0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Струйкой дым понесло тишину.

окинь меня облаком, сизым облаком.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Москва.
1: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг объединиться, где память как строка почтового листа. Нам сердце исцелит.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

взгляд и успокою нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Мария.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь, а теперь.

нам поздно ей ложаться. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
3: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире правду не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул ей в очи, сразу за ним он. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, спрятать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток. От банд очистил вражьих, что тут скажешь? Просто чудо, паренек!
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

столько разных дел вокруг, ровно столько, сколько рук, ровно столько, сколько рук. Сколько на земле дорог, сколько в письмах нежных строк.

0: сякая.
1: Сбежала из дворца.
0: Такая, сякая.
1: Расстрелила отца.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: А вы говорите, мили.
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне мили.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Солнце светит, хорошо сегодня вместе нам с тобою. До зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает. Улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим.

0: дорогу, дорогу дальнюю, счастливый дорогу.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
3: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен, а в голубое небо

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: И в жару, и в любой холод.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери на конюшне.

тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка вдруснется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: Лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радио поет, каждый день звучат новинки, продаются грампластинки. Радио поет о любви, эти песенки в почете, их мурлычут даже тети строгие на вид. За стеной соседка наша, пятилетняя Наташа, я люблю пищи.

на свете нет без любви. И по этой же причине надоело мне отныне фильм смотреть любой. И в театрах все спектакли про любовь идут, не так?

0: Надоело, надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Поющее сердце столицы.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» – говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Жил в миру когда-то Ваня Скомаров.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: слова тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Отпевайте, ха-ча-ча, и отпевайте дружно, ха-ча-ча. И пусть вас танцы не смущает, носи, губки, глазки, зубки, веселей, танцуйте, ха-ча-ча, да.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: пока.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

никогда не возвращусь, я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа

0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть бобровь окунись.

Я ведмедя того свистом выворожу, я ведмедю тому морду выворочу. Не в чулках джерси, подпирая джемпер, ты гуляй в шерсти кенгуров и зебр. Чтобы ныл мороз по домам трубя, чтоб не мог мороз ущипнуть тебя.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

небо любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

никого не отпустишь. На каждом окошке поют соловьи, любовь никогда не отпустишь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Рабочая программа президента во время поездки на Сахалин началась с рыбзавода «Ясный». Глава государства ознакомился с работой комбината, побеседовал с сотрудниками и сфотографировался с коллективом. Также его угостили икрой местного производства. До этого руководители российского государства и правительства посещали Курилы 5 раз. 4 поездки совершил Дмитрий Медведев в 2010 году в качестве президента, в 2012, 2015 и 2019 годах как премьер-министр. В 2021 году остров и Туруп посетил Михаил Мишустин. Владимир Путин ранее провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Президент отметил, что безопасность государства должна быть гарантирована на всех его рубежах. Об этом российский лидер заявил на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махурин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов. Путин отметил, что территория в зоне ответственности Тихоокеанского флота непростая. Глава государства также принял участие в обеде с экипажем «Варяга» и поблагодарил моряков за организацию учений ТОВ. Он подчеркнул, что тихоокеанцы находятся не в тылу, а тоже на переднем крае. Поставленных на СВО продуктах нашли многочисленные нарушения ГОСТа. В рамках уголовного дела о масштабных хищениях при поставках тушенки для нужд Минобороны проведено первое исследование содержимого консервов. Экспертиза подтвердила версию следствия о низком качестве продукции, которой питались бойцы в зоне специальной военной операции. Например, в ней содержалось только 9,8% белка при минимально необходимых 12%. Также отсутствовали крупные куски мяса, но при этом обнаружились обрезки свиных шкур с запрещенными добавками. Как пишут «Известия», консервы почти по всем параметрам не соответствуют ГОСТу. Такая продукция может и не быть опасной для здоровья, но ее питательная ценность существенно ниже, отметили опрошенные изданием врачи. В условиях боевых действий это чревато быстрой потерей массы тела, повышенной травматичностью и медленным заживлением ран. Синоптики спрогнозировали сроки возвращения тепла в московский регион. Сухая погода, преимущественно без дождей, установится в Москве и области в выходные. Температура может достигнуть 25 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Потепление в выходные подтверждается. В субботу мы уже будем находиться под влиянием антициклона. Рядом с ним по северу будут проходить и фронтальные разделы, поэтому совсем без дождей не обойдется. Но они будут локальными, небольшой интенсивности и преимущественно в воскресенье. Весеннее, сказала Макарова. О погоде. Сейчас в Москве плюс 11. Сегодня в столице облачно с прояснениями. В течение дня кратковременные дожди. Днем 15-17 тепла. Ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
5: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: А вы говорите «мили».
8: Я его что?
7: Тоже мне «мили».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
3: Время начинать движение.
13: Мотор! Мотор! Мотор.
3: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 августа. Не тот четверг назвали 13-м. Не то 13-е нас назвали четвергом. Завтра бы, чтобы ему выпасть бы. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, здесь ли вы? Доброе утро, баба Таня, Андрей Скорпион. Приветствую, здравствуйте, Алексей 207, Александр Тургурьев. Антон Григорьев тоже с нами. Дмитрий Дизель предлагает сразу проснуться с пилюли. А как быть с теми, кто не успевает на пробуждение пилюльное? С ними как прикажете поступать? Вторую пилюлю им задавать прикажете? Я не против. Но найдутся те, для кого это будет перебор. Ибо всегда хорошо, тоже плохо. У нас даже придумали по этому поводу масло масляное.

Но, как вы уже успели заметить, я не против. Давайте все делать своевременно, быстро, с опережением. Как делают великие стратеги. Бац, бац. И в тапках.

Ну так, если его не покалечили только, если, или если он... А, кстати, а если вратарь красную карточку схлопотал, никто не становится же на его счет? Его же, ну, нельзя же заменять игрока, которого удалили, правильно? Ты что, ворота без, остаются без игры? Или там стоит человек, просто обычный игрок, полевой, и он не может руками играть? Или становится на его место полевой игрок, но надевает его перчатки и может играть? Кто знает? Кто знает ответ на этот вопрос?

Ну, естественно, конечно. Либо оставить пустыми ворота. Никогда этот вариант не используется, читаю я. Если удаление вратаря произошло вне штрафной площадки, а замены еще есть, тренер почти всегда убирает любого полевого и выпускает запасного вратаря. То есть ты жертвуешь полевым, но выпускаешь настоящего вратаря. Если же вратарь удален в штрафной за фол последней надежды, там еще что-то, то команда еще получает пенальти. И встать в ворота для этого отражения, этого пенальти, может любой игрок. Часто это делает самый высокий. Но после удара сразу же вводится замена, если она осталась. По правилам вратаря нельзя заменить другим голкипером из запаса, если у команды уже использованы все замены или удаление произошло после исчерпания лимита замены. Какая разница, если все замены и исчерпание лимита замены? Команда обязана пожертвовать любым полевым игроком, чтобы выпустить второго вратаря. Либо оставить пустые ворота. А, ну так это нечестно тогда. Это не очень честно, я считаю. А что? Удалили вратаря, так удалили вратаря. Все, нельзя другого вратаря ставить на его место.

0: Оп, ай, оп, ай, ай, ай, оп, ай. Вот так люди на остановках стоят сейчас. Ай, ой, как холодно.
1: Движение.
0: Я не знаю, где у вас 12, где у нас 11, где холодно, не понимаю. У нас здесь, к примеру, сейчас, сейчас, к примеру, у нас 12. А, нет, да, 12. Ощущается, как 11, вчера было 15 в это время. Я бы сказал, что очень свежо, очень свежо. Очень энергосберегающая погода, потому что тебе не нужно включать кондиционеры. Потому что не нужно ничего, просто окошко приоткрыл, и все. Так что очень хорошо. Никакая не репетиция это осени, потому что осенью все выглядит совершенно иначе. Кажется, Анопка из «Спартака» в 2001-м стоял на воротах. Артур Гурьев вспоминает. Кажется... Кажется.

0: это, ну, в смысле, 2001, это настолько, что тогда могло быть что угодно. А сейчас, видите, можно красные карточки по звонку президента отменять, так что это другое. Но мне кажется, что удаление вратаря, это как бы же, ну, голкипер же, это же ведь уникальная единица. И если ты удаляешь уникальную единицу, то нечестно, если на его место становится другая уникальная единица, такая, ну, такая же, у них же вратарь это такая же. То есть нарушил-то вратарь. При исполнении должностных обязанностей вратаря, значит, команда должна лишиться вратаря. И вообще это был Тихонов, не Онопка. Вот Александр пишет. Он лучше помнит. Давайте, заспорьте. То есть вратарь нарушил. Ты должен точно понимать, что ты можешь лишить команду голкипера. И если вратарь нарушил, но команда при этом остается с вратарем, несмотря на то, что вратаря удалили. Это же неправильно. Соответственно, нельзя другого вратаря ставить, мне кажется. Нужно, чтобы полевой игрок надевал перчатки вратарские и тогда начинал играть за вратаря. А вот это честно. Команда же должна понести что-то, ущерб какой-то, правильно? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман. Конечно, там Тихонов стоял. Причем он там на последних минутах такой сейф учудил, что там команду спас.
0: А Тихонов, он был игроком, правильно? Я просто не в курсе.
1: Да, да, конечно. Там, по-моему, Филимонов, по-моему, стоял. Его удалили красную. И Тихонов там потом доиграл. Угу. Спас команду. Там я хотел сказать по поводу заправок. Вот дизелем заправляюсь на Роснефти.
0: Повезло вам.
1: Стрелка прям на глазах уходит.
0: Куда?
1: Сейчас в последнее время стал на Тоболе заправляться, там подороже, но вроде получше ситуация.
0: В смысле, расход вырос?
1: Бензин... Да, расход больше стал.
0: Да мне... да
1: может, у кого-то тоже такое замечание есть?
0: Не знаю, у меня нет. Спасибо большое. Нет, у меня такого замечания нет. У меня стрелка как уходила, так и уходит. Потому что мы говорим об этих голкиперах из-за новости, что Сафонов завоевал 9-й трофей с ПСЖ. Французский клуб второй раз подряд забрал суперкубок УЕФА, обыграв Астон Виллу со счетом 2-1. И дальше приписка. То есть, ну, надо было как-то отметить наше участие в ПСЖ, наше участие в суперкубке УЕФА, правильно? Ну, надо было, ну, наша. Вообще-то это наш кубок, все. И поэтому нужно было отметить, что российский голкипер отыграл весь матч в основе. И чего? Ну, российский голкипер бил мяч ногой при этом. Можно тоже так замечание такое взять. Российский голкипер ловил мячи руками и выбивал ногами. Понятно? Вот поэтому они. Не потому что, а вот потому что. Потому что он ловил руками мяч. О, и отыграл весь матч в основе. Ну, ребят, знаете, уже как бы вот шапка закидательства вот это вот. К чему это? Ну, что это? А какие голкиперы не отыграли? Это единичные случаи, когда меняется вратарь. Если уж он совсем просто вот случайно туда попал и уже где-то на девятом мяче пропущенном тренер делает, тренер как бы такой ему уже говорит: товарищ, нет, я все понимаю, но культурно вас прошу, подите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Извините, это я просто про этого самого. Вспомнил про Владимира Семеновича Высоцкого. Как известно, Владимир Семенович Высоцкий спел, сыграл и сделал вообще все, что можно, про всех рассказал. Про всех абсолютно. И про вратаря тоже, между прочим, и про Сафонова.
2: Я в ударе, не иначе, надрывается в...

смерти назначает. Репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает. Он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой. Я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый. Дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, что хватаешь мяч? Все б ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот, летит девятый номер с пушечным ударом. Репортер бормочет: слушай,

плохо говорю. Нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветр, ветка от напора репортера. Неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтобы они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она, едва семенит. В правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра.

0: матч борюсь с собой. Видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
1: Это про Сафонова. Нет, это, конечно, про нашего легендарного черного паука. Про Льва Яшина. Посвящение Льву Яшину, конечно. Да. Да, надо, чтобы он в боксерских перчатках просто тогда, чтобы все по-честному было. Ну ладно, ладно, все, Сафонов молодец. Наши везде молодцы. Везде, вот, везде, за что мы беремся, везде молодцы. Все, про них, вот про тех, которые про они. Поговорка про этого самого, про говно. Помните про говно? Сергей за дело берется смело, все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Ну, или то дело делает быстрее просто. Там есть два варианта завершения. Все. Вот это вот они. А наши, за что не берутся, все у нас получается. Вы талантливы во всем. И отстоял весь матч, Сафонов. Че дубак-то такой, спрашиваете вы меня. У меня есть ответ на этот вопрос. Ой, слова-то здесь какие. Прохождение холодного фронта. К середине недели через столичный регион прошел холодный атмосферный фронт. Если прислушаться, то можно услышать, как идет фронт холодный. С юго-запада, который принес с собой дожди, резкое понижение температуры. Москва оказалась в тыловой части циклона. В этой зоне, как правило, устанавливается холодная, нестабильная погода. В этой связи у нас свет вырубился снова. Видите? Боги гневаются, что я начал в их канцелярию внедряться, что-то анализирую. Да, распространение тропосферной ложбины. Вот это мне очень понравилось, потому что ложбина — это всегда прекрасно. Вот, ну, ложбина сама... А ложбинка? Вот если... Ложбина — это ладно. Ложбина — это как-то так же. А вот ложбинка? А эти... Вот у нее ложбинки вот эти. Вот у нее такие ложбинки. У погоды я имею в виду. Чего вы? У погоды ложбинки тропосферные. Синоптики объясняют спад температуры распространением тропосферной ложбины. Из-за чего погода приобрела циклопический характер. И у Москвы образовался собственный центр циклона. Что вот это все значит? Вы все слова какие-то пишете мне, дипсик. Что-то какие-то... И это ничего не значит, за этим ничего нет, мне кажется. В результате температура воздуха оказалась на 6-7 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. Вот. Кстати говоря, он тоже думает, что это уже случилось. Вот как Алиса, когда давала мне комментарии по поводу солнечного затмения, думала, что оно тоже уже произошло. Да, действительно, 12 августа 26 года случилось солнечное затмение. Все рассказала, как это было вчера утром, при том, что до затмения оставалось 12 часов. Так и это тоже пишет мне. В результате оказалось, температура воздуха днем столбики не поднимались выше 15-17. В ночные часы температура опускалась до 9-11, а в области до 7. Соответствовало северо-западный ветер порывами до 15. К счастью, уже к выходным похолодание пошло. Вот, не останавливается. К счастью, уже к выходным похолодание пошло на спад. И в субботу ожидалось потепление до 19-24. Хороший мой. Возьми конфетку. Молодец как. Все, он уже все знает. Так. Минимальная температура 4 градуса в 75-м была, так что не хнычьте. Сейчас еще ничего по-божески. Максимальная 31,5 в 7-м. Количество осадков 59 миллиметров выпало в 2003-м. Это что-то было библейское. Библейский поток какой-то, как однажды, то ли Вильфанд однажды сказал, назвал осадки, которые прогнозировались очень мощные, библейским потоком, потопом. Прикиньте, 59 миллиметров. При месячной норме августа 82, что тоже дофига. Но за один день, за сутки выпало 59 миллиметров. Я не буду сейчас пересчитывать эти все миллионы тонн, но это дофига. 97 миллионов тонн — это при 38 миллиметрах на Москву. Вот. А при 59... К выходным ложбина приподнимется, пишет Сталиненок. Это у вас ложбина. А у нас ложбинки. Да, что у нас еще? Все из-за этого против ветра, это правда. Что выкше, пишет мне Цивик, выкше дубак. Нормально, нормально. Вы просто не умеете к этому относиться правильно и одеваться. Как говорят на северах, на наших, на тех северах, где если ты решил до ветру сходить, то выходящая из тебя жидкость падает на снег уже льдом. Льдом, это уже... А если делать это медленно, то можно и примерзнуть. В общем, на тех северах, где действительно экстремально низкие температуры, там люди говорят, что не бывает холодной погоды. Бывает неправильная одежда. Одежда не по погоде бывает. А холодно не бывает. На любую погоду можно придумать что-нибудь такое, чтобы тебе было комфортно. Вот посмотрите на наших космонавтов. Там вообще-то... там холодно говорить неправильно про космос. В космосе просто вакуум. А это отсутствие энергии. Вообще-то там и одномоментно и очень холодно, и очень жарко, если на поверхность чего-нибудь тебя будет светить солнце, то она будет жариться, эта поверхность. А обратная ее сторона, которая находится в тени, будет находиться при температуре сильно минус 100, там под 150, по-моему, что-то такое. Вот. И при этом в этих условиях люди существуют часами, выходят в открытый космос. Все, потому что у них правильно подобрана одежда. Правильно подобрана одежда. Заправь носочки, видите, в брючки в носочки, бабушка говорит ему, космонавт. Брючки в носочки, свитерок в брючки.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о заложенном в россиянах генетическом коде победителей. Об этом глава государства сообщил во время рабочей встречи с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко. Он рассказал президенту, каким видит настрой жителей даже в самых отдаленных населенных пунктах. Все для победы. Такие у нас люди, генетический код победителей, заметил Путин. Губернатор Сахалина доложил, что экономика области стабильна, но есть нюансы, так как регион ориентирован на экспорт. Когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет, сказал Лимаренко. Российский лидер отметил, что укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно ориентированных предприятий создает проблемы. В России создадут механизм электронного контроля за собраниями жильцов. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. Такой законопроект подготовили в Комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. По оценкам депутатов, сегодня подделывают почти каждый второй протокол. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники их протоколов. Организации вынуждены идти на какое-то эффективное внесение голосов, так как иного способа принятия решения по важным коммунальным проблемам просто нет, заявили «Известия» в Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере. В посольстве России в Канаде назвали причину оттока наших граждан из страны. Чаще всего они хотят переехать по программе содействия добровольному переселению в Россию. Обращения поступают практически из всех канадских провинций, однако наиболее активно из регионов с многочисленной русскоязычной общиной. Прежде всего, Манитобы, Онтарио и Альберты, отметили дипломаты в интервью «Известиям». По данным посольства, с начала года зарегистрирован 61 участник. Причинами оттока россиян из Канады в посольстве назвали... проседание качества жизни, высокие цены, проблемы с трудоустройством и поиском жилья, а также агрессивную либеральную повестку. Люди устают от давления и предпочитают уехать туда, где поспокойнее, добавили в дипмиссии. Синоптики спрогнозировали сроки возвращения тепла в московский регион. Сухая погода, преимущественно без дождей, установится в Москве и области уже в выходные. Температура может достигнуть 25 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, в воскресенье будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 7-12 градусов, днем 20-25. Такая же теплая погода сохранится в начале следующей недели. Температура днем составит 23-28 градусов, при этом возможны кратковременные дожди. Ну а сейчас в Москве плюс 11, сегодня в столице облачно, с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, днем 15-17 тепла, ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Говорит Москва, 94,8. Моторы.
1: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 13 августа. День после затмения. Ну что, не налетела земля на небесную ось? Нет, все нормально? Все, жизнь продолжается, видите, все хорошо. Илон Маск снова... Так, потом про Илона Маска. Ладно, у нас впереди еще 2,5 часа. Так что мы успеем и про Илона Маска, и про нефтюшку, и про бензин, и про заправки, если хотите, и про гуляю с собакой. А, это про автомобили уже. Он у Бабента гуляет с собакой, а так как она невысокая, обращаю внимание на колеса машин. Угу. А если бы была высокой, на что бы тогда обращал внимание? Насчитал 6 автомобилей на зимней резине и 2 на шиповке. Интересно. Либо не ездит летом, либо не штрафуют. Кого-нибудь штрафовали за зимнюю резину? Вас штрафовали за зимнюю резину летом? Но штрафуют-то не за зимнюю резину летом, штрафуют за шипованную. Потому что любая шипованная резина зимняя, но не вся зимняя резина шипованная. Вот. И поэтому там отдельно оговаривается, что именно шиповочка. Вот если с шипами, вот это не очень хорошо. Рискну принять красный звонок. Я слушаю, доброе утро.
10: Алло.
1: Да, здравствуйте. Да, да я
10: Алло,
1: слушаю.
10: Роман,
1: да.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Юрий Тушин беспокоит.
1: Очень приятно, Юрий. А что же вас беспокоит?
10: А вот, не буду вас заваливать вопросами про Кудожникова. Кажется, я догадался, куда он ушел. Хотел рассказать, что вчера ходил за грибами, набрал целый пакет груздей. Вот, засолим, будем на Новый год есть грузди.
1: Не боитесь, вот, кстати, что там попадет какой-нибудь негрусть, допустим, и умрешь потом от него?
10: А теща солит, она разбирается.
1: А, теща, то есть вы свою жизнь доверяете теще? Вот это отношение, вот это я понимаю.
10: Нет, я в гости родственников приглашу, они попробуют.
1: Это, а вот это самое верное, это вот это правильно. Спасибо большое. Понятно. Гостей позову. Помните этот грузинский фильм потрясающий, когда они нажарили картохи с грибами? Говорит, а вдруг отравлен, давай собаке дадим. Дали собаку, а он убежал. Послали одного за ним, смотреть, не умрет ли. Долго бегал, все съели. Он прибежал, говорит, и сдох пес. И все начинают воду пить, пытаются вызывать у себя рвоту. Все. А он кинулся к сковородке доедать. И говорит, что ты делаешь? Он же сдох. Да, его машина сбила, говорит, этого собаку, поэтому не знаю. В старые времена грибы проверяли на дедушке. Дедушка старый, дедушке все равно. Вот это да. Грибы, значит, на тещу проверяют, все. Но принято вообще наоборот, видите, на тещу грибы. Нет, я, в принципе, не против даже, может быть, если вот это все с грибами. Ну, не знаю, ну, хорошие душевные отношения с тещей, видите. Так, про резину зимнюю мы так и не выяснили, кого-нибудь штрафовали или нет, но вы можете всегда проверять, это не проверять, почему здесь грибы. Вы можете всегда довериться нам и рассказать, как это было. Как вас остановили, как оштрафовали, как вот это все. Хочу приобрести танк 300. Если есть информация про этот автомобиль, спрашивает Алексей. Дай совет, пожалуйста. Народ, ну что тебе жалко? Дай совет. Совет, значит, мой таков. Танк 300. Это такой рамный внедорожник, который снискал себе в определенном смысле популярность на нашей территории в отсутствие других рамных внедорожников. Плюс за счет своей правильной внешности, которая показывает, что он внедорожник даже тем, кто не знает о его рамности. Также он неплохо едет. Есть вполне себе достаточный для, я не скажу для всего никогда не бывает достаточно потенциала, но для всего того, что мы называем задачами, которые решает внедорожник, обычный гражданский, не подготовленный какой-то специально, чтобы на специальной резине, с лебедками, со всеми. Там вот чем выше уровень подготовленности, тем больше, чаще, и тем дальше и глуше, чаще, в которой ты засадишь свой внедорожник, и все равно придется за трактором потом бежать. С этим нормально все. Что-то мне рассказывал один из моих приятелей, который приобрел 300-й, что он собирается Его... Он не возвращать собирался? Что-то там случилось? А, дилер. Все, я вспомнил. Он купил автомобиль с прицелом на то, что он будет у него жить в деревне. Там будет тесть на нем ездить. И он, когда будет туда приезжать. И в ближайшем городе единственный дилер Тенка закрылся. И ему сказали, ну что ж, такое бывает, поэтому вам для обслуживания автомобиля придется возить его теперь фиг знает куда, за 100-200 тысяч километров куда. Вот, и он сказал, что не, братцы, так не пойдет, потому что это было одно из условий приобретения, что у меня есть где его обслуживать поблизости. Я вам доверился, я вам доверил денег своих, я вам доверил автомобиль. Я хочу официально его обслуживать, чтобы гарантия и все остальное. А вы, значит, поступаете как последние прохвосты. И чем там закончилась эта история его, я не знаю. Я бы, может, включился помогатором в нее. Но поскольку с офисом Great Wall в целом и танка в частности, коммуникации у нас нет уже сколько-то лет, и она не намечает намечаться, потому что я-то вот он здесь. У вас есть все мои контакты, пишите. Ну, разговор-то закончился тем, что мы знаем, где ты живешь. У нас с этим, с Хавейлом. Мы знаем, где ты живешь. А я им отвечаю, как Барт из озерного города. У нас маленький городок. Все знают, кто где живет. Так что, ладно, что. Вот, но плохого не знаю. Ну, как-то вот, я думаю, что если зайти на специализированные форумы, какие-нибудь автомобильные, а это такие специальные места, куда собираются все обиженки. Извините, не хочу никого обидеть, вы уже обижены. Ну, специальные места, куда собираются все, чтобы делиться проблемами. Не знаю, я как бы, я не встречал таких мест, форумов, где люди встречаются и приходят вот специально для того, чтобы написать, а у меня ничего не сломалось. Прикиньте, вот езжу на автомобиле, ничего не сломалось. А второй пишет, у меня вообще все нормально. А третий пишет, слушайте, классная тачка, ничего не сломалось. И все. Это просто тупо никто читать не будет. Ну, понятно же, потому что никому не нравится смотреть на то, как у людей ничего не ломается. Всем нравится смотреть на то, как у людей все ломается. Как все выходит из строя, как отлетают колеса, как ломаются педали на морозе, как все остальное. Вот это нравится смотреть. И поэтому данным вопросам посвящены все автомобильные форумы. Поэтому здесь нужно точно понимать, что если вы хотите переубедить себя приобретать какой-нибудь автомобиль, вам точно нужно зайти на профильный форум какой-нибудь. Потому что туда приходят люди исключительно с проблемами. Либо с проблемами, и они их уже решают и решили, и они описывают, как они это сделали. Либо люди, идущие, чтобы почитать, как решить проблему, которую кто-то уже решил, а у него такая же возникла сейчас. Все. Это такое специальное место. Поэтому искать там истории про то, что автомобиль классный, бессмысленно. И вот если зайти на такой форум, я думаю, что такой должен быть какой-нибудь про танк. Танк 300. Какой-нибудь танк 300. Танк 300 клуб. И должен быть еще танк 500 клуб. Вот что-то такое. Танк 400 клуб. И танк 700 клуб. Что-то такое. Так, форум. Танк. Ну, давайте добавим, да я даже 300 добавлю. Может, есть какой-то. Да, наверное, регистрация какая-то должна быть. Для владельцев танк 300 есть несколько активных сообществ. Да-да-да. Танк форум. Не получается зайти на сайт. Все, не работает. 300 клуб. Не удается зайти на сайт. Все, не работает. Вот я нажимаю. А что, вы все эти самые иностранцы? Ой, засранцы. Равный внедорожник на выгодных. Танк 300 клуб. Танк 300 клуб. Танк 300. Фаркоп и прицепы на Хавейл. Тормозные. Лобовое стекло с полным подогревом. Добро пожаловать в форум. Господи, выглядит это все как эти самые, как в детстве в моем все эти форумы, правильно. эксплуатация запчасти, разные темы по эксплуатации ТАН-300, двигатель, топливная система, электрические, дизельные, сигнализация, охранная система. Все про танк 300, эксплуатация и запчасти. Давайте, разные темы по эксплуатации танк 300. Ошибка P1285, танк 300. Ошибка P1560, танк 300. 19 февраля 2024 года. Все, потом почикали, вероятно, этот самый форум, потому что нафиг. Вот, это две темы в форуме. Ошибка, ошибка. Понимаешь, заходишь и понимаешь, о, ошибка. Значит, какие-то присущие ошибки. ТО и запчастники, доп и тюнинг, чип-тюнинг, внедорожники, обзор, комплектация. Разные темы про танк 300. Я купил, принимайте в танк 300, пишет владелец. Опрос по выходу ХВЛ, что-то там. Все. Короче, мертвый какой-то. Все от 24-го года, вся эта фигня. Отзывы владельцев. Танк 300. Отзывы владельцев, значит. Отзывы. Рыбалка и охота. Я всегда выбирал авто. Все, отзывы владельцев. Короче, берите. Нормальная тачка. Болячки и минусы. Вот, танк 300. Болячки и минусы. Что в нем реально бесит? Минусы, особенности, которые не сломаны, но раздражают. Руль, поведение на дороге. Легкий люфт, стук в районе рейки. Подвеска на гребенке вибрирует, трясет, трясет, качает. Мультимедиа думает долго, медленно, делает красиво. Косяки, которые уже ближе к реальным проблемам. Пинки, рывки, АКП. Запотевание, течи, раздатки, сальники, стык, мотор, коробка. Запотевание, сальники, раздатки. На стыке двигатели, коробки. Мосты, сапуны, эмульсия. Обсуждают сценарий через сапуны, уплотнение, вода, образуется эмульсия. Стуки после оффроуда, иногда все решается болтом. Лобовое стекло ловит камни, как чемпион. Главное место, где люди ломают себе нервы, привод парт-тайм. Антикоры, коррозия. Требуют правильных... Ну и дальше. Вот видите, я говорю, это такое вот... Эти форумы, это специальные такие места, куда люди заходят поконючить. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
11: Доброе утро, Роман, спасибо.
1: Да, спасибо вам тоже за внимание.
11: Не, я отчасти согласен с вами, отчасти нет. Есть люди, которые пишут, что все у них окей, все замечательно. Все зависит, мне кажется, лично мое мнение, что с чего ты на чего садишься. Если ты ездил там на тачке премиум-класса и садишься на китайца на тот же танк 300, или ты ездил на Рено Дастер и сел на танк 300, я думаю, после Дастера ты будешь в диком восторге и вообще визжать и прыгать. А если ты садишься там после какого-нибудь GLS-а, ну, не знаю, ты начнешь, конечно, придираться. Хотя, понятное дело, что у всех есть свои косяки.
1: Вот тут соглашусь, но ты будешь визжать и прыгать от счастья. Первые... Ой, простите, так хочется работать. Что? Я всегда так делаю, когда мне очень интересно. Ты прыгаешь от счастья первые две недели. Это доказанный медицинский факт. Доказанный научный медицинский факт. Что ощущение счастья от приобретения, даже от более бескомпромиссно позитивных приобретений. Потому что автомобиль – это компромиссно позитивное приобретение. Потому что ты поменял его на кучу денег, этот автомобиль. И, соответственно, в сознании у тебя сидит, конечно, ощущение счастья от нового автомобиля, но в то же время полностью испытать квинтэссенцию счастья ты не можешь, потому что ты точно понимаешь, что ты 4 миллиона отдал. Вот у тебя было 4 миллиона, на которые ты мог позволить себе, боже, 4 миллиона чего-то по 1 рублю мог позволить, или 2 чего-то по 2 миллиона рублей. Ты мог позволить себе где-то домик. Кто-то скажет, где-то квартиру можно было взять. Где-то, ну, куча всего. Можно было стартап затеять какой-нибудь, который через пару лет принес бы тебе уже 10, 20, 40 миллионов. Что угодно можно было. Но ты решил купить себе кусок железа, да еще и на колесах, чтобы оно уехало от тебя. Вспоминаем, берегись автомобиля. Поэтому счастье здесь еще более компромиссное, чем... К примеру, счастье и обретение невероятно огромной зарплаты. Хотя при невероятно огромной зарплате ты тоже меняешь, жизнь свою меняешь и время на деньги. Ладно, надо придумать совсем. Выигрыш в лотерейку. Во, выигрыш в лотерейку. Ты выигрываешь в лотерейку 100 тысяч миллиардов денег. Счастье от этого выигрыша длится несколько недель. Как утверждают физиологи, психиатры, гормонологи, эндокринологи. Потому что это всего лишь работа гормональной системы. Вот эти ваши эмоции, наши ощущения счастья, несчастья, любви, ненависти, всего остального, это химическая фабрика по выработке чего-то. И вырабатывать на этом уровне, которого ты достигаешь при осознании, что ты выиграл 100 тысяч миллиардов денег, вырабатывать столько эндорфинов и вообще всего, она не может, твоя фабрика. И поэтому ощущение счастья притупляется, а вместе с ним приходит здравое ощущение, так, это надо же теперь что-то думать. А еще родственники тут же появились за последние несколько недель, узнав про твой выигрыш, тебя сразу все родственники вспомнили, какой ты классный, и как ты обещал не бросить их в беде, а в беде, а тут бабушка на перроне лежит с рахитом и плоскостопием. Помните? Вот это. И ей тоже нужно помочь, и всем все от тебя нужно, и вот тебе уже не до счастья, а до того, как бы вот между всеми этими и придумать бы вариант, как бы куда-то свалить, еще и защитить себя, потому что тебя же тут же захотят украсть добрые люди, чтобы выкуп получить за тебя. Ну и так далее. Но тут налоговая вспомнит. Все про тебя сразу вспомнят, и всем очень будешь нужен. Хотя не ты, конечно, а твои миллиарды. Вот. И все, ощущения счастья нет никакого. Так что я вам так скажу. Вот это ощущение счастья, оно пройдет через две недели. И потом человек, даже пересевший из Дастера в этот... Из Дастера — это хорошее слово, кстати. Это могло бы быть чем-то таким названием чего-то. Из Дастера. Пересевший из Дастера на танк или на что угодно более крутое. Повседневность, болото повседневности всосет его обратно в себя, и он превратится в этого мрачного бубнилу, который будет говорить, вот у меня постукивает, а тут испарина, а тут у меня... И все, и вот он уже клиент этого форума. Поэтому людей, которые рассказывают про то, как у них все хорошо в публичном пространстве, это можно только лишь если ты находишься в пространстве, где задача самого пространства выпендрёж. К примеру, запретограмм, такая социальная сеть, помните? Где все красивые, все на пляжах все время фотографируют свои коленки на шезлонге, коленки голые, с бокальчиком пиноколады, секса на пляже, или маргарит, или пероль-шприц нужно. Хотя вот это когда вы пероль на пляжах заказываете. Фу. Апероль — это горнолыжный коктейль. Его нужно пить в Альпах, когда ты катаешься на лыжах. А точно не на пляже. Ну, в общем, они фотографируются, у них такие красивые дети, они такие все прилежные дети, у них такая семья, такая чистая всегда собака, в доме порядок, она все время что-то готовит, она такая чистая. Это специальное такое альтер-эго форума в автомобильных. Специальное. То есть, если есть места, куда люди приходят только конючить и со своими проблемами, то должны быть места, в которых люди выпендрежно придумывают про то, как у них все хорошо, и делятся своими хорошестями, прелестями и всем остальным. Хотя, на самом деле, конечно, все мы понимаем, что и королевы, и белые кролики какают, болеют, у них бывают сопли. Они все, то есть жизнь не так хороша, как изображается в это все в запретограммах. Не так. Это просто такое место, где идет соревнование выпендрежностью. Автомобильный форум — это место, где идет соревнование проблематикой. Не удивлюсь, если есть люди, которые действительно такие сидят и думают тему поста на автомобильном форуме. Так, чтобы мне... Какую бы мне так похитрее описать проблему, которой нет еще в часто поднимаемых темах, и ее еще не было, и она уникальной будет, моя. Потому что ведь язвящими и рубящими в нашей действительности тоже нужно задаваться. Нужно тоже что-то такое придумывать, чтобы твоя проблема была уникальной, и ты с этой проблемой вышел в топы. Из Тигуана в Терамонт пропересел. Пропересел, это... наверное, Терамонт Про. Я не знаю, что это. Это уже было после угара НЭПа и вот это вот ваш Терамонт Про. Но пишет счастлив Иван Зуев. Он говорит, счастлив, конечно. Ну, потому что пересел пару дней назад, вероятно. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Да.
12: Доброе утро, Роман.
1: Да, приветствую, Кирилл. Доброе.
12: Я на Балтике.
1: На Балтике. Это очень хорошо. А я, честно, выполняя свое обещание, звонил по телефону, но он был недоступен. Несколько раз.
12: Ясненько. Этот сам. Ну, я там видел это пропущенный. Ага. Потому что тут я прилетел на воскресенье вечером.
1: Так.
12: Вот. И вы знаете, есть такие страшные люди. Это очень страшные люди. Это те, с которыми ты учился в училище.
1: Да.
12: И сослуживцы.
1: Да.
12: Вот. Поэтому в понедельник я успел искупаться, а сейчас пойду
1: дальше подписать. Как в тумане.
12: Не будьте ханжой.
1: Дальше как в тумане. Все. Спасибо. Давайте.
12: Хорошего вам эфира.
1: Спасибо.
12: Значит, я посмотрю пропущенные звонки. У вас 916 же, да?
1: Да. 916. Ну, я еще перезвоню, еще сделаю пропущенное после эфира.
12: Вот. Спасибо. Сейчас я пока, у меня тут же время на час, у меня еще 7 нету, без 3 минут. Вот, поэтому...
1: А затмение вчера тоже пропустили? Не видели затмение солнечное?
12: Затмение...
1: Было.
12: У меня было свое.
1: Было. Да? Свое, да. Спасибо, Кирилл. Свое затмение. Я свое затмение всегда ношу с собой, чтобы вы знали. Истигуанов Терамон счастлив с GLS и BMW X7. Надо было на танк 800 пересаживаться, чтобы не хайт. 800? Я не знаю, что это такое. 700, может быть. Вот 700. А может, 800 уже есть. Кто заводил вручную пусковой двигатель трактора ДТ-75? Алексей спрашивает. С какой целью вы интересуетесь? В смысле, это такой, это наезд? Кто заводил трактор мой? Ну, в смысле, что кто-то завел трактор, пока вас не было? Или это вопрос, в смысле, сейчас предстоит завести его, а вы не знаете как? С какой целью интересуетесь? Как решить проблему после 160 пробега на Джили Колрей? Понял. Ну, в смысле, это тоже такая шутка была. Ладно, в общем, с этими темами вы заболтали опять полчаса, и я не успел поделиться с вами важными, действительно важными автомобильными новостями, поэтому возьмем их в следующие получасовки.
13: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
14: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Япония выразила России решительный протест из-за посещения Владимиром Путиным острова Итуруп. Об этом говорится в заявлении главы МИДа Тосимицу Мотеги, опубликованном внешнеполитическим ведомством. В министерстве также выступили с утверждением, что все северные территории, как Токио называет южную часть Курильских островов, включая Итуруп, считаются, цитата, «исконной японской территорией с исторической и юридической точек зрения». Конец цитаты. В Башкирии отражают атаку украинских беспилотников. Обломки одного из дронов упали в промзоне города Салавата. Там возникло возгорание, сообщил глава республики Ради Хабиров. По его словам, все оперативные службы находятся на месте ЧП. Глава Белгородской области заявил о 2500 поврежденных от атак ВСУ производств. По словам РИО-губернатора Александра Шуваева, в результате украинских ударов пострадало 230 хозяйствующих субъектов. Если говорить об экономике, то ключевая задача на ближайшие годы – восстановление разрушенных и пострадавших производств, сообщил он в интервью ТАСС. Шуваев отметил, что работы идут благодаря поддержке президента Владимира Путина и правительства. Сейчас Белгородская область ожидает выделения из федерального центра дополнительных средств в размере 1 миллиарда 800 миллионов рублей на компенсацию ущерба предприятий сельского хозяйства.
3: Рио губернатора также рассказал, что в результате атак со стороны Украины получили повреждения почти 17 тысяч частных домов и свыше 33 тысяч квартир. Мирным жителям оказывают финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. 78 тысяч рублей при частичной утрате и 156 тысяч при полной. Также им предоставляется ежемесячная денежная выплата для компенсации аренды жилья, частичная оплата стоимости проезда и услуг связи в размере 1000 рублей. К началу учебного года на детей выделяется выплата в размере 15 тысяч рублей. Поставленных на СВО продуктах нашли многочисленные нарушения ГОСТа. В рамках уголовного дела о масштабных хищениях при поставках тушенки для нужд Минобороны проведено первое исследование содержимого консервов. Экспертиза подтвердила версию следствия о низком качестве продукции, которой питались бойцы в зоне СВО. Например, в ней содержалось только 9,8% белка при минимально необходимых 12%. Также отсутствовали крупные куски мяса, но при этом обнаружились обрезки свиных шкур с запрещенными добавками. Как пишут «Известия», консервы почти по всем параметрам не соответствуют ГОСТу. Такая продукция может и не быть опасной для здоровья, но ее питательная ценность существенно ниже, отметили опрошенные изданием врачи. Курс валют на четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 28 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 83 рубля ровно. Курс евро сегодня 95 рублей 78 копеек. Сейчас в Москве плюс 12, сегодня в столице облачно, с прояснениями. В течение дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 15-17. Ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
15: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
17: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Время начинать движение.
18: Мотор, мотор.
15: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа обо всем важном, любопытном, живо трепещущем. Ну и о том, что вас интересует. Иногда это вещи не глобального масштаба, но тем не менее жутко интересные, которые любопытно изучать нам всем. Я заводил, Ринатулик сообщает. Это ответ на вопрос. Кто заводил этот трактор ДТ чего-то там ручкой этого кривого старта? Нашлись люди, кто заводил. Так, как решить проблему? Нужен Mercedes S-класса 26-го года. Совет дайте, где взять денег на автомобиль. Да не нужен вам Mercedes S-класса 26-го года. Зачем? Ну, к чему? Это ерунда такая. Точно не нужен. Есть сейчас альтернативы куда более серьезные. А S-класс... S-класс, это, я вам скажу, как все равно, что барабан Страдивари. Это вот вещь любопытная, но уже немножечко как бы показывающая, что вы человек старой формации. Человек старый, человек, который держится за прошлое. Про шипованную резину подтверждается... Ну, я, в общем-то, знал, что именно она имеется в виду в запрете на использование зимней резины летом. Впрочем, как и использование летней резины зимой, тоже попадает под санкции. Но в отличие от зимы, когда любая летняя резина интерпретируется как летняя резина, то летом не любая зимняя резина приведет вас к штрафу, если вдруг инспектор обратит на это внимание. А только шипованная. Потому что, как уже было сказано, вся шипованная резина зимняя, но не вся зимняя резина шипованная. У вашей слушательницы 14-го года Жени день рождения. Поздравьте, пожалуйста. Игорь Захаров пишет. Жени, с днем рождения. Пусть у вас будет вообще все, что хочется. Не, все, что хочется, нельзя иметь. Иначе что же хотеть потом? Пусть у вас будет почти все, что хочется, но всегда будет чего-то хотеться еще. А чтобы было честно, тут про вратарей что-то. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Вот здесь я читаю ваше сообщение. Это Телеграм, это Макс. Можете писать также, Щукин, и все там в чате. Я тоже... Да, время от времени захожу туда почитать ваши сообщения. Ну и 7373948 это тоже такой телефон. Здесь можно, если что, волеизъявлять, что-то заявлять, какие-то важные вещи по телефону. 7373948 по 495 коду. Пожалуйста, у нас идут еще трансляции. Трансляции традиционно. Для моторов традиционно трансляции идут ВКонтакте и в Рутубчике. Поскольку время от времени иногда позволяем себе всякое, что-нибудь такое, сопроводить тематическим чем-то таким вот ритмическим, в Ютубе такие трансляции мы не делаем, потому что Ютуб этого

0: Серьезно, я по-настоящему, потому что мы в ответе за тех, с кем договорились, что с шести программ, и так это уже с 19-го года, это елки столько. Но физические пределы моего физического здоровья не позволяют 4 часа здесь сидеть до 10 с 6. Вот, поэтому мы решили пока вот так вот на 3. На 3 еще ничего, вроде бы как-то так вот, ну, нормально, 3 еще можно. На 4 это было бы крайне. Но пока, спасибо, ой, извините. Если что-то важное не досказали, доскажите, перезвоните, я возьму звонок. Но пока что так, хотя еще не решено, там в верхах идут обсуждения, что вот как, что там дальше. Поэтому то, что сейчас, это ситуация 22-го года. Ситуация 22-го года, когда нужно было сохранять завод «Москвич». Вот, и поэтому было принято решение, что запартнериться с тем, с кем можно. Кто тут у нас есть рядом? Запартнерились с Джаком. Вот, не сравнивай себя с Джаком. Я лучше, но я же лучше Джака. Вот, но ситуация, которая, вот, решение принято вот сейчас. А дальше там, не знаю. Если все нормально, вот, всех все устраивает, тогда так и останется. Не устраивает что-то. Или вдруг что-то где-то будет тесно как-то вот что-то. Можем откатиться назад на 6 до 8. Или с 6 до 9. Или с 7 до 9. Ну, короче, не знаю. Посмотрим. Пока что просто работаем, получаем удовольствие от той ситуации, которая у нас есть. Гудошникова больше не будет. Гудошников больше будет. Его будет еще больше и больше и больше. Только не здесь. А как же люди на заводе по 8 часов работают... И 5 дней в неделю, упрекает меня Шихтиц. Нормально. Я тоже, товарищ Шихтиц, работаю не 2, а сейчас 3 часа в сутки. Поверьте, нет. У меня работа продолжается и после того, как я выхожу из эфира. А то, как же люди работают, молодцы, они просто герои. Это я сам задаю себе этот вопрос. Как люди работают, вот приезжаешь на завод на какой-то и понимаешь, что... Люди действительно работают, ну, просто вообще. А шахтеры как работают, и все остальные как работают. Но вам, товарищ Шихтиц, нужно просто однажды приехать, сесть в эфир и 3 часа без остановки держать на себе аудиторию программы, генерировать темы, развивать темы и все остальное делать. И так делать каждое утро, просыпаясь при этом в 5, а до этого в 4 утра. И все. Просто, ну, как бы, я могу работать с вами вот так. Значит, что тут у нас еще? Название зоны Златовласки. Значит, что бы нам сейчас еще с вами обсудить? Так можно 10 часов сидеть. Я спокойно могу сидеть вот так 10 часов. Мычать, ковыряться в носу, что-то делать. Еще что-то. Правда? Вот. Могу. Но будете ли вы это слушать? Не думаю. Поэтому каждый занимается тем, чем занимается. Есть вот, к примеру, скажите синхронисту, синхронному переводчику. Ну, брат, а как же люди-то работают по 8 часов на заводе? А почему у тебя смена 10 минут? Вы знаете, что у синхронистов смена 10 минут? 10-15. 10-15 минут. Потому что потом просто заворот мозгов происходит. Мозги заворачиваются, вскипает мозг, и человек просто выключается, как робот. Помните, вот Москва Кассиопея? А и Б сидели на трубе. И вот такое. Пойдите и скажите ему, ну, чувак, ну ты даешь, а как же на заводе-то люди по 8 часов работают? Тебе вообще ничего делать не надо? Сидишь 10 минут, потрещал языком, ты учился 8 лет, чтобы трещать языком, вот это переводить. И все, что ли? Сдулся, слабак. Да, сдулся слабак, потому что эффективное время работы этого специалиста 10-15 минут. Понятно. Так что вы, ну, это довольно роботехнически. Брать просто и сравнивать, просто тупо время работы. Брать время и сравнивать. А как же? Вот, ну, так же, вот как-то так работает. Где-то смена длится 2 часа, где-то 15 минут, где-то 24 часа люди уходят на смену и сидят 24 часа работают. Да, как-то так вот бывает. Я слушаю, здравствуйте, добрый.
1: Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Роман, Димутин. Вы совершенно правы, на самом деле, по поводу длительности, так сказать, рабочего дня или рабочей смены, или вообще...
0: Мы что-то не длительностями...

0: меряемся? Тут же работа, речь об эффективности. Вот сколько ты времени можешь быть эффективным?
1: Вот. Об этом и речь. Так сказать, я много лет проработал водителем. Сейчас я просто работаю руками в одной конторе. Вот. Вернее, даже не в конторе, ну, при конторе.
0: Вернее,
1: так.
0: Даже не своими. Даже не своими руками.
1: Своими. Вот заявки от людей иногда поступающие занимают на, так сказать, ее выполнение буквально там 5 минут, да?
0: Угу.
1: Как? Я тебе должен столько денег за 5 минут?
0: Угу.
1: Дружище, да. 20 лет и 5 минут. Вот. И как бы люди платят, да. Но вопросы действительно задаются. По поводу эфира. Вы совершенно правы. На самом деле, сидеть и разговаривать на актуальные темы каждый день... Это трудно.
0: Да
1: трудно.
0: Я вас умоляю, это языком молоть вообще,
1: ну,
0: не мешки
1: знаю,
0: таскать.
1: Не знаю.
0: Это
1: я
0: вообще.
1: Радиотелевидение, я в курсе, о чем речь.
0: Да это, да не мешки таскать, это фигня. Сидишь, мелешь языком, вот это набрасываешь.
1: Столько тем каждый день найти, чтобы вот было действительно интересно, но это труд. Это трудно.
0: Спасибо.
1: Поэтому, как бы, тут вопросов быть не может. Поэтому вам большое спасибо.
0: Да. Вам большое спасибо. Потому что же мы тут бы делали без вас, если бы не вы? Мы-то здесь-то чего? Вот это если бы мы сидели, и а вас бы не было. Поэтому вы что? Невозможно было бы, конечно. Поэтому только вы и спасаете. Провел самый длинный эфир в рамках одной недели, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса. 25 часов. И норм, мне пишут. И чё? Нет, хорошо, ну, самый длинный. Я тоже могу, ну, я не знаю, могу я просидеть 25 часов? Ну, наверное, могу. Вот, речь же не о том, чтобы провести эфир самый длинный. Речь о том, чтобы на протяжении лет проводить эфиры эти. Тот ведущий, о котором вы говорите, товарищ Слава Принт, он это делает каждый день, ежедневно. Он с утра приходит и садится на 25 часов. Потом он никуда не уходит, потому что он дальше сидит следующие 25 часов. А потом следующие 25 часов. Или о чем речь? Я не понимаю, к чему вы это пишете. Вот провел самый длинный рекорд. Ладно. Сутки трое — это вообще мечта для пенсионера. Хотя бы за 30 тысяч. Вот где найти-то? Да я вас умоляю. За 30. Ну, нет, а вы какой пенсионер, Шихтиц? Вы пенсионер по возрасту или пенсионер по этому? Ну, вообще все... Все пенсионеры по возрасту, но речь о другом. Речь, к примеру, пенсионер в спортивной гимнастике — это молодой человек 16 лет, к примеру, допустим. Там. Ну, или девушка 16 лет. Пенсионер. Пенсионер в правоохранительных органах — это человек 35 лет, 37, сколько там ему лет. Вот. А если 58 по вредности? 58, знаете, ну, 58... Я бы тогда, конечно, на вашем месте ехал смотрителем маяка. Вот туда, помните, на Сахалин. Вот сейчас нужен найти себе пару и куда-нибудь туда отправиться. На самом деле, конечно, к 58, мне кажется, нужно уже перебираться, мигрировать немножечко южнее, чуть-чуть куда-то на юг. Потому что вот это вот выживание, а ведь мы выживаем, то есть... Иногда люди, которые что-то пытаются рассказывать нам имеется в виду, нам как стране, как вообще должны были бы жить люди, там уровень жизни, весь тонким слоем, который должен быть размазан по стране, одинаковый, к примеру, и вообще... Популяция должна быть размазана по стране примерно тонким слоем, что вот видите, как у вас там все это, там необжитые территории. А вы поезжайте, обживите эти территории, граждане. Поезжайте в тундру и обживайте вечную мерзлоту. Давайте, у нас там, пожалуйста, всегда вот, поезжайте. Все дело в том, что заметная часть территории требует выживания. А именно, структура жизни, если совсем ее утрировать, превращается вот в какую. Ты половину года готовишься к тому, чтобы пережить следующую половину года. Заготавливаешь себе жиры, меха, ресурсы, в деревнях, там где-то еще, куда газ еще, может, не дошел. дровишки, уголь заготавливается, всякое такое. Сено заготавливается для скотины, чтобы ее тоже продержать. Скотина заготавливается, все это. Утепляется, нужно привести в порядок домохозяйство, чтобы оно тоже пережило зиму. И потом зимуем. Мы такие, и мы зимуем. Мы даже в Москве зимуем. Вы не зимуете, что ли? Мы зимуем. Вы наверное, просто в Тай уезжаете на 4 месяца. Вот, и там проводите зиму. Это удобно так, но мы не можем все себе этого позволить. И вот мы такие зимуем, и выживаем. К 58, мне кажется, надо уже больше ресурсов тратить на себя. Ну, не на подготовку к выживанию, а именно на себя, любимого. О, персики кушать там, пить томатный сок, греться на пляжике, быть инструктором по дайвингу, допустим, вот что-то делать, водить куда-то экскурсии, освоить экскурсии какие-то и водить. Говорить, вот здесь по этой тропе ступала нога великого вот этого всего. Что-то такое делать, мне кажется. Да я слушаю, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Вот такую, видите, тему подняли. Что вы будете в 58 лет делать? Чем вы заниматься будете?
2: Я немножко о другом хотел бы рассказать.
0: О каком?
2: Сейчас еду, выезжаю с Дмитровки на Сущевский вал в сторону Рижского вокзала. Здесь нужно сделать, под мостом проехать, все знают, два правых поворота. На первом из поворотов пешеходный переход. Стоит несколько нарядов ДПС, и со встречного направления останавливают подряд машины. И вот эти машины заняли весь разделительный, там островок небольшой. Останавливаются перед пешеходным переходом, на пешеходном переходе. Ну, конкретно просто там толкучку из машины устроили.
0: Да.
2: Я выезжаю, и проезжая пешеходный переход, не вижу пешехода, который идет по пешеходному переходу. Потому что, просто из-за машины выскакивает. И, ситуация, просто бестолковая настолько, создавая аварийную обстановку, тут же останавливаешь, штрафуешь за непропуск пешехода на пешеходном переходе.
0: Да.
2: Причем, красота неимоверная, и настолько все вот это...
0: Добавить нечего, потому что сотрудники, это давно замечено, что сотрудники ГИБДД выбирают специальные места, где они своей работой будут создавать... Но это не задача. Понимаете, в чем дело? Это вот с нашей точки зрения, с обывательской. То есть целеполагание создать вам проблемы. На самом деле это следствие. Вот эти проблемы, о которых вы говорите, это следствие того, что они решают свои задачи, другие. А задачи предельно простые. Вот, к примеру, возьмем... медведя. Давайте просто понаблюдаем за ним. Как медведь ловит рыбу. Вот он идет. И идет лососевая. Что-то идет, горбушка какая-то, что-то там вот туда. Она идет на нерест. Она идет по рекам, через пороги. На нерест идет в верховье, в то озеро, где она родилась, чтобы отнереститься и умереть там. У нее вот такая жизненная задача. И где медведь вылавливает ее? Там, где широкое, глубокое место, где она спокойно плавает, или в узких порогах, где камни, где воды почти нет, она выпрыгивает и боком как-то пытается допрыгать куда-то, или здесь он ее отлавливает? Конечно, здесь. Поэтому неопытный молодой инспектор будет учитывать место для своего внезапного стихийного поста, случайного, временного, мобильного, в таком месте, где, как ему будет казаться, он не будет создавать проблем. А опытный инспектор будет устраивать стихийный пост в том месте, где ему удобнее всех контролировать и перекрыть вообще движение, если что. В самом узком месте. В самом узеньком месте. Ну, а то, что это вызывает у вас какие-то неприятные ощущения, что складываются ситуации, какие-то аварийные, еще что-то такое, простите, но проблемы индейцев шерифа не волнуют. Он решает свои задачи. Все. Вот это главное. Они решают свои задачи. А вы там уж как-то, сами, что же, блин. Вы же до этого в пробке стояли, как-то стояли. Ну, и на других перекрестках тоже есть пробки. Но одним перекресткам сложно больше, одним меньше. Зато они решают свои задачи. А то гоняться придется по всей Москве потом, за тем, кто не остановился. Или кто-то вот потом скажет, а я не видел. Или ты наметил себе автомобиль, а добежать туда не смог, потому что три полосы нужно перебегать, чтобы его остановить. Или наметил, побежал, а тебя КамАЗ переехал. Тоже ведь нехорошо. Поэтому нужно останавливать там, где вы уже и так примерно останавливаетесь. И вот здесь останавливать, чтобы вот уже и проверять все. Чтобы вот набрать всех. И желательно, чтобы все уже прям даже стояли уже сами. Тогда ты можешь просто ходить от автомобиля к автомобилю. И задавать вопросы, и нюхать ответы на эти вопросы. Все. Так что, как говорится, не нравится, пользуйтесь общественным транспортом. Там к вам нигде не будут приставать вот так. А вы где в Москве скотину себе на зиму запасаете? Эльдорадос меня спрашивает. Где-где? В кошельке. Вы же понимаете, что, ну, понятно, что в мегаполисах заготовка скотины – это заготовка других ресурсов для нас означает. Я имел в виду вообще ситуацию по стране. Сколько времени в таком режиме, значит, получишь полноценную, а не дыру, пусть даже полноценный эфир в таком интенсивном. Простите, Елена, простите, примите наши глубочайшие и нижайшие за то, что вам дискомфортно. Вот понимаете, вот Елене стало дискомфортно. Мир развивается, и ситуация в отдельно взятом направлении развивается не так, как Елене было бы комфортно, и поэтому Елена предпочитает быть недовольна. Извините, Елена. Вот сейчас это были искренние и официальные извинения. Так что другое дело, что удивительно, как-то вы не можете решить вопросы построения своего утра. При всем разнообразии занятий. Можно сидеть эдак, можно лежать на спине, можно ковыряться в носу, можно гулять по улице, можно делать что угодно. Но вы предпочитаете быть недовольны. Но держитесь. Так, про солнечное затмение мне здесь говорят, нужно сказать. Конечно, нужно сказать. Нужно даже показать солнечное затмение. Во-первых, я хочу, снова, раз уж пошла тема извиняться перед всеми, давайте, перед кем тут еще? Кто еще тут обиженка? Есть обиженки здесь? Перед кем еще извиниться? Сейчас я извинюсь. Значит, но Питеру нужно принести действительно оправдательную речь какую-то, потому что я был введен в заблуждение Роскосмосом. Черт, теперь еще и перед Роскосмосом извиняться. Извини, Роскосмос, ты на самом деле хороший. Просто где-то в одном из анонсов я прочитал, что Роскосмос, самое высокое здание Европы, на Лахта-центре, они установят что-то там и будут транслировать солнечное затмение. А потом эта новость, она как бы немножечко законнектилась с московским наблюдением затмения, где всего лишь 1% покрытия будет. Ну, то есть рикошетом чиркнет только Луна, солнечный диск немножечко. И поэтому, когда я начал смотреть трансляцию Роскосмоса, и Луны еще на солнечном диске не было вообще, у меня как-то так все это сложилось. И я как-то сказал, что в Питере оно все равно не очень будет видно, не изучив физический материал своего заявления. И это, конечно, было опрометчиво. Наоборот, в Питере было очень круто его видно. Так что, питерцы, не обижайтесь.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва.
4: 8.30 в Москве, в студии с новостями Руслан Точиев. Здравствуйте. Посещение Владимиром Путиным Курил стало самой обсуждаемой темой в японском сегменте соцсети X. Информация о поездке президента России на остров Итуруп всего за несколько минут вышла на первое место в трендах этого популярного в стране ресурса. По данным ТАСС, за первые полчаса пользователи оставили более 2000 сообщений. Они активно репостят новость, которую сообщили все основные средства массовой информации Японии. Эти записи сопровождаются критическими, а иногда и гневными комментариями. Местные СМИ также дали оценку поездке поездки Владимира Путина на Курилы. В частности, как пишет агентство Киодо, своим посещением Итурупа руководство нашей страны стремится продемонстрировать поддержку регионов. Телеканал NHK расценил поездку главы государства как реакцию на антироссийский курс Токио в отношении ситуации на Украине. Глава Белгородской области заявил о 2500 поврежденных от атак ВСУ производств. По словам ВРИО губернатора Александра Шуваева, в результате украинских ударов пострадало 230 хозяйствующих субъектов. Если говорить об экономике, то ключевая задача на ближайшие годы – восстановление разрушенных и пострадавших производств, сообщил он в интервью ТАСС. Шуваев отметил, что работы идут благодаря поддержке президента Владимира Путина и правительства. Сейчас Белгородская область ожидает выделения из федерального центра дополнительных средств в размере 1 800 000 000 рублей на компенсацию ущерба предприятий сельского хозяйства. В России создадут механизм электронного контроля за собраниями жильцов. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. Такой законопроект подготовили в Комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. По оценкам депутатов, сегодня подделывают почти каждый второй протокол. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагают запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники протоколов. Организации вынуждены идти на какое-то эффективное внесение голосов, так как иного способа принятия решения по важным коммунальным проблемам просто нет, заявили «Известиям» в Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере. Воздух в Москве минувшей ночью остыл до плюс 10,3 градуса. Такую температуру зафиксировали на опорной столичной метеостанции ВДНХ. В Подмосковье похолодало до плюс 8,5 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что прохладнее всего в области было под Серпуховом. При этом в Центральной России местами столбики термометра опускались до плюс 6,8 градуса. Самые низкие температуры на европейской территории России были в Карелии – плюс 2,5 и в Мурманской области, где в Апатитах ударили заморозки до минус 0,6 градуса, добавил метеоролог. По словам Тишковца, в азиатской части России, в западных улусах Якутии, столбики термометров локально опускались почти до минус 5 градусов. О погоде в Москве. Сейчас в столице плюс 13, сегодня в городе облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем 15-17 градусов тепла, ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Право знать», говорит Москва.
13: Моторы.
0: 8:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 13 августа, и я так смотрю, по погоде довольно ветрено в Москве. Сейчас боролся со створкой окна, чтобы закрыть его, потому что там вот такая вот штука. И на улице такие женщины ходят, как цветы, у них плащи, и плащи такие развиваются все, и сверху кажется, что цветы ходят везде по тротуару. Такая история, честно говоря, про ветер. Я даже как-то и не обращал внимания, что здесь будет написано что-то такое. Значит, температура воздуха на 7 утра в ВДНХ, центральная станция, 11,8. Влажность 80, ветер западный, средняя скорость ветра 1 метр в секунду. Нет, конечно! Конечно, не один. Там, я бы сказал так, 1 умноженное на 10 метров в секунду. Атмосферное давление, еще что-то такое. В общем, бывало и холоднее в этот день. Было 4 градуса в 75 году, 13 августа. Но бывало и теплее, 31,5 в 2007. Нынешняя погода обусловлена прохождением холодного фронта, потом еще образованием своего собственного циклона и еще какими-то атмосферными ложбинками. Какие-то ложбинки атмосферные происходят, и в эти ложбинки стекается что-то холодное и что-то ветреное. И вот это холодное и ветреное мы с вами сейчас и получаем. Значит, про солнечное затмение нужно сказать обязательно, потому что про солнечное затмение только ленивый не должен был говорить. Вчера мы все его наблюдали. Я по-честному запустил от Роскосмоса приглашение идти и смотреть трансляцию. И, собственно говоря, эта трансляция ввела меня в заблуждение. Но потом питерские слушатели и подписчики по-честному все написали, сфотографировали, показали, как это выглядит в Питере. Это выглядело вот так. Сейчас, секундочку, я вам тоже буду показывать. В Питере это выглядело вот так. Что-то не переключается. Мощно. Это такой вот как полумесяц, но только перевернут в обратную сторону. Рожками вниз, а не рожками вверх. Выглядит, конечно, это все драматически. И главное, что это же на закате происходило, ну, для Питера. И все это на рыже-красном, мощном закатном небе. И эти рожки вниз. Это прямо вот мощно по-настоящему. Очень классно. А вы знаете, что вот как раз, когда на полнолуние вы смотрите на полнолуние, это все равно, что вы смотрите на солнце такого же размера. Вот. И немногие задумываются, но это же прикольно, когда ты понимаешь, что все остальные звезды, которые ты видишь, это просто маленькие точечки и какие-то фотончики слабые, прилетающие от них откуда-то. но при этом у нас есть звезда, на которую можно смотреть вот так. Потому что Солнце ровно, ровно того же размера, что и полная Луна. Собственно, поэтому и полное солнечное затмение возможно. Как тут не поверить в некое, в некую вселенскую мудрость и стремление к вселенской красоте? Потому что нам одним только такое досталось. А что именно? Солнце в 400 раз больше Луны, если говорить о линейных размерах. В 400 раз. Но расстояние до него плюс-минус в 400 раз дальше оно от нас находится, чем Луна. Соответственно, благодаря этому для земного наблюдателя диски Солнца и Луны совпадают идеально. Просто равнёхонько по границе, благодаря чему мы и солнечную корону изучаем, когда закат, затмение солнечное полное происходит. Вот. И вчера на это уже видео я запустил. Не стал я ждать, когда полное затмение произойдет, потому что, ну, это реально нужно было ожидать, а я ложусь спать очень рано. Вчера даже чуть-чуть опоздал, в 9 вечера лег, хотя надо было бы пораньше. Видали? Какое видео? Сейчас я еще раз перекручу назад. Посмотрите, какие мощные протуберанцы вот здесь, где-то на 8 часов, на 8:30 по циферблату, если видите, вот красная такая штучка. Протуберанс, там какая-то мощнейшая активность шла, выбросы корональной массы и протуберанцы, вырывающиеся над диском вот этим черным Луны, покрытой Солнцем. Ну и солнечная корона, конечно, это часть, самая раскаленная часть атмосферы Солнца. Вот, и самое незаметное, потому что ее можно наблюдать только как раз в момент солнечного затмения. Потрясающая эта вся история была. Полное затмение случается примерно раз в год. Ну, на самом деле, примерно два раза в год солнечное затмение происходит. Из одной точки на Земле их можно увидеть в среднем раз в 300 лет. Для Москвы ближайшее полное солнечное затмение будет доступно 12 августа. Вносите в календари. Заносите в ежедневнике. 12 августа 2126 года. Через 100 лет ровно. А в 2061 будет затмение, видно, из европейской части Российской Федерации, но не в Москве. Мы здесь увидели у себя 1% солнечного затмения вчера. И это продлилось всего 9 минут. Ну, просто по рикошетам так... И то 9 минут это длилось не потому, что дальше Луна покинула солнечный диск, а потому что и Солнце, и Луна завалились за горизонт. Все, это просто произошло, закат Солнца случился. Вот и все. Еще сегодня мы увидели 8 планет на небе, а при этом еще есть Персеиды у нас. Это хвост кометы, через который Земля ежегодно проходит примерно в одно и то же время, на самом деле в одно и то же время. И довольно мощный, интенсивный поток метеорчиков таких маленьких, которые сгорают, пылинки, сгорающие в атмосфере. И это очень красиво. Иногда до нескольких десятков, а порой, когда он очень мощный, до нескольких сотен в час можно наблюдать вот этих светящихся, сгорающих звездочек падающих, как мы их называем. Вот, это про солнечное затмение. В метро я один в шортах и футболке, пишет Георгий. А что за геройство? Это для чего, Георгий? Или это просто вот потому что могу? По системе Порфирия Иванова занимаетесь? Подождите, Георгий, это не вас я видел здесь несколько зим подряд проходившим в рубашке с коротким рукавчиком, в брючках в таких, когда на улице было минус 17, и декабрь, и снегопад. У нас здесь ходил какой-то... Больше я его не вижу. По этой ли причине, что он так ходил, либо по какой-то другой. Но я выходил после эфира, вот к 8, значит, я выходил, и несколько раз я встречал человека, который идет на полном серьезе, вот так вот, ну, хорошо, не в шортах, в брюках и в рубашечке такая, с коротким рукавом. Типа поло, но только рубашечка такая. Вот. И рюкзачок у него такой, ну, не походный, а такой обычный, с которым ходят представители сетевых компаний всевозможных, там, Гербалайф и еще что-то такое. Вот. И он такой, и пошел куда-то такой, идет в сторону от метро, куда-то он идет вот так. Реально снег, ну, там, 15 градусов мороза, 10, снег идет, все. Зима, это зима, декабрь. В канун Нового года везде запах мандаринов, корицы, глинтвейна и хвойных иголочек вот этих. И он такой, в ромашечке такой, раз и пошел. Ивановец, думаю я, по-любому. Ну, Порфирий Иванов, который, ну, вот этот наш, который обливание холодной водой, мне кажется. Вот, поэтому вы, это вы были, Георгий, признайтесь, это были вы? Я думаю, что да. Значит, что, чего, чем они недовольны, спрашивают вот меня здесь все, потому что вот так вот на слух, когда ты слышишь, что Япония недовольна, они там что-то недовольны они чем-то, понимаете? Причем чем? Недовольны, что президент России приехал на Сахалин, а потом посетил Курилы. Недовольны. Да ваше-то какое собачье дело? Куда в своей стране ездит президент? Но у этого есть подоплека. Она, как водится, историческая, и это как раз такая история, про которую многие слышали, но не то чтобы многие уделяли этому прям вот как бы такое пристальное внимание, чтобы прям фактология, чтобы все это знать. Сейчас мы попробуем коротенечко, совсем коротко посмотреть на историю. Какая у вас погода, прямо курорт, говорит президент. Пообщался с жителями Курильского острова и Туруп. И фотографировался с ними. Что сказала девушка? Мы думали, это вы договорились, говорит она. На что президент так, ну, как бы, ну, зачем? Что вы? Что? Ну, да.
15: Очень редко.
0: Правда? Да. Вот, общаются, значит, они. Он, это на Итурупе. Транспорт в каком состоянии? Машина скорой помощи. Ну, конечно, хотелось бы заменить машину одну, говорит кто-то из больницы. Заменить одну. На что президент сказал, заменим, все будет. Потом прибыл на Курильский остров Итуруп, посетил рыбзавод Ясный. Осмотрел производственные мощности, пообщался с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом предприятия. Нет, вы сначала попробуйте, говорит ФСО. Кому-то директору завода говорит. Нет, вы попробуйте сначала икру. Принял участие в обеде с экипажем крейсера «Варяг». Лично поблагодарил моряков за проведение учения Тихоокеанского флота. Также провел совещание по обеспечению безопасности восточных рубежей страны. Заявил, что моряки Тихоокеанского флота, как и участники специальной военной операции, находятся на переднем крае. Абсолютно на переднем, потому что настолько на переднем, что если вспомнить Камчатку, Петропавловск-Камчатский и стелу, которая находится на въезде в город, там медведи, все это написано. Здесь начинается Россия. Так что это точно, совершенно, абсолютно просто вот ультрапередний. Тихоокеанские учения. Где-то я себе здесь даже помечал. 13 тысяч военнослужащих точно помню. Потом корабли, подводные лодки. А где они у меня? Корабли, подводные лодки. Нет, это здесь отмени. Это я себе прямо выписывал специально сегодня для того, чтобы почитать. Не найду что-то уже. Ну да ладно. Тихоокеанские учения, которые, собственно говоря, и взбудоражили. Эти учения и взбудоражили японцев. Сначала учения взбудоражили. А потом, чтобы, как водится, закрепить эффект, туда приехал еще президент. Потому что, конечно, политика — это сигналы, это символы, помимо решений. Потому что решения — это уже как бы в политике решения окончательно принимаются тогда, когда это либо уже последний инструмент, и дипломатия не сработала. То есть искусство договариваться, компромиссы, общие позиции находить какие-то. Даже в разногласиях, тем не менее, есть какие-то точки соприкосновения, их поиск. И потом уже, когда все это заканчивается, вся аргументация, все инструменты, тогда уже начинаются решения. Все. Просто решение. И безусловно, а до этого сигналы идут. И, конечно, и эти учения, и, безусловно, приезд президента на Курилы, Южные Курилы, или как они у себя там в Японии называют это все, северные территории, все это, безусловно, сигналы. Так, учения, вот, я нашел. 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действовали в акватории Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Проходили с 4 августа эти учения. Вот. Нам бы сейчас сидеть как мышь под метлой и не отсвечивать. Соединенные Штаты истощили все свои запасы боеприпасов, и если мы дадим России или Северной Корее хоть малейший повод, дела наши плохи. Думайте, что делаете, говорят японские читатели. Это комментарии, которые сопровождают заметочку в Санкей Шимбун. Это такое издание японское. Владимир Путин никогда не говорил вслух о возвращении северных территорий. У него нет таких намерений. Возвращение имеется в виду возвращение Японии. Нашему правительству пора спокойно, рационально это осознать и прекратить многотысячные вливания в кампанию по возврату спорных островов. Пишет еще один комментарий. Несомненно, самым значимым событием во время визита на Сахалин стало выражение им своего мнения о Японии. А именно... Президент сказал, администрация Аббе стремилась к компромиссу с Россией на основе совместной декларации 1956 года. Сейчас мы к этим декларациям и годам перейдем. Нацелена на заключение мирного договора о регулировании территориальных вопросов. Однако с тех пор Япония ввела санкции против России, усилила критику по территориальным вопросам. А сейчас еще и напрямую поддерживает агрессию против России, участвуя в финансировании киевского режима, помощь как техническую, так и финансовую, и интеллектуальную в том числе, обучение, что, в общем-то, является актом прямой агрессии. Ну, не военной агрессии, но тем не менее, тут мы опять вспоминаем про казус Белли, когда ты можешь напрямую не воевать, но твои действия, безусловно, свидетельствует о том, что агрессия, ну, твои намерения агрессивно-военные. Сахалин находится недалеко от Вакканая. Вакканая. Япония импортирует из России газ, нефть, рыбу, морепродукты. Нам нельзя ссориться с таким могущественным соседом. Нужно правильно разыграть те скудные карты, что оказались у нас на руках. Это снова комментарий оттуда, из этой заметки в японской газете. Карты на руках. По-любому это Трамп писал. Точно. Ночью писал, подписался на это издание и написал. Это его любимые аналоги. Проведение военно-морских учений на Сахалине лишь в очередной раз подтверждает, насколько велика военная мощь России. Снова комментарий оттуда из этой же газеты. Все. Ну, просидеть и не отсвечивать, как мышь, это такое дело. Так что, собственно говоря... По нашей этой самой Японии. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе, который вел активный диалог с Москвой по вопросу так называемых спорных территорий, хотя спорными территориями они называются только у Японии. У нас никакого спора по этим территориям нет вообще. Ну, ни сомнений, ни споры, ни разногласий вообще нет. Так вот, и Путин упоминает Абе в свете прагматической позиции Токио. То есть это один из тех периодов, когда Япония была близка, в общем-то, к здравому разрешению своей проблемы по островам. был убит 8 июля 22 года во время предвыборного выступления в городе Нара. Его убил, ну, видео вы тоже можете найти, это все. Военнослужащий Тецуэ Ямагами. После гибели основная политическая инициатива по курильскому вопросу в Японии ослабла. То есть это было, безусловно, убийство не на почве там, недовольства социальной политикой, внешностью Синдзо Абе. А это как раз вот, ну вот насколько внутренняя дискуссия по северным территориям в Японии остра до сих пор. Вот понимаете, что человек, который просто хотел бы прагматично подойти, не сдать эти территории, не заключить там что-то, а попробовать найти точки соприкосновения в этом вопросе. Только так, вот, ну, только это. Уже одного этого было достаточно для внутренних оппонентов, чтобы, ну, его надо просто убить, пойти убить. При том, что он премьер-министром уже не был к тому моменту. Так, позиция России. На чем строится наша позиция? Острова перешли к Советскому Союзу как стране-победительнице по итогам Второй мировой войны. И здесь, конечно, японские недосамураи, а точнее ронины, наверное, да, оставшиеся без самурая своего, они, конечно, забывают одну простую вещь. А зачем вы поперли на две сверхдержавы? Ну, Штаты не были сверхдержавой. Ну, вот Пёрл-Харбор и, как следствие, Хиросима и Нагасаки. Ну, если напрямую, потому что ведь Хиросима и Нагасаки подавались в том числе для американского обывателя как ответ за Пёрл-Харбор. И агрессия против Советского Союза. Вот. Понимаете, они хотели, чтобы все закончилось. Так, как если бы ничего и не было, японцы. Ялтинское соглашение, 45-й год. Возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина, передача Курильских островов после вступления Советского Союза в войну с Японией. В этом смысле мы опираемся на это соглашение. Это исторический документ, он подписан, согласован. Япония и не должна была в нем участвовать, потому что против Японии велась война. И больше того, война, которую они проиграли и подписали официальную капитуляцию. Правильно? Я так понимаю, что проблема только в том, что на том авианосце, где они подписывали капитуляцию, не было советских представителей. И в этой связи эти японцы, японские политики могут делать вот такие заявления. Япония же оспаривает суверенитет России над островами. И Турубку, Нашир, Шикотан и грядой Хабамаи, называя их северными территориями, основываясь на Сан-Франциском мирном договоре 1951 года. Тогда Япония отказалась от претензий на Курильские острова какие-то, но отказ, по их мнению, не распространялся на северные территории. Да, мы отказываемся, но только вот, ну, не отказываемся. Это очень по-японски. Советский Союз этот договор не ратифицировал, не подписывал, и, в общем-то, мы в нем не участвовали. Поэтому то, что вы там подписали, это такое дело. И мы не считаем его обязательным для исполнения, само собой, как следствие. Так, и потом есть еще совместная декларация Советского Союза и Японии в 1956 году, когда этот вопрос снова попытались замерить. И, в общем-то, тогда были близки к тому, чтобы решить этот вопрос. 56-й год. Документ — это совместная декларация, прекратившая состояние войны и восстановившая дипотношения. Советский Союз выражает готовность после заключения мирного договора передать Японии острова Шикотан и Хабамаи. Два самых маленьких острова. Но не Итуруп и не Кунашир. И, в общем-то, договорились. Но потом, как это бывает часто почти во всех геополитических сварах, в деле появились американцы.
14: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 362 украинских беспилотника. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны с 20 часов среды до 8 утра четверга. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Башкирии, Татарстана и Московского региона. Кроме того, беспилотные летательные аппараты поразили над полуостровом Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. США полностью выведут войска из Ирака к 30 сентября. Об этом сообщил премьер страны Али Аз-Зейди. Решение об окончательном сроке завершения военной миссии, возглавляемой Соединенными Штатами, он принял после встречи с адмиралом ВМС США Брэдфордом Купером. Оно не подлежит пересмотру, сообщает телеканал Аль-Джазира. 1 октября знаменует новый день в истории иракского государства, поскольку наша страна будет свободна от любого иностранного военного присутствия, говорится в заявлении канцелярии премьера. Напомню, американские войска находятся в Ираке с 2003 года. Россияне в этом году стали все чаще досрочно закрывать ипотеку. Заемщики банков хотят быстрее избавиться от долгов по завышенным ставкам. На каждый третий открытый в это время жилищный кредит приходился один закрытый ранее. Это следует из данных Центробанка, которые проанализировали «Известия». За январь-март объемы досрочных погашений достигли 380 миллиардов рублей и за год выросли на 20%. Как отмечает газета, россияне начали забирать сбережения со вкладов на фоне снижения доходности и отдавать их на сокращение долгов. Минпросвещение рекомендовало школам завершать вторую смену до 19.00. Министерство направило соответствующий документ в образовательные учреждения России. Кроме того, ведомство не допускает проводить нулевые уроки и запрещает обучение в три смены. Накануне в министерстве сообщили, что перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут. Большой перерыв после второго или третьего урока должен быть не меньше 20-30 минут. В методических рекомендациях отмечается, что вместо одной большой перемены школы могут устанавливать две по 20 минут после второго и третьего уроков. При этом продолжительность занятий у первоклассников в первой и второй четверти не должна длиться больше 35 минут. Во второй и третьей 40 минут. У всех остальных школьников урок может проходить 45 минут. О погоде. Сейчас в Москве плюс 13. Сегодня в столице облачно с прояснениями. В течение дня кратковременные дожди. Плюс 15-17. Максимальная температура. Ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
14: Москва.
15: 94,8 FM.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
15: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
18: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
17: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва. 94,8.
17: Время начинать движение.
19: Мотор, мотор.
17: Так, говорит Москва.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 13 августа на календаре. На его месте должна была быть пятница. Здесь должна была быть пятница. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем. Это «Моторы». И все вообще нас с вами интересующее. Крыс Чердачный здесь с нами, Макс Федосимов, Ани Нацики там все в Японии. А в каком смысле? В смысле фашисты? Нет. Нацики? Да. В том смысле, что Япония по-прежнему остается крайне национально ориентированным, закрытым, изолированным обществом. Что, в общем-то, до недавнего времени было присуще многим островным государствам. Англию сейчас таковой нельзя уже назвать. Ну, государство, наверное, можно, но закрытым нет. Нет, они, напротив, очень-очень хотят, чтобы, в конце концов, национальный состав Англии напоминал национальный состав Алжира, к примеру. Но это дело не в этом. Вот чем там больше Алжира в Британии, тем лучше. Но Япония, да, действительно, это общество, но просто они в изоляции, добровольной изоляции, не потому, что их изолировали, а потому, что, напротив, это была страна монокультуры, мононации. Поэтому сейчас они там и вырожденцы все с точки зрения внешности. Нет, нет, мистеры, не убеждайте меня, что это не так, я там был, я их видел. Эти женщины с кривыми зубами. Так, это будет выглядеть, наверное, как попытка обидеть, но это всего лишь личное мое ощущение. Для того, чтобы найти симпатичное женское лицо в толпе, а в Токио толпы везде, нужно сильно стараться, сильно. Это интересные лица, это, ну, то есть признаки отсутствия генетического разнообразия в обществе, вот что я бы так сказал. А отсутствие генетического разнообразия присуще всем таким атомизированным обществам, островным каким-то обществам. И в Японии это очень сильно видно, там, в отличие от какой-нибудь Исландии, например. Потому что в Исландии, помимо того, что они изолированы, таких еще и мало. А в Японии они изолированы, таких еще и много. Их, как в России у нас, даже чуть больше. Так вот. И вот это отсутствие генетического разнообразия сказывается. И в том смысле, о котором вы говорите, нацики, в смысле, что сама геокультура Японии национально ориентированная, ну, в этом смысле да. Какое-то разнообразие туда американские военные базы вносили и продолжают вносить какое-то генетическое разнообразие. Ну, вносит и вносит, хорошо. Так, давайте для начала... Ведь вы же что-то пишете, наверное. Вы же что-то пишете. Говорит МСК-бот, вот здесь я вас читаю, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Скоро программу надо будет назвать «Политмотор». Хорошее название, кстати говоря. Заметьте, не я такой, вы такие. Вы же сами хотите. У меня на самом деле...

корням, к истокам Волга начинает заниматься тем, чем ей положено заниматься. А именно, членовоз в хорошем смысле слова, чиновников, чтобы возить вот это все, членов всевозможных политбюро, всевозможных этих коллективов и всего такого. И такси, конечно. А кто у нас этим занимался? Волги этим и занимались. Вот сейчас Волга туда возвращается. Раз. Потом сразу несколько новостей об обретении полноприводности. Там, где она была моноприводностью. В конце концов, до них дошло, что полный привод — это большое неоспоримое достоинство автомобиля. Особенно если автомобиль называется кроссовер. Вот, и сейчас, и больше того, мы не готовы мириться с ситуацией, при которой автомобильные бренды говорят, ну, это же базовая модель, ну, в смысле, то, с чего начинается модельный ряд, а первые в своих модельных рядах, ну, то есть самые младшие модели, им все по остаточному принципу достается. Ну, то есть, понятное дело, что это компромисс между утилитарностью, за которой скрывается простое понятие бюджетность. Ну, то есть это должно быть, ну, условно, максимально дешево. Ну, и тем не менее, чтобы это выдерживалось на каком-то уровне качества. Само качество этой модели. Вот что такое первые автомобили в своих модельных рядах. Но мы в какой-то момент стали капризными. И мы говорим им, ну и что, что это первый? А ты, ну, все равно это не повод не давать ему полного привода. А? И как-то с этим было не очень хорошо до недавнего времени, а сейчас мы видим, как бренд за брендом, компания за компанией меняет свое отношение к этим, к первым. Причем отрадно видеть, что это наша специфика. Наша, это для нас они так делают. Ну, в смысле, это для нас мы сами так делаем, потому что это уже российские предприятия с российским менеджментом, с российскими заводами. И у этих моделей там, в Китае, откуда они родом исконно были, полноприводных версий нет. Их не существует вообще. А полноприводными они становятся только у нас и только для нас. Вот. Это к вопросу о том, что там, переклеивание шильдиков или кому-то там не нравится, что, дескать, там, вот, мы не сидим десятилетиями, не разрабатываем свои платформы, а берем что-то уже состоявшееся, готовое, технически выверенное и проверенное. Окей. Это еще один пакет новостей, потому что о полноприводности там много всего. И было заявлено о начале производства, и сейчас уже вот заявлено даже о начале продаж, и уже даже цены сформированы и сформулированы. Потом накануне у нас зародилась еще одна маленькая звездочка, еще один бренд автомобильный появился, российский, который также получил российскую прописку, приставку «плюс» в своем названии. И вот я не поехал на его премьеру вчера. Потому что работал. Как здесь кто-то пишет, что три часа, мог бы и четыре поработать, а то и восемь. На заводе ж работают по восемь. Да, вот в эфире три часа. А потом еще и работал так, что вспомнил о презентации, о премьере этого бренда тогда, когда премьера уже началась. В общем, не поехал я на эту презентацию, но зато получил полностью пресс-релиз по этому поводу с описанием совсем. Вот еще одна новость. Понимаете, это только вершина. Там на самом деле внутри еще масса всего происходит. То есть автомобильный рынок сейчас — это бурлящее жерло вулкана, проснувшегося, в котором постоянно что-то происходит, какие-то новости. Но вам же это не интересно. Вы же хотите поговняться с Западом по старой памяти, правильно? По инерции. Вы же хотите что-то такое. Так что вот я вам даю эту возможность. Тем более, что это действительно повестка дня. И, к примеру, поездка президента сейчас на Курилы — это первое посещение за довольно продолжительное время, потому что там, значит, Медведев был, по-моему, пару раз, потом премьер-министры наши как-то приезжали туда, потом вот еще было, но вот чтобы президент в последнее, вот в новейшее время,

0: такого не было. И это, безусловно, важный сигнал. Важный сигнал, который дается нашим соседям на восточной оконечности, на восточном побережье. То есть на западных границах мы одни сигналы даем, с одними разбираемся. При этом на востоке тоже нужно давать сигнал, чтобы не возникла иллюзия, что здесь мы не обращаем внимания на то, что здесь происходит. А мы обращаем внимание. В частности, и учения Тихоокеанского флота были направлены на это. Чтобы и они обратили внимание на то, что мы обращаем внимание. Ну и плюс, конечно, заявление президента по отношению к Японии, что нам с вами делить нечего. У России нет никаких претензий к Японии. Внимание, это говорит президент, это говорит человек и институт. То есть, когда кто-то говорит, там, вот, Трамп девальвирует очень сильно своим поведением и своей вот этой вот маятниковостью, что его качает от мнения к мнению, он девальвирует вообще сам институт президентства, потому что в планетарном обществе, в планетарном смысле, в геополитическом, макрогеополитическом, хотя геополитически это уже есть макро, в общем, девальвирует институт президентства, мощного президентства, потому что, ну, как бы до этого, кто бы, никакой бы упырь не был на должности президента, даже если он негр в Америке, тем не менее, институт президентства обладал определенным уровнем не столько власти, сколько ответственности. И он не мог ляпнуть чего-нибудь там, ну, вот, ну, просто по настроению. Институт, я имею в виду, как институт президентства. Потому что это президент — это две ипостаси. Человек и институт. И вот еще Трамп просто девальвировал это все, потому что как-то там вот что-то Трамп заявил, и все такие, да, Трамп заявил. Давайте мы подождем, сейчас вот 15 минут пройдет, потому что он все равно сейчас что-то другое заявит. Потом мы обратим на это внимание, ладно? Вот, он заявил, ну, наверное, хочет снова заработать, чтоб ценули его какие-нибудь дополнительные 100 миллионов за работу. Вот Трамп что-то ляпнул там, ну, ладно. Это плохо для института власти, верховной власти в государствах, там, где государство, это президентские государства. Ну, есть страны, где премьер-министр важный, важная персона, у нас президент. Вот, и, соответственно, эта девальвация, тем не менее, не должна скрывать сути. Институт верховной власти России, Российской Федерации, заявляет, у нас к вам претензий нет, говорит он. Поэтому милитаризация, которая происходит на наших границах, ваше вступление в бесконечные военные, уже даже не военно-политические или военно-экономические, а чисто военные блоки, всевозможные аукусы и все остальное, втягивание в них державы, с которыми мы физически ничего не можем делить, к примеру, какая-нибудь Австралия, Океания, Новая Зеландия и Папуа, Новая Гвинея. Физически нам нечего делить с ними. Втягивание в эти военные блоки мы считаем направленными против нас. И все это происходит на фоне нашего ответственного заявления, нашей позиции. Мы к вам претензий не имеем, нам с вами нечего делить, мы не собираемся ничего нагнетать. И все наши действия направлены, они ответны на ваше поведение. Теперь вернемся к этому на одну секунду, буквально вернемся к этому вопросу, потому что мы остановились на 56-м году, точнее, это уже 60-й год, и та самая договоренность Японии по, как она называлась, 60-й год, договор о безопасности с США 1960 года. То есть в 56-м мы с Японией договариваемся о том, что давайте уже в конце концов формально решим наши отношения, просто документально закрепим, восстановим дипотношения, прекратим состояние войны. И Советский Союз был готов передать Японии острова Шикотан и Хабамаи. Действительно был готов. И вот здесь началось самое интересное. Как всегда, мы остановились на том, что вот здесь появились американцы, как часто это происходит. Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией в 60-м году подписан. Что предусматривал? За США сохранялось право создавать и использовать военные базы на территории Японии и размещать на них вооруженные силы. Взаимные обязательства. Каждая из сторон обязывалась защищать другую, если на территории, находящейся под администрацией Японии, произойдет вооруженное нападение. Содержал общее положение. Стороны обязывались разрешать международные споры мирными средствами, воздерживаться от угроз, ну и так далее. Отдельно оговаривалось, что условия размещения войск и статус американских вооруженных сил будет регулироваться двусторонними административными соглашениями исключительно с Японией. Ну и так далее. То есть понятно. Советский Союз собирается восстановить дипотношения с Японией и делает дипломатический шаг навстречу к Японии, соглашаясь передать, ну, для начала передать два острова, это для Японии это было важно. Мы готовы были. Но это двустороннее соглашение. Мы не просто так вам отдаем острова. Мы за это что-то хотели бы для себя тоже гарантировать. И в этот момент Япония заключает со Штатами вот этот договор о безопасности, который означает, что на территориях, которые только что были советскими, а сейчас станут японскими, тут же моментально появятся американские военные базы. Таким образом, американские военные базы станут на два острова ближе к территории Советского Союза. Вот что происходит по этому договору. А океан — это территория довольно агрессивная, и поэтому каждый клочок земли на нем, тем более если это обжитой клочок земли, это база. Все, это база, это... перевалочный пункт, это место, где можно поставить порт, портовую инфраструктуру, место, где корабли могут стоять у берега, это важно. И вот получается, у Америки через японскую договоренность появляются базы прямо вот под, ну, под нашими островами. В общем, сценарий не меняется никогда. То, что Америка собиралась провернуть с Крымом, то, что Америка проворачивала с Турцией и размещением ракет, после чего Карибский кризис и наши ракеты на Кубе. То есть мы отвечаем на какие-то вещи. И то же самое произошло с японскими этими островами. В результате, конечно, Советский Союз пишет специальные, они как-то называются так любопытно, исторические справки и все это дипломатические эти, записки. Им написали: ребят, вы что делаете? Нас это не устраивает, так не годится. Об этом мы точно не договаривались, что мы вам передаем острова для того, чтобы на них появились американские базы. Вот. Японская сторона впоследствии стала трактовать документ, который в 56-м Советским Союзом был подписан. Вот. А там было указано, что мы передаем два острова, Хабамай и Шикотан, только после заключения полноценного мирного договора, конечно, в котором было бы прописано, что третья страна, в частности Америка, не может располагать никакие свои военные базы на вашей территории. Это было бы условие мирного договора. Он же мирный, а не военно-разрешительный, правильно? Правильно. Но японцы стали трактовать документ иначе. Они настаивали, что декларация сама по себе... То, что Советский Союз упомянул, что готов передать острова, это автоматически означает, что он должен их передать. То есть вот эта вся эта часть, где условия описаны, что никаких военных баз, что он мирный, что никакой милитаризации. Вот это все мы выбрасываем, это все мы не видим, говорят японцы. Мы этого не замечаем. Мы увидели только два слова. Передача островов. Давайте передавайте. Все. Сказали, передавайте. Все. Памятные записки, вот как называлось, в памятных записках 60-го года советское правительство прямо заявило, что подобной договоренности не было. Территориальный вопрос был решен предыдущими соглашениями, а именно Ялтинской и Потсдамской конференцией. В том смысле, что эти острова советские, а декларация, которую собирались подписать, она фиксировала наше доброе намерение передать два конкретных острова, две конкретные территории при определенных условиях. Вот и все. Значит, каким было влияние договора о безопасности между Японией и США на намерение Советского Союза передать эти острова? Самым непосредственным. Американцы со своей стороны, причем это спровоцировано было американцами. Значит, вспоминаем Бориса Джонсона, который сейчас, правда, сидит в студии, в какой-то у него берут интервью. Этого клоуна еще вытаскивает на интервью на какие-то. Он сидит в студии и говорит, нет, это неправда, это не так. Я не советовал Украине разрывать Минские соглашения, и в Турции, когда должно было быть окончательное подписание их, я не отговаривал Украину. Я им просто сказал, что мы будем с вами. Мы не можем быть большими украинцами, чем сами украинцы, и поэтому вам нужно принимать решение, сражаться за свое вот это все. Вы сражаетесь, а мы будем с вами. Но я не говорил, чтобы они не подписывали. Отъезжает уже дядечка чуть-чуть. Уже немножечко так вот уже говорит, не-не-не. Вот это и есть политика. Причем политика англосаксов. Так вот, американцы тогда поставили японцам условие, что мы вам Окинаву не вернем взад, если вы не заключите с нами соглашение и не потребуете от Советского Союза возвращения островов, зная точно, совершенно понимая, что Советский Союз на это не пойдет. Просто не пойдет. Это тогда еще не было этого термина, но это была красная линия для нас. Ну, для Советского Союза в том числе. Зная это, Япония была поставлена в позицию такого ультиматума. Или, ну, выбирайте. Либо разрыв, точнее, не заключение мирного договора и отсутствие восстановления и диалога с Советским Союзом по островам, либо Окинава. А Окинава куда более стратегически важной территорией была для Японии. Ну и плюс американцы, и Хиросима, и они уже и так оккупационные силы, они уже здесь. Как бы. Японцы подумали, а на самом деле не думали вообще ни о чем. Ну и имеют, что имеют. Вот. То есть здесь история... что еще может, я не понимаю, что еще история может здесь обсуждать? Какие трактовки могут быть? Все предельно четко, понятно, и как довольно часто говорит наше руководство и президент, в частности. Ребята, ну есть же документы. Вот вы когда эмоционально оцениваете что-то, там, вот, ну, какие-то вещи, вы нападете, или вы нападали, или вы обещали, или еще что-то. Но обратитесь к документам просто. Ну, посмотрите, почитайте их. Даже все написано, все в архивах. Все эти записки остались, все эти переговоры, позиция Советского Союза. Так болезненно вам нужны острова? Хорошо. Давайте описываем параметры наших отношений, описываем параметры, что должно быть, а чего точно быть не должно. После этого, пожалуйста, вот острова. Пожалуйста, мы понимаем, вот, у вас очень чешутся эти острова, очень болят они у вас. Пожалуйста. Но мы тоже должны за это получить и гарантировать свою безопасность. И уж, конечно, эти острова вам передаются не для того, чтобы вы там позволили американцам разместить базы, которые придвинутся в упор к нашим островам и, в частности, к Сахалину. Конечно, не для этого. Это же все в документах. Вот о чем мы сейчас говорим опять. И на этом фоне эти же японцы, наследники тех политиков, их потомки, теперь недовольны, что президент России приехал на свою территорию посмотреть, как живут люди, побеседовать с ними, узнать там все это. И пообщаться с Тихоокеанским флотом, с представителями за отлично проведенное учение, там, поблагодарить, все такое. Они недовольны, понимаете?
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Орск усилили огневыми группами на фоне атаки беспилотников. Власти Оренбургской области предупредили жителей города о работе систем противовоздушной обороны. Задействованы крупнокалиберные пулеметы, сообщили в правительстве региона. Жителей также призвали не приближаться к промышленным объектам, не снимать фото и видео, связанные с БПЛА. Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов. Прошу не приближаться к промышленным объектам и по возможности укрыться в помещении. Это опасно для жизни, написал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в мессенджере «Макс». Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА, режим воздушных ограничений, план-ковер ввели в Оренбурге и Орске. Предприятия Нижнекамска выплатят семьям погибших при атаке БПЛА по 2 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. По его данным, пострадавшие от ударов украинских беспилотников получат по 600 тысяч рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью. 300 тысяч выплатят сотрудникам производств, которые получили легкие повреждения. Беляев напомнил, что семьи погибших и пострадавшие накануне начали получать денежные суммы, утвержденные главой Татарстана Рустамом Минихановым. Средства ПВО за ночь сбили 362 украинских беспилотника. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны с 20 часов среды до 8 утра четверга. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Башкирии, Татарстана и Московского региона. Кроме того, беспилотные летательные аппараты поразили над полуостровом Крым, Краснодарск, краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Министерство просвещения рекомендовало школам завершать вторую смену до 19.00. Ведомство направило соответствующий документ в образовательные учреждения России. Кроме того, оно не допускает проводить нулевые уроки и запрещает обучение в три смены. Ранее в министерстве сообщили, что перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут. Большой перерыв после второго или третьего урока должен быть не меньше 20-30 минут. В методических рекомендациях отмечается, что вместо одной большой перемены школы могут устанавливать две по 20 минут после второго и третьего уроков. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 13, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, днем 15-17 тепла. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Тоже мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов «Виват. Москва. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
9: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Моторы.
0: 9:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Пока политмоторы. Политмоторы. Зашло название здесь как-то. Не думаю я, что это политмоторы. Моторы и все вообще про все вообще. С точки зрения международного морского права, в первую очередь Конвенции ООН по морскому праву Юниклос 82-го года, такая ситуация трактуется не в пользу того, кто захватывает судно, пишет мне мой подсказчик. Я бы... Подсказчица. Это Алиса. Я теперь одну нейронку проверяю другой нейронкой. Понимаете, в чем дело? А за этим должна следить третья нейронка. То есть нужно ей поручить, чтобы она давала задание двум другим нейронкам, чтобы они проверяли друг друга, а третья выносила вердикт. Вот к чему мы идем. Пожалуй. Я бы сказал так. Само по себе подозрение в нарушении экономических санкций — это недостаточное основание для захвата в нейтральных, открытых международных водах. Ключевой принцип здесь закреплен в статье 92 Юниклоус. Одно судно в открытом море находится под исключительной юрисдикцией государства своего флага. Это значит, что другое государство не может просто так вмешиваться. Даже если у него есть подозрения какие-то, даже если вам что-то показалось. А когда возможно вмешательство? Право на досмотр или захват в открытом море возникает в строго определенных случаях. Среди них подозрения в пиратстве, подозрения в работорговле, если судно не имеет государственной принадлежности, например, если оно плавает под двумя или более флагами, одновременно. Если судно использует чужой флаг, то есть это подделка регистрации называется. Именно на эти нормы и опираются критики подобных захватов, когда государство останавливает судно только потому, что оно попало в санкционный список или его связывают с так называемым теневым флотом. Это выходит за рамки международного права. В чем проблема на практике? Часто в таких случаях возникает спорная ситуация. Государство, осуществляющее захват, может аргументировать свои действия так. Мы заподозрили, что флаг поддельный или судно ведет себя подозрительно, часто меняет флаг, отключает транспондер. То есть они пытаются подвести ситуацию под одно из... Ну, аргументировать это одним из допустимых фактов нарушения. Вот, значит, что дело. Но это ладно. Так ведь сейчас же появились мнения, что теперь суда, которые они могут таким образом, пиратским способом, то есть ситуация это перчинка ситуации в том, что все происходящее действительно, ну, с задержанием кораблей, корабль военный, гражданское судно, с задержанием судов. Может, я и не прав, я и не настоящий моряк. Но мне люди флотские говорили, что вот это одно из отличий. Потому что военное судно — это неправильно. Военный корабль — правильно. А если гражданское, то вот это можно судном называть. Наверное. Но, может быть так, может не так. Вот сейчас здесь пусть мне люди морские наши волки подтверждают. Так вот эти, вот те которые сейчас собираются задерживать какие-то суда так называемого теневого флота только потому, что они подозревают что-то там, нарушение каких-то ими самими же для себя придуманными санкциями, они-то как раз и попадают под действие статьи о пиратстве. Может быть, даже и работорговле. Но пиратстве совершенно точно. Так вот, если идти дальше, это, кстати говоря, тоже одна из тем, которая взорвала общественное мнение на Западе, в частности, в Бритвеликане. И там тоже любопытно почитать комментарии под статьями в прессе, которая вышла с цитатами, ну, какими-то ссылками, там прямых цитат не было. Безусловно, конечно, все перекрутили, все то, что говорил президент. А нужно было просто взять и включить. Просто взять цитату живого человека, взять и включить и послушать, о чем говорится. Потому что проблема с этими задержаниями, как уже было сказано, не столько и не только в том, что эти суда задерживают. Проблема в том, что эти суда, они собираются экспроприировать. То есть забирать себе только на том основании, что им кажется, что они нарушают какие-то санкции. Потому что если у судна флаг не тот, или транспондер не работающий, на этом основании нельзя изымать судно. Ну, конфискацией заниматься. Вот. А они собираются отбирать эти суда и потом либо продавать, либо передавать кому? Украине. Ну, естественно, это же так естественно, это же так соответствует международному праву. Правильно? Вот. А теперь задумались, забеспокоились и даже где-то запаниковали. После чего? О, шумно.
12: Внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение. Судов наших эконом-операторов.
0: Судов.
12: Они недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества.
0: Вот.
12: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор.
0: Пиратство.
12: И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно.
0: Все, понятно. То есть, не обязательно там, где задержали. То есть это не полная зеркальность. Ну, в смысле, или наоборот, полная зеркальность. То есть что сказал президент? Видим, а недавно додумались, чтобы заниматься конфискацией наших судов. Все, значит, зеркально. Оставляем за собой право действовать ровно так же. В ответ. Это же ответная мера. И не только там, где производилось вот это вот беззаконие, а там, где посчитаем нужно. И, в общем-то, по-простому, если сказать, это такая игра, в которую можно играть вдвоем. Потому что название «теневой флот» — это придумка американцев или европейцев. А на самом деле это... просто экономическая манипуляция. Да, это манипуляция. Да. Экономическая, и она, насколько я понимаю, вообще не запрещена. Когда суда ходят под флагами тех государств, законодательство которых и налоговая база и все остальное более выгодны. Это целый ряд государств, там, ну, их перечень можно легко найти в интернете. И услугами, точнее не услугами, а таким приемом пользуются не только те суда, которые перевозят наши товары, наше сырье и связаны с российскими компаниями. Этот прием используют и все западные компании и бизнесы. Ровно так же их сухогрузы, танкеры и все остальное также не все ходят под флагом Великобритании или под флагом США. Не все, далеко не все. Соответственно, каждый раз наш какой-нибудь экспедиционный корпус военно-морской, обнаружив корабль, с выключенным транспондером или визуально определив, что что это вы флаг-то поменяли быстренько, как-то начали флаг менять, просто задерживает его, а потом и конфискует. А потом мы захотим, продадим, к примеру, дорогой товарищ Ин, спросим мы, а что у тебя, сухогрузы есть в избытке? А он говорит, да что-то, знаете, как-то с сухогрузами так у нас не то чтобы очень. Или Иран, мы спрашиваем. Дорогой Иран, а что тебе там, наверное, это ущерб нанесли, и штат не собирается пока, судя по заявлениям их президента, возмещать урон, нанесенный тебе, твоей экономике, инфраструктуре и флоту. Не собирается? Они такие, не, не собирается. Они такие, а вот у нас есть судно, смотри, отобрали. Ходили незаконно, понимаешь, что? Нарушали все здесь. Забирай. Дарю. Нравится? Дарю. Ну, или покупай там, или забирай. Или давай поменяем на что-нибудь. Все. Это же абсолютно настолько понятная, простая вещь. Другое дело, что мне кажется, что... так уже... уже столько красных линий, как мне кажется, растоптали наши западные оппоненты, а по-прямому, по-простому враги, что, ну, они уже натоптали там себе настолько ответных мер, а мы все равно как-то есть ощущение, что продолжаем играть в эту игру в белых перчатках. Мы такие, как будто бы те страницы истории, на которые ложатся события, происходящие сегодня в мире, все еще имеют для нас наипринципиальнейшее значение. Что вот мы хотим, чтобы в истории, тем не менее, все наши действия оставались и де юре, и де факто правильными, праведными. То есть не омраченными какой-то мерзкой внутренней позицией, чего-то такого прям вот... Понимаете, какая история? И все больше хочется вот... Мы же джахнем, а? Вот, ну давайте заберем уже какой-нибудь танкер, елки-палки. А чего мы? Ну вот как они возят из Венесуэлы нефтюшку? Каким образом? Ну ладно, там, может, только танкеры под флагом США ходят, еще что-то такое. Но тем не менее... сходить, посмотреть туда, каким образом они высасывают недра Венесуэлы и перевозят к себе в Штаты. Или не в Штаты, или сразу куда-то. Просто сходить, посмотреть. В Ла-Манше корпус закрепить свой и тоже там время от времени посматривать на то, что там происходит. А что вы везете? А что за флаг такой интересный у вас? От слов к делу просто перейти уже. Вот это, и это не милитаризация. И во-первых, а во-вторых... это же мои слова все-таки, поэтому чего уж тут. Хорошо, что у меня нет ни красной кнопки, ни полномочий принимать решения, отдавать какие-то эти команды. Все. Это очень хорошо. Око за око. Чего и следовало ожидать. Британии пора переключиться на нашествие мигрантов, которое только ухудшается, если, конечно, правительство не планирует набрать из них иностранный легион для своей войны с Россией. Это комментарии уже в британской прессе после того, как президент России сделал свое заявление о зеркальном ответе. А мнение это, ведь это же была тоже реакция, причем она появилась не на пустом месте. Это была реакция в том числе, а почему британцы возбудились? Потому что британцы и спровоцировали размышления на эту тему. Вот этими попытками задерживать суда в Ла-Манше и необходимостью нашего конвоирования наших же судов через Ла-Манш. То военные подошли туда куда-то, пытались подойти к нашим судам, то какая-то яхта под настоящим фактическим британским флагом снова пошла на сближение с нами. В какой-то момент пришлось даже предупредительные выстрелы производить для того, чтобы отвалило. Такая вот история. Символически продать за 1 рубль. За дирхам или что-то. Да, да, символически. Просто, ну, как нож, да, продается. Надо какую-то денежку в ответ получить. Пожалуйста. Сталин был гуманист, и сейчас что про него снимают? Хавнае. Хавнае из BBC. Артур Гурьев сообщает. А, в том смысле, что как бы ты ни работал в белых перчатках, и что бы ты ни делал, все равно потом перепишут. Ну, понимаете, в чем дело? Важно победить. Вот потому что ведь историю потом победители пишут. Поэтому то, что называется при одном исходе событий преступлением против человечности, преступлением против народа, допустим, при другом исходе событий называется оправданной мерой, направленной на пресечение чего-нибудь. Видите, какая история? Вот, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, уничтожение одномоментно сотен тысяч мирных жителей, не считается преступлением и никогда не считалось. Уничтожение Дюссельдорфа не считается преступлением и никогда не считалось. Просто стерли с лица земли вообще. Просто взяли и стерли американцы. Не считалось. И именно поэтому они не хотели давать нацистским преступникам, фашистским нацистским немецким преступникам, не хотели никакого процесса. Давай к стенке их поставим сразу, просто к стенке и расстреляем. И это позиция Сталина, опять же, которого здесь многие критикуют там, за что-то. Сейчас, вообще сейчас не о нем речь. Просто эта позиция наша была, позиция, что нет, это должен быть суд. Мы должны назвать все, что они делали. Мы должны охарактеризовать, оценить и показать всему миру, что это было. Потому что просто так расстрелять, это вообще не вариант. А у них у всех детки поостаются, и детки это все начнут заново возвращать. Мы, весь мир должен принять решение и осознать, что это было. А американцы не хотели. Почему? Потому что тут же Германия вспомнит про преступления, совершенные союзниками против своего народа. И будет применен принцип «Есть среди вас здесь носители мертвого латинского языка?» Напомните, как он называется, этот принцип. Он называется «Ты тоже». Этот принцип. «Ты тоже». Аргументация такая. «А вы-то что делали у себя?» Вы-то вот сейчас вы нас обвиняете. А вы-то чем занимались, что не этим же? И именно поэтому, в связи с тем, победил ты или проиграл, зависит то, как будет интерпретироваться и тобой, и историей то, что происходило. Одни победили, все, значит, они молодцы. Так, на латыни ты тоже. Сейчас я... не знаю закон, если... Нет. Не-не-не, там было прям вот ты тоже, прямо вот. Игнорианти юрис нот эксусат. Нет, ну это незнание закона не освобождает. Нет, нет, дословно, дословно. Нет, ты тоже. А, может, надо закавычить? Вот, ты тоже. Ну что, никто, нет врачей, что ли, у нас? Никто на латыни не говорит, что ли? А, вот. Ту-кво-кве. Вот что это значит. Так что нужно вот прямо вот ту-кво-кве им говорить. Вот мы сейчас корабль какой-нибудь возьмем в Ла-Манш. Они возбудятся, а мы такие ту-кво-кве. И все. И попробуй что-нибудь скажи по этому поводу. Встрепенись по этому поводу. А кесарю кесарево, это, да, ну, похоже, но не совсем про то. Это в смысле по заслугам. Зачем око за око, может, если драка неизбежно бить первым? Если драка неизбежно может быть первым, наверное, это применимо в дворовой драке, и то не всегда. Ну, к примеру, вот у вас конфликт возник на улице, и ты понимаешь, что конфликт идет к эскалации, и в результате, наверное, приведет к мордобою. Если целеполагание заканчивается на физической победе над оппонентом, здесь и сейчас, вот здесь и сейчас, то, наверное, есть смысл бить первым. Если расширить поле действия вот этих событий, причинно-следственную связь дальше немножечко продлить, А вот и как именно? А вот так. На столбах висят камеры, действие происходит в Москве, на дороге. Тебя подрезали, он агрессивный, прибегает к тебе, начинает что-то орать. Ты зачем-то выходишь из автомобиля, он орет, ты орет, и ты уже понимаешь, что вот сейчас он уже начнет физическую силу применять к тебе. И вот тут работает ваш принцип. Начну-ка я первым, раз уж конфликт неизбежен. Вы начинаете первым, бьете его, он хватается за нос. Ай-ай-ай, как часто громкие агрессоры оказываются этими, как это по-русски, трусишками. И он тут же, значит, раз. И он тут же отправляется в полицию. Сначала в травмпункт, потом полиция, заявление. И вот у вас уже уголовка на вас. Вот. И вы уже оправдываетесь, говоря, что это было неизбежно. А вам показывают видеозапись, на которой человек стоит, что-то делает, и вы его бьете. Вот и все. То есть целеполагание какое у вас? Сейчас решить этот вопрос таким образом, чтобы потом понести невероятный урон в будущем, это одна история. Если действовать умно и стратегически, тогда, может быть, не во всех ситуациях нужно действовать первым. К примеру, есть ощущение, что мир сейчас, затаив дыхание, ждет применения каким-нибудь реакционным режимом, отвязным, потерявшим все берега или все надежды применения ядерного оружия. Вот весь мир ждет. Потому что, казалось бы, конфликтов, вопросов острых много, решения их известно. Людей, которые хотели бы жахнуть весь мир в щепки, их много. Их в каждом режиме много. У нас тоже есть такие. Мы даже иногда читаем их твиты. Вот. Но никто этого не делает. Потому что в данном вопросе можно сколько угодно ходить по краю, но применение принципа, вот о котором вы говорите, если неизбежно, то нужно бить первым. Это может оказаться настолько губительным, с настолько далеко идущими последствиями лично для тебя, начиная от потери союзников, партнеров, потому что они обязаны будут просто прекратить твою поддержку, потому что ты станешь тем, кто, уже зная о Хиросиме Нагасаки, зная уже обо всем, зная про 20 век, про всю недопустимость применения подобного оружия, ты стал тем, кто, тем не менее, пошел на это. Вот. И заканчивая, опять же, теми же страницами истории, в которые ты попадешь. Хотя американцев это вообще не парит. Тут страницы истории, да плевать вообще. Да просто, да. Что это? История? Дайте-ка я подотрусь этой страницей истории. О чем вы говорите? Может, оно и так надо, не знаю. Но мы всегда были не столько за право, сколько за справедливость. Не столько за выгоду, сколько за правду. Вот сколько, за такую исконную правду. И это одна из ментальных частей нашего народа, нашего общества, нашей страны, нашей державы, нашей империи, нашей будущей империи. Так победим, вероятно. Вот так должны. Жахнем по маленькой. Если только по маленькой, дядь Зая. Вот только если по маленькой, так жахнем, конечно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Башкирии промзона со складом Wildberries подверглась воздушной атаке. Как сообщили в руководстве маркетплейса, там начался пожар. Людей с территории логистического центра заранее эвакуировали. Отмечается, что товары там не хранились. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, в результате атаки дронов на промзону и склад Wildberries пострадали 2 человека. Оба находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет К-32, написал Хабиров в своем канале в мессенджере «Макс». Орск усилили огневыми группами на фоне атаки беспилотников. Власти Оренбуржья предупредили жителей города о работе систем противовоздушной обороны. Задействованы крупнокалиберные пулеметы, сообщили в правительстве региона. Жители также призвали не приближаться к промышленным объектам, не снимать фото и видео, связанные с БПЛА. Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов. Прошу не приближаться к промышленным объектам и по возможности укрыться в помещении. Это опасно для жизни, написал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в мессенджере Макс. Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА, режим воздушных ограничений, план «Ковер» ввели в Оренбурге и Орске. В Крыму задержали мужчину за передачу разведке Украины данных о российской ПВО. По данным ФСБ, 55-летний житель Бахчисарайского района готовил теракт на железнодорожных объектах. Как рассказали в ведомстве, он вышел на связь с представителем службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp. Мужчина передавал разведке в Киев сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств противовоздушной обороны. Кроме того, на территории региона агентам были отработаны задания по слежке за автомобилем, проживающим в городе Севастополе военнослужащего Министерства обороны России, которые не были исполнены, поскольку злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в ведомстве. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о госизмене, мужчину арестовали. Добавлю, WhatsApp принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о медленной смерти ООН. Организация Объединенных Наций утрачивает свою актуальность. По его словам, она не помогает в разрешении новых кризисов и войн. Гросси также упомянул, что его разочаровали плачевные результаты деятельности ООН на других направлениях, таких как социальные программы и изменение климата. Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии и кандидат на пост нового генсека ООН сообщил в интервью газете Financial Times. Добавлю, что на эту должность претендуют 7 человек. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 13, сегодня в столице облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем 15-17 тепла. Ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доброе утро. В эфире передача «Револьвер». Я Андрей Фролов. Две недели прошли с нашей последней передачи. Как всегда, событий много. Выбрать что-то такое вкусное вчера еще или даже позавчера было непросто, но наш президент вчера дал хорошую такую пищу для размышлений, выступая на командном пункте Тихоокеанского флота в связи с проходящими там очень крупными учениями для Тихоокеанского флота, ну и, в принципе, в масштабах вооруженных сил Российской Федерации. И интересный момент, собственно говоря, самим учениям и какому-то замыслу было посвящено не очень много в открытой части выступления, но важным моментом стало то, что впервые, ну не впервые, нет, уже четко и ясно был отправлен сигнал вовне относительно захватов российских товаров, в данном случае нефти, на кораблях так называемого теневого флота, как это на Западе называется. Дело в том, что президент эту тему впервые озвучил, по крайней мере, публично, к ней обратился во время встречи с, опять же, моряками в день ВМФ в Санкт-Петербурге. Он тогда сказал, что это грабеж, пиратство и так далее, и мы какие-то меры будем принимать на этот счет. Видимо, тогда не услышали, потому что не прошло буквально и трех дней, как был захвачен очередной танкер из так называемого теневого флота. Причем захвачен французами как раз. И, видимо, вот эти две недели, которые прошли с того момента, вынудили президента уже более четко и ясно сформулировать наш возможный ответ на подобного рода пиратство. Причем он еще не просто сказал, что захватывают, а еще и продают наше имущество. Действительно, недавно как раз первый случай в Соединенных Штатах произошел, когда с торгов были проданы два танкера, которые были захвачены в конце прошлого года в Карибском бассейне, когда они активно гонялись за венесуэльской нефтью в преддверии захвата Мадуро. И вот, получается, полгода прошло, чуть больше, и захваченное добро было продано на торгах. То есть, видимо, накопилось, и надо было четко сказать. Но Что интересно в этой связи? Проблема-то существует довольно давно, и было понятно, что Россия так или иначе как должна реагировать на подобного рода действительно пиратские действия. Первым шагом, еще начиная с прошлого года, стало то, что в Финском заливе, в Балтийском море, корабли сопровождаются боевыми кораблями, танкеры, которые заправляются нефтью, они сопровождаются боевыми кораблями российского флота. То есть они собираются в своего рода такие конвои. И самые такие, наверное, опасные сейчас воды — это Прибалтика и Скандинавия, идет сопровождение. Понятно, наверное, все корабли сопровождать не получится, но, по крайней мере, видимо, наиболее ценные, наиболее важные суда, они получают сопровождение боевое. Но это Балтийское море, и хорошо, ну, можно дальше выйти в Северное. Но, опять-таки, возможности стран НАТО, европейских, они распространяются все-таки намного в более широком каком-то диапазоне географическом. И каждому танкеру, конечно, боевой корабль российского флота не приставишь. Была такая полумера введена, опять-таки, со слов западных каких-то наблюдателей, и даже фотографии публиковались. Вот эти российские танкеры и газовозы, некоторые из них, стали получать охрану. То есть на мостике были видны пулеметы, вокруг которых ходили какие-то вооруженные люди. Ну и, собственно говоря, из этого был сделан вывод, что либо ЧВК начало сопровождать, либо еще какие-то силовые структуры. В принципе, это тоже такой выход частичный, потому что это резко усложняет захват. И, опять-таки, вот эти списки, так называемые теневого флота, они национальный характер имеют. То есть он никаких таких списков не формирует, а от того, что условная Франция или Евросоюз какие-то суда в списки включили, ну, что называется, это их

то есть от охраны, от защиты, от установки каких-то пулеметов, сопровождения кораблей какими-то вооруженными людьми. Ну, все-таки это игра от обороны. Президент вчера сказал, явно намекнул о том, что мы готовимся действовать в случае продолжения подобного рода провокаций и действий. Мы готовимся к каким-то уже активным действиям, то есть переходить к нападению, что называется. И в этой связи очень показательно, где это было сказано, то есть что это было сказано как раз вот в азиатском регионе. Дело в том, что география, конечно, российская, она, ну, честно скажем, не сильно способствует тому, чтобы активно действовать по европейскому судоходству. В Черном море европейских кораблей не так много, тем более те, которые подпадают под наше понимание уже европейского теневого флота, мы про это чуть позже скажем. В Балтийском море, ну, в принципе, да, можно, конечно, работать по тем кораблям, которые идут в Прибалтику, в Финляндию, для этого у нас хорошая есть возможность в виде Калининградской области, но тут тоже есть нюанс, потому что эти суда чисто теоретически могут проходить территориальными водами Швеции, и для нас они там будут уже недоступны. Ну и, честно сказать, если начнем мы какие-то действия силовые в Балтийском море, здесь, конечно, эскалация может привести к тому, что чисто теоретически могут для российского и военного, и гражданского судоходства перекрыть уже Балтийские проливы. Тоже такой риск существует, его не надо забывать. Северное направление, ну тут, понятное дело, вообще никого интересного мы не увидим. Остается Дальний Восток. И здесь, позволю себе процитировать доклад главкома Тихоокеанского флота. Он заявил о том, что с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды в экономической зоне Российской Федерации проследовало 1001 судно, практически 1001 ночь. Да? Из них более 370 под флагами недружественных государств. Тихоокеанский флот зафиксировал более 20 судов под флагом Великобритании и 9 Франции. Ну, эти слова уже вызвали в Европе, в европейских пока СМИ, определенные такие рассуждения и ажитацию. Официально пока никто ничего не говорил, тем более, в принципе, это просто констатация факта. То есть никто никаких угроз прямых, по крайней мере, в этом докладе никому не адресовал, но все поняли. И вот здесь как раз для российского флота открывается действительно такое определенное окно возможностей. Есть, правда, один нюанс. Я чуть выше говорил про западный теневой флот. Так вот, он все-таки больше касается Черноморского бассейна, потому что те суда, которые начали идти на Украину, где-то начиная с середины июля, когда российская армия начала серьезную кампанию по прекращению судоходства на Украину. Они, собственно говоря, стали использовать те же методы, как и, что называется, классические, уже давно известные корабли теневых флотов разных стран, включая, например, Иран. То есть корабль приходит в Турцию из Средиземного моря, там выключает ответчик. И дальше уже идет, скрываясь, так сказать, от объективных систем контроля, он идет на Украину или в Румынию. Ну, речь идет, в первую очередь, конечно, о тех, кто пытается в украинские порты проникнуть. И здесь мы ничего такого не видим сверхъестественного, то есть ничего нового никто не изобрел. Вот здесь как раз, я думаю, что для возможности российского флота по перехвату какого-то теневого трафика, тем более непосредственно связанного с Украиной, здесь, конечно, открывается очень широкое окно возможностей, в отличие от Дальнего Востока. Правда, есть, опять же, нюанс, подводный камень. Все-таки, как ни крути, Черноморский бассейн — это, в первую очередь, страны НАТО. То есть мы там имеем Болгарию, мы там имеем Румынию, мы там имеем Турцию. И возможности противодействия российскому флоту здесь, конечно, у НАТО и европейцев намного более серьезно. И опять-таки здесь есть риск того, что Турция чисто теоретически может какие-то меры принять по проливу в нарушение даже договоренности Монтрё.

0: предвоенных. Поэтому, опять-таки, нас, что называется, анализ возможностей и, как говорится, критерия стоимость-эффективность опять нас тянет на Дальний Восток. И здесь получается, что действительно возможностей российских намного больше, чем европейских, потому что, с одной стороны, тоннаж там проходит, корабли европейские там ходят, причем вот из тех стран, которые как раз наиболее активно участвуют в охоте за кораблями теневого флота. И при этом в Тихоокеанском регионе у европейцев практически нет военно-морских сил. То есть, если предположить, что Европа начнет как-то реагировать на действия российского флота, для европейских флотов это станет очень серьезной нагрузкой. Потому что нужно содержать будет какое-то соединение кораблей на значительном удалении от родных баз. Силы военно-морские европейских флотов, они, ну, честно скажем, они не очень значительные. Даже для тех задач, которые непосредственно вокруг Европы перед ними стоят, их и так уже не всегда хватает. И выделять, причем Тихий океан, это должны быть корабли, что называется, океанской зоны. Выделять какое-то серьезное количество надводных кораблей для патрулирования и для охраны собственного судоходства, это действительно для них будет очень серьезным напряжением как на корабельный состав, так и на экипажи. Я напоминаю, что свои вопросы, комментарии можно отправлять на смс-портал 79258888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. У нас пошли комментарии. Так, будут действия, считает Марина, действительно, будут действия действительно или будут только формулировки? Президент хочет словесными заявлениями избежать военных ответов. Не получится, к сожалению. Соглашусь с вами, то есть, если мы посмотрим на всю риторику президента, то он действительно до последнего пытается, что называется, договориться. И отправляет различные сигналы по различным каналам, заинтересованным лицам, но его, к сожалению, не всегда слышат и слушают. Поэтому, ну, когда уже действительно остается безвыходная какая-то ситуация, уже тогда, видимо, президент от слов к делу переходит. Так, что еще такое у нас? Ну, опять-таки, да, вспомнили слова президента в свое время, что если драка неизбежна, надо бить первым. Но нам уже здесь первым не получится бить, потому что уже удары и не одни были нанесены с той стороны. Мы явно пытались по неофициальным каналам донести до той стороны неприемлемость такого рода действий. Я более чем в этом уверен. Но, как говорится, там нас не слышат. Кстати говоря, тоже интересный момент. Буквально на днях в Соединенных Штатах осудили капитана одного из тех танкеров, которые они захватили в прошлом году. Он гражданин Грузии. Получил он 10 месяцев тюрьмы за оказание сопротивления береговой охране. То есть его не за пиратство там или за контрабанду осудили, а вот по такому очень надуманному признаку. Но, кстати, надо отдать должное, что Соединенные Штаты, они вот в этой гонке за теневым флотом в последнее время не участвуют. То есть это все-таки больше европейская такая инициатива. И возможно, что как раз после добровольного такого, да, жеста доброволия с российской стороны, когда отдали заключенного американского на днях, возможно, американцы это тоже примут к сведению. У нас звонок один, сейчас снимем его тогда. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это Игорь Москва. Я хотел бы узнать, вот как вы прокомментируете такой, вот тут недавно прошла информация, что английские военные решили все-таки какие-то контакты возобновить с нашими военными, потому что, значит, были, в свое время были потеряны, значит, атташе наш был выслан, ну, в общем, соответственно, никаких контактов не было. Вот, и вдруг они проявили такую инициативу.
0: Тема немножко, конечно, не совсем с теневым флотом связана, хотя, возможно, и с ним тоже, потому что британцы в этом активно участвуют. Сложно комментировать такие вот новостные какие-то публикации, хотели англичане, не хотели, по какому вопросу они на нас выходили. Я уже не единожды в эфирах говорил о том, что, несмотря на внешнюю такую, очень порой, может быть, жесткую риторику, по линии силовых ведомств, по линии спецслужб, по линии Министерства обороны, контакты, они все равно идут. Может быть, не в таком объеме, как это было в лучшие годы, но все равно есть ряд вопросов, которые надо все равно решать, и военные или сотрудники спецслужб, в отличие от политиков, они люди конкретные, у них есть предмет для разговора с коллегами, и они не занимаются какой-то политической вознёй. Поэтому то, что англичане, если предположить, что это правда, то, что англичане на нас выходили, это не стоит сильно переоценивать как какое-то изменение климата, серьезное потепление в отношениях. Возможно, у них появился какой-то вопрос предметный к нам, который, возможно, представляет взаимный интерес. Ну, опять-таки, да, мы можем долго фантазировать, что это может быть. Ну, одним из каких-то гипотетических вариантов может быть совместная борьба с терроризмом. Может быть вопрос о выдаче каких-то английских граждан, британских подданных, которые находятся в российском плену, ну, вот по типу того, или в российских тюрьмах, по типу того, что с американским морским пехотинцем произошло. То есть вариантов может быть сколь угодно, но поскольку официальных каких-то комментариев на этот счет нет, все-таки, наверное, не стоит переоценивать эту новость. Так, дед Зай считает, все, конец эфира, жахнем по маленькой. Ну, еще поживем, пока что только речь про танкеры идет. Ядерная война еще не скоро, поэтому жахать с утра, наверное, все-таки вредно. XMR, учения с флотами соседей неспроста проходят. Ну, они, во-первых, проходят очень давно, и если мы посмотрим на, называется, таблицу сводную, скажем, с 2012 года, если мы посмотрим на военно-морские учения, в которых принимает участие российский флот, причем там не всегда соседи даже присутствуют, но это ежегодно одно-два, а то и больше каких-то мероприятий разного масштаба, различного формата участия. Поэтому то, что сейчас Тихоокеанский флот тренируется, это не является каким-то признаком того, что российский флот как-то резко поменял свои подходы. Другое дело, что если мы на масштабы вот этих учений посмотрим, и тем более, что президент в них участие принял, ну, масштабы, повторюсь, наверное, если мы сначала СВО начнем считать, то Тихоокеанский флот в таком количестве и в такой географии учения не предпринимал. И опять-таки здесь возникает же другой интересный вопрос, а что это может значить на самом-то деле? Понятное дело, что президент использовал эту возможность, эту площадку для того, чтобы отправить какой-то нужный ему тезис вовне. Причем явно речь идет о возможных действиях Российской Федерации именно на Дальнем Востоке. Он это же мог сказать и в Москве, и в Петербурге, где угодно. Но он сказал это именно на борту ракетного крейсера «Варяг». Но учения-то явно такие не проводятся для того, чтобы, даже если мы предположим, что начнется перехват каких-то кораблей теневого флота, такие учения для такой, опять же, цели, они не нужны. Возникает вопрос, что может стоять за этими учениями? Мы в эфире «Револьвера» в свое время говорили про тайваньскую проблему. Повторюсь, для тех слушателей, которые, возможно, тот эфир не слышали. Согласно ряду оценок, причем эти оценки, они как раз из дальневосточного региона исходят. Ну вот как гроза собирается в июле, в августе, в июне, ты ее ощущаешь, ее пока нет, но чувствуешь приближение какого-то атмосферного явления. И вот очень многие на Дальнем Востоке начинают ощущать постепенную подготовку операции Китая в отношении Тайваня. И мне приходилось общаться с экспертами, которые в том регионе работают, или по тому региону работают, ну, которые профессионально занимаются этим регионом. Но вот мне, я слышал такие временные промежутки, 27-30 год. Причем для Китая есть очень простое объяснение того, почему, скажем, 30-й год. Ну, плюс-минус. Понятное дело, что это может на один год туда или сюда, или даже на два года туда или сюда двигаться. Все очень просто. После 30-го года настолько сменится поколение уже на Тайване, что там практически не останется людей, которые, ну, в активном каком-то, да, в активном статусе, в активном возрасте, которые хоть как-то себя ассоциируют с Китаем материковым. И если, что называется, ничего не делать, то Тайвань ментально, материально, политически уже будет, что называется, пройдет уже точку невозврата. И Китаю в этом случае придется либо молча принять эту данность, что все, Тайвань по факту потерян. Они могут что угодно заявлять с политической точки зрения, но фактическое положение вещей, оно, конечно, уже никаких иллюзий оставлять не будет. Или же попытаться все-таки силовую операцию провести для того, чтобы повернуть вспять вот этот естественный ход исторических событий, которые на Тайване происходят. И, ну, в общем-то, есть некий консенсус в экспертном сообществе, что вот эта операция китайско-тайваньская, она, безусловно, будет очень масштабной. Возможно, по числу вовлеченных сил и средств, по объему использованных боеприпасов и так далее, это, может быть, даже превзойдет начальный период специальной военной операции. И самое главное, что в этих возможных боевых действиях не будут принимать участие только Тайвань и Китай. Скорее всего, будут вовлечены Соединенные Штаты флотом и авиацией, Япония, скорее всего, и, возможно, Южная Корея. Роботы тоже могут быть, но вряд ли, на этом этапе вряд ли. Поэтому учения Тихоокеанского флота, они, возможно, как раз отрабатывают наши действия на случай масштабного конфликта как раз вот в окружающих нас регионах. Сейчас уходим на новости и вернемся к вопросу через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Крыму задержали мужчину за передачу разведке Украины данных о российской ПВО. По данным ФСБ, 55-летний житель Бахчисарайского района готовил теракт на железной дороге. Он вышел на связь с представителем службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp. Мужчина передавал разведке в Киев сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств противовоздушной обороны. Кроме того, на территории региона агентам были отработаны задания по слежке за автомобилем проживающего в городе Севастополе военнослужащего Министерства обороны России, которые не были исполнены, поскольку злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в ведомстве. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Мужчину арестовали на 2 месяца. Добавлю, мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о медленной смерти ООН. Организация Объединенных Наций утрачивает свою актуальность. По его словам, она не помогает в разрешении новых кризисов и войн. Гросси также упомянул, что его разочаровали плачевные результаты деятельности ООН на других направлениях, таких как социальные программы и изменение климата. Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии и кандидат на пост нового генсека ООН сообщил в интервью газете Financial Times. На эту должность претендует 7 человек, кроме главы МАГАТЭ, в списке генсекретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан Коста-Рика, экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека в 18-22 годах Мишель Бачелет и бывший президент Сенегала Маки Саль. Полномочия Антонио Гутерреша на посту генсека ООН истекают 31 декабря. Он, напомню, занимает эту должность с 17 года. Продавцы электроники предложили меры поддержки бизнеса после атак БПЛА. Ассоциация торговых компаний, товаропроизводителей, электробытовой и компьютерной техники намерена просить о запрете восстановления НДС по товарам, уничтоженным при атаках дронов или терактах на складах. В объединении также заявили о необходимости создать компенсационный фонд и обязать маркетплейсы быстрее оформлять утрату. Все инициативы направили в Минфин, Минэкономразвитие и Минпромторг, пишет РБК. Как отметили в РАТЭК, эти меры позволят не допустить избыточного налогового давления на крупный и средний производственный бизнес, уже понесший колоссальный прямой материальный ущерб. Добавлю, в ассоциацию входят в частности ДНС, МВидео Эльдорадо, Ситилинк, Samsung, Huawei и Honor. В России нейросети проверят на духовность и нравственность. IT-компании с одобрения Минцифры смогут передать в независимую испытательную лабораторию данные о соответствии больших моделей искусственного интеллекта закону и традиционным духовно-нравственным ценностям. Соответствующие обсуждения проходили в конце июля и начале августа на площадке компании «Цифровая экономика», пишут «Ведомости». В конце июля Минцифра разработала базовые правила регулирования искусственного интеллекта. Принятый 26 июля закон об ИИ вводит два специальных статуса для больших фундаментальных моделей – суверенная и национальная модели. Для получения любого из них создатели нейросети должны подтвердить соответствие российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Коротко о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, сегодня в столице облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем 15-17 тепла, ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Продолжаем разговор о Тихоокеанском регионе в связи с начавшимися там крупными учениями Тихоокеанского флота и заявлениями президента Российской Федерации, которые он там сделал. Мы закончили первую часть на сюжете о возможной войне между Китаем и Тайванем, которой, видимо, мы готовимся с точки зрения защиты наших интересов, потому что, как мы знаем, в Генштабе всегда готовится к самому плохому сценарию, даже если он не произойдет. Но есть еще один важный момент в этой связи, о котором тоже президент упомянул, это вопрос Японии. Ну, начнем с того, что Япония в последнее время, как и, кстати говоря, Германия, в этом смысле они очень похожи, только скорости разные вот этой вот ремилитаризации и сбрасывания позорных оков, которые на них наложили по итогам Второй мировой войны. Если у немцев все идет очень бодро и практически уже открыто, то японцы, они в силу менталитета своего, они как-то вот более так аккуратно. потихонечку хвост собаки не режут, в данном случае, а скорее даже наращивают. Тот случай, когда они наращивают хвост по частям. И вот то, о чем, кстати говоря, командующий Тихоокеанским флотом сказал, что новая книга, белая книга по обороне принята в Японии, где Россия названа одним из основных противников. Япония резко наращивает фактически в два раза, если смотреть, военные расходы под предлогом как раз милитаризации Китая. С учетом того, что ВВП Японии сам по себе крупный, долгие годы они довольствовались 1% ВВП на военные нужды, то сейчас они повышают до 2%. А вполне может быть, что и в итоге и больше даже за эту цифру идет. Идет реформирование японских спецслужб. По факту идет усиление японской разведки. И самое для нас, я думаю, важно, ну, опять-таки, да, территориальные претензии никто не снял, и в этом смысле президент снова напомнил всю предысторию наших взаимоотношений, что в свое это время Россия была готова обсуждать те вопросы, связанные с территориальными какими-то изменениями в контексте еще заявлений Хрущева. Но японцы не удовлетворились малым, им нужно было все. В итоге переговоры встали, и, собственно говоря, президент в свое время эту тему вообще закрыл. Поэтому сейчас, я думаю, что мирный договор с Японией так же далек, как и был в 45-м, 46-м и даже в 55-м году. Но, как мы понимаем, Россия это может и без мирного договора с Японией прожить. Проблема-то в чем? В контексте ремилитаризации Японии, наверное, для нас самый серьезный такой звонок и самая серьезная угроза – это появление в Японии ядерного оружия. Я подозреваю, что подобного рода подготовка в Японии уже ведется. И самое интересное, что в отличие, скажем, от той же Германии, которая тоже идет по этому пути, но у немцев здесь чуть больше технических сложностей есть. Потому что если мы посмотрим на атомную энергетику Японии, гражданскую, и атомные возможности, то мы увидим следующее. Понятно, что урана у японцев своего нет, но это не проблема. Наверняка у них есть запасы большие уже накопленные. Это раз. То есть японские энергокомпании, немножко сейчас отвлечемся, они, в принципе, являются одними из крупнейших держателей на рынке природного урана. У них были огромные запасы накопленные, они не все находятся в Японии, но, тем не менее, запасы эти есть. И эти запасы покупались и закупались, делались под растущую японскую программу реакторостроения, которая была Фукусимой резко обрублена. Практически все действующие реакторы на тот момент были заглушены, и у японцев внезапно образовался очень большой запас природного урана, который за эти годы, несмотря на возобновление работы нескольких реакторов, он не сильно уменьшился. То есть природный уран у них есть. Идем дальше. Самое главное, что есть у японцев для создания ядерного оружия, у них есть собственные центрифуги. Да, эти центрифуги, может быть, с экономической точки зрения, они до сих пор их не вывели на тот уровень качества, который, скажем, имеется у европейцев или у Росатома. Но, во-первых, это довольно большой объем, то есть это по оценкам японский завод по обогащению, ну, когда он еще работал, составлял примерно 1 миллион единиц работ разделения в год. Это, скажем, по российским меркам не так много, но для того, чтобы сделать атомную бомбу, наработать материал, в принципе, достаточно. У них, у японцев, есть и возможность сделать бомбу, например, плутониевую, потому что плутоний они могут получать из урана, который загружается в атомные реакторы. И более того, у них даже был реактор на быстрых нейтронах, который они, правда, тоже заглушили, но очевидно, что плутоний у них тоже имеется. И по оценкам, которая делалась еще лет, наверное, 25 назад, а то и 30, проводились такие интеллектуальные игры, которые показали, что в случае принятия политического решения японцы могут создать собственную ядерную бомбу, ну, без взрыва, то есть, по крайней мере, технически ее сделать, примерно за полгода. Я подозреваю, что с тех пор этот срок на несколько месяцев мог уменьшиться, потому что, с одной стороны, наверняка проводились какие-то, что называется, работы с компьютерами, вот, неядерные какие-то взрывы, да, раз, появилось еще большее количество специалистов, которые могут этим заниматься, два, и три, в принципе, наука на месте не стоит, и какие-то вещи, связанные с ядерной бомбой, можно отрабатывать и оттачивать ежегодно, что, собственно говоря, явно японцы и делали. И, наконец, тоже важный момент, в отличие от многих других потенциальных ядерных держав, у Японии имеется средства доставки, то есть у них есть собственные ракетоносители, причем ракетоносители, которые выводят спутники в космос, а это означает, что это по факту межконтинентальная баллистическая ракета. То есть при желании можно получить какое-то количество ракет, которые и до территории России, и до территории Китая достанут собственным ядерным оружием. И вот это, наверное, самая главная угроза сейчас для России. И я подозреваю, что те учения Тихоокеанского флота, которые сейчас проходят, они в том числе направлены и на отрабатывание наших действий в случае вот такой угрозы. При этом тоже важный момент. Японский флот, он является одним из крупнейших в мире и одним из крупнейших, наверное, второй после китайского, ну, американцев не берем, в Тихоокеанском регионе. Причем на вооружении японцев стоят очень современные и хорошо вооруженные корабли класса эсминцев. Например, в составе Тихоокеанского флота таких кораблей нет. У них большое количество неатомных подводных лодок, но эти неатомные подводные лодки, они по водоизмещению являются крупнейшими в мире. То есть они по своим характеристикам приближаются к многоцелевым атомным подводным лодкам. И поэтому Япония, она, конечно же, является таким очень серьезным противником, мощной державой военной, и, ну, честно скажем, при сравнении возможностей Тихоокеанского флота и Японского флота, ну, Тихоокеанский флот, конечно, в нынешнем, если не брать атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, многоцелевые, то он, конечно, намного более слабым выглядит. Хотя частично это компенсируется возможностями нашего ударного вооружения, которое стоит на наших кораблях, в частности, ракет «Циркон», «Бастионы», береговые ракетные комплексы и так далее. Но по тоннажу, по количеству вымпелов, повторюсь, японский флот, конечно, серьезная угроза. Тем более они сейчас, кстати говоря, по факту еще и авианосцы имеют, на вооружении которых стоят тоже довольно серьезные машины, как F-35 американские. Так, Константин пишет. Давайте смотреть правде в глаза, скоро ядерное оружие будет у всех. Ну, у всех, не у всех, вряд ли, но, по крайней мере, у тех, у кого есть деньги, возможности и политические амбиции, скорее всего, может появиться. И Япония, кто у нас, да, из потенциальных? Япония, Германия, Иран, видимо. Кто еще из таких? Возможно, кто-то из, ну, Саудовской Аравии может получить ядерное оружие тоже. Что еще? Из такого. Ну, не знаем, как с Украиной пойдет дело. Украина тоже может. Бразилия активно идет по этому пути. Поэтому, да, список у нас большой. Звоночек у нас один. Сейчас отвечем. Ответим на него. Так, не ответим. Не получается что-то. Так. Можно, напоминаю, что можно писать сообщения по СМС 7925888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Так, по поводу Японии продолжаем говорить, по поводу Тихоокеанского региона и по поводу, самое главное, по поводу вот этой вот возможной политики по противодействию европейцев. европейским каким-то агрессивным действием в отношении наших, нашего судоходства. Мы уже в первой части эфира упомянули, что у европейцев нет там постоянной базы, у европейцев там нет постоянного какого-то соединения корабельного, но, опять же, вот в контексте того, о чем мы чуть выше говорили, можно сказать, что Япония, скорее всего, может как раз стать той палочкой-выручалочкой для европейцев, предоставив свои базы для вот этого какого-то европейского охранного соединения. Да, у нас опять пошли звонки, сейчас на них ответим. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Да, Олег. Добрый день, Олег.
5: Добрый день. Позвольте, вы знаете, все-таки российский вот ядерный потенциал, он способен вот в данное время сдерживать Японию, да, и, ну, Япония не камикадзе, да, там есть еще у Китая ядерный потенциал, и даже уже у Северной Кореи. Это по поводу вот расползания ядерного оружия. Для нас, конечно, опасно, как вы упомянули, Украину злосчастную. Понимаете, вот где настоящая проблема. 4,5 года вот этого военного тяжелого конфликта затяжного. И это просто, невозможно представить, что действительно Запад, там НАТО передаст какое-то там ядерное оружие, да, Украине. Наверное, это все-таки не будет, но вот это реальная угроза. Так сказать, Япония — это потенциальный, да, противник, которого мы можем сдерживать, и там все пока относительно тихо. Вот, мы и территории свои контролируем, все там нормально. Но вот с Украиной, вот мы же говорим на фоне 4,5 лет затяжной вот этой укровойны, говорим о потенциальной возможности получения Украины ядерного оружия. Вот где реальная опасность, и где мы, так сказать, пока за 4,5 года не решили эту проблему, а это может все, ну, быть именно эскалация и в плане ядерного оружия и так далее. Это все настоящая угроза для России.
0: Олег,
5: угроза,
0: соглашусь, сказать, соглашусь, да. Ну, украинский вопрос мы тоже не раз уже обсуждали в эфире, он отдельный. Можно к нему вернуться, кстати, по поводу ядерной Украины, то есть... Поскольку вопрос прозвучал, быстренько на него отвечу. То есть оперативно и в какие-то приемлемые сроки полноценное ядерное оружие Украина вряд ли получит. Но там есть другая проблема, о которой, собственно говоря, президент говорил, и бывший министр обороны Сергей Шойгу говорил. Это грязная бомба. У Украины довольно много всяких высокорадиоактивных ядерных материалов, которые можно загрузить в обычную ракету, тем более у них сейчас с тех пор уже, кстати, появилось намного больше всяких носителей, а тут тем более Зеленский еще недавно заявил, точнее, не Зеленский, а какие-то украинские представители, да и Зеленский тоже про это говорил, о том, что у них вот-вот уже баллистическая ракета появится с дальностью 3 или 4 тысячи километров. То есть, если предположить, что у нее нагрузка целевая 500 килограмм или тонна, то с точки зрения как раз грязной бомбы это намного более серьезная угроза, чем полноценное ядерное оружие. Еще один звонок у нас. Алло.
6: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
0: Добрый день.
6: А вот скажите, какие есть реальные факты и реальные обоснования, что если Китай начнет силовое действие против Тайваня, то... На стороне Тайваня впишется своими военными силами США, Японии и Южной Кореи. Сам факт того, что если Китай действительно начнет военные действия против Тайваня, то он будет уверен, что никто ему не помешает. Он свои силы умеет рассчитывать. Спасибо.
0: Понятно, что, наверное, свечку я не держал по поводу секретных папок, которые на Тайване, в Японии и в США есть, но по поводу Соединенных Штатов. Вообще, честно вам скажу, кризис вокруг Тайваня, силовая операция вокруг Тайваня, она станет для Соединенных Штатов в первую очередь очень серьезным испытанием. Причем, ну, не позавидуешь здесь американскому президенту, потому что между США и Тайванем есть договор о взаимной помощи, по которому Соединенные Штаты должны прийти на помощь Тайваню в случае нападения на него. И вот для аналитиков, для экспертов, которые занимаются этой проблемой, на данный момент главный вопрос заключается в следующем. Придут ли Соединенные Штаты на помощь Тайваню в случае масштабной силовой операции против, ну, со стороны Китая? Потому что если этого не произойдет, то, собственно говоря, под угрозу станет аналогичный договор о безопасности, который Соединенные Штаты с другими странами заключили. Ну и самое главное, тут же все будут думать о пресловутой пятой статье НАТО. Придут ли США на помощь Европе в случае каких-то уже европейских проблем. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что прямой конфликт с Китаем силовой для США тоже не очень, наверное, был бы лучшим сценарием. Но поскольку сейчас идет в целом переформатирование всего мира и ставки очень высоки, то почему бы нет? Кстати говоря, даже в открытых каких-то источниках уже проигрывается возможный сценарий войны между Соединенными Штатами и Китаем. То есть, скорее всего, есть некий консенсус экспертный по поводу того, как это будет все происходить. А происходить это будет следующим образом. Будут все равно некие красные линии, которые ни Китай, ни Соединенные Штаты стараться переходить не будут. Удары будут наноситься, если мы про Китай будем говорить, удары будут наноситься по прибрежной зоне китайской неядерным оружием. Китай, соответственно, будет стараться снять угрозу со стороны американского флота и наносить удары по тихоокеанским базам Соединенных Штатов. Но опыт показывает, что любые красные линии — это, конечно, хорошо, но воронка конфликтности никуда не исчезает, и в какой-то момент она начинает действовать по собственной логике, и там уже, возможно, много всяких черных и черно-белых лебедей, которые могут всю вот эту вот конструкцию нарушить. По поводу Японии. Для Японии здесь, собственно говоря, вопрос тот же самый. Япония будет участвовать в этом конфликте, с одной стороны, возможно, под давлением Соединенных Штатов, а с другой стороны, опасаясь за собственную безопасность. Потому что с точки зрения Японии, если проглотят Тайвань, то вполне возможно, следующая станет именно она. У нас звонок еще один. Алло. Алло, алло.
7: Алло.
0: Да, добрый день.
7: Алло. Алло, здравствуйте, еще такой вопрос. Скажите, а вот все время вот в сводках с Украины передают, что наши ПВО перехватывают авиабомбы, значит, это сам украинские. Они пускаются, получается, с самолетов, да? Значит, где-то самолеты все-таки базируются на украинской территории? Или это все-таки на территории НАТО, Польши, там, Румынии, там, не знаю, откуда они прилетают? И мы не можем их пока перехватывать, да?
0: Нет, в смысле, перехватывать мы их можем. Недавно, вот буквально на днях, над Одессой сбили истребитель МиГ-29. Ну, там, правда, непонятно, кто сбил, но я подозреваю, что все-таки сбили ВКС России его. Нет, они базируются, эти самолеты, они базируются на украинских аэродромах, но мы должны просто иметь в виду, что такая досталась Украине богатая система базирования от Советского Союза, в том числе с защищенными стоянками, что просто нет у нас возможности это все в регулярном каком-то режиме выносить. И, в принципе, для ВВС любой страны это будет непростой задачей даже для Соединенных Штатов. Мы даже можем вспомнить, как совместными усилиями Израиля и Соединенных Штатов им не удалось, в общем-то, полностью выбить ВВС Ирана, хотя они несопоставимы были по возможностям и по привлеченным силам по сравнению с тем, что Россия имеет в зоне СВО. Так, еще пару звонков у нас. Алло. Алло, алло. Алло, да.
8: Алло, добрый день, меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, неужели пример Советского Союза никого не научил, что в конечном итоге все решают не бомбы и корабли, а экономика и технология? И, скорее всего, в противостоянии с Западом нас поэтому ждет судьба Советского Союза.
0: Понял. Ну, опять-таки, если бы эта схема работала, то японцы бы и прочие, и корейцы, и далее по списку не вкладывались бы в ядерное оружие. Почему-то они считают, что экономика и экономическое развитие не является приоритетом. Можно затянуть пояса, можно лишиться каких-то производств и так далее, что сейчас, скажем, в Германии происходит, но зато мы будем повышать военные расходы в ущерб интересам населения, которое как раз привыкло жить в социальном государстве. Еще один звонок. Алло.
9: Доброе утро.
0: Доброе утро.
9: Как вы считаете, для Турции получить
0: Вы пропадаете. Так, ну я про Турцию понял, тем более у нас и от слушателей приходят других сообщения на эту же тему по поводу, может ли бомбой обзавестись эрдогановская Турция. Если да, то в чем смысл, в чем интерес Реджеп Таипыча? Причем про Турцию аж два вопроса пришли. Да, Турция, безусловно, тоже находится в списке стран, которые потенциально обзаведутся, причем ближе, ну, в каком-то обозримом горизонте ядерным оружием. И в эту гипотезу, на эту гипотезу работает несколько доводов. Довод первый, самый свежий. На выставке оружейной, которая в Турции в апреле этого года проходила, внезапно для вообще для всех, без каких-либо более ранних упоминаний, был представлен макет межконтинентальной баллистической ракеты с дальностью 6 тысяч километров. Все прекрасно понимают, и мировой опыт, и мировая история говорит о том, что делать межконтинентальную баллистическую ракету без спецзаряда абсолютно бессмысленная затея. Тем более, что не очень понятно, какие интересы могут быть у Турции, ну, скажем, на американском континенте, чтобы туда стрелять межконтинентальной баллистической ракетой в неядерном исполнении. Это раз. И два, Турция активно развивает атомную энергетику свою. И, как мы знаем, там сейчас строятся 4 энергоблока российских, потом велись переговоры по строительству уже на Черноморском побережье блока, но там не факт, что будет Россия. Активно развиваются научные кадры. Собственно, ядерное оружие-то это про что? Мы знаем о том, что между Израилем и Турцией непростые отношения. У Израиля ядерное оружие есть. Иран в таком пограничном состоянии находится. Плюс с Россией не всегда хорошие отношения. Поэтому с точки зрения Турции появление ядерной бомбы, во-первых, сразу Турцию в первый эшелон выдвигает, а во-вторых, позволяет купировать какие-то риски во взаимоотношениях с соседями. Поэтому если Эрдоган еще лет 10, например, у власти сохранится, и Турция не падет под тяжестью вот как раз военных расходов, своих амбиций, то вполне может быть, что в 30-е годы мы еще и ядерную Турцию увидим. Но об этом можно отдельно поговорить в следующих эфирах. А на сегодня прощаюсь. До новых встреч в эфире.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два человека пострадали в Белгородском Шебекине из-за удара беспилотника по машине. Об этом сообщили в оперативном штабе области. Двоих мужчин со осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу, рассказали в ведомстве. Добавлю, автомобиль в результате удара дрона получил повреждения. США и Япония хотят создать самую глубоководную в мире шахту. Ее планируют пробурить на 6 километров в Тихом океане в районе острова Минами-Торисима для добычи редкоземельных минералов. Он расположен примерно в 2000 километрах к юго-востоку от Токио. Его площадь составляет всего около 1,5 квадратных километров. Он находится на стыке глубоководных месторождений редкоземов, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что до сих пор все исследовательские работы выполняла Япония. У страны развиты возможности глубоководной разведки. Однако, по словам источников, заинтересованность в проекте также выразили несколько североамериканских компаний. Переговоры сейчас находятся на самой ранней стадии. В Министерстве просвещения заявили об отсутствии планов отменять домашние задания в школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, они необходимы для повторения пройденного материала. «Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», сказал министр в видеообращении на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана. На госуслугах появится возможность поиска мест на кладбищах. Цифровые сервисы по покупке таких участков станут доступны более чем в 20 регионах к 1 декабря. На создание проекта Минцифры планирует выделить почти 300 миллионов рублей. Средства в том числе пойдут на загрузку данных о 14 тысячах кладбищ. Как пишет Коммерсант, система может повысить прозрачность похоронного бизнеса. При этом издание отмечает, что техническая сложность в реализации может заключаться в недостаточных или разрозненных цифровых цифровых данных. Как рассказали в Минцифры, сервис управления захоронениями уже реализован в 6 регионах России. Еще в 15 ведется активная работа по его внедрению. Курс валют на четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 28 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 83 рубля ровно. Курс евро сегодня 95 рублей 78 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 14. Сегодня в столице облачно, с прояснениями, в течение дня кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха плюс 17 градусов. Ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
11: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Именно. Поверх времен.
12: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
13: Именно. Поверх времен.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
12: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех и даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова
21: и Макс Челноков.
20: А Марину Александрову громче нам сделайте, что-то нам ее вообще не слышно. Марина Александровна, здравствуйте.
22: Здравствуй, здравствуй, дорогой.
20: Ой, вот теперь прекрасно, прекрасно. Так, сегодня четверг, 13 августа 2026 года. Будем обсуждать, Максим, как всегда, держи. Не знаю, что со мной, зову дыхание сперло. Будем обсуждать различные интересные темы. Например, в ближайший час мы поговорим с вами о том, в соцсетях новый тренд «разводники» называется, или «разводники». Это такие... когда
21: разводники.
20: Когда разводятся люди.
21: Как клубники, водники. Только разводники.
20: Разводники. Вот, тематические вечеринки по случаю расставания. Вот, собираются, ну и так далее. Самое ужасное. Вот только вчера обрадовались, а сегодня на тебе. Инстасамка остается в России. Не уезжает. Сказала, нет, я буду вас мучить своими новыми треками. Ладно, обсудим чуть
22: так
20: позже.
22: Так не хочется это обсуждать, вот по одной строкой просто.
20: Можно да ну ладно. Ну давай, певица призналась, что соврала об уходе из страны, чтобы привлечь внимание к новой песне. Не Гера, поможет. Мы должны послушать.
21: Также вот. Она пообещала никогда не переставать делать музыку для российских фанатов. Спасибо.
20: Инстасамка, ты самая благородная просто женщина в России. Вот. Пообещать это всегда не значит, что сделать, правда?
21: Да.
20: Ушла, но не ушла. Вот. Да ладно, все. В московском зоопарке орангутанам выдали тепленькие джемперы и одеяло.
22: Действительно, важным новостям, да?
20: Да, конечно. Ну и VPN и другие программы на смартфоне в будущем могут стать причиной отказа банка о проведении перевода. Кстати, еще интересная история. ИИ будут проверять на духовность. Понимаете? На духовность, нравственность и вообще, подходит это нам или нет в духовной нравственности. Это час. В следующем часе я просто люблю поесть или у меня проблемы с едой. Такую тему будут обсуждать Марина Александрова и клинический психолог, значит, Екатерина Тетерникова. Ну, а в 13.05 в программу «Профессия» к нам заглянет пилот воздушного судна. Вот тут вот мы прямо оторвемся. Да. Вот прям вот будем спрашивать, что, почему турбулентность, почему курица или мясо, но это не или к нему, рыба. Наверное, курица или рыба, почему там, не знаю, когда капитан говорит ощущение, что он жует что-то параллельно.
22: Мне очень нравится, когда, знаешь, вот, да, ты летишь господа. Где-нибудь, вот летишь ты где-нибудь, да, там уже часа два или три там летишь, и, ну, там побольше, неважно, долгий перелет, и такое, знаешь, включение из кабины пилота. Уважаемые пассажиры, хотели вам сказать, что сейчас мы пролетаем там над чем-то.
21: Экскурсия.
20: Нет, да. Это интересно. Да. Чё, почему
22: это
20: тебе не нравится?
22: Это очень круто переключает.
20: А, да, это круто переключает. Это интересно, конечно. Вот, поэтому вот в такие моменты это как-то даже...
22: меня даже больше переключает, чем еда в самолете.
20: Как-то располагает что-то душевное.
22: Как вы помните, я не люблю летать.
20: Помним. Так, ну вот такой вот этот день.

0: По поводу лета, конечно, сильно нам поют здесь, но все равно.
1: Лето,
0: но,
1: говорит Москва, я сегодня вышла, я чуть уши не отморозила, пока дошла до метро. Да,
2: просто сегодня я самый холодный день лета.
1: Почему я не надела кофту с капюшоном? Почему я просто надела
0: почему
1: шапку?
0: Я не слушала бабушку, не без шапки
1: почему
0: вышла?
1: Почему так холодно? Это же ужас просто.
0: Ой, ну ладно, ну что разнылись? Ветер. 16 градусов.
1: Ветер, очень сильный
2: ветер. Мой компьютер
1: показывает
2: 14.
0: Мой 16, я нагреваю свой. А в Москве, так, короче, к нам обращаются. Москвичи, добро пожаловать в самый холодный день лета. Температура воздуха не выше 16 сегодня. А это на 7 градусов ниже климатической нормы.
2: Не исключены дожди. В городе действует желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.
0: Можно вопрос?
1: Нужно. Давай.
0: Объясните мне, пожалуйста, желтый, ну понятно, да. Красный это что? Это вообще ураган
2: это,
0: какой-то?
2: Там оранжевый еще
0: это
2: есть.
0: Все, да. Это все. Какой?
2: Оранжевый между красным и желтым оранжевый.
0: А смотрите. Это что значит?
2: Ну, опасно, но не так опасно, как красный. Но опаснее, чем желтый.
0: А зеленый есть?
2: Ну, я думаю,
1: это
2: да.
1: Не опасно.
2: Думаю,
0: это не опасно. Это не опасно. А фиолетовый какой-нибудь. Это вообще тогда трындец, все умерли.
2: За красного.
0: Нет, после красного идет черный. Все, бездна, бездна. Так, давайте наше средство связи расскажем.
1: СМС 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС, звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в трансляции «Макс, Марина и Герман». А вот самое интересное, это то, где эта трансляция находится. А где она только не находится.

0: ураган, шквалистый ветер, смерч, очень сильная гроза, очень сильная метель, чрезвычайная пожароопасность, очень сильное загрязнение воздуха.
1: Понятно. Короче, голодная Марина на работу пришла.
2: Реально голодная это приходила.
1: Это красная... Не, если придешь, будет красный уровень опасности.
0: Слава богу, никогда не приходила.
2: Правильно, я же знаю.
1: Магазины вокруг закрыли из-за красного уровня. Столовка не работает, и Марина тут всех разнесла.
2: Ящики, всегда стратегический запас. Даже в холодильнике есть стратегический запас.
1: Кстати, правда. Или заберет у нас что-нибудь.
2: Нет.
1: Хотя я не ношу, но вот ты носишь там твои попердели, твои заберет.
0: Попердели.
1: Да. Так, 13 августа, четверг. Что сегодня? Международный день левшей, во-первых. Поздравляем всех левшей. Амбидекстеров тоже можно присоединить.
0: Крестный отец сразу нас спрашивает, есть ли у нас на радиостанции левши.
1: Я нет.
0: И я нет.
2: Я нет.
0: Ну, наверное... Сан Саныч тоже нет.
1: А, он на скрипке, играет. Я не понимаю,
0: это не
1: почему это не имеет значения, что он левша, но он на скрипке играет. А на арфе, если, то тоже не левша? Нет, да? А, понятно. А на этом дзынь?
2: На кларнете.
1: Не, вот это дзынь. Левый? А, обязательно левый. Понятно. Крестный отец мы не знаем. Также сегодня, оказывается, отмечается 650 лет сарафану. Представляете?
2: Сарафану?
1: Сарафану. Класс. Не знаю, почему.
0: Поздравляем всех сарафанов.
2: Ну, я не смогла себе надеть сарафан, потому что там так холодно, что не до сарафана.
1: А тебе идут, кстати, сарафаны. Так, сегодня еще Всемирный день донорства органов. Как мы знаем, в России, например, почку можно в Москве по общемедицинской ОМС можно пересаживаться она бесплатно, но, конечно,
0: да,
1: очередь...
0: Да, у нас пересадка почки в ОМС.
1: Да, по ОМС идет сейчас.
2: Надо воспользоваться, да, Гера?
1: Пока, Гера, держись. Но еще сегодня также отмечается День приятных встреч. Друзья, если захотите встретиться с кем-то, она обязательно будет приятной. Ну и у православных заговение на Успенский пост. Угу. Вот такие вот события. Кстати, подождите, я тут же еще нашел одну информацию. В этот день, Мариночка, листаем наш сценарий. А вот что в этот день, я забыл.
2: Сейчас мы скажем, что в этот 12-го. День умирает новость про орангутанов. В московском зоопарке Давай. Орангутанам выдали одеяло и теплые джемперы, потому что им стало холодно. 31-летняя Чава для прогулки выбрала свитшот с пингвинами, а ее мама Чапа предпочла однотонный вязаный жилет.
1: Правда, позже Чава присмотрелась к родительскому наряду, к маминому жилету и решила, зачем выбирать что-то одно, если можно надеть все сразу. Короче, она подошла к маме, сняла с нее жилет и напялила опять на себя. Вот,
0: это
1: девочки такие девочки. 31-летняя
0: Чава — это орангутан?
1: Да.
0: 31-летний?
1: Да.
0: Сколько орангутаны живут?
2: Я тоже подумала.
1: Ну, они немало живут, но они как люди примерно, наверное. Может, чуть больше.
0: Живут.
1: Вот. Одним словом, друзья, вот даже орангутанам...
0: 30-40 лет. Так, ты престарелый уже орангутан.
1: А, уже все. Да, ну, все. А мама? Нет, а как она у мамы забрала?
2: У матери лет.
1: А маме сколько,
2: Я
1: наверное,
2: лет? Можешь выяснить, сколько матери?
1: Ну, маме, наверное, лет 40.
0: Орангутан Чапа, да?
2: Чапа, да.
1: Да, Чапа.
0: Сколько лет?
2: Пока ты смотришь, вот еще одна новость интересная прилетела. Забронировать себе место на кладбище можно будет на госуслугах.
1: Услуга закончена. Это моя любимая.
0: В августе 26-го ей исполняется 48 лет.
1: Вау, какая долгожительница.
2: Ну, хорошие условия жизни, видимо. Так вот, услугу запустят уже в этом году в 6 регионах, остальные будут подключать позже. Можно будет присмотреть симпатичное место и сразу его купить.
1: Ну, хорошая локация, например, недалеко от метро.
2: Тихие соседи.
1: Ой, прости меня, Господи. Много деревьев, да, что-то такое.
2: Свежий воздух.
1: Да. Друзья, кстати, вот смех смехом, а сколько
2: окна
1: я...
2: Окна садовые не выходят.
1: Да, мотоциклистов нету, да. Никто на балконе не курит. Вот, хорошо. А вообще,
2: давай,
1: если...
2: набрасывайте.
1: На вентилятор. А да. Вообще, друзья, вот вы сейчас, живя в наше время, живя в наше, вот в такое... Ну и обстановки в этом городе. Вы задумываетесь о том, где вас похоронят, где вы хотите быть похоронены. Я обращаюсь к слушателям вот в 11 часов 17 минут. Погода навевает. Нормальная тема, поболтаем.
2: Августе,
1: я вот, например, хочу...
2: Говорят, что нужно планировать.
1: Вот, Марин, ну это правда.
0: На Новодевичью.
1: Да прям ты что? Нет, никогда. Я не хочу один, я хочу к родным. Если
2: один, там много кого твоих.
1: Нет, нет, моих я вот этих не хочу. Я хочу родных своих кровинушек. Где бабушка, где мама? К тому времени, я думаю, ну, я не следующий, наверное, кто-то еще уйдет.
2: Все Макс так думает.
1: Вот, да, ну, это правда. Ну, вот как-то у меня там есть, тем более я же хочу кремировать, чтобы меня кремировали.

0: Вот, хотя это
1: может,
0: нет,
1: тебя
0: не
1: над,
0: все равно.
1: Над Гранд Каньоном пусть развеет.
0: Да вот год еще, чтобы мой прах там какие-нибудь вороны разнесли, а орлы до коршуна нет. Но одним что? Отравятся? Ну, правда. 7373948, и от тебя тоже, мы токсичные.
2: Да это вообще ужас, я никому не советую.
3: Да, здравствуйте, Макс, Марина, Герман. Добрый день. На улице, спасибо за эфир. Ну, смотрите, сегодня крымская погода достаточно ветреная, да, передаю привет вам Москву, во-первых.
0: А вы в Крыму?
3: Да, и идешь, собственно, по берегу, с утра прошелся, думаешь, конечно, не о месте на кладбище, а о том, как бы не улететь и не подняться ветром, как говорится.
0: А добрый док, а скажите, а вы в каком городе?
3: Ну, сейчас на данный момент в Саках.
0: А свет, вода есть?
3: Ну, знаете, проблематично на самом деле с этим, но вода, подвоз воды осуществляется, слава богу. Хотя бы какие-то бутилированные варианты и так далее. Но со светом...
0: Но вы на пляж ходите, вы как бы загораете, да. Купаетесь?
3: Да. Да, конечно, нет, но отдыхаем.
0: БПЛА часто слышно, видно?
3: Живем полной жизнью, БПЛА, но скажу так, часто, но, например, на даче в Калужской области, да, куда выбираемся каждые выходные, гораздо... по-моему, часть.
0: Понятно. Ну, давайте по теме, по теме. Да. Мы говорим про место на кладбище.
3: По теме, место на кладбище мы с супругой получили в виде такого подарка, да, на наше... Ну, я, получается, на 38-летие, ну, и супруга в комплекте от горячо нами любимой без сарказма тёщи. Собственно, она нам подарила два места...
2: одного, классно.
0: А, кстати, это шикарный акция. Подарок.
3: Да, это шикарный подарок, судя по, там, условно говоря, стоимости одного места, там, около 180 тысяч, это как бы не это самое.
0: Ну, понятно.
3: Так что...
0: Добрый док, хорошего вам отдыха, держитесь,
3: да,
0: и берегите.
3: Хотя бы не надо думать.
0: Да, берегите себя там. Да, Крыму привет.
1: Так. Крыму привет, да.
0: Спасибо.
2: Вторичка, первичка на этапе котлована, пишет Дмитрий.
0: Простите, но это гениально, Дмитрий, на этапе котлован.
1: Елена Андреева пишет нам, что вообще все равно, где лежать, чтобы не обременительно для родных и чтобы могли хоть иногда навещать. Это, ну, видимо, главное, чтобы не обременительно было для них. Кремация в разы дешевле похорон, мне кажется, после смерти тебе уже все равно.
0: Нет, ну, конечно, мы сами говорим в программах «Народный адвокат», в других программах такую фразу, что нам потом будет уже все равно. Но сама ситуация, когда... Вот я хочу к родным. Родные все в Новосибирске, ну, большинство, да? Вот. Туда переть гроб, что ли? Нет, гораздо проще урночку. Здесь попрощались в прощальном зале, сожгли и увезли. Все, кремация прошла, и нормально, урночку... Места много на меня не надо.
1: Хотя... Если неграмотно все это дело спланировать, может так произойти, что со всем этим придется разбираться с твоим близким. Придется искать для тебя место.
0: Ну, так оно и будет. Нет, там ей место есть. Место есть.
1: На Новодевичьем?
0: Да, в Новосибирск я хочу. Просто история в том, что надо и понимать, господа, если вы вот вдруг решили, что у вас где-то на кладбище лежат родные, то это не говорит о том, что и вам там место может найтись. Во-первых,
2: Должно пройти определенное количество лет.
0: Да, конечно, определенное количество лет. Если это до захоронения сверху, то это не менее 20 лет должно произойти.
2: Уверен?
0: Да, мы это обсуждали в эфире «Народного адвоката». Вот. Должно быть специальное расстояние, документация. Если хотя бы у вас в этой могиле лежит дед, вам надо будет документально доказать, что это ваш дед.
2: Угу. Не, ну, понятно, что все справки я теперь доставляю.
1: Безусловно. Определенное количество лет должно пройти от чего до чего?
2: С момента последней смерти.
0: Нет, но это до захоронения имеется в виду, когда гроб на гроб.
2: Да, когда если не там рядом, а сверху. Захоронен в этой могиле, 20 лет должно пройти, чтобы кого-то еще в этой могиле
0: сверху можно положить, 20 лет.
1: Интересно, не знал.
0: Ну, такие есть истории, мало места, поэтому так делать. Надо выяснять все. И самое интересное, что у каждого кладбища свои законы и правила, потому что это частные. Есть государственные, но большинство частных, большинство вот этих мероприятий, заведений свои правила придумывают, так что имейте в виду.
2: Все это очень, конечно, интересно, но чтобы вот пока не планировать свое такое вот путешествие.
0: Ты новую тему
2: долгое,
0: хочешь?
2: Да, в Москве.
0: Подожди.

0: В ночь. Полночь. С 22 на 23, с 29 на 30 августа ночь. 10 поликлиник будут работать в необычном формате. Москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проверить состав тела и получить консультацию.
1: Вот дайте я прочитаю. А заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческую мастерскую, или в класс такой. У каждой поликлиники будет своя тематическая программа: спорт, музыка, кино, искусство и театр. Я не понимаю, это прям в поликлинике будет тренировка, концерт?
0: Ну, не каждый это организует, да.
1: А где там? Ну, не в каждом поликлинике?
2: А насколько в ночь? То есть в ночь с 22 на 23, с 29 на 30.
1: Ты понимаешь?
2: Я могу прям в 4 утра туда
1: пойти? Нет, 100% нет. Это знаешь, как ночь в музее.
0: Пролетая над гнездом кукушки, например.
1: Ночь в музее. Знаешь, она до скольки идет?
2: До скольки? До 7 вечера.
1: Ну, не до 7, но у них ночь, это часов 12 ночи, в полночь уже все. Все закрывается. Мне кажется, тут в поликлиниках тоже, часов до 11. Вообще инициатива хорошая, потому что многие не успевают днем, а многие не успевают, там, я не знаю, из-за работы, из-за каких-то дел, а вечером, тем более столько дней, получается, это две ночи. Можно как-то прибежать, успеть.
0: Сдать кровь, например.
1: Кровушку.
0: Да.
2: И потом на мастер-класс по лепке из глины.
1: Ой, я вчера,
2: гончарному мастерству.
1: Я вчера, кстати, на Трубной площади зашел в Домик здоровья. Вот.
0: Домик здоровья звучит, конечно.
1: Ну, что там, вот
2: и как он поживает?
1: Эпицентр здоровья. Он неплохо поживает. Меня провели, значит, у меня взяли кровь, экспресс-тест, провели вот эти замеры всякие. Вот. Но у меня немножечко масса тела превыше. Вот. Но самое ужасное, доктор сказал, что мое тело устало от стресса. Моему телу надо отдохнуть. О, это правда.
0: Да,
1: если
0: сразу
1: бы,
0: легче как-то
1: если бы она сказала, еще и выписала рецепт, было бы еще лучше.
0: Вот мне кажется, кстати, хорошая идея.
1: Да, но
0: когда приходишь к врачу, он тебе говорит: рекомендую вам премию. Назначаю вам премию в крупном размере.
2: Знаю, действительно хорошая идея. Нет, представь, если бы все премии выдавались только по рецептам врачей.
0: Ну, не только, а если такая возможность была.
2: А, ну вот это уже, да.
1: Врачи бы были самые уважаемые люди в этой стране.
0: Ну, не так уважаемые.
1: Я просто к тому, что провели... Да, и у меня завышенное... Как это, Мария, называется?
0: Самооценка.
1: Кортизол?
0: Кортизол, да, повышенный.
1: Который
0: как они так сразу?
1: От этого, да. Но они сделали, анализ у них есть, специальное оборудование. Они меня... Короче, я по поводу же
0: кортизол
1: своего фигуры.
0: Кортизол — это такой анализ, который не часто делают.
1: Ну, вот
0: здорово,
1: они...
0: что тебе сделали такой анализ.
1: Ну а как она, если мне объяснила все? Она мне даже в ИМИАС прислала всю эту историю болезни.
0: Что она тебе рекомендовала делать?
1: Ну, во-первых, надо от стресса, а во-вторых,
0: поняли,
1: надо...
0: премия нужна, да.
1: А?
0: Премия нужна.
1: Да, а во-вторых, надо сходить все-таки в больницу, вот, потому что...
0: Вы
1: иначе...
0: будете как Максим, делайте правильно,
1: потому что там
0: очень
1: они быстро
0: огромное
1: все делают.
0: Количество, вот мы вчера это обсуждали, блогеров, которые говорят, если у вас, не знаю, что-то такое, значит, у вас повышен кортизол. Это не смотрите на признаки, идите к врачу и сдавайте анализы, как Макс. И только так можно выявить повышенный кортизол, а не по каким-то внешним признакам. Знаешь,
1: безусловно.
0: Знаешь, вот что эти блогеры говорят? Если, например, у вас на теле остается резинка от одежды, вот след остается, значит, повышен кортизол. Ну, согласитесь,
1: вот,
0: что это бред.
1: Задумываю.
0: Да, я вам серьезно говорю, люди в это
1: верят. Да даже у худого человека может резинка от трусов остаться, не
0: знаю. Поэтому они про это говорят, потому что это у каждого... есть.
1: Можно одно сообщение прочитать? Я просто к тому, что есть внешние признаки, когда, например, у тебя худенькие руки, худенькие ножки, но зато у тебя большой живот, например.
0: Висцеральный жир.
1: Да. Вот. Это
2: какой жир?
0: Висцеральный. Который накапливается около внутренних органов.
1: Да.
0: И у тебя живот не, вот, не гармошка, ты садишься, он такой делает трынь, а как будто
1: он
0: у тебя как шар. Это значит, что около твоих внутренних органов огромное количество жира. Это безумно опасно для здоровья. Это даже, мне кажется, хуже, чем ожирение. Не хочу сравнивать, но это очень опасно для здоровья. Но представь себе все внутренние органы в слое жира.
1: И это убирается?
2: Скользят.
1: Это
0: ну, правильным
1: лечится?
0: Питанием, образом жизни, конечно, да. Общением с грамотным нутрициологом, таким, как я.
1: Понятно. Так, давай, какой у нас...
0: По предыдущей теме Максим пишет. Вообще дед может быть против того, чтобы вас к нему подкладывали.
2: Да.
1: Какой дед?
3: Что за дед? Дед на кладбище.
0: А, ну, там господи. Лежит, понимаешь, никому не мешает, какой уже дед? Привык, он там а один, тут ты лезешь. А тут подселение такое происходит.
1: Ну, дед, от
0: хочу
1: тебя...
0: с вами пожить.
1: Дед, тут все должно быть логично. От тебя квартира досталась, от тебя могилка досталась.
0: Все вот там встретимся,
1: все,
0: да?
1: Все, да, там встретимся.
0: Он сандвич.
1: 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. И Марина Гера, хочу вас обрадовать. По последним самым данным, у тех, у кого преобладает вес над среднестатистическим, наоборот, долго живут
0: кардиометаболические
4: пациенты. Вот, это серьезно, это не шутка. Вот
0: да
4: можете
0: не шутка,
4: смотреть
0: в интернете,
4: найти эту информацию. Подожди, самая свежая информация. Оказывается, они живут дольше. Долгих ли, здоровых
0: этим. Конечно, да. Звук да. А еще был Винстон Черчилль, который дожил до 100 лет и курил.
1: Да, и пил вискаричек, да. Вот, нет, такие есть, безусловно, но то, что это не тенденция, это не говорит о том, что грузные люди...
0: Это вы таким
1: люди,
0: образом пытаетесь себя
1: да.
0: успокоить.
1: Во-во.
0: Я смотрела недавно интервью с одним ученым, и, в общем, он там делает различные опыты, проводит, работает со старением, работает с биохакингом и так далее. Это я упрощаю сейчас, да, потому что там очень какие-то умные слова были. Для меня они как-то вот за гранью где-то понимания. И когда его спрашивали, что нужно есть, чтобы дольше жить, он просто сказал, нужно меньше есть.
1: Меньше есть. Да. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет, пишет Андрей. Но, наверное, по мотивам этой поговорки наш слушатель нам и позвонил. И 248 пишет, лет 20 назад копали могилу тещи и уперлись в гроб ее матери. Ну, так бывает. У нас новости. Да, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
6: 11:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Украина передала США новое предложение по мирному плану. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. В интервью американскому телеканалу CNN он не стал раскрывать содержание инициатив. По его словам, Киеву необходимо более активное участие Вашингтона в мирном процессе. Украинский лидер поблагодарил команду президента США Дональда Трампа за намерение продолжить переговоры. Зеленский также отверг возможность отказа Киева от подконтрольной ему части Донбасса. Он назвал гарантии безопасности одним из ключевых вопросов для Украины. Напомню, в начале августа глава Белого дома заявил о прогрессе в урегулировании конфликта, но подробности не привел. В Кремле отмечали, что договоренности о продолжении переговоров Москвы и Киева пока нет, однако Россия по-прежнему открыта к диалогу с властями Украины. Два человека пострадали в Белгородском Шебекине из-за удара беспилотника по машине. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Двоих мужчин с осколочными ранениями доставили в шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу, рассказали в ведомстве. Автомобиль в результате удара дрона получил повреждения. Дональд Трамп разрешил силовикам США совершать кибератаки на зарубежных преступников. Президент Соединенных Штатов расширил полномочия американских правоохранительных органов. Национальный координационный центр должен будет разрабатывать программу проведения конкретных киберопераций. В ходе таких атак планируется подрывать деятельность иностранных преступных организаций. Американские власти также рассчитывают на сотрудничество с частным сектором. Компаниям предлагают добровольно передавать властям данные о киберугрозах и участвовать в разработке способов противодействия. Почти половина родителей регулярно дают детям деньги летом на карманы расходы. Еще 29% помогают подросткам финансово только по их просьбе. Почти четверть взрослых обычно выделяют деньги на конкретные покупки или развлечения. Чаще всего дают от 500 до 1000 рублей в день. В этом признались 40% родителей, которые приняли участие в опросе компании «Альфа-деньги». Результаты исследований есть в распоряжении агентства ТАСС. Каждый четвертый устанавливает лимит в 500 рублей в сутки. 18% детей ежедневно получают от родителей в среднем 1-2 тысячи рублей. Еще столько же, более 2 тысяч. 81% детей покупают мороженое, напитки и сладости. Каждый второй тратит деньги на кино, аттракционы и другие активности. Треть подростков ходит в кафе и заведения фастфуда. При этом больше половины детей откладывают часть денег. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Возможно, кратковременные дожди. Днем 15-17 тепла. Ветер северный, северо-западный. 6-11 метров в секунду. С порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
5: Говорит Москва. Реклама.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
12: 94.8 FM.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех. И даже для министра.
15: Это отдел жизни привидений. Так, вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
1: Четверг, 13 августа. За окном плюс 14. Уже только 16 было. Чего 14-то? Понижается, что...
2: У меня должен... 15 теперь показывает.
1: 15? Да вообще у нас это разногласие какое-то в термометрах. Так, друзья, мы в ближайшие обсуждаем темы различные. Как я уже говорил, в 12.05 диетолог у нас народный, а в 13.05 программа «Профессия». Угу. Кстати, знаете ли вы, что...
0: Какая у меня сегодня майка? Вот какая? Я сижу в черном покажи. Свитере, и вы не да. знаете. Так, друзья, смотрите, у нас есть видеотрансляция. Так смешно за вами.
1: Ты сейчас такое ощущение, что ты там что-то страшное покажешь.
0: Сейчас я вам все покажу. У нас есть видеотрансляция. Нужно же поднимать охват, правильно? YouTube-канал, ВКонтакте и Рутуб. Я сейчас сниму очки, покажу, какая у меня майка.
1: Да можешь не снимать. Ты пугаешь, мать.
2: Страшно.
0: А первый, кто напишет, что мне написано на майке, из наших слушателей, естественно, получит книгу с нашим автографом.
1: А можно мы тоже примем участие?
0: Нет.
1: Да.
0: Так, внимание.
1: Подавай.
0: Все, вы готовы? Так, все включили видеотрансляцию?
1: Да.
0: Так.
1: Очки сняты. Ну, не тяни, время идет.
2: Очки сняты. И свитер поднялся.
1: А, что написано? Подожди, да ты закрыла. Классно, классно.
2: Да, ждем сообщений.
1: Главное, видно? Да, очень мелко, но нормально. Видно, видно.
0: Можно прочитать,
1: да? Да, прочитайте, за вам задача. И книга с автографом, если хотите, а можно и без, вот, будет у вас.
0: Без.
1: Ну, без автографа, хотим. Без автографа.
2: Зависит от того, кто выиграет, да?
0: Да, да, да.
1: Так, с чего вам ляпнули, что 20 лет? Давным-давно 15, а сейчас иногда даже и того меньше. Дело в том, что все кладбища, которые работают и принимают, принимают участие в работе на территории Москвы, и области 20 лет. В других регионах, может быть, 15. Так что давайте здесь не обзывайте нас милейшие знайки. Мы знайки и милейшие, но не надо. Татьяна П. уже написала. Татьяна, ну телефон пришлите.
0: Если хотите книгу.
1: Первых три, кто выиграет, если вы хотите книгу.
2: У вас хватит книг?
1: Хватит. Вот чего у нас книг о грязи? Извините.
0: Максим.
1: Я шучу. Книг много. Маринка библиотеку
2: разочистим. Четвертый нам пишет, что Марина надпись «Шпинат». Хороший вариант, но неправильный.
1: Татьяну запишите кто-нибудь. Так, смотрите, гражданам с зарплатой в 100 тысяч рублей нужно работать 41 год, чтобы купить квартиру.
0: При доходе в 50 тысяч рублей срок увеличивается до 84 лет, посчитали эксперты. С окладом в 150 тысяч хватит 27 лет.
1: Ну,
2: это просто, чтобы чистыми накопить на квартиру?
0: К концу жизни,
2: не тратя на еду, не тратя ни на что, без всяких ипотек, мам, папы, кредитов, просто вот работать.
1: Не еда, да, да, вот просто работать и откладывать до копеечки.
2: Ну, нормально. Все, нормально.
1: Марин, все. Каждый месяц 100 тысяч рублей, 41 год. К 80 ты как раз и покупишь ее. Это что? Это ипотека, да? Нет, подожди, заработка. А,
2: нет,
1: это уже
2: вот
1: купить.
2: Не ипотека, это просто вот именно накопить чистыми деньгами на квартиру. Без ипотек
1: да.
2: и всего прочего.
1: Большая буква «Т» пишет. Я очень хочу книгу, но пропустила, что надо сделать. Если у вас есть трансляция в Ютубе, отмотайте минуты на 5 назад, где Марина...
2: И там правила вам будут объяснены.
0: Я быстренько придумала конкурс.
1: Задирает кофточку и показывает, что у нее написано на маечке. Надо прочитать было быстренько, что написано, и написать.
0: А вы так испугались, да? Вы, наверное, ждали, что я сейчас сниму.
1: Ну, конечно.
0: А сниму свитера, там нет майки, например.
1: Представляешь?
2: У нас 16+.
0: Да.
1: Представляешь, без работы-то остаться не хочется. Так, в России будут проверять ИИ-модели на духовность и нравственность, угу. пишут ведомости, пишут.
2: Российские IT-компании с одобрением Минцифры смогут передавать модели искусственного интеллекта на независимую проверку соответствия закону и традиционным духовно-нравственным ценностям, рассказали СМИ-источники.
0: Принятый 26 июля закон вводит два специальных статуса для больших фундаментальных моделей. Статус суверенной и статус национальной модели. Для получения любого из них модель должна подтвердить соответствие российскому законодательству и ценностям.
1: А как это будут проверять? Будут задавать вопросы?
2: Наверное,
0: какие?
2: Да.
1: Зачем
2: какие-то.
1: Нужна модель?
2: Составят опросник какой-нибудь и будут отправлять в эти
1: зачем? Чат-боты. Нужна молитва, да, там, или, я не знаю, я просто не понимаю, как это будет проверяться.
0: Ну, чтобы был определенный ответ, нет, на эти фразы сказать?
1: Нет, ну, конечно, ну, как
2: вообще,
1: вот... Да.
2: По идее, можно...
1: Традиционность, что?
2: У искусственного интеллекта можно просто спросить, ты соответствуешь традиционным ценностям России?
1: Или что-то...
2: Он тебе скажет, нет, и все, забанен.
1: Забанен, да. Все. Или, например, что такое традиционные ценности в нашей стране, да? И она должна перечислить модель.
2: Стало.
1: Что это такое? Открой какой-нибудь ИИ.
2: Открывай.
1: Давай, проверим, что может быть. Ну, я понимаю, как это нравственность проверить. Это более или менее, да, плохо, что хорошо. Эти вопросы можно задать. Но как проверить именно духовность, я не знаю, там, не обида чувств верующих, это вот достаточно сложно. Видишь, еще написано, что российские IT-компании с одобрением Минцифры смогут передавать модели ИИ на независимую проверку. Это будет, значит, проверка Минцифры проводиться или каких-то ведомств. Может быть, туда привлекут даже РПЦ.
2: Если совсем коротко, в официальной российской трактовке традиционные ценности — это сочетание общечеловеческих нравственных принципов, жизнь, достоинство, милосердие, справедливость, семья, с ценностями российской гражданской идентичности, патриотизм, служение Отечеству, историческая память, преемственность поколений, единство народов России, ответил мне ChatGPT.
1: ChatGPT?
2: Да.
1: Ну, вполне,
2: давай,
1: в принципе.
2: Давай спрошу, у него соответствует ли он традиционным российским
1: ценностям. Давай. Господа, вот кто отвечает на вопрос, что написано о майке у Марины было, будьте добры, телефон присылайте сразу. Как вот вы пишете, Сергей, это если вы хотите получить подарок. А вот если нет, то, конечно, можете не присылать. Вот. А кто-нибудь задумался, сколько нынче стоит место на кладбище,
0: так, ну,
1: пишет Александр
0: Якомаскин.
1: Да почему? Мы задумались, мы знаем. Например, то, смотря где, опять же, страна наша огромная. Москва, Петербург, Калининград, Владивосток, Новосибирск, везде разные цены. Ну, 500? Какой тебе Ваганьковский 500? Во-первых, там не хоронят уже давно никого.
2: Ответ интересный. Вот. Ответ интересный.
1: Это, видно, кто-то родные
2: был. Если ты имеешь в виду, можно ли считать меня соответствующим официально определенным традиционным ценностям РФ, то ответ частично да, но не в человеческом смысле слова соответствую. Я не человек, у меня нет собственной системы ценностей, веры, гражданства, патриотизма или личных убеждений. Я не могу искренне разделять или не разделять ценности. Но если сравнивать принципы моей работы с перечнем указа номер 809, совпадений довольно много. И дальше он перечисляет, но в конце добавляет очень интересную фразу. Но есть важная граница. Я не являюсь субъектом государственной политики Российской Федерации, не обязан идеологически придерживаться российской государственной позиции.
1: А это у кого-то спросил?
2: ChatGPT. Это ChatGPT. Это не гугловская.
1: А чья это?
2: Есть компания, называется OpenAI.
1: Но это не наши, короче.
2: Не наши, да,
1: ну, понятно, они поэтому и говорят, что типа они на территории России, поэтому не обязаны. Ну, а нашу, например, Яндекс спросить, что ответит, это будет, может быть, совершенно другое.
0: Так, программа у нас закончится. Может быть, еще что-то обсудим?
1: Да, смотри, пассажир решил прогуляться в метро с голым торсом.
0: Это ужасно,
1: ну, и за
0: да.
1: это получил 10 суток ареста. Ну, я надеюсь, он сегодня гулял вот в эту погоду.
0: Освежался, да?
1: Да, да, ему жарковато стало. На Большой Кольцевой мужчина снял футболку и на замечание других пассажиров начал ругаться неприличными словами. В итоге его задержали. Суд отправил его под арест на 10 суток за мелкое хулиганство. Конечно, мы вот буквально на прошлой неделе Мария с Мариной это обсуждали.
0: С Марией ты как будто чуть не сказал.
1: С Мариной. Нет, ну, нет, нет.
2: С Ларисой.
1: С Ларисой, да. С Лорочкой. С Ларочкой. Мы обсуждали это, что хождение по центру города в общественном месте, а метро — это общественное место, нахождение без одежды, топлива, считается мелким хулиганством. За это или штраф, или конкретно могут вас, правда, осудить и посадить под арест. Так что ничего особенного в этом нету.
0: Это даже хуже, чем съесть чеснок или головку лука и поехать в общественный
1: транспорт. И да, за это правда.
0: Это даже хуже, чем не ходить в душ два дня.
2: И то
0: да, я вот вчера это чувствовала, Гера, сегодня. От проезжающих мимо пассажиров.
2: В адрес кого-то из нас камень?
0: Нет, нет, нет, я в метро, когда ехала, просто этот аромат.
1: Слушай, за тобой следят, Марин.
0: Да?
1: Марина, в одном из своих постов в телеграм-канале «Шпинат Бар» уже говорила эту фразу, но только про воду, пишет Александр.
0: А, ну да, я рассказывала, что я пьющая, что я очень пьющая и пью много воды. Я про это
1: вот устала. Ты открыла все. Все, конкурс закончился, Марина уже раскрылась. Итак, я записал и понял, что хотят, значит, Александр, да?
0: Ну, записал телефон в театр. Татьяна и Сергей. Александр хочет в театр, поэтому Александр, ему книжку дарить не будем.
1: Александр, в театр подарим билет завтра вам. Хорошо, завтра как раз программа выйдет, завтра и попробуем. А фраза была, кто не пьющая, да?
0: Как ой, это нет, не пьющая?
2: Как это не
1: пьющая? А, как это не пьющая? И там
0: Людмила Прокофьевна.
1: Людмила Прокофьевна со скошенными, да, очками и графином воды. Так, еще у нас Татьяна получает книгу, Сергей и Сергей Александрович. Нет, Сергей Александрович еще вот здесь, вот видишь, тоже захотел. Правильно ответил. Я записал все телефоны,
0: все нормально. На Шпинат-бар тоже подписываемся, да, не задерживаемся. Проходим без очереди.
1: Да, я только спросить. НАСА признала Крым российским.
2: Но есть нюанс.
1: Да.
2: Во время трансляции солнечного затмения организация показала карту, на которой Крым был изображен частью Российской Федерации. Полуостров отделен от Украины линией, которой отмечены государственные границы.
0: При этом ДНР и ННЛ Запорожской и Херсонской области на карте обозначены так, как если бы они были частью Украины.
1: Вот это вот как вы думаете, это что? Это какая-то ошибка компьютера, ошибка того же ИИ? Или это провокация специальная какая-то? Почему вот вдруг ни с того ни с сего Крым?
2: Провокация слабовата. Если бы это была умышленная провокация, Крым бы не
1: ну, американцам плевать вообще. Крым там, как он обозначен, наш, не наш, вот ей-богу. Сколько я читаю, смотрю телеграм-каналов, им, ну, вот все равно, что там происходит у нас с Украиной. Большинство людей, ну, на это реагируют, но очень вяло. Вот, вяло, индифферентно, вообще не интересуются. А кроме своих личных внутренних дел, им ничего не интересно.
2: Это правда, да. Они очень вяло следят за повесткой за пределами собственной страны.
1: Им в том-то и дело, да. А то, что ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область не отделены, ну, наверное, еще и НАСА не успела сообразить.
2: Ничего, работаем.
1: Скоро пойдет.
2: Работаем, да.
1: Продолжая всякие эти интернет-штучки, всякие такие новые технологии из области IT, VPN и другие программы на смартфоне в будущем могут стать причиной отказа банков в проведении перевода.
0: Новые меры по борьбе с мошенниками планируют ввести уже в следующем году. Если финансовая организация обнаружит на устройстве вредоносное ПО или даже неофициальную прошивку, конкретную операцию могут отклонить.
2: Важно понимать, что программы, подобные VPN и некоторые другие, представляют определенную угрозу. Они снижают безопасность. Угроза также есть, если пользователь неопытный, рассказал каналу «Москва-24» эксперт Максим Чирков.
0: При этом единого списка подозрительных программ пока нет. Каждая кредитная организация использует собственные алгоритмы защиты. Так, ну а если просто выключаем VPN?
2: И да, входим... я боюсь, что тут он речь идет об обнаружении программы просто на телефоне.
1: Ну в смысле, а если она выключена?
2: Ну она установлена.
1: Ну так может у меня там установлено 500 программ разных?
2: Да.
1: И что, и все будет он отклонять из-за всех?
2: Когда ты это нравится, открываешь это не нравится. В первый раз приложение, почти любое, оно тебе присылает такое пуш-уведомление, на котором пишет «разрешить этому приложению отслеживать данные на вашем телефоне».
1: Нет. Я там всегда есть вариант нет.
2: «разрешить», а на айфоне нет варианта «нет». Там есть вариант «попросить не отслеживать».
1: Нет, там есть еще вариант «позже».
2: Попросить не отслеживать. Не запретить отслеживать, а попросить не отслеживать. И, ну, в целом, банковские приложения более чем способны увидеть, что у вас на телефоне есть такая программа.
1: Банковское приложение, не знаю, какую-нибудь игру, там какие-то, как это называется, в карты, в пасьянс, примет за какое-то азартное что-то, и все тоже может не дать. Ну, какая-то глупость, недоработанная система. Программа, мне
2: придется
1: кажется.
2: Придется идти до банкомата, чтобы деньги переводить.
1: Недоработано.
2: Да.
1: Недоработано.
2: Я думаю, она пока что действительно недоработана, работает.
1: На мой взгляд, надо как-то доработать, потому что это все...
2: Пока же нет этой системы.
1: Начнется вот эта вот дурацкая беготня, все опять начнут нервничать из-за того, что у кого-то
0: мало
1: открылось.
0: Надо еще
1: вот
0: больше,
1: именно,
0: да,
1: вот-вот. Открылось, не открылось и так далее. Сейчас у многих, например, пишут... Сначала в Телеграм кто-то пишет. Для этого я просто наблюдал картину. Девушка открыла VPN, включила. Написала что-то в Телеграм. Потом бац, ей что-то пришло в Макс. Она побежала в Макс, чтобы написать в Максе. Она открыла, выключила VPN, написала в Максе. Потом побежала в приложение... включила VPN, побежала в приложение банка. Банк пишет, у вас VPN. Она побежала, выключила VPN, побежала в банк. Видно, кто-то попросил денег, что ли, перевести. И вот она на протяжении трех остановок...
2: Будни каждого из
1: Остановок вот это вот все вот пересылала, что-то там делала и делала. Ладно, переходим дальше, идем.

0: Так, смотрите, что я хотел рассказать. Оказывается, сегодня телефон 112 появился 12 августа 2013 года. Телефон помощи спасения на второй странице.
1: Да.
2: Вчера день рождения был у телефона.
1: Ты к этому, к чему?
0: А, не сегодня, вчера, да, я к этому, а да. Это вчера было 13
1: лет. Иногда просить
0: лет.
1: О помощи да. напрямую невозможно, одно слово может выдать человека и сделать ситуацию еще опаснее, но даже тогда оператор 112 может понять, что что-то не так.
0: Если нельзя произнести «помогите», там, не знаю, «меня украли» или «меня бьют» или что-то еще, специалисты советуют начать обычный разговор, например, спросить «привет, почему ты так давно не звонил?».
1: Дальше оператор с помощью вопросов постарается выяснить, что произошло и куда направить помощь.
0: И именно 12 августа, как я уже сказал, 13 года на всей территории нашей страны был введен единый номер вызова экстренных служб 112. На мой взгляд, я обращался в эту службу, но на моей памяти раза 3-4. Первый раз, когда мы нашли зимой на крыльце аптеки замерзающего человека, вот, и нам сказали, посмотрите, он жив, мы посмотрели, он жив, и когда мне в скорой сказали, он согласие дает на его транспортировку, угу. там, чтобы его куда-то отвезли, я говорю, он без сознания, как его... Ну, пока он вам не даст согласия, мы приехать не можем. Но я уже не помню нюансов, но что-то такое было. На третий раз, когда я позвонил, мне уже приветствовали, здравствуйте, Максим Геннадьевич. Меня так напрягло, думаю,
2: уже в
0: вау.
2: Базе.
0: Боже мой, уже, да, меня взяли на какой-то крючочек. А, друзья, скажите, у нас самый крутой 112, потому что даже позвонив на 911, попадаешь на 112. Это правда.
2: Да.
0: Набирая у нас на мобильном 911 тебя
2: да.
0: перебрасывает на 112. Это наша
2: Есть
0: вот эта
2: очень,
0: история.
2: Есть такая довольно страшная история, но она скорее про 911, чем про 112.
0: Что случилось? У нас 3 минуты есть,
2: давай. Из-за океана там работала вот в экстренных службах женщина, которая как раз работала на телефоне оператором вот этой вот службы помощи 911. И она за там пару лет, она, по-моему, работала на этом телефоне, и за эти пару лет она отказала в помощи более чем 1500 людей, которые звонили 911, потому что у нее не было настроения с ними разговаривать.
1: Ужас.
0: Кошмар какой.
2: Но люди погибали.
0: Это психически неуравновешенный человек, да, это ужасно, когда от таких людей зависит твоя жизнь, твое здоровье, и вообще помощь приедет или не приедет.
1: Это же какая должна быть, не знаю, психика
0: негатив.
1: У человека, не про эту женщину, а вообще, чтобы, например, когда тебе звонит человек и не может говорить, уметь своими вопросами, понятно, что есть определенные, да, какие-то алгоритм, схемы, работы,
0: да.
1: алгоритмы и так далее. Какие вопросы нужно задать, чтобы выяснить, куда, что, даже если человек не может говорить, это очень напряженная
0: Понять,
1: работа.
0: Что он
1: и
0: в
1: поэтому,
0: беде.
1: Когда на такую позицию приходят люди, Гер, про которые ты рассказываешь, неэмпатичные, да, которые вообще не
0: Но
1: понимают, зачем они там.
0: Это преступник.
1: Это преступление.
0: Конечно.
1: Правда.
2: Да, она села.
0: Все понятно. Ладно, хорошо, друзья. Хороший сегодня день. И про ночь в поликлиниках поговорили. Как забронировать себе место на кладбище. Богато.
1: В общем,
0: богато.
1: Да.
2: Разнообразно.
0: Да, и холодный день.
1: Вы знаете,
0: день,
1: что делать, чем заняться.
0: Да, кстати, да. Матвей Сафонов, двукратный теперь обладатель суперкубка УЕФА. Ну, не он сам, а ПСЖ. Париж Сен-Жермен. В российской вратарь обыграл Астон Виллу 2-1.
2: Да, ура.
0: Да, у нас сегодня четверг. Стало быть, новинки кино, киноафиша. Далее новости, а затем народный диетолог.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла милый ромком о череде утомительных свиданий, изобретательный японский хоррор о проклятом доме и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. 2026, на удивление, неплохой год для ромкомов. Еще один фильм, который разобьет зрительские сердца или, напротив, ненадолго вновь заставит поверить в любовь, «40 свиданий и 40 ночей» Энди Дилейни. Как и полагается достойному представителю жанра, в фильме нелепая сюжетная завязка. Отчаявшаяся найти себе партнера Леа соглашается на пари от бабули. Нужно за 40 дней сходить на 40 свиданий. Если марафон окажется неудачным, внучки оплатят жилье на год вперед и помогут закрыть долг за обучение в университете. Фильм «Звезд с неба не хватает», но зрители хвалят экранную химию между Бейли Мэдисон и Джоэлом Кортни, ироничный тон и временами остроумную сатиру на безумный мир современного дейтинга. 18+. Медиум-странница Айри относится к упокоению душ как к обычной работе, но однажды все меняется. Во время очередного вызова девушка приезжает в провинциальную гостиницу и сталкивается с необычайно агрессивным духом. В попытках разгадать историю дома Айри узнает, что основная опасность исходит не от потусторонних сил, а от живых людей. «Демонолог» — японский хоррор, снятый американцем Дэйвом Бойлом. Благодаря смеси культур получилось любопытно оживить жанр и придать ему западной динамики. В первую очередь смелым твистом-перевертышем, который резко превращает кино об экзорцизме в психологический триллер о выживании. 18+. Если вас пугают жуткие фильмы о встрече с неизвестным, можно обратить внимание на популярный в последние годы поджанр боди-хоррора. За страшным названием «Ешь, молись, худей» скрывается новый фильм Натали Эрики Джеймс о телесности и жертвах, на которые идут женщины ради красоты. Студентка медфака Нана на фоне борьбы с расстройством пищевого поведения подсаживается на жуткий тренд для худеющих – человеческий прах в таблетках. Разумеется, фильм уже успели похвалить за остроумную сатиру на культуру завышенных бьюти-стандартов, самоотверженную игру Мидори Фрэнсис и неординарную завязку. Отдельных комплиментов заслужила Эрика Джеймс, которая после голливудской подработки «Квартира 7А» вернулась к авторскому кино и вновь находчиво исследовала психологические травмы, разрушение человеческого тела и, конечно, проникновение в него потусторонних сущностей. 18+. После нескольких привычных для себя триллеров о том, как насилие просачивается в повседневную жизнь современников, японский классик Киёси Куросава обратился к прошлому, а заодно сменил жанр. «Самурай и пленник» — исторический детектив о замкнутом пространстве замка XVI века. Самурай Араки просит пленника, великолепного стратега Куроду, помочь раскрыть загадочное убийство и выбраться из осады. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Во время смотра пресса тепло приняла фильм, но к прокату похвала резко сменилась восторгами. Зрители высоко оценили смесь интеллектуального детектива и исторической драмы, напряженную атмосферу паранойи и, конечно, психологические дуэли центральных героев. 18+. Киноафиша онлайн.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Турции объяснили поставки оружия ВСУ на фоне предложения о прекращении огня. Договоренность Анкары и Киева не связана с инициативой о завершении военных действий в Черном море, так как это решение было принято ранее. Поставки по недавней сделке по продаже оружия, как ожидается, начнутся в этом месяце. Поэтому, скорее всего, оно было согласовано и подготовлено еще раньше, заявил в беседе с изданием Лента.ру турецкий политолог Хасан Селим Озертем. При этом он усомнился, что это оружие может стать средством давления на Украину. По его словам, у властей страны нет политической воли, чтобы идти на компромиссы. Киев не согласится на прекращение ударов беспилотников в акватории Черного моря, уверен политолог. Напомню, 4 августа МИД Турции вызвал Россию и Украину принять меры по обеспечению безопасности судоходства в регионе. Заявление было сделано после очередного инцидента с БПЛА в Черном море. 3 августа примерно в 50 километрах от Новороссийска украинские военные атаковали турецкий сухогруз. В результате пострадали 3 человека. Украина передала США новое предложение по мирному плану. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. В интервью американскому телеканалу CNN он не стал раскрывать содержание инициатив. По его словам, Киеву необходимо более активное участие Вашингтона в мирном процессе. Украинский лидер поблагодарил команду президента США Дональда Трампа за намерение продолжить переговоры. Зеленский также отверг возможность отказа Киева от подконтрольной ему части Донбасса. Он назвал гарантии безопасности одним из ключевых вопросов для Украины. На сайте госуслуги появится возможность поиска мест на кладбищах. Цифровые сервисы по покупке таких участков станут доступны более чем в 20 регионах к 1 декабря. На создание проекта Минцифра планирует выделить почти 300 миллионов рублей. Средства в том числе пойдут на загрузку данных о 14 тысячах кладбищ. Как пишет Коммерсант, система может повысить прозрачность похоронного бизнеса. При этом издание отмечает, что техническая сложность в реализации может заключаться в недостаточных или разрозненных цифровых данных. Как рассказали в Минцифры, сервис управления захоронениями уже реализован в 6 регионах России. Еще в 15 ведется активная работа по его внедрению. Фитнес-тренер Алексей Трифилов дошел из Москвы до Санкт-Петербурга за 15 дней. С 29 июля по 12 августа он преодолел 780 километров пешком от Красной до Дворцовой площади. Спортсмен проходил в день примерно по 50 километров, несмотря на жару, дожди и усталость. На въезде в город его встречали друзья с плакатом, но останавливаться он не стал и решил дойти до главной площади Петербурга. Алексей Трифилов признался журналистам, что путешествие из Москвы стало самым сложным в жизни. И ментально, и эмоционально, и физически. В своем телеграм-канале он поблагодарил всех подписчиков за поздравления и написал, что ему очень приятна их поддержка. Курс валют на четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 28 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 83 рубля ровно. Курс евро сегодня 95 рублей 78 копеек. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. В течение дня кратковременные дожди. Максимальная температура составит 15-17 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
4: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали» программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Марина.
3: Будем сегодня говорить о такой интересной теме, связанной, естественно, с едой. Вопрос. Я просто люблю поесть или у меня проблемы с едой? Будем разбираться, где проходит та тонкая грань. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАК, смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, в Рутуб-канале и ВКонтакте. Кать, вот здоровое отношение с едой. Что вообще такое здоровое отношение с едой?
8: Ну, здоровое отношение с едой, такая классическая, уже заученная мной фраза, это когда вы ешьте по голоду, останавливайтесь по сытости.
3: Казалось бы, все просто.
8: Да, ну и второй момент, когда мы выбираем продукты, исходя из потребностей нашего тела, да, то есть от чего бы мне хотелось. Вот это ключевое. И что еще у нас будет, да, таким критерием здоровых отношений с едой, если наш вес находится в коридоре здоровья. Притом тоже мы не демонизируем индекс массы тела, да, но коридор здоровья – это от 18 до 25.
3: Да.
8: Но это такой относительный показатель. Но в целом чаще всего мы видим, что если у нас все в целом ровно с едой, есть нюансы, конечно, то человек где-то остается вот в этом коридоре здоровья. От 18 до 25 индекс массы тела. Вот, едим по голоду, останавливаемся по сытости, выбираем, исходя из своих предпочтений, настроений и так далее. И когда наш вес и наши показатели здоровья, ну, в общем-то, да, в пределах нормы, в силу нашего возраста.
3: Угу. Казалось бы, все просто, но да. Не все так просто.
8: Да.
3: А где вот эта вот граница между любовью вкусно поесть и когда вот уже начинается проблема, когда такая излишняя гиперфиксация уже на теме еды появляется?
8: Тут тоже у нас несколько моментов, что в целом, я думаю, если мы спросим, то человека, а кто не любит вкусно поесть?
3: Вот вы знаете, Кать, вот есть все-таки люди, которые как-то вот спокойно относятся к еде. Ну, поели и поели. У них нет такой вот истории с тем, что они думают, а на ужин я хочу вот это, на завтрак я хочу, вот я планирую там на завтрак съесть вот это. Вот у них есть какая-то еда, они ее поели, и больше про это вообще
8: тут,
3: не думают.
8: Ну, тут, кстати, если так, да, углубиться, да, раз я в экспертной позиции, можем углубиться, да,
3: да,
8: сегодня.
3: Копнем.
8: То в целом одна часть есть, это про то, что вообще-то это в норме, да, то есть вот это, когда я начинаю обдумывать еду, что я поем в обед, что я поем на ужин и так далее, тут уже такое как будто тревожное звоночки. А, часть есть того, вот этой большей расположенности к еде, вот этому гедонизму, да, или меньшей такой активации, что ли, да, вот этого аппетита на еду, это еще часть генетического фактора. То есть, действительно, это обусловлено физиологией. То есть, кто-то вот больше любит есть, а кто-то меньше. Это связано с определенными генами и вот эта откликаемость на удовольствие. Вот. То есть, есть такая специфика, действительно. Вот. Но, значит, сейчас, что у нас, да, ну, вот эта вот часть «любовь вкусно поесть». То есть в целом все равно мы как бы вкусно поесть неплохо всегда, да, чтобы
3: конечно,
8: это было приятно.
3: Конечно.
8: Но дальше, если мы с вами не находимся в работе общественного питания, мы не шеф-повар, да, мы как-то вот, в общем, не в этой теме, то в целом вокруг вот этой еды у нас должно быть меньше, да, вот меньше, ну, меньше внимания у нас должно быть у обычного обывателя. И проблема начинается тогда, когда... Тоже такая заезженная уже фраза. Это когда единственным удовольствием, ключевым удовольствием в моей жизни остается только еда. И вот тут начинаются проблемы. Да, когда действительно я про нее думаю, когда мой основной источник, а как мне порадовать себя, пойду поем что-то вкусненькое, а как мы проведем время, мы приготовим что-то вкусненькое. И когда наш репертуар очень бедный. И тогда даже, может быть, мы не начинали, не стартовали с РПП, но потихоньку из-за нашей бедной и скудной жизни и единственного удовольствия в еде мы можем скатиться в нарушение питания или расстройство пищевого поведения, если есть еще такой предиктор у нас, да, как бы генетический фактор.
3: А еще это, мне кажется, может быть, признаком развития или уже диагностированного ОКР, да, когда нам нужно все контролировать, хочется контролировать что-то в жизни, не все, а вот что-то хочется контролировать, мы не можем какие-то моменты контролировать, и вот мы начинаем контролировать то, что мы едим. Как раз.
8: Да, но тут тоже, тогда здесь уже тоже будет уходить ОКР, оно все-таки будет не вокруг вкуса. Да, оно будет вокруг ритуала, угу. вокруг каких-то определенных групп продуктов, но там, скажем, вкус, он будет такой на заднем плане, вот это вкусненько.
3: Главное. ОКР,
8: да, вот эта навязчивость да. будет ритуальная, но она будет не со вкусом, а вот с этой ригидностью, повторяемостью, предсказуемостью.
3: Понятно. А, ну вот а как вообще понять, что вот мои мысли, они вот про еду, они достаточны и уместны в конкретной ситуации, когда, например, я все-таки думаю, так, на ужин хочу съесть вот это, куплю вот это, приготовлю. И когда уже какая-то такая вот грань, которая переходит
8: норму,
3: да, между планированием и когда уже это не окей.
8: Ну вот как раз, да, если планирование, как мы, например, с вами не знаю, разрабатываем маршрут, например, я куда-то еду, я могу подумать, сколько мне времени uh-huh. нужно доехать, скольки мне нужно быть, да, ну и каким транспортом я буду добираться. Если мы в какую-нибудь, не знаю, длинную дорогу едем непредсказуемо, мы можем еще подумать, например, где мне сходить в туалет, мы можем сходить в туалет заранее, да. потом еще что-то. Да, это вот такое ненавязчивое, когда у нас нет какого-то опыта. Вот, и также про еду, да, что я позавтракала и понимаю, что мне нужно будет пообедать. И вот это тоже сформированная привычка заботиться о себе, потому что часто же бывает тоже, когда человек вообще не думает про еду, это тоже нехорошо.
3: Забывает.
8: Другая крайность, да.
3: да?
8: А потом это тоже, ну, как, приводит к каким-то проблемам, разным проблемам, да, и физическим, и дальше, может быть, еще к нарушениям питания. Поэтому я приблизительно, если у меня сформирована привычка, должна быть, а так, а где я пообедаю? Есть какое-то кафе рядом, да, или я возьму с собой, если там ничего нет. То есть это такое планирование, да, с ощущением, что часа через 4 мне точно надо будет поесть, учитывание себя, и также с ужином. И плюс-минус я буду думать про то, что, ну, как бы, гипотетически у меня тоже такой фиксации, что я там

0: нарушения, про какие-то уже сложности, то вот это действительно навязчивое планирование. Это высокий уровень тревоги. О, боже, я поеду, а вдруг там еды не будет? А там не будет такой еды, которая мне нужна?
1: Да.
0: И вот это все начинается. Я уже, не знаю, с вечера готовлю банки, склянки и так далее. Потом я приехала, поел. И вот это все, как бы, то, что называется таким шумом в голове, да, вот когда мы говорим про нарушение питания или расстройство пищевого поведения, это такой все время фоновый шум и вот эти мысли про еду. Я поел, а нормально ли я поел, а не переел ли, а не буду ли я толстым. Значит, потом чуть переварилась, отпустила, а что я буду... И ты вот из мыслей, как ты переварил еду, перетекаешь, а что я буду есть дальше. И практически нон-стоп этот поток не прекращается. Вот это проблема.
2: А это уже какое-то расстройство? Можно говорить о каком-то дебюте какого-то заболевания?
0: Мы можем говорить о нарушении питания, потому что такое имеют длительные диетчики, да, вот, например, мы не будем диагностировать расстройство пищевого поведения, но это длительный диетический опыт. Тогда мы говорим, значит, это нарушение питания. Если быть более таким дотошным, то в классификации болезни это будет не специфическое расстройство пищевого поведения. То есть у нас есть определенные симптомы, но они не ярко выражены. Вот. То есть это, конечно, уже проблема. То есть в целом, да.
2: Ну, а если человек, не знаю, вот он заботится о своем питании, он, например, нутрициолог, либо, ну, как-то связан с темой питания, и он понимает, что есть определенный список продуктов должен, который всегда быть в холодильнике, чтобы из этого можно было что-то приготовить. Или он, да, он куда-то едет, например, в какое-то путешествие, там, в поезде, или летит на самолете, понимает, что нормальной там какой-то еды, ну, такой вот, не каких-то перекусов, а просто еды там не будет, и он с собой какую-то еду берет. Это... еще на каком уровне находится?
0: Ну, вот тут тоже, на самом деле, все выдаёт, как бы мы можем понимать в выраженности, да, потому что тоже, вот мы, я там еще, да, пункт назад, то есть когда мы говорим, ладно, бог с ним уже туда, прошли, то есть что здесь происходит? Что, конечно, когда мы едем, понятно, что сейчас аэропорты оснащены разными кафе и разной едой.
2: Да.
0: И даже на заправках сейчас можно найти нормальную еду. То есть вот нет проблем. Столовых много, да, по всем там длинным направлениям. Но в целом, когда мы говорим про вот эту сверхозабоченность здоровья, то тогда вот есть тоже такая поговорка, что, ну, не поговорка, а такая присказка, что вот орторексия, как это называется, орторексия, да, сверхозабоченность здоровым питанием, здоровой едой, что орторексия скорее умрет от голода, чем съест какой-нибудь батончик, шоколадку или так далее. Это одна часть. И ключевая здесь тревога не нанести вред своему здоровью. Когда мы говорим про РПП, это вот туда шаг назад, то еще вот когда у нас много навязчивых мыслей про еду, то есть одно из ключевое, то есть эти, есть еще вот этот страх набора веса и желание худеть. Это такой основной критерий, который есть, ну, симптом, который есть при всех расстройствах пищевого поведения. У орторексика что происходит? У него может не быть, да, такой навязчивой истории про страх набора веса и желание похудеть, но вот это тоже начинается такой патологический страх, да, вреда здоровью. И тут тоже мы можем, ну, если глубже копнуть, и сейчас я еще дальше, да, отвечу на этот вопрос, что за этим, может быть, например, у меня были в практике люди, которые перенесли какое-то тяжелое заболевание. Да, какую-то операцию. То есть они столкнулись со страхом смерти из-за своего здоровья. И тогда вот этот страх перерабатывается в сверхконтроль еды чрезмерный. Потому что если это не яд, то надо нас не убивать, да, вопрос дозировки. То есть даже яды, да, во многих каких-то вещах присутствуют просто в минимальных количествах, и нас не убивает. Вот. Или это может быть какое-то расстройство пищевого поведения, часто, например, анорексия, часто, может быть, приступообразное передание или длительный диетический опыт, происходит такое понятие. Я теперь не худею, я теперь забочусь о своем здоровье. Но РПП, да, то у них будет всегда под слойкой лежать, что и похудею заодно, буду здоровенькой и худой. То есть эта ценность остается. А те, кто влетели в орторексию из страха за здоровье, то, в общем-то, ну, потому что была какая-то угроза жизни. То есть здесь всегда будет специфичность такая, да, чрезмерность. Когда мы проверяем факты и смотрим, ну что, тебя убьет картошка фри? Да нет там ничего такого. У тебя убьют чипсы? Нет. И что еще такое, да, вот это навязчивое, специфичное, что же возникает, а как, ну вот если я, например, не ем картошку фри все время, ну что в целом, ну, конечно, там, ну, глобальной пользы нет, это такая еда, ну, такая пустоватая с точки зрения полезности. Есть калории, она может насыщать, но каких-то там польз, наших витаминов, да, глобально наше тело не получает. Так вот, то орторексик – это тот человек, который, у меня была тоже такая клиентка, который, например, могут ехать 2 часа в одну сторону за мясом, не знаю, за курицей и яйцами. потом в другой конец города, да, ехать за молочными продуктами и так далее. И в целом вся жизнь их и подчинена, чтобы обустроить себе вот это здоровое питание, вот эти сверхдобавки, вот это приготовление. И вот это все крутится, вот эта жизнь переполнена рецептами, вот этими всякими блогами, да, каналами теперь и так далее. И все вокруг вот этого здоровья.
2: Да, какая-то тревожность в этом есть.

0: Да, и при этом человек не умирает.
1: Да.
0: Вот, такая чрезмерность. И это всегда заметно. Что является нормой? Конечно, нормально посмотреть этикетку и так, ну, плюс-минус прикинуть, ну, как бы, там, что я ем, да? Конечно, здорово, когда у вас есть возможность, и вы поехали на рынок и купили продуктов, ну, например, да, овощи, фрукты, которые, ну, чаще всего вкуснее, чем даже в самом лучшем магазине, да? Но при этом, если вы не можете до рынка доехать, вы купите...
1: Трагедию из этого не делайте.
0: Да, эти же овощи, да, в каком-то магазине. Точно так же с рыбой, точно так же с мясом. То есть, когда мы на уровне здравого смысла отдаем предпочтение более качественному продукту, но если его нет в доступе, да, мы делаем лучшее из возможного. Вот это будет разница, да? Вот,
1: как бы. Будто бы зацикленность, да? Вот если вот есть такая зацикленность на теме, то это вот уже как бы есть какие-то ред-флаги. А если
0: это тоже
1: нет,
0: как УКР будет, Марина, вот то, что вы говорили.
1: Да. А Елена пишет, ключевое здесь все-таки не сорваться в отпуске, в дороге, на вечеринке, в гостях. Зависимое какое-то поведение. Вот как будто человек себя держит в каких-то тисках, да, потом едет в отпуск на all-inclusive или, не знаю, ну, где-то вот в дороге находится и начинает вот все подряд есть.
0: Да, это тоже как раз вот, то есть срывает тогда, когда я здесь был в тисках, да, в повседневной жизни, потому что если я полноценно питаюсь, у меня нет каких-то ограничений, этого диетического, да, ограничения, то ты в отпуске ничего не меняется. Наоборот, да, потому что у тебя куча впечатлений, еще чего-то нового, и ты скорее... Ну, в общем, ну, как бы...
1: Ну, поел и поел, да, что
0: да.
1: Теперь,
0: ну, даже если ты, например, наберешь килограмм-два, да, например, люди, у которых все равно часто бывает, да, там килограмм-два набрешь, что больше лежу, какая-то еда действительно чуть вкуснее, но это все равно не 5-7 килограмм за отпуск. И еще важный момент здесь тоже, да, это так, мы так себя можем, да, такой самодиагностикой сделать, что человеку, у которого нет нарушения питания и вот этой сверхозадаченности телом, он приехал, ну, да, поднабрал, возвращаемся в обычный режим, и обычно все через месяц обратно вернулись, там, 3-4 недели,
1: да.
0: А человек, который был на диете, готовился к отпуску, и вот это готовился к отпуску, голодал, да, умеренно, сильно тренировался, ничего не ел, приехал, пружину отжало, он, естественно, сорвался, ест больше, и все время сопровождается чувством вины. Потом уже ты думаешь, ну сколько можно виниться в отпуске, я не каждый день. Сгорел сарай, гори и хата.
1: Это классика.
0: Начинают есть еще больше, уходит в это заедание. Ну и потом он имеет больше веса, когда приезжает, и уровень тревоги, чувство стыда и вины еще выше. И вот это недовольство телом, недовольство собой, оно растет. Поэтому, чтобы мы не сорвались, ключевой момент это про то, когда мы, наше питание не должно сильно отличаться, ну вообще, да, зависит, ну там... отпуске мы, в рабочем мы и так далее. Выходной это или...
1: Ну, это к вопросу про диеты, ограничения, исключение каких-то групп продуктов. Вот все туда, мне кажется, да?
0: Да.
1: Ограничение калорийности своего рациона, чтобы потом... Ну, так это не работает. На перспективу это вообще не работает.
0: Да, должна быть выстроена система питания такой, на которой вы можете жить всю жизнь, да? Вот и в отпуске так питаться, и в рабочее время питаться.
1: А если вот, вот вернуться вот к этой истории, когда человек просто забывает поесть, либо он чем-то увлечен, а может быть, он не слышит сигнал своего тела, у него внутри уже там какие-то звуки происходят, да, в желудке, там, в кишечнике, ну, не знаю, где там, ну, какие-то звуки, позывы, что вот уже нужно поесть, а он все равно так, подожди, сейчас я вот, я не хочу есть, я там поем вечером. Получается, что он ест, например, на завтрак что-то и вечером что-то. Это может говорить о каких-то расстройствах уже?
0: Ну, это часть такого... Сейчас как бы это так свернуть, чтобы не слишком долго. То есть мы можем, например, то есть это говорит о том, что что-то происходит вот так, да, потому что чтобы ставить диагноз, у нас должен быть симптомокомплекс, так что тоже не запугивать, да, не демонизировать.
1: Да.
0: Но, конечно, если я, например, поела утром, а дальше игнорирую свои физиологические потребности, то чаще всего мы будем видеть таких людей, что они много чего игнорируют про себя. Они могут игнорировать и свои эмоции, и свои переживания, и свои потребности вообще по жизни, да, например, работу и получаю недостаточно, игнорирую это, терплю, не знаю, мне там мои близкие, да, обо мне, не знаю, там не заботятся, у меня что-то в отношениях происходит, да, я тоже это игнорирую. То есть такая привычка игнорировать свои потребности.
1: Да-да-да.
0: Ставить что-то все время важнее на передний план. И, конечно, ну, бывают такие авральные моменты, да, и у всех было, наверное, да, когда там какая-то запара, но когда это становится образом жизни, это, конечно, уже проблема. И чаще всего когда мы видим вот это игнорирование своих физиологических потребностей, голод, сытость, усталость, да, например, ну вот, вот все эти вещи.
1: База.
0: Да, база, базовые потребности, сон, то чаще всего мы будем видеть и сложности вообще с взаимодействием со своими чувствами, со своими эмоциями, с выражением.
1: Подавление эмоций, да?
0: Да. И поэтому там будут, ну, уже какие-то, да, куда-то вытекать истории. Вот. Чаще всего эти люди, которые игнорируют свою еду в течение дня, они чаще всего едят уже не чуть-чуть вечером, а они переедают.
1: И говорят, что почему я поправляюсь, я так мало ем. Да. Я вообще почти не ем, два раза в день ем.
0: Конечно, но там чаще всего происходит переедание, естественно, мы когда едим поздно, уже тело не успевает переработать, и все это начинает откладываться. Вот, поэтому это, ну, как бы такая не очень хорошая тенденция. И здесь скорее, ну, это вообще всегда, когда мы говорим про питание, это про то, чтобы налаживать, ну, это требует изменить всю свою жизнь. Почему на самом деле это не едет? Да, очень трудно. Потому что, чтобы твое питание наладилось, тебе надо пересмотреть весь свой образ жизни. Потому что эта фраза уже всех тошнит от нее, да. Но это тоже в части, почему не получается просто взять и начать есть три раза в день. Ну, как нормальные люди.
1: Да.
0: Потому что это требует перекроить всю твою жизнь. Да? Если ты вот так вот утром поел, потом пришел на работу, улетел, и до вечера тебя нету, то есть это же тебе надо перестроить свое рабочее расписание. Это тебе надо отстроить границы. Да?
1: Найти время на себя, да?
0: Это куча всего надо сделать, вспомнить про себя и так далее, а не отдаться потоку и процессу. Угу. Поэтому это как бы, ну, вот такие более сложные вещи за собой тащит.
1: Ну, плюс еще нужно есть определенная группа продуктов, если ты хочешь там похудеть, там набрать вес. Ну, что-то еще. Ну, нужно думать, что ты ешь. А люди не хотят этого делать.
0: Да, чаще всего в крайность уходят.
1: Уходят в крайность и думают, так, я сейчас не хочу думать о том, что нужно есть раз в день, нужно есть это. Я сейчас вот буду пить БАДы какие-нибудь и буду себе так помогать.
0: Правда? Да, это очень сложно. И это правда сложно, особенно когда мы формируем навык. Угу. Вот, но, в общем-то, без вот этого достаточного усилия ничего не будет. И вообще, мы, честно говоря, конечно, мы все нам, ну, так, знаете, навязали, да, эту культуру, легко, жизнь в кайф, и все вот это, да, вот это тоже не
1: 21
0: будем.
1: День, и твоя жизнь изменится, да?
0: Да, либо даже я бы по-другому сказала, что должно быть все в кайф, должно быть все легко, это потребительское общество, культура потребления.
1: Да.
0: Это все, ну, на самом деле, работает на более глубоком уровне. И мы уже тоже, и как бы, да, или у нас есть вот этот опыт какой-то жести такой, да, сверхмунштры, вот этого черно-белого мышления, очень упрощенного и простого. А жизнь, конечно, она не такая. То есть, если ты только лежишь и балдеешь, у тебя ничего не будет в жизни. Ты все равно должен делать усилия. И я тоже всегда говорю, вот эта грань, да, где есть усилия, а где насилие. И тоже это, а это требует тоже настройки на себя, требует навыков осознанности, включенности, чтобы понимать, где я делаю достаточные усилия, а где я занимаюсь
1: ключевое,
0: уже насилием.
1: Да, здесь осознанность. Но вот наши слушатели, например, не сдаются. Вот Александр спрашивает, а худеть с алкоголем реально, не злоупотребляя?
0: Ну, во-первых, смотрите, тут надо вот, определиться с нормой. С нормой, что есть не злоупотребление, вот, это раз. А второй момент, что мы понимаем, что важно, да, что алкоголь вредит здоровью, да, что безопасной дозы алкоголя нет, на самом деле это всегда вредит, да, но понятно, что это никого не останавливает и так далее. Дальше, если мы употребляем алкоголь каждый день, мы все равно, мы уже с вами говорим про бытовое скатывание в злоупотребление, и дальше мы можем улететь в алкоголизм. Mm-hmm. Кто-то может все время быть в таком подконтрольном дрейфе, вот, но чаще всего, конечно, это уже как бы звоночки, да, то есть что я этим замещаю, чаще всего это удовольствие, часто развлечение, расслабление и так далее. То есть, значит, я с этим не умею справляться, кроме как, например, еду и алкоголя.
1: А если, например, происходит такая история, что мне нравится употреблять алкоголь, и я начинаю есть меньше ради того,
0: это
1: чтобы...
0: Это отдельно, сейчас мы поговорим, сейчас мы еще ответим Александру, да?
1: Да.
0: Значит, и тогда дальше, да, то есть ну, вот это все мы сказали про здоровье. Следующая часть, что, конечно, мы можем, вот как раз, да, и здесь худеть, если мы учитываем калораж, да, потому что если ты выпил 1,5-2 бутылки вина, но не поел, но в целом ты, в общем-то, съел как бы уже практически ужин по калориям,
1: да.
0: Вот. Плюс ты еще нагрузил свою печень и почки. И тогда это задержка воды, тогда твоя печень ну, как бы выводит, да, из организма там, ну, как бы, еще алкоголь и меньше выводит, ну, грубо говоря, ту еду, которую мы съели. Ну, то есть это, просто она трудится больше. И, соответственно, поэтому похудение может замедляться. И часто есть действительно, это такое еще описывали исследования в американских колледжах, такое, как, знаете, когда еду, ну, у студентов мало денег, это раз. Вот, поэтому, когда они идут на вечеринку, ну, диетические, то, соответственно, если ты натощак выпил бокальчик, ты уже пьяненький, да, то есть и получается, ты сэкономил и на еде, и на количестве выпитого. А диетчики еще, да, плюс, как бы, ну, чтобы, например, сбить этот аппетит, это на самом деле и взрослых женщин много есть тоже у меня в практике, когда я пойду на какой-то, не знаю, там, раут, да, светский и так далее.
1: Есть не буду, но...
0: Да. Но выпью, да, и часть это действительно может подзабивать аппетит, потому что кому-то это подглушает, да, и отвлекает. Ну, конечно, кого-то потом сносит и пришла и съела все, что было в холодильнике.
1: Потому что аппетит повышается.
0: Разгоняется.
1: Да.
0: Потому что, ну, на самом деле алкоголь растормаживает, этот контроль слетает, и тебе труднее себя контролировать. Угу. Тут вот это ключевое. Вот, поэтому, ну вот, можно, да, вот. Но я бы тогда, если алкоголя много, и он каждый день, я бы смотрела, про что он. Да, то есть что он мне дает, а что будет, чего я не получаю, если его не выпил. И вот если, например, расслабление, тогда мы думаем про часть релаксации, как мне по-другому научиться расслабляться. Скука, как мне развлекаться по-другому, а не алкоголем. Потому что, ну, конечно, это не окей все-таки каждый
1: да.
0: день.
1: Ну, а если мы начинаем алкоголем заменять еду, да, то есть мы понимаем, что мы сейчас не будем есть, потому что в калории не вписываемся, это тоже уже звоночек. Это или алкоголизм, да.
0: Конечно, потому что еда первичная, это базовая потребность.
1: Да, ну и какое-то расстройство тоже может уже начинаться, да?
0: Ну, часть.
1: Так, нам что пишут? А вредно ли 16 часов перерыв в еде устраивать? Ну, это история про интервальное голодание, и мы, я думаю, в другой программе про это обязательно поговорим.
0: Ну, можем чуть коснуться, а потом с врачами поговорить. Да. В целом, это как бы взято из эксперимента на дрожжах. То есть это не делалось на людях.
1: Нобелевскую премию не за это дали,
0: да,
1: друзья.
0: Да, это раз. Второй момент, что на самом деле это часто приводит к срывам, особенно если есть расстройство пищевого поведения. Показатели такие хорошие есть по сахару, это когда делали для диабетиков. И действительно, часть, когда люди едят, вот, это может быть полезно по колебаниям сахара.
1: РПП может вас развиться очень легко на интервальном голодании.
0: Да.
1: Друзья, сейчас новости, говорит Москва, затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили Петровку в ДНР. Зачисткой населенного пункта занимались бойцы группировки «Центр». Как сообщили в Минобороны, за минувший день Киев в зоне СВО потерял 1410 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 3 снаряда РСЗО «Хаймарс» и более 1100 беспилотников. В ведомстве добавили, что в течение суток российские войска поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников. В Орске остановлен подвергшийся атаке БПЛА завод. Восстановление может занять до полугода. До полугода, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Цитата. «Ситуация там сложная. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру. Оборудование импортное. С учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию», написал он в мессенджере «Макс». Сегодня в Оренбургской области объявляли опасность атаки БПЛА. В Оренбурге и Орске вводился план «Ковер». ЦИКи назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на участие в таком формате подали более 1 140 000 россиян. Об этом на заседании комиссии заявила председатель Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены 241 603 заявления. Кроме того, Памфилова сообщила, что на выборы всех уровней выдвинуты свыше 1600 участников СВО. Также глава ЦИКа рассказала, что голосование через мессенджеры, в том числе Telegram и Макс, не проводятся. Сообщения с предложением проголосовать таким способом мошеннические. В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы представителей власти разных уровней. Минобороны Польши допустили скорую передачу Украине ракет для «Патриот». Решение, возможно, будет принято в ближайшие дни, сообщила замглавы ведомства Магдалена Сапковяк-Чернецкая. По ее словам, министр обороны ясно дал понять, что, цитата, «независимо от того, правильно ли мы поступили, передав ракеты, сегодня он готов передать больше, потому что предпочел бы, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не залетела на польскую», конец цитаты. Сапковяк-Чернецкая также сообщила, что Германия стала конкурентом Польши в получении лицензии от США на производство ракет для систем «Патриот». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19, атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать» говорит Москва.
6: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
7: А мы свободны для всех и даже для министра.
8: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
9: Мы с вами на одной волне.
10: Hello! Общежитие слушает.
7: И мы вас слушаем.
11: Галочка! Ты сейчас умрешь!
7: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Мы сегодня говорим о нашей любви к еде. Я просто люблю поесть или у меня проблемы с едой? Вот разбираемся в этой теме. У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС плюс 7925-8888-948. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот, пишите нам в Макс, смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Кать, какие самые первые тревожные признаки человек чаще всего не замечает?
0: Ну, вот эта сверхозадаченность едой, потому что действительно вот то, что мы сегодня вначале говорили, да, как понять, я достаточно беспокоюсь о еде, я достаточно о ней думаю или недостаточно. И в нашем мире, одержимом худобой, да, и ненавистью к жиру, то действительно, ну, как бы ты когда смотришь вокруг, что как будто это стало нормой, да, все время думать, а что я съел, а немного ли я съел, а почему-то я там, да, не такой-то худой и так далее. То есть вот эта часть, что очень трудно понять. Но на самом деле, если возвращаться в начало нашего сегодняшнего разговора, то если я думаю, там, нормально подумать, да, когда мы испытываем легкий голод, это минут за 30 до приема пищи.
1: Да.
0: Где-то здесь подумать, так, мне бы пора что-то придумать себе с едой. Когда я поела, да, я забыла про это и вспомнила про это через опять там 3,5-4 часа и подумала, так, значит, мне надо что-то там уже пойти поесть,
1: укусить,
0: подумать.
1: Да.
0: Вот. Ну, соответственно, вот это как бы норма. Если я думаю про это больше, то, скорее всего, у меня что-то происходит с едой. Мы это пропускаем, потому что много разговоров, да, когда мы встречаемся с подружками, то всегда... Друзья, новая диета, ты похудела, а ты что-то поправился.
1: Ой, сейчас вам расскажу такой способ, вот вы, девочки, не поверите.
0: Да, и вот это все, значит, мы ждем чуда, да. Может человек говорить больше про еду, когда он, например, да, решил заняться своим здоровьем, как-то наладить. Действительно, когда мы в какую-то тему входим, да, для нас, то, конечно, мы про нее больше говорим. Неважно, мы начали вышивать, бегать или, не знаю, есть.
1: Чем-то увлеклись.
0: Да, то, конечно, это тоже нормально. Вот, но в целом, вот когда мы уже конструктивно работаем, вот, и дай бог со специалистом, и, в общем-то, да, делаем это в силу здоровья, мы лечимся, а не калечимся. Вот, поэтому если я про эту еду много думаю, то, скорее всего, это первый звоночек. Много и чувство вины, на самом деле, и стыда после употребления определенных групп продуктов.
1: Это правда. А вот если еще говорить про такой вот сигнал, как я заедаю стресс. Например, люди начинают есть, когда испытывают стресс, либо наоборот перестают есть, когда испытывают стресс.
0: Ну, физиологически, да, и такое в норме mm-hmm. считается, когда мы в стрессовой ситуации обычно аппетит пропадает. Когда я начинаю уже заедать стресс, то, скорее всего, я в длительном хроническом стрессе. Да, и у меня уже еда поплыла.
1: Да.
0: И тогда мы в тревоге, в тревожно-депрессивном состоянии, вот тогда мы начинаем есть нон-стоп и отключаться. Ничего хорошего в этом нету, потому что нужно работать, ну, как бы со своими эмоциями, да, заниматься, да, изучать навыки эмоциональной регуляции, как-то по-другому разгружаться. То есть это не окей. Да, тем более стресс у нас есть всегда. Ну что, мы теперь всегда будем его заедать? И в целом это, конечно, попускает, это правда работает, да, но очень коротко. А наша жизнь не меняется, да, мы ничего не делаем, чтобы быть более устойчивыми. Дальше еще у нас добавится избыточный вес, и мы начнем переживать про вес.
1: Да.
0: У кого-то могут быть потом...
1: Круг замкнется,
0: да, да. Какие-то последствия для здоровья, да, не всегда, но часто могут быть связаны, да, с набором веса. Ну и будет еще больше тревог. Поэтому, конечно, надо... Помните, как этот мультик-то, да, когда там они озеро печеньями тушили и так далее. В общем, мы пожар тушим водой, да, голод тушим едой.
1: А как отличить эмоциональный голод от физического? Потому что вот физический голод, про который мы говорили несколько минут назад, когда мы чувствуем сигналы тела, понимаем, что прошло несколько часов, сейчас уже нужно поесть, и эмоциональный, который как раз можем испытывать от каких-то...
0: Да, он прям тик.
1: Да.
0: Вот это одно из ключевых, да, что у нас, например, физический голод, он наступает постепенно, да, то есть не бывает так-то раз, и умираешь от голода. Ну, хотя люди, которые все время отключки от своего тела, они могут себя обнаруживать в моменте, когда я уже просто сейчас сознание потеряю. Но в целом физический голод наступает постепенно, да, то есть вот, например, легкий голод, потом начинаешь это, и потом он усиливается. И как раз этот вот такой сильный голод, умирая от голода, через 4,5, через 5 мы физически хотим есть. Второй момент, что если мы, у нас физический голод, то чаще всего я когда думаю, что бы мне съесть, когда я голодный, и вот все знают, когда ты голодный, ты даже кусок хлеба будешь есть.
1: Будет вкусно.
0: И очень, да, прекрасно. Когда это эмоциональный голод, он возник внезапно, и ты говоришь, я хочу именно ту булочку. Или вот с той кондитерской, вот ту конфетку. Вот это скорее про эмоцию, про ассоциацию. Вот. Ну и время после прошлого приема пищи тоже. Если прошел час, а я опять хочу есть, то, скорее всего, это не про голод, а про эмоции. Ну, учитывая, что до этого мы съели не ложку там чего-то, да,
1: да,
0: чайную.
1: Да, да, да, да. А если вот еще говорить про силу воли. Очень часто слышу от людей, что, например, я похудел, потому что, не знаю, там, перестал есть по вечерам, да, я там испытываю чувство голода, но... Я хочу похудеть, поэтому я не ем. Я там свою силу воли развиваю. Насколько это безопасно?
0: Ну, вот это, да, это такая вообще инвалидация, да, потому что мы понимаем, что... Ну, вот я тоже всегда говорю, что если... Что такое воля, да? Есть такое понятие в психиатрии – абулия. Вот это когда безволие. То есть тогда такое состояние у человека – это присуще клинической депрессии. Когда человек лежит в позе эмбриона, видели все, наверное, эту картинку, в сторону стены.
1: Ничего
0: он ничего не хочет. Вот это проблемы с волей. Если вы встаете на работу, что-то делаете по дому, как-то, ну, в общем, какие-то функционалы делаете, с вашей волей все в порядке. То есть, поэтому, когда мы говорим про еду, это не волевое, да, а усилие только. Да, это понимание своих целей, это выстроенная адекватная какая-то схема, и дальше и физиология. Что часто бывает, что, например, человек с более с избыточным весом, у которого больше жировой ткани, у него будет аппетит выше, откликаемость на еду выше, и еды ему нужно больше. Как вот, да, например, можно так, ну, примитивно сказать, но это обусловлено работой гормонов и так далее. Да, это сейчас наука про это уже, в общем-то, может научно обоснованно нам подтвердить, что чем больше жировых клеток, тем мы больше хотим есть, как будто каждый хочет. У кого меньше жира, то есть, грубо говоря, вот, например, человеку с низким весом, ему легче не съесть это пирожное. Да, чем человек, у которого больше вес. Она ему вкуснее, и ему хочется больше еды. Это обусловлено физиологией. Поэтому как ни крути. Да, почему сейчас тоже есть, например, препараты, и действительно в каких-то случаях это во благо, потому что человек не может.
1: Не может только... отказаться, не может похудеть, потому что хочется, а когда вес снижается, как бы важность продукта тоже снижается вместе с весом, да, получается?
0: Да, ну, такая вот, да, сверх такая, как бы, ну, такая, как бы... такая...
1: Зацикленность...
0: Даже такая аппетитность его, да,
1: да,
0: вот
1: да,
0: это
1: да,
0: такая тяга.
1: Важность этого продукта уходит.
0: Да. субъективно. Потом вторая часть — это всегда эмоциональный компонент. Это тоже, да, эмоции, да, как я их регулирую. Если я их умею регулировать вне еды, то тогда, соответственно, мне легче не переедать и на что-то отвлечься. Это наличие удовольствий в жизни, да, потому что тоже, когда мы говорим про питание, и вот ключевое, когда мы говорим, вроде мне надо похудеть, первое кажется, да, что я должна, значит, что-то сделать со своей едой, да, и так непосредственно повлиять на тело. И весь фокус уходит в еду, налаживание еды и так далее. И часто это вот это искажение, какие-то сверхдиеты, монодиеты, голодовки и так далее, которые не работают, которые приводят всегда к срыву. Вопрос времени. Поэтому нам надо подумать, вот это очень важный момент, про сферу удовольствий. И чаще всего, если вы хотите, например, снизить вес, да, хотите меньше заморачиваться про еду и так далее, уделите достаточно внимания, сложите себе тарелки, если что, обратитесь к специалисту, который вам выстроит этот рацион, а дальше наполните свою жизнь интересными событиями на то, чтобы вы могли отвлекаться и переключаться. Потому что если вам нечего делать, даже если у вас нет проблем с питанием, я тоже думаю, вот все, у кого, например, нету проблем с питанием, да, или вот в моменты там, отпустила. Но когда тебе скучно, ты всегда пойдешь и что-нибудь съешь.
1: Естественно.
0: Все равно ты будешь есть больше. Даже человек, да, который не склонен, нечего делать. Поэтому нам нужно наполнить свою жизнь событиями. То есть это вообще не про силу воли. Ни разу.
1: Угу.
0: И вот этот совет, когда возьми себя в руки, ты слабый, или люди говорят, я просто слабый. Нет. Если вы уже чего-то в жизни там добились и сделали, вы не слабый. Да? А вот здесь не получается. Почему? Потому что это многофакторная проблема. Да? То есть много есть моментов, которые влияют.
1: Скука. Да, может быть.
0: Да?
1: Да.
0: То есть есть эмоции, есть физиология, да, угу, есть предрасположенность. Ну и дальше что мы с этим делаем? Потому что тоже одни действия могут усугублять ситуацию. Вот это решила голодать, а потом сорвалась и ем неделю, да?
1: Да, да, да.
0: Вот.
1: Да,
0: или
1: да,
0: бывает тоже такое распространенное. Я только подумала, что мне бы надо что-то с едой сделать, и ты начинаешь вот эту еду впрок, да, подъедать.
1: Сейчас мы тоже про это поговорим. Да.
0: Вот, поэтому здесь как бы это не про силу воли ни разу.
1: А почему советы вроде просто меньше ешь, ну вот просто не ешь, просто откажись от чего-то там, не
0: работает? Вот это про физику, про физиологию, да, то есть вот это для полного человека, у него, я просто сейчас не буду врать, потому что это лучше эндокринологи скажут, но смысл в том, что есть несколько гормонов, которые отвечают и за зону, ну вот, которые влияют на этот аппетит. И сама жировая ткань – это орган, который вот это как бы участвует в гормональной системе. Поэтому человек не может. Вот он не... Это как, знаете, как алкоголику сказать не пей, наркоману сказать
1: сложно,
0: не пей.
1: Да.
0: Не можем, что это болезнь, да?
1: Да.
0: Есть определенные биохимические изменения. Точно так же при избыточном весе, это там сверхаппетите. Вот.
1: Да, да, да, да, да. А вот часто люди, которые сфокусированы на теме еды, покупают очень много продуктов, покупают продукты впрок, забивают холодильник, потом, еда из холодильника, чтобы ее не выбрасывать, переходит в морозильную камеру. Вот. Говорит ли это о том, что человек просто продумывает свой рацион, или это говорит о том, что у него какая-то повышенная тревожность в плане еды?
0: Ну, тут, на самом деле, может быть, и то, да, опять мы проверяем, что мы не по одному, ну, как бы, да, признаку судим, да, а по совокупности факторов. Но действительно часто такое бывает, да, бывает опять крайности, да, либо у кого-то забит этот холодильник, да, все время этот страх, что я буду голодным, и часть диетического опыта вот этого как раз, да, что у меня были времена, когда я не ел, поэтому должно быть много еды, я себя тогда чувствую в безопасности,
1: да.
0: У меня все есть. Ну и часто это, конечно, потом приводит к тому, что люди переели. Или сейчас у меня такая клиентка, это в интуитивном питании это называется бережливый. Да, это когда, ой, уже же срок годности заканчивается, надо съесть. И вот это приводит к перееданию, чтобы не испортилось в холодильнике. А другая крайность, это когда наоборот, у меня мышь повесилась, да, вот это пустой холодильник, потому что, не дай бог, если продукты в доме, то наоборот, это ощущение как будто угрозы и опасности. Да, что я, если она будет, я обязательно сорвусь и переем. Поэтому, опять же, истина где-то посерединке, да. У нас все-таки, ну, слава богу, пока нет угрозы в большинстве мест, да, ну, думаю, кто нас слушает, да, у многих все-таки в доступе есть магазин, в доступе, где я могу купить продукты. Мы можем иметь какой-то, ну, небольшой стратегический запас. Ну,
1: то,
0: там,
1: что вам нравится, там 10 продуктов, которые всегда должны быть,
0: да,
1: в холодильнике.
0: Да, что у меня было там приготовить, да, например, там на сегодня, на завтра, ну, если вдруг что.
1: База какая-то.
0: Да, но вот этот запас на то, когда мы можем месяц питаться, не выходя из дома, тут тоже, да, может быть, у нас как-то накрыла какая-то тревога очень сильная, если даже не только по поводу веса, да, может, общим фоном мы что-то поймали, как очередь, да, периодически где-то возникающая. В
1: нам туда сразу нужно. Просто встанем, а зачем стоите, спросим потом.
0: Да, то есть вот такие нюансы.
1: А, например, вот еще бывают какие-то группы продуктов, которые нам триггерят, которые мы можем переесть. Например, когда мы худеем, нам часто говорят, если любишь сладкое, не храни сладкое дома. А любишь, не знаю, что ты можешь любить, но...
0: Ну, не важно, любой триггерный.
1: Какой-то,
0: там,
1: да, триггерный продукт.
0: У кого-то консервы, у кого-то сгущенка, сыр. Там, да, сыр какой-то,
1: да,
0: хлеб.
1: Да, да. Не храни это дома. Это правда помогает?
0: Нет, конечно, это не помогает, потому что ты рано или поздно доберешься до этого продукта и его переешь. Или бывает так, что ты очень хотел, ну, это тоже классика, да, я очень хотела съесть конфетку с чаем, да, но решила съесть зеленое яблочко. В итоге ты съел килограмм зеленых яблочек, а потом сверху еще килограмм конфет.
1: Да.
0: Вот, поэтому... В идеале нам нужно, чтобы эти продукты были всегда в доступе, потому что у нас тоже запретный плод всегда сладок. Да? Mm-hmm. То есть все, чего в дефиците, нам всегда хочется, и оно сверхзначимое. Mm-hmm. Единственный способ, чтобы нас отпустило, это чтобы этот продукт был всегда в доступе. Тоже это такой один из принципов интуитивного питания. Это не вопрос, что-то, ну, просто это сформулировано, да, изначально было в интуитивном питании и в осознанном питании, поэтому я туда ссылаюсь. Что есть такой принцип, как, ну, такой навык легализация продуктов. И, например, если вы переедаете всегда эклерами, ну, например, вот если эклеры дома, я не остановлюсь. Вот у меня тоже есть такие блюда, что я всегда буду с удовольствием есть. Может быть, я уже не переем, потому что научилась чувствовать голод, но я все равно могу чуть больше. У меня тоже есть, я люблю перец фаршированный, вот оливье, да. Вот такие вещи, которые ты все равно, вот, ну, как бы любишь их, да, и пойдешь так, ну, еще положу чуть больше на ложечку, это... да? Так вот, чтобы нас отпустило, как происходит легализация? У нас должны они быть в рационе, ну, как бы, доступны каждый день. И если мы проводим легализацию, ну, возьмем эклеры, например, да, то мы покупаем их домой, они лежат. Но это не значит, что я открыла коробку и съела все 5 эклеров, да, в упаковке. А я пообедала, и на обед могу съесть свой эклер, вписав его в свою там дневную норму, да, в свой рацион. Дальше. Я поужинал и могу опять съесть свой десерт. Опять съела свой эклер. Я вас уверяю, что если вы вот так начнете, да, например, там, не знаю, вы будете 2 недели есть на десерт свой эклер, да, то вас отпустят. Mm-hmm. Ключевое в легализации, это не то, что я легализую разом все сладости, которые я люблю. Да, то есть это уже не легализация. Там, сегодня я эклерчик, вечером я, значит, медовичок, потом булочка мороженое и так далее. Да. Да, ромовая баба и так далее. Вот. То есть мы, например, берем один продукт одного производителя, и пока нас не отпустят, мы его едим. Угу. Каждый раз себе предлагаем. Но тут тоже не то, что если вы легализуете, вы понимаете, что не хочу я после обеда эклер, не надо его впихать в себя. Не хочу, и слава богу, да, ну не то, что слава богу, ну и ладно. Но я себе могу предложить этот продукт, и, соответственно, да, он
1: это
0: у меня
1: не запрещенка.
0: В доступе. Да. И тогда он вас отпускает. Я не знаю ни одного человека, которым мы из моих клиентов уже, я там, да, больше 10 лет практикую, все, с кем мы делаем, всех отпускают. Ну, кого-то там у меня дольше всех держало это месяц. Одну мою клиентку.
1: На каком продукте?
0: У нее были батончики, вот эти сникерсы, баунти, вот эти шоколадки. И мы ржали, потом, когда я отпустила, он говорит, я открываю машину, у меня тут. Домой прихожу, у меня тут, на работе у меня
1: видеть
0: эти...
1: уже не могу.
0: Да, она говорит, уже их видеть не могу. Угу. Оказалось, что никогда не отпустят. Угу. Вот, то есть это вот, это единственный способ, чтобы вас отпустило.
1: А вот если, Катя, еще говорить про интуитивное питание, там же история с тем, что, грубо говоря, мы едим то, к чему нас тянет. И когда вот мы говорим про как раз то, к чему нас тянет, многие говорят, ну, окей, меня тянет как раз на шоколадный батон, да. Булки с маком, какой-нибудь фастфуд и так далее. Меня не тянет на правильную еду. Как можно себя настроить? Или это такая большая тема, и мы в следующей программе про это можем
0: сказать? Мы можем и в следующей поговорить подробнее, но если коротко, то первое. Когда мы говорим, я всегда смеюсь, там в интуитивном питании 10 принципов. Я всегда смеюсь, что люди прочитали первые, там, да, ешь, что хочешь, да.
1: Все, мы поняли, голод... пошли.
0: Да, а все остальные не дочитали. А на самом деле там как бы идет 9-м принципом, насколько я помню, у Эвелин Триболи, это про то, что мы сначала, ну, на самом деле, выстраиваем рационально тарелку. Мы вообще учимся понимать, что мы хотим и так далее. Мы научаемся, восстанавливаем связь с телом, голод и сытость. Когда ты восстанавливаешь эту связь с телом, на самом деле тебе не хочется все время пирожное. Ну, не хочется. Да? И как раз часть добавляем легализация, работа с диетическим менталитетом. Да? Вот. Что я из своей практики вижу, если мы говорим про расстройство пищевого поведения, мы не можем начинать с интуитивного питания или с человеком, который в длительном диетическом опыте. Что я вижу на практике, и часть моих коллег тоже разделяет, что сначала мы выстраиваем рацион. Да, сбалансированный, но он не демонизированный, да, когда у нас там нет жира, там нет углеводов и так далее. Это нормальные вкусные тарелки. Это то, что называется правило 3, Марша Херин, тоже американский диетолог, ну, такая, в целом ничего нового, и гарвардская тарелка и так далее, но есть нюанс, да, это когда мы к основным приемам пищи добавляем еще 2 еды для радости. Вот это та, что является запрещенкой в нашем понимании.
1: Да-да-да.
0: И мы ее вводим, но кладем ее на полноценный рацион. И в интуитивном питании мы начинаем так же. Мы складываем себе приблизительно эту тарелку, приблизительно состав, начинаем с этого. Дальше мы добавляем голод и сытость, да, и мы добавляем десерты и можем как по интуитивному питанию в целом их легализовать. И вот тогда у наш репертуар пищевой расширяется, мы узнаем тоже потом, о боже, оказывается, я люблю и брокколи, оказывается, я люблю и огурцы, и зелень, и так далее, и так далее.
1: А, ну, здесь еще ключевое, что многие забывают, что нужно есть обычную еду, да, и уже потом добавлять еду для радости, потому что многие начинают есть просто еду для радости. Мне захотелось, не знаю, там эклер, я ем поэтому эклер. Ну, а обычную еду не едят.
0: Ну, вот в интуитивном питании, например, там у нее так звучит, да, и я тоже в целом с этим согласна, но это, если мы говорим про расстройство пищевого поведения или про нарушение питания, да, длительный диетический опыт, это мы можем себе позволить через годик, да, вот когда мы уже все выстроили, живем, и вот там мы можем себе это позволить. Она говорит о том, что если вам хочется съесть на обед торт, ничего страшного. Ну, грубо говоря, там есть углеводы, там есть жир, да, там будет энергия и какая-то сытость. Но единственное, что ты на ней быстро проголодаешься, ну, спокойно пойдешь потом и поешь.
1: Что углеводы быстрые, да.
0: Да. Чаще всего ты, если съел на обед торт, вот тоже кто понимает, да, что ты понимаешь, что тебе потом еще торт идти на ужин есть не хочешь. Думаешь, ну, как-то уже хочешь какое-нибудь мяско, рыбку, да, какой-нибудь гарнирчик. Ну, да,
1: да,
0: вот
1: да,
0: так
1: да,
0: вот.
1: Да, да, да.
0: И вот. То есть это тоже нормально. Ты в рамках суток все равно съешь свои калории. Вот. Поэтому. И она, и вторая, что она добавляет, да, это как раз говорит разумность. То есть все равно мы понимаем, есть здоровье, есть, ну, потребность тела. Но когда мы говорим про длительного диетчика, он может есть и утром торт, и в обед торт, и в ужин торт, и так далее. Потому что ощущение, что это
1: эмоциональное переедание.
0: И,
1: да,
0: и отберут. Вот.
1: Катя у нас спрашивает, когда женщина в положении, что там за гормоны? Никогда не было бесконтрольного поведения, сейчас закидывание, и даже как будто бы хочется съесть больше. Катя, я думаю, что мы сделаем тоже отдельную программу, посвященную женщине в положении, и я думаю, что мы пригласим как раз врача-эндокринолога, который нам сможет объяснить, что там за гормоны, что вообще происходит, и как нужно выстраивать свое питание в период беременности. Так, а мы вернемся к более психологическим аспектам. А можно ли самостоятельно выйти из вот таких вот нездоровых отношений с едой, или нужно обращаться к специалисту все-таки?
0: Я бы даже, может быть, если мы успеем, можно и туда вернуться, потому что там есть сейчас психологически. Вот
1: вернемся.
0: То, что развернет эндокринолог, а психологически, потому что я тоже как раз думала про это, ну, можно будет вернуться. А когда мы обращаемся, если мы слишком много про это думаем, и, например, у нас уже это длится, ну, чаще всего как раз, когда это навязчиво, ты уже где-то полгода, год, я рекомендую, не надо сидеть, не надо тянуть. Вы можете пойти, лучше пойти к специалисту. Опять же, это тоже в интернете столько всего написано, что лучше пойти к человеку, у которого есть диплом. Да, или он, если он в интернете, потому что многие себя продвигают, ничего страшного нет. Но мы можем посмотреть, закончил этот специалист хоть какое-то, да, имеет образование, да, по проблеме. Отучился ли он на нутрициолога, да, или он там психолог, который специализируется на расстройствах пищевого поведения, диетолог, эндокринолог. И лучше обратиться сразу, потому что если только первые звоночки, это поправит чуть-чуть руку, да, вот там 2-3 консультации, это не будет дорого стоить, вас быстро отпустят, вы не будете нарабатывать себе этот травматический опыт для психики и тела.
1: Да.
0: И спокойно, ровно будете ехать, вы не будете колыхать свой вес, потому что мы тоже понимаем, что наш сетпоинт, вот этот биологически заданный вес, то есть сколько у меня есть клиентов, которые весят сейчас 150-130, а начинали с 70-60. Говорит, я была бы счастлива вот так. А она уже при всех своих усилиях, ну, к 100 вернется, будет классно.
1: Да-да-да, понятно.
0: И вот сколько этих девчонок, и женщин взрослых, и девчонок молоденьких, если бы нам всем, да, диетчикам,
1: вовремя,
0: вот тогда бы сказать, да, нормально все с нами было.
1: Да.
0: И мы могли бы сохранить, да, этот результат, спокойно жить свою жизнь. Поэтому мне кажется, что в целом, если вас эта тема беспокоит, и вы про нее думаете в течение, там, не знаю, больше, чем 2-3 раза в день, и это начинает, да, вот как бы вытеснять все остальное, лучше обратиться за помощью. Не надо в этом сидеть.
1: А если к вопросу Кати возвращаться?
0: А если про беременных в положении, действительно, есть часть гормонально обусловленная, это лучше расскажет врач, но психологически. То есть что здесь есть? Часто бывает, это когда мы очень долго сидели на диетах, и вот это беременным все можно, и у нас просто отжало эту пружину, а гормоны еще влияют.
1: Да.
0: Второй момент, это, то есть вот это ключевой, этот бывший диетический опыт. И часть гормональная, но это как раз врачи лучше объяснят. А второе, что тоже я столкнулась сейчас на практике, ведь это же тоже отдельное соревнование, это отдельный целый мир, кто сколько набрал, и кто как держится, и кто молодец. И это еще какой-то просто отдельный вид искусства, да, вот как в расстройствах пищевого поведения. Вот это битва беременных, кто сколько наел, кто плохой, кто хороший. Часто еще триггерится некоторыми врачами, да, запугивание, стигматизация.
1: Да.
0: И вот и другая это, такая конфронтируешь, и беременным все можно, отпусти. И тут опять нам нужна разумность, нам нужен баланс, и нам нужны какие-то другие развлекухи с учитыванием нашего положения и доступности, ну, просто физически, кто как там себя чувствует, и спасибо.
1: Особенно очень сильно триггерит, когда, например, ты видишь фотографию какого-нибудь известного человека, который, не знаю, прошло 3 недели после родов, и он показывает свою фигуру там, да, и говорит, вот посмотрите, в какой я сейчас форме нахожусь. Это же может очень сильно навредить.
0: Да, такая ярмарка тщеславия вообще. И тут еще, если коротко, то закончите поддержать женщин в положении, что нам надо важно очень помнить. Все-таки цель этого такого, да, волшебного состояния — это родить здорового ребенка и самой остаться живой, да, и меньше себе навредить. Это ключевое. Все остальное решаемо.
1: У нас минута буквально остается. Кать, как близкие могут поддержать человека, если подозревают у него какие-то проблемы с темой еды?
0: Мы всегда говорим не про еду, а мы всегда спрашиваем, что с тобой происходит. Я вижу, что предполагаю, что тебе может быть плохо, грустно, паршиво. Никто не начинает экстремально заедать или голодать, если он счастлив и с ним все в порядке. То есть чаще всего это всегда причина какая-то внутренняя, да, каких-то переживаний. Поэтому как близкий человек мы можем сказать, слушай, у тебя все в порядке, может быть, тебе нужна какая-то помощь или поддержка.
1: А какие фразы точно не стоит говорить близкому человеку?
0: Что ты много ешь, тебе бы меньше поесть.
1: Ты себя в зеркале видел?
0: Да, и все прочее. Это все будет, ну, как бы мимо.
1: Да достаточно, знаете, вот фраза такой: «О-о-о-о».
0: Однако.
1: Ну, ты видел? Ты видела? О, джинсы-то, смотри, раньше они свободные были, а сейчас что происходит?
0: Да.
1: Друзья, говорили сегодня о еде. Я просто люблю поесть, или у меня проблемы с едой. Разбирались в этой теме вместе с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, специалистом по работе с РПП. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо, Марина.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Крыму 5 человек погибли при разминировании территории. После удара ВСУ сдетонировало средство поражения. Жертвами стали 4 пиротехников МЧС и охранник. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, погибли капитаны внутренней службы специализированного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Антон Чудаков и Александр Панчук, прапорщик внутренней службы Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук и охранник объекта Василий Староверов. Развожаев отметил, что на счету сотрудников МЧС 1000 обезвреженных снарядов и минных полей. Кроме Севастополя, они работали в Донбассе и Курской области. Россия и Украина обменялись телами погибших. Киев получил 261 тело, Москва – 24. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. В прошлый раз подобный обмен состоялся 16 июля. России передали 31 тело, Украине – 501. МИД Японии вызвал посла России из-за поездки Владимира Путина на Курилы. В диппредставительстве заявили, что комментарий будет официально дан после того, как Николай Ноздрев посетит ведомство. Об этом сообщает ТАСС. Сегодня министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги опубликовал пост, в котором выразил решительный протест России, в очередной раз заявив о принадлежности Курильских островов Японии. В четверг Владимир Путин впервые посетил Курильские острова, в частности, президент побывал на Итурупе. Никол Пашинян заявил о планах Армении продолжить экономическую диверсификацию. Ереван будет идти по этому пути, даже если проблема с экспортом с Россией будет решена. Выступая на брифинге, глава Кабмина также сказал, что в качестве компромиссного варианта разрешения ситуации вокруг концессии на железной дороге в стране может быть рассмотрен сценарий частичной продажи. Пашинян уточнил, что его слова о возможном требовании к Москве 2 миллиардов долларов в год за аренду не касались концессии на железной дороге. 30 июля Никол Пашинян заявил, что Кабмин готов дойти до обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящихся в концессионном управлении у Южно-Кавказской железной дороги, которая, в свою очередь, дочка РЖД. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты +14, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до +19, атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
12: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
18: Лисича. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Симптомы. Так. Вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
16: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Профессия.
22: 13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
23: И Макс Челноков.
22: Мы давно не говорили в программе «Профессия» на различные интересные темы, не вспоминали.
0: Никогда, как будто сейчас должен сказать.
22: Да, кстати, представители этой профессии у нас никогда не был в эфире.
23: Что самое интересное.
22: Упущение. Но зато эта профессия, во-первых, мне кажется, до сих пор девушки, когда встречают, там спрашивают, а вы кто? Он говорит, я вот такой-то. И все такие, вау, это же так близко к звездам. Летишь над облаками.
0: Максим, будь как-то приземленнее, что ли. Зарплата у них хорошая.
22: Тебе одно интересно. Друзья, сегодня у нас в гостях пилот воздушного судна, также летный директор авиакомпании S7 Line и пилот Александр Горбачев. Александр Сергеевич, здравствуйте.
24: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, слушатели и зрители видеотрансляции.
22: Да, спасибо большое. Я сразу с таким вопросом. Вы в детстве прям хотели стать пилотом?
24: Да, действительно.
22: А с чего это? Почему?
0: Как это получилось?
24: Потому что, когда ты смотришь с земли на пролетающие высоко-высоко самолеты, воздушные суда, которые оставляют след на небе, тебе хотелось и до сих пор хочется прикоснуться к этому высокому.
22: Но да. А вы... Я вот, например, помню себя, я впервые на самолете полетел, мне было года 3-4.
24: Ну, примерно то же самое, да.
22: То же самое.
24: Да.
22: И вы прям сразу вот сели, ни страха, никакого там паники, и прям вот... Потому что многие, согласитесь, многие там каждый... Какой, Марин, мы недавно выясняли?
1: Да много людей очень боятся
22: каждый
1: летать.
22: Каждый четвертый или, да, третий боятся летать.
24: Угу. Ну... Нет, я не помню чувство страха. Может быть, то же самое в 3-4-летнем возрасте это еще было неосознанно, а когда уже какая-то сознательность появилась, то тебя увлекал сам процесс. Вот, с одной стороны, когда ты стал еще более сознательным, ты начал понимать, что там в кабине пилотов сидят ответственные профессионалы, которые делают абсолютно все для того, чтобы полет прошел первое безопасно, второе комфортно, ну и регулярно, вовремя.
22: А вы росли, что дальше? Как вы стали вот приближаться к своей профессии? В каком возрасте
1: вообще?
22: Где вы
1: получали образование?
23: Да. Как вообще можно взять и стать пилотом?
24: Пилотом на самом деле стать не очень сложно. То есть самое главное желание. Желание это, как правило, половина успеха. Примерно в 15 лет я уже начал процесс подбора специальности, и многие мои одноклассники... Кто-то хотел стать юристом, кто-то экономистом, кто-то хотел врачом стать. А я спросил у себя, кем же ты хочешь быть?
22: И а вот это вспомни... какие годы, извините?
24: Это, ну, я 81-го года рождения, тогда это был 96-й.
22: Да ладно, вот тогда все хотели киллерами стать, носить красные пиджаки.
24: Ну, у меня таких знакомых не было.
22: Ну, ладно. Новыми русскими, вернее, вот так.
24: Ну, допустим, да. А я обернулся назад и вспомнил, а кем же я все-таки хотел стать. И вспомнил, что действительно, я же хотел стать пилотом. Вот. И начал интересоваться теми учебными заведениями, которые подготавливают пилотов гражданской авиации. Их было не так уж и много. Были учебные заведения, которые специализировались на подготовке пилотов вертолетов. Но я хотел именно на самолет выучиться. И относительно недалеко от дома, я с юга России... рядом с городом Саратов до сих пор действует, к счастью, Краснокутское летное училище гражданской авиации, которое я окончил в 2001 году. Ну, а после этого еще было обучение в Академии на тот момент гражданской авиации, ныне это Университет гражданской авиации в Санкт-Петербурге.
22: А вообще разделение есть, там пилот вертолета, пилот, а дальше какие-то есть разделы?
24: Ну, традиционно это пилот вертолета, пилот самолета.
22: Но самолеты-то тоже же разные. Есть кукурузник, а есть
24: аэробус. Вертолеты тоже разные бывают.
22: Или вначале, как у врачей, все одинаково, а потом...
24: Ординатура конец... начинается.
22: А, потом вы разделяетесь.
1: А когда у вас началась практика?
24: Практика летная началась на третьем курсе училища, Краснокутского летного училища гражданской авиации. То есть мы поднялись в небо на реальном самолете, тот самый кукурузник Ан-2. Это лето 2001 года. И мы отлетали всю программу за лето. 150 часов налета мы получили к концу программы и получили свидетельство пилотов.
1: Вы с каким-то пилотом параллельно, да?
24: С инструктором. Традиционно происходит следующим образом. Есть курсант, есть инструктор.
1: Так.
24: И инструктор... Во-первых, основная его задача — это обучение курсанта, вот, исправление его ошибок, если такие возникают, для того, чтобы в конечном результате получить квалифицированного специалиста, то есть выпустить в небо пилота, который может и благополучно взлететь, и благополучно зайти на посадку, и произвести посадку, ну и выполнять полет на различных этапах, в том числе и горизонтальный
22: но
24: полет.
22: Но это как, когда учишься на автомобиле, похоже, да? У него,
24: да.
22: Он сидит, у него
24: что-то
22: тоже
24: общее есть.
22: Две педали внизу у инструктора вашего. Может быть,
23: один рычажок и штурвал.
24: Да, штурвал. Ну, два штурвала.
22: Ну,
24: вот,
22: все то же
24: педали,
22: самое, примерно.
24: Ну, плюс-минус, да.
22: Похоже.
1: Вам было страшно ваш первый полет? Или наоборот, вы поняли, что это ваше, и вау, как круто.
24: Традиционно, ну вот как мне кажется, люди боятся того, чего не понимают или чего не знают. Мы не попадали в кабину воздушного судна неподготовленными. То есть у нас общее представление выполнения полетов уже было сформировано на протяжении 3 лет обучения теоретического в училище. Мы знали практически все аспекты выполнения, вообще летной работы и выполнения конкретного полета. Мы проходили подготовку перед каждым полетом в нашей летной группе. Инструктор проводил, ну, скажем так, брифинг. Вот, и рассказывал те задачи, которые мы сегодня будем выполнять. Нас не выпускали в сложную погоду, то есть это обычно ясный день, это не ночной полет, ясный день,
22: Что это?
24: В маловетренную
22: говорят,
24: погоду.
22: Что когда зимой, когда учишься водить, наоборот, лучше, потому что летом будет проще. А в плохую погоду же как-то и концентрируешься хорошо.
24: Потом... Ну, тогда плохую погоду нужно... Летом традиционно и тяжело дождаться. Плохую
22: Все
24: погоду.
22: Понятно.
24: Мы летали летом.
1: Да, вас выпускали в хорошую погоду, да.
24: Мы, ну, я бы не сказал, что мы прям выпустились в таких инкубационных условиях, но все же определенная простота, наверное, имела место быть. Но самое главное, что с нами сидели суперквалифицированные инструкторы, которые исправляли ошибки, которые мы допускали так или иначе, это учебный процесс, мы допускали ошибки, и они их своевременно исправили. Своевременно, это значит... что ошибка не перешла в какую-то новую фазу, которая может привести уже к негативным последствиям.
1: К привычке какой-то уже, да?
24: Да, я бы не сказал, что это привычка, это к негативным последствиям в конкретном полете.
1: Но вы... Так вы красиво говорите, негативные последствия в полете.
22: Ну да, да.
24: Простите, больше не буду.
22: Но вы помимо...

0: есть знания, навыки и умения, вот, которые мы можем говорить, наверное, это опыт, но мы все-таки традиционно используем вот эти три термина. Можем ли мы починить самолет, потому что мы инженеры? Я не думаю, что нам придется это делать, потому что у нас есть в авиакомпании подготовленный, квалифицированный инженерный состав, задача которого заключается в том, чтобы готовить воздушные суда к полету, чтобы все воздушные суда, которые поднимаются в небо, были технически исправны.
1: Нет, ну это понятно, но во время полета, если что-нибудь вдруг забарахлило, вы можете...
0: Если что-нибудь забарахлило
2: в полете... Например, двигатель один отказал.
1: Нет, ну ладно, Марин, такой сложный не надо.
2: Почему сложный,
1: реально? Ну а как, если двигатель отказал, что он полезет в двигатель, что ли?
2: Ну нет.
1: Ну нет, конечно, это какая-то...
2: Нет, я не про это, можно я договорю? Когда история, у меня подруга недавно летала, у нее во время полета отказал один из двигателей. Пилот принял решение лететь в другую точку назначения.
0: Это...
2: Да? Вот не то, что он должен его отремонтировать, а просто он принимает решение, планирует...
1: Его невозможно во время полета отремонтировать.
3: Резервный аэродром садится.
2: Или в другой город, другую страну, он понимает, что делать в этой ситуации.
0: Да, однозначно.
1: Оценивает, получается, критичность, да, риски и так далее.
0: Так точно. Дело в том, что для каждого этапа полета, мы говорим про нормальные процедуры или нештатные процедуры, существуют специальные протоколы. Вот, специальные процедуры, которые
1: протокол
0: выполняются.
1: Протокол — это какие-то правила прописанные.
0: Да, совершенно верно. И пилот, проходя подготовку, знает, как себя ввести и в нормальных ситуациях, и в случае отказов и неисправности, если мы говорим там о аварийной ситуации. Я вообще считаю, что аварийных ситуаций не существует. Аварийная ситуация — это ситуация, к которой ты не готов. Вот как только ты подготовлен, квалифицированно, для тебя не бывает аварийных ситуаций. Для тебя существуют аварийные процедуры, которые описывают, а что ты должен сделать в каждом конкретном случае. Поэтому...
2: То есть такого не может, да, случиться, что что-то произошло с самолетом, там, во время полета, какие-то погодные условия, а пилот не знает, что делать и как реагировать?
0: Нет. Можно, конечно, из области фантастики говорить, что вот что-то такое произошло, что не описано в процедурах, или же произошла ситуация, которая может трактоваться двояко. Ну, теоретически, наверное, это возможно. Но в большинстве случаев, коли уж вы говорили о том, что пилот — это в том числе и инженер, он может оценить ситуацию, вот, скажем так, оглянуться назад и вспомнить, как же работает система, как же выполняется взаимодействие одной и другой системы, проанализировать все и принять правильное решение. Как минимум, время на это есть всегда. Секунды, минуты, они всегда есть. Вот. Главное при выполнении нештатных процедур ни в коем случае не спешить. Оцени обстановку, прими решение, выполняй.
1: Это правило жизни любого, мне кажется, человека.
3: Как и пилот. Не принимай поспешных решений.
1: Да, пороть горячку, лучше
0: спокойно. Оцени обстановку.
1: Выдохни, да и оцени. Александр Сергеевич, есть такое понятие, как профессия пилот, кому подойдет? Вот, например, кого вообще не возьмут? Ну, я не знаю, там, насколько
2: проходили,
1: я понимаю,
2: вы какие-то тесты,
1: 2 метра ростом достаточно
3: типаж,
1: тяжело быть.
3: Типаж,
2: или какие-то психические характеристики? Характер нордический, вот этот.
0: Нордический. Дело в том, что перед поступлением в летное училище любой кандидат проходит медицинскую комиссию, в том числе и психологическое тестирование, которое направлено на то, чтобы понять, а способен ли конкретный кандидат оценивать большие массивы данных, вот, классифицировать их и применять на практике, допустим. А с другой стороны, это здоровье. Вот, то есть определенный перечень, я к стыду к своему сейчас все перечислить не смогу, но есть определенный перечень медицинских показаний, которые не позволяют выполнять полеты в качестве профессионального пилота. Есть такое понятие, как пилот-любитель, который катает сам себя на самолете. Для него эти критерии и оценки, они несколько снижены. Для пилотов, которые выполняют полеты с целью перевести пассажиров с пункта А в пункт Б, для них строгие жесткие критерии отбора. И если мы говорим про здоровье, рост, зрение, вестибулярный аппарат или сердечно-сосудистую систему, то все заболевания, которые могут так или иначе повлиять на здоровье пилота и на его профессиональную деятельность, они предъявляются на, так скажем, на чекапе, на

0: на медицинской комиссии, и врачи принимают решение, способен ли этот пилот, позволяет ему здоровье, позволяет ему психологически его портрет выполнять полеты в качестве пилота.
1: А многие ли ваши коллеги, когда вы с ними учились, отсеивались в ходе учебы? Понимали, что это не их, или страшно,
2: да,
1: или
2: вот
1: что-то еще началось?
0: Ну, у нас на первом курсе было порядка 50 курсантов, из которых именно по причине того, что это не мое, ну, наверное, может быть, процентов 10 ушло.
1: Угу.
0: Потому что...
2: Почему?
0: С одной стороны, кто-то понял, что это...
2: Должны как себе объяснить это же.
0: Ну, не мое, я не понимаю, допустим, вообще, о чем идет речь. Мы-то думали, что когда придем в летное училище, мы начнем изучать самолет, нам будут рассказывать, ну, вот штурвал потянул на себя, самолет полетел вверх, от себя самолет полетел вниз. А тут, оказывается, нужно метеорологию изучать, нужно конструкцию самолета двигателя, здесь нужна навигация, здесь нужна динамика, здесь математика нужна. И после каждого, ну, семестра, в кавычках, скажем, нужно сдавать экзамены, а я не готов, потому что я не понимаю просто, о чем вообще речь.
2: Ой, а я пропустил, извините, напомните, это в каком, во сколько лет обычно идут вот на пилотов?
0: После окончания школы 17 лет.
2: А, 17, а, все.
0: 17 лет. Вот с другой стороны, может быть, некоторые... Ну, это так, навскидку 10%. Некоторые просто, может быть, быт не понравился, потому что мы жили в, ну, совместно, казармы у нас были, и, может быть, быт не выдержали, потому что вот, привыкли жить вот, дома,
2: ну,
0: у себя,
2: понятно,
0: с родителями, а пилоты... скучали, может быть, по дому и так далее.
1: А пилоты, они всегда потом после окончания обучения находят работу? Или существует какая-то высокая конкуренция?
0: Конкуренция сейчас в моменте или вообще...
1: Ну, сейчас, давайте сейчас.
0: Сейчас мы набираем пилотов в авиакомпанию, и этот процесс, он, ну, скажем так, наверное, постоянный. У нас каждый день приходят выпускники летных, ну, скажем так, я не буду говорить, выпускники летных училищ, действующие пилоты, вот, которые имеют стаж уже работы, или которые только-только начинают свой путь в профессии. И мы, в принципе, проводим с ними собеседование, если по тем или иным критериям они удовлетворяют нашим требованиям, с одной стороны. С другой стороны, они оценят, а хотят ли они работать у нас. Если мы приходим к консенсусу здесь, то, конечно, мы...
1: А чтобы прийти к консенсусу, какая средняя зарплата у пилотов?
0: Это хороший вопрос.
1: Естественно, мы плохих не задаем.
0: Вот. Спасибо. Вот. Но зачастую, конечно, эту сумму вам не озвучу. Вот, потому что, с одной стороны...
1: Я хотя бы попыталась.
0: Ну, это, да, но это...
2: Мы знаем, что говорить, больше всех получают пилоты арабских авиалиний, насколько мы знаем, недавно была информация, там чуть ли не до 2 миллионов рублей заработной платы.
0: С ума сойти.
2: Да, вы, нет?
0: Я не знаю.
2: Врут?
0: Не знаю, я не, нет, я не проверял.
2: 500, от 500 до миллиона где-то, а так вот еще средненько.
0: Вопрос не сколько ты зарабатываешь, вопрос в том, сколько у тебя в конце месяца остается. Ну, то есть, есть ли кассовый разрыв?
2: Вопросы,
0: да, он так и для пилотов те же самые люди.
2: Александр Сергеевич, а скажите, ну вот вы хорошо закончили, а дальше как карьера строится? Ну, вот ты приходишь учеником, да, получается,
1: где
2: стажером.
1: Где практику получать, да.
2: Стажером,
3: потому дальше. 22-летних пилотов не часто встретишь.
0: Ну, они есть, они есть. 22-летние пилоты, это, как правило, молодые люди, которые оканчивают высшее учебное заведение. То учебное заведение, которое оканчивал я, это Краснокутское летное училище, я стал пилотом в 20 лет. То есть 2 года 10 месяцев обучения происходило.
2: И что, прям в 20 лет по...
0: Да, я получил свидетельство пилота.
2: В рейс?
0: Нет, я поступил в Академию гражданской авиации.
2: А, ты еще учился.
0: Вот, я учился, но по большому счету у меня возможность уже была устраиваться в авиакомпании, выполнять полеты в качестве
1: пилота. И устроиться уже можно, да, после окончания?
0: Да.
2: Но вы устроились, наверное, какие-то местные...
0: Ну, местные, я летал на авиационно-химических работах, в том числе на кукурузнике, на Ан-2.
2: А дальше, потом переходит куда пилот?
0: Дальше...
2: Какие ступеньки в карьере он проходит?
0: Ну, вот на
2: сегодняшний... На Боинг сразу же усесться нельзя?
0: Есть требования, вот, определенные. Допустим, скажем так, на Airbus или на Боинг, или на любой другой самолет, если ты удовлетворяешь требованиям по часам налета и по образованию, ты можешь, тебя могут взять на работу... прямо после окончания училища. Но человек не сразу попадает в кабину воздушного судна. То есть, если мы берем выпускника летного училища, действующего пилота, и с момента, как только он начинает проходить собеседование, до момента, когда он выполняет первый свой полет уже в качестве действующего пилота, без инструктора, проходит, как правило, год еще. То есть он учился в летном училище 3 года, и еще год он проходит все этапы подготовки.
1: На что же он живет? Я вот не сдаюсь.
0: Ну, мы предоставляем в том числе проживание, стипендию,
1: конечно. А существует какая-то, мамы, папы, знаете, какая-то такая градация числе. Или, не знаю, вот какие-то критерии, по которым вы отсеиваете кандидатов или понимаете, что вот если у него есть вот эти качества или какие-то навыки или еще что-то, вы точно его возьмете? Такая вот как конкуренция между пилотами.
2: Ну, просто мы смотрим много кино и видим там какие-то всякие. Сел он, как-то называется, центрифугу, его покрутили, его вырвало. Фу, иди отсюда. А другой нет, хороший, на второй этап.
0: У нас центрифуги точно нет.
3: Ну, и... Это больше космонавтская.
2: Ну, какая разница?
0: Авиация и космонавтика. Но если мы говорим про отбор, именно про тестирование пилотов, традиционно мы задаем вопросы практические. То есть действующий пилот со свидетельством пилота, с дипломом образования приходит, мы приглашаем на собеседование, и этапы теоретические вопросы мы задаем, и практические, ну, скажем так, тестирование на тренажере. Теоретические вопросы, как правило, имеют, наверное, такую направленность больше к практическим. То есть мы задаем вопросы по практике, открываем, к примеру, схему захода на посадку, и предлагаем кандидату объяснить, каким образом вы будете выдерживать направление на данной схеме, выдерживать эту схему, траекторию движения по ней, с точки зрения навигации, допустим, или с точки зрения аэродинамики. Вот можете ли объяснить, для каким образом самолет выполняет набор высоты, горизонтальный полет, снижение, какие силы, моменты действуют на воздушное судно при выполнении этих этапов полета. И если мы получаем ответы, то, ну, правильные, скажем так, то, конечно же, мы...
1: В случае ситуации клиент-ангаж, что будете делать, да, например?
0: Ну, допустим, да, допустим, пускай так.
2: Что сказала?
0: Ангаж, клиент-ангаж.
2: Клиент-ангаж.
0: С другой стороны, если, допустим, в моменте сейчас кандидат не может ответить на вопросы, мы, конечно, даем ему время на подготовку, и цель этой подготовки для кандидатов освежить знания, а для нас посмотреть, насколько вообще кандидат мотивирован на достижение результата. Если он придет, там, условно, через некоторое время к нам, и мы задаем плюс-минус те же самые вопросы, и не получаем на него ответа, то для нас это, опять же, звонок, что а насколько мотивирован, а насколько он способен освоить ту программу годичную, которую он будет проходить в качестве стажера, способен ли он ее вообще освоить.
2: И к тем 10% отсеявшимся он попадает. А, Александр Сергеевич, а скажите, вот когда выпускаешься из училища, год уже там практики, а какую цель? Ну вот, например, у спортсменов это получить олимпийскую медаль, да, принять участие в Олимпиаде. Там у телерадиожурналистов это там вести прямой эфир на телевидении, на федеральном канале, на радиостанции крупной. У артиста балета, я не знаю, попасть там в большой театр, в Мариинский. А вот у вас, у пилотов, я не знаю, цель, может, это какая? Авиакомпания какая-то, или, может, самолет какой-нибудь.
0: Да, какой-нибудь. Цель — это прикоснуться к мечте. Вот это вот
2: батюшки, цель. Какой, наверное, развернутый и необычный ответ.
0: Да. Нестандартный.
2: А что такое?
1: Какой, может быть?
0: Я думаю, что самый лучший профессионал, с моей точки зрения, это тот, для кого его хобби стало профессией в конечном итоге. То есть он максимально погружен в работу и максимально, с максимальной отдачей начинает работать. Мне кажется, что вот когда мы разговариваем с молодыми пилотами, вот, они говорят, мы просто хотим летать. Вот. А на каком воздушном судне вы хотите летать? На самом деле, говорит, нам все равно. Ну, я бы вот хотел на Боинге летать. А вот я бы хотел на Эрбасе. Вот задаешь вопрос, а почему вот на Боинге? Почему
1: на Эрбасе?
0: На сухом суперджете, на любом самолете.
2: Говорил на кукурузнике, моя мечта.
0: Но я просто, я уверен, что такие пилоты тоже есть, потому что я свою деятельность в качестве пилота начинал именно с кукурузника. Уверен, что и такие люди есть. У нас в авиакомпании нет кукурузников только. Но я уверен.
1: А сейчас вам на чем больше нравится?
0: Мне на Embraer. Я летаю на двух типах воздушных судов. Это Airbus и Embraer. Мне больше нравится Embraer. Вот. Ну, потому что
2: Мы должны, наверное, тут как-то какую-то эмоцию дать, но мы просто,
1: мы
2: наверное...
1: слушаем, нет,
2: мы не знаем, что такое Embraer, вот, я не знаю.
0: Embraer — это ближнемагистральный самолет. У нас эксплуатируется в авиакомпании с 2017 года. И, скажем так, для того, чтобы понять можно было очень просто, он небольших размеров, он вмещает 78 пассажиров. В отличие от Airbus, 321, mm-hmm. там более 200 человек он может взять на борт. Вот, да.
2: Не, я...
1: Мы наслушались, просто у нас сейчас новости.
2: У нас новости, да. Я напомню, что у нас сегодня в гостях летный директор авиакомпании S7 Line, пилот Александр Горбачев. Мы говорим о профессии пилота воздушного судна и сразу же после новостей продолжим. Наконец-то выясним, как вести себя при турбулентности.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ЛНР 11 человек пострадали в результате ударов ВСУ, среди них подросток, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В мессенджере Макс он написал, что в Лисичанске беспилотник атаковал придомовую территорию, ранен 15-летний мальчик. Еще один удар пришелся по автомобилю на парковке, пострадал 66-летний мужчина. В Троицком муниципальном округе атаковано складское помещение, где ранен 65-летний мужчина. Частный дом попал под обстрел. В Кременском муниципальном округе пострадал 38-летний местный житель. В Рубежном в результате ударов ВСУ ранены женщина и двое мужчин. Еще один мужчина-электромонтер пострадал при ударе по предприятию. В Свердловском муниципальном округе атакована железнодорожная станция, ранены машинист и его помощник. Далее новость Линтенформагентств. Военнослужащий Минобороны России погиб в результате подрыва в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Подробности через полчаса. Дмитрий Медведев ответил на слова премьера Японии о принадлежности Курильских островов. «Они были, есть и будут российскими», — заявил зампред Совбеза. Цитата. «Премьер Японии Такаити может сколько угодно болтать, что Курильские острова исконно японские. Этот треп ничего не изменит», — написал политик в соцсети X. Медведев подчеркнул, что тот, кто не понимает, что эти территории принадлежат России, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения. Сегодня премьер Японии Санае Такаити назвала неприемлемым визит Владимира Путина на остров Итуруп, сказав, что Курильские острова принадлежат Японии. Глава Минпросвещения назвал острой проблему зарплат педагогов. Она остается таковой в ряде регионов, сообщил Сергей Кравцов. По его словам, совместно с министерствами труда и финансов прорабатываются единые подходы к оплате труда учителей. Глава ведомства подчеркнул, что ключевыми вопросами, которые предстоит решать в системе образования, остаются защита преподавателей и формирование положительного восприятия статуса профессии в обществе. Кроме этого, Кравцов рассказал, что более 75% родителей в России положительно оценивают ситуацию в школе, где учится их ребенок. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рублей. Это произошло впервые с 20 марта. Согласно торгам, американская валюта с начала сессии подорожала на рубль 35 копеек относительно вчерашнего закрытия. В моменте она подскакивала до отметки 84 рубля 2 копейки. Украинец Забарный вырезал Сафонова с общей фотографии ПСЖ с Суперкубком УЕФА. Защитник французского футбольного клуба опубликовал снимок в соцсетях после победы над Астон Виллой. Кадр был разделен Ильей Забарным на две части таким образом, чтобы не было видно российского вратаря Матвея Сафонова. Парижский клуб накануне вечером выиграл Суперкубок УЕФА второй раз подряд. Встреча завершилась со счетом 2-1. У ПСЖ голы забили Хвич Кварацхели и Дезире Дуэ. У англичан отличился Брайан Маджо. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19, и атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
12: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Говорит Москва. 94,8.
15: Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
2: 13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Ген Бабаян.
16: И Макс Челноков.
2: Ну что, полетели, да?
1: Полетели. Вот у когда мы летим.
2: Сегодня тема... Да. Сейчас, подожди, дай я скажу. У меня много вопросов. Марина прям понеслась. А вот пилот воздушного судна, тема программы. У нас в гостях как раз пилот, летный директор авиакомпании S7 Airlines Александр Горбачев. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вас
0: здравствуйте.
1: Ну, меня понесло, потому что...
2: Ну, давай, несись.
1: Нет, у меня есть, во-первых, образование среднетехническое. А,
2: она же самолет собирала.
1: Да, я собирала самолет. Не хочу это продолжать. Ну вот, сейчас не про меня. А когда, Александр, вот мы подходим к самолету и начинаем подниматься по трапу, мы видим вот пилотов, да, которые сидят в кабине самолета, что они делают в этот момент? Проверяют ли они как-то самолет? С кем они общаются? Как все там происходит?
2: Они сидят, чай пьют, курят.
1: А, сейчас полетим.
0: Да, мы за ЗОЖ, нет, мы только чай пьем.
2: Я шучу, конечно.
0: В этот момент, как правило, основные этапы подготовки к полету уже завершены. То есть основная задача — это подключить все системы mm-hmm. воздушного судна, внести маршрут полета в бортовой компьютер, рассчитать летные характеристики, скорости, ну, характерные для взлета, ну или для посадки, если относительно недлинный перелет у нас в моменте, и провести брифинг. То есть командир воздушного судна и второй пилот рассказывают друг другу о своих действиях, которые намереваются выполнять при выполнении, в частности, взлета. Взлет и посадка — это самые ответственные этапы полета, максимальная интенсивность действий именно на этих этапах происходит. Mm-hmm. Поэтому, как только вы поднимаетесь на борт воздушного судна, и командир воздушного и второй пилот обсуждают, каким образом будет выполняться взлет, по какой схеме. Вот, и с какими особенностями.
1: В зависимости от природы, от погоды, да?
0: Да, и это обязательно обсуждается, потому что есть такая особенность при выполнении брифинга обращать внимание на какие-то нестандартные, mm-hmm. мы не говорим не штатные, мы говорим нестандартные. Угу. Особенности при выполнении полета.
1: А в какую погоду лучше взлетать? Макс, извини.
2: Давай, ты как-то сбавь обороты, да, и мы поговорим тоже.
16: Солнечную или в дождливую?
1: Да, мороз, ветер.
0: Лучше в мороз. В мороз. И если ветер у нас по направлению по полосе, у нас отсутствует боковой ветер, то лучше на ветер. И лучше в морозную погоду.
2: А почему в морозную?
0: Да. Потому что плотность воздуха выше. А самолет держится в воздухе за счет воздушных масс,
1: воздуха.
0: Дождь, он влияет в том числе частично на аэродинамику. Мы не говорим, что дождь — это категорически плохо, и ни в коем случае в дождь летать нельзя. Но если вы задаете мне вопрос, в какую погоду лучше летать, то в такую, в легкую морозную. погода. Но лучше
2: солнце
0: всего
2: не очень хорошо, когда жарко.
0: Когда жарко, опять же, плотность воздуха меньше становится, самолету тяжелее поддерживать себя в воздухе.
1: А бывает ли вам страшно во время взлета?
0: Нет.
1: И при посадке?
2: Не бывает. Нет. Так, вопрос такой. При каких условиях вы отменяете полет? Ну, понятно, буйный какой-нибудь пассажир, верно?
0: Вот мы, конкретно пилот отменяет полет.
2: Командир корабля.
0: То есть он принимает решение о прекращении.
2: Да, да, ну типа того, что...
1: Но не во время полета явно
2: да,
1: это
2: да, во время перед посадкой,
0: ну да, если есть дебошир, скажем так, на борту, конечно же, вызываются сотрудники полиции.
16: Именно полет отменяется или просто дебошир
0: с борта долой? Нет, полет не отменяется.
2: Задерживается
0: снятием вот дебошира.
1: А если
0: дебошира.
1: Погода, либо что-то еще произошло, либо с самолетом вы чувствуете, что-то не то происходит?
0: Ну, мы почувствовать, что что-то не то с самолетом довольно-таки тяжело. У нас срабатывает какая-нибудь сигнализация, если что-то произошел какой-то отказ, и наши действия, если мы говорим о ситуации до начала полета, то мы приглашаем инженерно-технический персонал, который будет устранять проблему техническую. Да, здесь тоже время вылета у нас переносится на период выполнения этих действий.
2: Александр, а если у вас предчувствие возникает, вы можете как-то
1: сон
2: этим управлять?
1: Приснился.
2: Ну, не сон, а сел в кресло и вдруг такой, что-то не то, как-то вот на душе неспокойно.
1: Примета какая-то, не знаю, ворона.
2: Сейчас, подожди, про приметы мы хотим отдельно спросить.
0: Вообще, и я, и любой пилот, любой авиакомпании, в должностных инструкциях у каждого из нас написано, что пилот должен отказаться от выполнения полета, если он считает его для себя непосильным. А вот под непосильным, ну вот, допустим, плохое самочувствие. Или, как вы говорите, вот сон плохой приснился. Если он считает, что вот каким-то образом это может повлиять на безопасное выполнение полета, уверен, что пилот может отказаться.
16: Просто в одном... Санкции какие-то положены пилоту за подобное?
0: Нет, мы за безопасность. Вот безопасность полетов прежде всего. Вот своевременно сообщите, пожалуйста, что вот я чувствую, вот что, вот я уставший. Или я слишком вот давно не открывал какую-нибудь книгу, да, авиационную, ну, с точки зрения, которая регламентирует, освежить в памяти мне нужно. Вот я чувствую, что-то у меня вот навык начал притупляться. Вот своевременно сообщи об этом, и это абсолютно правильное решение конкретного пилота. Сообщи, что у меня есть проблема. Вот, мы в любом случае, конечно же, на конкретный рейс мы найдем замену. Что нужно тебе? Отпуск предоставить? Предоставим отпуск. Нужно позаниматься? Давай позанимаемся. Тренажер? Да, пожалуйста, тренажер.
2: А сегодня еще по поводу пилота. Второй пилот. Зачем он вообще нужен?
1: Действительно.
0: Ой. Нет, на всякий пожар. Чтобы потом стать командиром, он нужен, второй пилот. На самом деле это
1: основной... Чтобы было с кем поговорить.
0: И в том числе...
2: Когда автопилот включаешь, чтобы да не уснуть там.
0: Но основная задача, конечно же, пилота, второго пилота... помогать командиру воздушного судна. Он является основным помощником командира, и в случае, если командир воздушного судна по каким-то причинам вот в моменте не может выполнять свои обязанности, ну, допустим, обедает, вот сейчас предусмотрено, то второй пилот в полной мере выполняет обязанности.
2: Но получается, второй пилот теми же навыками обладает и теми же
0: знаниями,
2: что и командир, и первый пилот. Это
0: именно так.
2: Два однозначных равноправных пилота. А вообще говорится ли в авиаиндустрии, поднимается ли вопрос, что скоро самолеты вообще не нужны будут пилоты? Беспилотные трамваи у нас уже ходят, беспилотные такси тестируются, беспилотные фуры в Санкт-Петербург едут. Самолеты могут полететь сами? Ну, дрон-то мы знаем.
0: Самолет может полететь сам. Вот на сегодня просто это скорее невозможно, чем возможно. Но исключать такую возможность нельзя. Потому что, как говорится, от первого наскального рисунка до первой книги прошло 40 тысяч лет. Угу. От первого телефона до мобильника 100. А видеомагнитофон меньше там 20 лет существовал. Поэтому технологии развиваются, и рано или поздно, я уверен, человечество придет к тому, что пилоты будут не нужны.
2: Я в беспилотное такси,
1: например,
2: не сяду.
1: Давайте с вами поговорим про нашу любимую турбулентность. Прекрасно знаю, что это нормальная ситуация, абсолютно штатная, да, что это не страшно. Но как вы себя чувствуете вообще во время турбулентности?
2: Да как чувствует-то пилот, это понятно.
1: Понимаете
2: да,
1: ли, что это, опасно, может быть, какая-то может быть. Опасность, когда там, не знаю, облака, дожди, молния, гроза, еще что-то?
0: Ну вот если будем разделять там облачность и турбулентность, да. Турбулентность... Правило в авиационной терминологии используется довольно-таки часто. Это смешение, скажем так, потоков воздуха с разной скоростью и разного состава, то есть разной плотности. И возникают вихри, которые так или иначе влияют на полет воздушного судна. Существует ли именно опасность в болтанке? Болтанка разная бывает. Она классифицируется как слабая, умеренная и сильная. Сильная может повлиять непосредственно на безопасность полетов. Умеренная и слабая, скорее нет, чем да, она зачастую просто дискомфорт для пассажиров, ну, может быть, для пилотов.
1: Совет какой-то сильная есть? Это когда уже маски у нас
2: Нет, это когда ты не пристегнут, а к потолку подлетаешь.
0: Маски — это когда рассматривается случай разгерметизации, тогда маски. А болтанка... Вот сильная, ну когда...
1: Ну когда ящики открываются с багажом.
0: Да, это
1: а чем это может быть опасно?
0: Ну тем, если ящик открылся, да, и чемодан может упасть. Самое главное в такой ситуации, как бортпроводники всех оповещают, о том, что займите места, пристегните ремни. Вот это самая главная панацея от турбулентности, чтобы не получить нам каких-то плачевных последствий. Потому что человек, находящийся в проходе, может упасть, может споткнуться, может получить травму, так далее. Вот пристегнулись, сели на, предварительно сели на свое место, пристегнулись, переждали болтанку.
2: А вот, кстати, когда вдруг начинают разносить еду или напитки, стюардессы не прекращают работу при турбулентности. Они тележку не укатывают куда-то, а говорят, пристегнитесь, а сами продолжают раздавать еду. Они типа более привыкшие.
0: Тележка имеет определенную массу, которая довольно-таки
2: не держится. За тележку держаться можно.
0: В том числе. Не стоит, наверное, ну, не то чтобы не стоит, запрещено разливать горячие напитки, потому что можно...
1: Их сложно пить.
0: Их можно пролить на человека.
1: Конечно. Но турбулентность, она не опасна в том плане, что самолет не упадет.
0: Вот если мы говорим про сильную турбулентность, которая характерна ближе там, к экваториальным широтам...
2: Давайте испугайте Марину.
0: Да, там такое может... Там опасность может быть, но опять же... Пилоты перед началом полета анализируют метеоинформацию, они открывают карты особых явлений погоды прогностические, на которых указывается зона турбулентности, показывают, на каких эшелонах, на каких высотах это будет происходить, в каких районах, и мы можем проанализировать, как долго это будет длиться вот в конкретном полете. С одной стороны. С другой стороны, при попадании в такие условия мы тоже предпринимаем определенные действия. Мы просим набрать высоту больше или, может быть, снизится для того, чтобы последствия избежать.
1: А избежать вообще можно турбулентность, если вы видите по прогнозам, что она предстоит?
0: Ну, можно...
2: Облететь. Облететь выше или ниже?
0: Можно, да, выше или ниже. Ну, как правило, выше пролететь. То есть, если мы... Есть такое понятие, как тропопауза. Это слой между верхней тропосферой и нижней тропосферой, где, как правило, не отмечаются опасные метеоявления. Если полет проходит в тропопаузу, то он, как правило, проходит спокойно. Если мы выполняем полет вот на этих высотах, он, как правило, будет проходить спокойно.
2: А помимо, мы уже начинаем различные мифы обсуждать. Есть такой миф, что вам во время обеда подают разные блюда. Первому
0: это
2: и второму.
0: Не миф.
2: А это на самом деле?
0: Это действительно.
2: Если
0: миф.
2: Один отравится, что второй был...
0: Ну, если грубо говоря, то да.
2: А обычно вы что берете, рыбу или курицу?
0: Зачастую я стараюсь только чай пить. Не потому, что я...
2: В полете не есть.
0: Не потому, что это опасно, нет, наоборот, потому что, ну, скажем так, калорий тратится меньше. Ну, и хочется все-таки ближе к там, медкомиссии в себя в нормальной в кондиции приводить к медкомиссии. Поэтому стараюсь частенько не есть. Но обычно рыбу, конечно. Обычно там сбалансировано довольно-таки питание. Курица, рыба, мясо традиционное. Я,
2: но вы имеете право заказать себе что-то, конечно, меню, да, не да. просто то, что принесли.
0: Есть, есть опция, конечно же, заказать меню, и бортпроводники нам предлагают в том числе питание в ассортименте разное, в том числе и там вегетарианское предполагается.
2: Поэтому. Понятно. Угу. А еще вот наш слушатель Александр пишет, если я увижу женщину командира судна, я сойду с самолета. Вообще с женщинам как сами...
1: Часто ли женщины работают в этой профессии?
0: Последнее время, последние годы все чаще и чаще, потому что выпускников девушек-пилотов из летных училищ тоже становится больше. Это профессия, наша профессия, и приобретает определенную популярность. И ограничений существенных для девушек, которые хотят поступить в летное училище, практически нет никаких. Поэтому девушки тоже интересуются профессией, поступают в летные училища, выпускаются, и наравне с молодыми людьми, ну, с парнями, скажем так, они приходят к нам, проходят собеседование довольно успешно. У нас, вот мы говорили уже, там три командира воздушного судна в авиакомпании девушки
2: работают. Но сексизма такого нет среди коллег именно.
0: Нет, я не думаю, может быть, он есть, но, вы знаете, не озвучивается. Я предположу, что нет, и я не вижу в этом смысла, потому что у нас работают профессионалы. Мы оцениваем не по гендерному признаку, а вот именно, является ли человек профессионалом или нет. Вот, ну а если вот сексизм, ну... Я всегда говорю, давайте девушкам тогда и водить автомобиль запретим. Mm-hmm. Но это же бессмысленно.
1: А если у пилотов какие-то маршруты, да, самые любимые, самые красивые, которые, не знаю, они что любят, либо соревнуются за эти маршруты и хотят туда точно долететь?
0: Есть. И, допустим, у меня...
2: назначение, что ли, это...
0: Ну да,
2: куда лететь?
16: Пролететь мимо горы Фудзияма.
2: Под млечным путем, да, еще?
16: Все мы пойдем.
2: Так и...
0: Я, допустим, люблю летать, вот мне нравится рейс в Горно-Алтайск.
2: Почему?
0: Потому что очень красиво, она заходит на посадку, очень красиво.
2: Так вы же это уже видели, зачем туда каждый раз летать?
0: Ну, тоже хороший вопрос, но на самом деле каждый раз вот ты прилетаешь и смотришь, насколько все-таки красиво. Особенно утром, мы вот вылетали из Москвы, я летал, мы до сих пор продолжаем, конечно же, полеты, а я, когда летал еще, будучи командиром воздушного судна рядовым, мы прилетали под утро в Горно-Алтайск, и вот когда солнце над горами восходит, это очень красиво. Ты как раз заходишь на посадку над рекой Катунь, горной, вот, и смотришь, вот, как утро наступает в горах, это... С моей точки зрения, потрясающее зрелище.
2: Пару слов, предложение еще про одного вашего коллегу. А, вот первый командир, второй пилот, а про автопилот. А, он прям включается в какой момент? И бывает ли так, что компьютер иногда работает, а он у обычных людей зависает? Автопилот может зависнуть?
0: Ну, да, теоретически возможно, если техника так или иначе, любая, мы даже не говорим про самолет, любая техника, телефон может заглючить. Вот, просто в авиации это дублируется многократно, любая система дублируется многократно для того, чтобы... тот или иной отказ или неисправность не привели к критическим последствиям каким-то. Автопилот — это скорее инструмент, который позволяет разгрузить немного экипаж. Не для того, чтобы экипаж расслабленно выполнял полет, а для того, чтобы экипаж мог заняться еще чем-то. То есть, например, контролировать, мониторить системы, насколько они работают правильно. И в случае, если вдруг какой-то увидят сбой, чтобы своевременно иметь возможность отреагировать и не допустить ухудшения развития этой
2: ситуации. Ну, в смысле, когда автопилот, вы не засыпаете?
0: Нет, ни в коем
2: случае. Или не идете там гулять по салону?
0: Нет,
2: типа того?
0: Нет. Автопилот — это инструмент, который снижает нагрузку, но который в моменте вот сейчас, если мы говорим вообще там про беспилотные в перспективе самолета, вот он в моменте не может заменить пилота, ни командира, ни второго пилота. Двучленный экипаж — это обязательно. Потому что один выполняет пилотирование, другой контролирует коллегу своего на предмет наличия ошибок, чтобы подсказать, ребята, вот обратите, пожалуйста, там, товарищ командир, обратите, пожалуйста, понятно, внимание, вот здесь у нас какие-то отклонения есть.
2: А вот такой миф или не миф, это правда, что все пилоты воздушного судна должны уметь плавать?
0: Я не сталкивался. На самом деле...
2: Ну, или учат вас.
0: Плавать? Конкретно учат плавать в жилете спасательном. Вот, мы проходим подготовку.
2: В жилете-то там не так уж поплаваешь. Ты болтаешь-то, как поплавок на поверхности.
0: Мы проходим специальную подготовку аварийно-спасательную, в том числе и на воде. Да, мы в бассейне, в жилетах плаваем, мы взбираемся на плот. В случае
2: спасательная.
0: Эвакуации. Да, спасательная.
1: Физическая подготовка должна
0: быть. Да, должна быть.
2: Имеется в виду, что если вдруг приводнишься, не приземлишься, а приводнишься, то вы должны как-то спасти экипаж, спасти пассажиров.
0: Скажем так, я не встречал еще пилотов, которые не умеют плавать. Нет четкого требования, что вот нужно всем уметь плавать, я не встречал у нас требованиях такого. Но не встречал с другой стороны человека, который не умеет.
1: А вот по поводу состояния здоровья вообще пилотов, командиров воздушного судна, насколько сильно влияет на ваше здоровье, там, частые перелеты, потому что, например, стюардессы, да, не знаю, там, носят компрессионный трикотаж, насколько я знаю.
0: И пилоты тоже.
1: Вообще, с точки зрения самочувствия, как вы восстанавливаетесь, что вы делаете перед полетом?
0: Ну, основной, наверное, с моей точки зрения, показатель медицинский, на который мы должны обращать внимание, это работа сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистая система напрямую связана со здоровым сном. Вот, то есть отсутствие, если вдруг у нас имеет место быть отсутствие здорового сна, то, наверное, для любого человека это будет оказывать влияние. Я, допустим, при выполнении ночных полетов старался по максимуму выспаться днем накануне вылета, и после выполнения полета уже на следующий день тоже я постарался максимально отсыпаться. Вот это самый, мне кажется... Такой вот лайфхак, который позволяет избежать проблем со здоровьем. Здоровый образ жизни, да, конечно. Вот, пешие прогулки, когда это возможно все-таки. Мы не все время находимся в кабине воздушного судна. Вот, это обязательно. Вот, но и отдых. Насколько он должен быть. Если у меня выходной день, это не значит, что вот нужно полностью посвятить его каким-то делам. Нужно... И в том числе и выделить время достаточно для того, чтобы выспаться. Но я говорю про себя.
1: А когда вот у вас отдых и отпуск, да, вы, например, летите куда-то в самолете, и вы не за штурвалом, вы вся в самолете, как чувствуете? Вам хочется
2: некоторые водители
1: скорректировать?
2: Не любят ездить с другими водителями.
1: Да? Самолета,
0: нет, скорректировать не хочется, потому что в моменте я не обладаю обстановкой. Я могу посмотреть в бок, в иллюминатор, что происходит, но это не дает мне полной картины того, что происходит в кабине пилота.
2: А вам в такие полеты, как вот в отпуск или куда там, вам дают приоритет, например, лучшее место, там, побольше расстояния для ног? Вы же все-таки свой.
0: У нас есть возможность выполнять полеты в качестве пассажиров с определенным дискаунтом, с определенными скидками на билеты.
2: Типа бесплатно?
0: Вот прям бесплатно-бесплатно, такого скорее нет, чем да. Но есть просто очень большие
2: бесплатно
0: скидки.
2: Бесплатно даже за оплату это в кабине.
0: Да, это нам платят, да, соглашусь.
2: А вот такой момент, господи, подождите, Марина, давай, задавай, я забыл, какой вопрос хотел задать.
16: У меня есть вопрос. Давай. Может ли пассажир попасть в кабину пилота?
0: Нет. Ну, какой, давайте так,
16: я сразу сказал, нет. Маленький ребенок всегда мечтал увидеть кабину пилота. Вот говорит об этом бортпроводница.
2: Он будет входить с взрослым тетей или дядей.
16: Ну, с бортпроводником. Там,
0: на каком этапе? Вы имеете в виду вообще в полете? Нет, категорически запрещено.
16: А до, после?
0: До полета, ну, если подойдет ребенок и просто заглянет издалека в открытую дверь, ну, почему нет? Но в кабину пилотов категорически запрещено на всех этапах попадать, а если в промежутках между рейсами не приветствуется.
1: Случай вспомнила. Я не очень хочу, честно, смотреть, что происходит в кабине пилота, но так получилось, что я однажды ехала в первом ряду.
2: Летела.
1: Ну, неважно, меня поняли. Летела. Вот, у меня было место как раз у прохода, и все время во время прохода открывалась, закрывалась дверь в кабину пилота. И я не хотела, но я видела, что там происходит. Ну, там красиво было.
2: Пугалась, что ли?
1: Ну, нет. Я слышала там какие-то разговоры, там еще что-то происходило. Ну, и достаточно интересно.
0: Нет, самые лучшие, конечно, виды в первом ряду. Да. Это у командира и второго пилота.
2: Еще такой момент, Александр. А вы, когда летите над другими странами, нужно ли владеть какими-то языками?
0: Да, английский язык. в том числе и в авиации применяется для ведения радиосвязи, применяется английский язык. И мы с определенной периодичностью проходим тестирование по английскому языку на знания по шкале ИКАО, так называемой. Mm-hmm. Вот, не ниже 4 уровня должно быть. Вот. Ну, то есть мы должны уметь и высказать свои какие-то намерения, и понять то, что нам говорит диспетчер, допустим. Если мы говорим про выполнение полета.
2: И такой момент. Вы, когда приземляет самолет, слышите вообще в кабине аплодисменты, которые в этом...
1: Мы так стараемся.
0: Я охотно верю.
2: Я вообще не стараюсь, потому что я не понимаю, зачем аплодировать. Ну, что это... Извините, ради бога, но это вам приятно, на самом деле?
0: Мне приятно, когда я выхожу из кабины пилотов, и мне девушки, наши бортпроводники, говорят о том, что, вы знаете, так хлопали, я... Мне правда действительно.
1: А где можно отзыв оставить о том, что классно долетели, приземлились, вообще ничего?
0: На сайте, да. И, как правило, я могу ошибаться, но, как правило, после полета приходит пуш-уведомление на телефон, можно там перейти у нас по ссылке и оставить комментарии. Да, обязательно нам передадут. Да. Нам приятно, что вы приходите на борт воздушного судна. Любой пассажир, вот я выхожу, когда есть такая возможность, всегда
2: да, спасибо. Только сейчас это так дорого, эти приходы стали на борт ваших самолетов, куда ни глянь, везде билеты неподъемные. На этом все, Александр. Напомню, у нас в гостях был Александр Горбачев, наш полет закончен.
0: Похлопаем. Спасибо
2: нашему пилоту. Да, пилот воздушного судна, а также летный директор авиакомпании S7 Airline был сегодня в гостях. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Удачной работы и удачных полетов.
0: Вам хорошего эфира.
2: Стюардесса Марина Александрова. Нет, Интересно. Второй пилот.
1: Да, практически. Я даже не знаю, Гер, как тебя представить.
16: Герман Гербаян и Макс Челноков.
2: Все, хорошего полета. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
7: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Севастополе при подрыве погиб военнослужащий Минобороны. По горячим следам задержана гражданка России, сообщает управление ФСБ по Крыму. Там рассказали, что 32-летняя женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации телеграм-канала «База», женщина поджидала мужчину у дома на Столетовском проспекте. Бомба была замаскирована у дороги, по которой проходил военнослужащий. Когда он оказался в зоне поражения, женщина активировала детонатор. Один человек погиб в результате ударов дронов ВСУ в Белгородской области. Один местный житель ранен, сообщает оперштаб. В селе Варваровка беспилотник атаковал частный дом. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В городе Грайворон под ударом оказалась женщина, которая ехала на велосипеде. Ей оторвала кисть. В тяжелом состоянии местную жительницу госпитализировали. Минобороны Польши не пригласила Украину на военный парад в Варшаве. Мероприятие пройдет 15 августа. О решении польских властей сообщают украинские СМИ, ссылаясь на Минобороны страны. Известно, что в параде будут участвовать около 1800 военных, более 300 единиц техники и 60 летательных аппаратов. В нем будут задействованы военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и Франции. Новый виток напряженности между Польшей и Украиной начался в конце мая, после того, как Владимир Зеленский решил присвоить одному из подразделений имя героев УПА. Этот шаг вызвал резкую реакцию в Варшаве. УПА – украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в России. Фитнес-тренер Алексей Трифилов дошел из Москвы до Санкт-Петербурга за 15 дней. 29 июля по 12 августа он преодолел 780 километров пешком от Красной до Дворцовой площади. Спортсмен проходил в день примерно по 50 километров, несмотря на жару, дожди и усталость. На въезде в город его встречали друзья с плакатом, но останавливаться он не стал и решил дойти до главной площади Санкт-Петербурга. Алексей Трифилов признался журналистам, что путешествие из Москвы стало самым сложным в жизни. И ментально, и эмоционально, и физически. В своем телеграм-канале он поблагодарил всех подписчиков за поздравления и написал, что ему очень приятна их поддержка. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты +14, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до +19, атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
20: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
19: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
22: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
21: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
19: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира смски +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютьюбе, в ВК и в Рутюбе.
18: Движение.
23: На движение посмотрим. Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе более чем рабочее. Сегодня только было предупреждение, потому что порывистый ветер ожидается. Внешняя сторона МКАДа в районе съезда к городу Видное. Здесь пробка какая-то возникла, не очень понятно, почему. Внутренний и внешний в районе Киевского шоссе. Здесь тоже есть затруднения локальные в районе Северо-Восточной Хорды при подъезде к Ленинградскому шоссе. И на востоке между Носовихинским шоссе, СВХ, Старой Рязанкой и Новой Рязанкой. Третье транспортное кольцо. На севере дорожные работы в районе Савеловской эстакады. На юге небольшие затруднения в районе Большой Тульской улицы. Садовая едет хорошо.
18: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
19: Поток. Новости этого дня.
23: Украина передала США новые предложения по мирному плану. Мировая безработица среди работников в возрасте до 25 лет стала расти. Это доклад Международной организации труда. В «Единой России» объяснили политической метафизикой первые места в партии в бюллетенях. И в каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. Об этом сообщил министр просвещения Кравцов.
21: Поток. Успеем сказать главное.
23: Итак, Украина передала США новые предложения по мирному плану. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. Он не стал раскрывать содержание инициатив. По его словам, Киеву необходимо более активное участие Вашингтона в мирном процессе. Украинский лидер поблагодарил команду президента США Дональда Трампа за намерение продолжить переговоры. Зеленский также отверг возможность отказа Киева от подконтрольной ему части Донбасса. Он назвал гарантии безопасности одним из ключевых вопросов для Украины. В начале августа глава Белого дома заявил о прогрессе в регулировании конфликта, но подробности не привел. В Кремле отмечали, что договоренности о продолжении переговоров в Москве и Киеве пока нет, однако Россия открыта к диалогу с властями Украины. И вопрос тогда, что это за план, потому что давным-давно уже, сравнительно давно, не было никаких предложений по каким-то очередным мирным планам. По-моему, последнее был это вот план, который Трамп предлагал. Денис Денисов с нами, эксперт финансового университета. Денис Олегович, здравствуйте.
3: Добрый день.
23: Что может стоять за решением Киева передать США новые предложения именно сейчас? Это корректировка прежней позиции или все-таки какой-то новый подход к мирному урегулированию? Потому что подробности-то не раскрыты.
3: Ну да, вот в том-то и дело. Пока у нас нет подробностей, нам сложно говорить о субстанциональной части этих предложений. Хотя по тем заявлениям Зеленского, ну и тем материалам, которые есть уже в открытом доступе, точно не следует ожидать каких-то сенсационных прорывных предложений, которые радикально могли бы изменить ситуацию и открыть переговорный трек полноценно. То есть не только по вопросам территории, но комплексно по вопросам политического характера, социального, экономического, ну и другим. Собственно, как и подразумевается, полное урегулирование ситуации.
23: Можно ли расценивать заявление Зеленского как попытку Киева переложить на США большую часть дипломатической ответственности за продвижение переговоров, ну и таким образом просто вернуть Соединенные Штаты вообще в эту ситуацию?
3: Ну, Соединенные Штаты, с одной стороны, вроде никуда и не уходили из этой ситуации, но с другой стороны, мы видим, что за последние полгода никаких инициатив, которые бы действительно могли стать основой, базой для полноценного переговорного процесса, не выдвигали. Исходя из этого, это такой вялотекущий процесс без каких-либо серьезных подвижек и предпосылок к этим серьезным подвижкам. То есть стороны постоянно делают заявления относительно того, что да, переговоры необходимы, урегулирование необходимо, но остаются на своих позициях. Как следствие, ничего и не происходит в прикладном уже аспекте, то есть возобновление полноценных переговоров.
23: Но интересно, что Зеленский одновременно говорит о необходимости мира и категорически отвергает отказ от подконтрольной Украине части Донбасса. Насколько вообще эта позиция совместима с возможными какими-то компромиссными соглашениями? Потому что это тот же самый Дональд Трамп, но как-то Зеленскому все-таки говорил, что без компромисса не обойтись.
3: Но, видите, вот эта позиция, она же далеко не единственная.
23: Да.
3: Она стала такой центральной в публичной сфере. Хотя мы прекрасно знаем из заявлений и российского президента, других высших чиновников, что комплексное урегулирование подразумевает гораздо больше различных пунктов, которые, в частности, были изложены и в предварительном соглашении еще в Стамбуле, потом скорректированы в ряде выступлений, то и здесь этим все далеко не заканчивается. И эта позиция, она является такой, скорее, символической. И в этом отношении Украина не готова сейчас к этому компромиссу.
23: А зачем он, в принципе, тогда эту тему поднимает? Это ритуал какой-то, чтобы не забывали, что у Украины про прочих равных она все равно вот за мир, только в каком-то своем представлении?
3: У него есть очень четко спланированная медийная позиция, которая влияет, естественно, на общественное мнение Украины. И в этом отношении сложно себе представить, что без каких-либо катастрофических последствий для Украины, вот сейчас Зеленский возьмет, выйдет и скажет, да, мы теперь готовы на этот компромисс. Это будет означать, с точки зрения публичной репрезентации позиции, ну, такое тотальное поражение для него, которое он, конечно же, не готов сейчас принять, исходя из того, что, как мы знаем, он в то же время еще и планирует, скорее всего, участвовать в следующих выборах.
23: Но, Денис Олегович, а не получается ли, что, по сути, это все-таки, ну, как бы ссылка на электорат или на общественное мнение, это с точки зрения Киева, ну, такая лицемерная позиция, потому что налицо эксплуатация общественного мнения. Вот на него ссылаются, но по факту, если... Во-первых, мы не знаем никаких соцопросов. На Украине просто они не проводятся, они нерелевантны. И более того, есть и обратная сторона, что если Зеленский ссылается, что там не пяди врагу не отдадим, будем сражаться, но мы при этом за мир, ему совершенно справедливо общество может предъявить. Но если у тебя не получается, чего ж ты так упираешься?
3: Ну, во-первых... Конечно, хочу немножечко скорректировать. Социологические исследования проводятся на Украине. Другое дело, насколько мы им доверяем или нет.
23: Да.
3: Тем более в нынешних условиях мы прекрасно понимаем, что именно украинские власти его в большей степени и формируют. То есть...

0: люфт для того, чтобы пытаться выиграть то ли время, то ли более удобную переговорную позицию, то ли дальнейшую политическую и экономическую поддержку со стороны стран, многих стран. Так что здесь сейчас та ситуация, что и для Российской Федерации, и для Украины, и тем более для внешних акторов, нет какой-то критической ситуации, в рамках которой необходимо срочно менять свои позиции, идти на компромиссы, ну а, собственно, по сути, организовывать полноценный переговорный процесс.
1: Но Зеленский же здесь как бы переводит стрелки и постоянно говорит, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну. Тогда вопрос, если он это говорит американцам, значит, он предполагает, что у американцев есть какие-то инструменты для изменения российской позиции?
0: Ну, мы же видим по позиции Соединенных Штатов Америки, что они также стараются влиять на позицию Российской Федерации ужесточением санкций, формулированием определенных своих позиций, которые с точки зрения там, окружения могли бы стать залогом начало переговорного процесса, который для нас не является приемлемым. Безусловно, Зеленский, конечно, пытается оказывать воздействие на Соединенные Штаты с тем, чтобы они более жестко оказывали давление на нас, на Россию.
1: А если Вашингтон открыто потребует от Киева каких-то территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности, насколько здесь жесткая и непререкаемая может быть позиция Киева, и вообще как на это, в принципе, Штаты могут смотреть?
0: Ну, нет сейчас предпосылок полагать, что в ближайшее время со стороны Соединенных Штатов последует подобное предложение или ультиматумы для Киева. Вместе с тем у Соединенных Штатов есть целый ряд возможностей и рычагов влияния на украинскую позицию. И все, о всех них мы прекрасно знаем, начиная там от разведданными и продажи через третьи руки оружия для Украины.
1: Но, в принципе, если американцы этого не делают, значит, они молчаливо на стороне Украины. Ну, вот по сути.
0: Безусловно. И все. Безусловно. Они не молчаливо. Дело в том, что их-то высшие должностные лица говорят, что они не молчаливо на стороне Украины, а вполне конкретно.
1: Ну да, никакого духа анкоризма никогда не было, как там Марк Рубио, по-моему, сказал, что-то подобное.
0: Что это за привидение анкориджа? Тогда мы могли бы поговорить что.
1: Спасибо, Денис Олегович, вас благодарю. Денис Денисов был с нами, эксперт финансового университета.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Мировая безработица среди работников в возрасте до 25 лет, то есть среди очень молодых людей, стала расти. Об этом говорится в докладе Международной организации труда. По итогам 2025 года рабочие места в общей сложности искали 67 миллионов человек или 12,4% экономически активного населения в возрасте до 25 лет. Ухудшение карьерных позиций молодых людей обусловлено недостаточно высокой скоростью создания рабочих мест в экономиках, а также их частичной трансформацией из-за внедрения технологий искусственного интеллекта. И получается тогда вопрос, а кто в конечном итоге должен эту проблему-то решать? Потому что понятно, что весь мир уже давным-давно находится в позиции перехода такого, что постоянно надо свои навыки улучшать. Вот этих вот гарантий, что пришел на одном заводе 40 лет проработал, этого уже никто не даст. И, соответственно, вопрос, куда податься молодым. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Кто в конечном итоге должен решать проблему молодежной безработицы? Государство, бизнес или система образования? И вообще, насколько это остро, если судить по докладу Международной организации труда?
4: Ну, начнем с того, что Международная организация труда просто отметил сам факт повышения уровня безработицы в мире. И это все-таки на фоне происходит максимально низких показателей, особенно предыдущий год, безработица в целом по миру. Поэтому это просто, как бы, так сказать, отмечает изменения тенденции. Раньше понижательная, теперь вот она стала чуть-чуть повышаться. Ну, причина вполне понятна, так сказать, это падение темпов экономического развития. Когда мы с вами говорим о том, кто должен...

0: собственно говоря, решать проблему молодежной безработицы, то, безусловно, здесь два как бы главных контрагента этого процесса. Естественно, государство, которое создает правила и институты, соответственно, да, которые позволяют там бизнесу или не позволяют развиваться. Ну, естественно, сам бизнес, который должен в том числе использовать рабочую силу из числа молодых. Вот, и поэтому вот синергия, соответственно, инвестиций, государственного регулирования и контроля, они дают наилучший эффект с точки зрения занятости молодых.
1: А здесь вопрос тогда, почему именно молодые люди все-таки сильнее других сталкиваются с ростом безработицы? По сути, вы сказали, что падение роста в экономике, но здесь эксперты отмечают еще, что как бы от молодых людей заранее требуется, мы с вами тоже об этом говорили, очень большой опыт, а получать его негде, потому что искусственный интеллект занимает эти низшие позиции.
0: Вы знаете, так сказать, ну, во-первых, переоценено влияние искусственного интеллекта, да, вот особенно на позиции там молодежи. С точки зрения отдельных секторов экономики, да, но не в целом в отношении экономики вообще. Причем тут ИИ, например, так сказать, для водителя такси или там работника на промышленном предприятии, нет. Здесь проблема совершенно в другом. Работодатель заинтересован в максимальной производительности труда. Естественно, он хочет получить готового работника, который способен сразу же, в тот момент, когда он приступил к исполнению своих обязанностей, он должен давать стопроцентный результат, на который рассчитан работодатель, и за который он готов платить. Молодые люди при всех разных типах, так сказать, высшего, там, среднего профессионального образования, дуального, недуального, вот, они все равно не имеют того опыта, который имеет человек, который проработал в какой-то сфере хотя бы лет так 5, или да, на крайний срок 4 года. И, естественно, они не хотят вкладываться в адаптационный период, когда молодой человек будет давать более низкую производительность труда.
1: Но тогда у нас, Александр Львович, какая-то странная позиция, точнее, странная ситуация получается. С одной стороны, раньше отдавалось предпочтение именно молодым людям, потому что они неопытные, много денег не попросят, и, в общем, их можно поэксплуатировать. И у нас возник эйджизм, когда люди, казалось бы, на пике, в общем, продуктивности и знаний лишаются работы там в 45+. Сейчас, наоборот, работников 45+, начинают возвращать на рынок труда, а молодежь остается не у дел.
0: Ну, знаете, во-первых, так сказать, ну, скажем так, все, что вы описали, да, оно присутствует одновременно.
1: Так.
0: Вот. Во-первых, у нас есть эйджизм для разных возрастов. Есть эйджизм и для молодых, когда нет опыта и нет уверенности работодателя, что молодой человек выполнит те обязанности, на которые на него возлагают. У нас есть эйджизм в отношении лиц 45+, и он никуда не исчез. У нас есть эйджизм в отношении, например, женщин с детьми. Отдельный разговор – это эйджизм в отношении, так сказать, граждан, имеющих ограниченные возможности. И во всех случаях все это объединяет в одно целое, да, вот стремление работодателя к максимальной прибыли, минимальной ответственности перед персоналом. Но так, к сожалению, так сказать, наша экономика длительный период времени была устроена, чтобы большое количество рабочих рук соглашалось работать за низкую заработную плату. И если мы с вами вспомним 90-е, даже начало 2000-х годов, это огромное количество дискуссий по поводу того, что давайте, так сказать, сделаем там трудовой кодекс мягче, проще, чтобы можно было там на раз-два увольнять. И до сих пор, так сказать, такие разговоры со стороны работодателя происходят. Поэтому здесь вот как раз важна роль государства, да, которое должно, так сказать, что называется, быть столпом, поддерживающим, собственно говоря, так сказать, основы там рынка труда. И есть огромное количество работ, в том числе западных, которые доказывают, что никакие строгости в отношении там соблюдения трудового кодекса не влияют на темпы экономического роста. Да, это совершенно другие там параметры. Это инвестиции, так сказать, это стоимость кредитов, да, там это регулирование там налоговое, так сказать, но никак не вот трудовое право. Поэтому, конечно, тут государство должно усиливать контроль, но самое главное, так сказать, вот что бы я сказал, да, вот когда вы сказали там про школу, да, да, как в свое время писал у нас незабвенный там Высоцкий, да, там всему вина, да, семья и школа. Так вот, воспитание, да, так сказать, вот против эйджизма начинается именно с детских лет, да, когда вот государство создает разными способами, через кино, через создание, так сказать, общения там, вот, семей, там, разных возрастных поколений. То То есть показывает, что все члены общества важны. Ну, конечно, жесткость контроля. Вот тогда будет результат.
1: Вопрос тогда, если влияние искусственного интеллекта на рынок труда и на как бы, присвоение рабочих мест переоценено, то тогда возникает вопрос, кто сегодня основной конкурент молодым специалистам, которые не могут работу найти? Да. Или не хотят, не знают. Помните, мы тоже с вами говорили, что они хотят сразу как это, там, 100 тысяч рублей, но при этом с нулевым опытом.
0: Ну, начнем с того, что экономик. Вот кто главный, скажем так, барьер для того, чтобы молодежь находила себе работу. Всегда, во всех случаях, когда экономика чихала, да, так сказать, и температурила, соответственно, так сказать, проявлялись вот такие тенденции, когда затруднялось трудоустройство молодых людей, да, либо их там в первую очередь увольняли, соответственно, так сказать, поэтому вот экономика будет там двигаться в позитивном направлении, да, там показывая хороший темп экономического роста, да, тогда мы с вами в меньшей степени будем об этом говорить. Но у нас есть, к сожалению, так сказать, еще из-за того, что страна большая, да, региональные различия очень сильные по вот экономическому развитию регионов. И здесь вот нужно государству планировать это развитие с тем, чтобы молодежь замещать. Вот в Советском Союзе, да, там традиционно было очень много молодых людей на Северном Кавказе, да, и вот они работу себе находили в результате того, что государство привлекало их, например, так сказать, на добычу. Да. Полезных ископаемых, да, вот на вахту, да, на строительство и так далее. Поэтому, конечно, так сказать, здесь вот опора на государство, на государственные органы и на межведомственные, межрегиональные взаимодействия.
1: Угу. Спасибо большое, Александр Львович. Вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. А что, 100 тысяч рублей, деньги, что ли? Вполне нормальное требование молодежи, говорит Сухарик. Я не спорю. Требовать можно сколько угодно. Просто эти требования не должны быть немедленно реализованы. Кто-то хочет миллион в секунду. Понимаете? Вот, но не умеет зарабатывать миллион в секунду. Но хочет, чтобы ему кто-то это принес. Вопрос адекватности, ожиданий и отклика рынка. Вот о чем речь. А то все хотят молочные реки и кисельные берега, или там как наоборот было. 7373-248. Тогда и ныть не надо, что не работают, говорят сухарики. Да они не работают, нам больше достанется. О чем вы? У нас выносливость и работоспособность, вы же понимаете, какая. Мы как лет в 14 начали, так и не можем остановиться до сих пор. Понимаете, об этом речь-то идет. Никто не ноет. Здесь другая проблема, что большое количество неработающих молодых людей... Это довольно серьезный вызов для... Я не говорю про нашу страну, у нас минимальный уровень безработицы. В целом проблема по миру. Это довольно большой вызов для государства, для политики государства, для социальной устойчивости, потому что эти люди тоже, они едят, им где-то надо жить. Они где живут? Они живут с мамой, папой. А маме с папой надо, чтобы рядом с ними лоб 25-летний жил и стрелял у них денег на что-нибудь? Не надо, потому что это все за собой отсутствие возможности где-то заработать и применить себя влечет за собой очень серьезную социальную напряженность. И вот здесь вопрос, как это должно выглядеть, кто эту проблему должен решить. Понятно, что возникают там новые идеи какие-то, кто-то придумывает какой-то бизнес, кто-то куда-то уезжает и так далее. Но, к сожалению, очень часто вот эта нереализованная активность, она часто превращается в дурь какую-нибудь. И от этого мы видим всякие истории типа Сиуты. Когда огромные полчища молодых людей политически используют для того, чтобы кошмарить кого-то более благополучного. Вот про что проблема безработицы. А не про то, что, видите ли, они не хотят работать за 100 тысяч рублей. Вот про это речь идет. Это проблема государства, а не зумеров. Нет такого. Тогда получается тоже паразитизм, понимаете? Что я буду ждать, что государство мне даст. Государство — это не мама добрая. И не папа тоже, который пожалеет и так далее. Государство — это система правил. А у нас нет безработицы, потому что нет смысла терять время на 15 тысяч оформлять пособие. Просто нет смысла. А кто живет на 15 тысяч, скажите, пожалуйста? Кто живет на 15 тысяч рублей? У нас такое большое число людей, которые на пособии? Не очень поняла. А молодой человек может ипотеку взять под 20%, смотря где он работает. Так-то и пожилой человек не может взять ипотеку под 20%, и среднего возраста человек тоже не может взять ипотеку под 20%. Вот и все. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Двое пострадавших при ударе ВСУ переведены из Нижнекамска в Казань. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана. Еще двое остаются в таком же состоянии в больнице. Ранее в ведомстве рассказали, что всего в медучреждениях Нижнекамска и Набережных Челнов находится 27 пострадавших, из них четверо в стабильно тяжелом состоянии. Утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов ВСУ. 13 человек погибли, к врачам за медпомощью обратились 78 граждан, из них 27 госпитализированы. В МИДе России ответили на сообщение о желании Лондона возобновить военные контакты. Москве неизвестно об инициативе британской стороны, заявил журналистам замминистра Александр Грушко. Так он прокомментировал ТАСС статью газеты «Таймс», в которой говорится, что Лондон заинтересован в возобновлении контактов с российским военным руководством, чтобы избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами. В Минцифры назвали число оформивших карту болельщика. В этом сезоне ее получили 60 тысяч человек. Всего процедуру прошли 4 миллиона фанатов. Как уточнили ведомстве, в основном карту болельщика оформляют мужчины – 63%. В июле на госуслугах появился проект «Чемпионат болельщиков». Там можно зарабатывать очки, посещая матчи, угадывая их исход и участвуя в викторинах. Аналитики назвали самый популярный в России кроссовер. Это Lada Niva Legend. В стране зарегистрировано 980 тысяч машин. На втором месте Chevrolet Niva 630 тысяч единиц. Замыкает тройку Toyota RAV4 550 тысяч автомобилей. Как сообщает Автостат, в топ-5 вошли Renault Duster, Hyundai Creta и Nissan X-Trail. Отмечается, что каждый третий зарегистрированный в России легковой автомобиль по состоянию на середину года относится к сегменту кроссоверы и внедорожники. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9:00 с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В «Единой России» объясняют политической метафизикой. Это цитата. Первые места партии в бюллетенях. «Единая Россия» получила первую строку не только в бюллетене на выборах в Госдуму, но и на выборах в ЗАГС-собраниях. Как минимум треть субъектов – это подсчеты ведомостей. В единый день голосования 20 сентября пройдут выборы в ЗАГС-собрание 39 регионов. Как минимум в 12 из них «Единой России» досталась верхняя строка в избирательном бюллетене. В трех регионах на данный момент первую строку в бюллетене на выборах в ЗАГС-собрание получили, значит, новые люди. Карелия, Тамбовская и Тверская области. КПРФ досталась первая строка в Нижегородской и Самарской областях. ЛДПР в Кировской области. Если на первом месте в бюллетене главная системообразующая партия, а на последнем партии с самым низким антирейтингом, то они могут получить прибавку за счет сомневающихся и колеблющихся. Это называется выбор последнего дня. Так политологи считают. Евгений Минченко с нами, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Насколько вообще положение партии в бюллетене влияет на итог голосования? Это какой-то электоральный фактор очень важный или миф?
8: Ну, понятно. Есть международные исследования, которые говорят о том, что если и влияет, то очень незначительно, там, ну, это доли процента. Помню, что, к примеру, в 2016 году на первом месте в бюллетене была партия, но это не могло и перейти 5% барьер. Поэтому я думаю, что влияние места в бюллетене, оно очень сильно переоценено.
1: Но почему первая строка может давать партии преимущество именно среди сомневающихся и тех, кто принимает решение в последний момент?
8: Просто кто-то человек, типа, о, кто там первый? А, ну, «Единая Россия», да, вроде.
1: То есть это какой? Вот. Но это маркетинговый прием или нет? Ну, вот по факту, если...
8: Почему маркетинговый нет? Прием? Ну, это просто логика. Мы нас с вами научили в школе читать, так сказать, сверху с первой строчки до последней, да, а не снизу вверх. И поэтому...
1: Ой. Алло. Ой, что-то у нас со связью какая-то беда. Попробуем сейчас зафиксироваться. Да, сейчас даже перезвоним лучше Евгению Николаевичу, потому что со связью какая-то проблема. А вопрос еще, конечно, что такое политическая метафизика. Вот. И насколько это, например, сообразуется с тезисом Евгения Николаевича по поводу того, что ну так вот получилось. И вообще это переоценено. Ну, просто приучили считать сверху вниз. Ну, вот кто-то обратил внимание, а кто-то не обратил внимания. Но журналисты обращают внимание, конечно. Конечно, что вот у «Единой России» во многих регионах первое место не только на, в бюллетене, имею в виду, на выборах в Госдуму, но и на выборах в ЗАГС-собрание как минимум третье регионов. Вопрос тогда такой, Евгений Николаевич, а можно ли вообще считать жеребьевку по номерам партий полностью каким-то нейтральным механизмом с точки зрения влияния на результат выборов?
8: Ну, я думаю, что да, собственно, именно поэтому жеребьевку и делают. Ну, там ходят упорные слухи, что, например, там кладут первый шарик холодный из холодильника, его на ощупь там находят и так далее, так. Но опять же эти вещи отслеживают, и жеребьевку уже проводит ЦИК, а там представители всех партий, и каждая партия заинтересована в том, чтобы у нее был первый номер, ну или там номер удобный. Вот, поэтому я думаю, что манипуляции крайне маловероятно.
1: Ага. Но интересно, как многие задаются вопросом, и вот ведомости на это обращают внимание, и поэтому такая публикация появилась. Почему «Единая Россия» так часто оказывается первой в бюллетенях на предстоящих региональных выборах? Это все-таки случайность жеребьевки или какой-то закономерный результат ее политического положения?
8: Ну, я исхожу из презумпции добросовестности наших избиркомов, и я думаю, что если там где-то чуть меньше трети региональных заксобраний, там на первом месте «Единая Россия», я думаю, что это, ну вот, бывает чисто статистически. В прошлые годы было по-другому.
1: Если смотреть с точки зрения, например, положения партии в бюллетене, то, например, в некоторых регионах и, значит, КПРФ, ЛДПР достались первые места там новым людям. Может ли расположение в бюллетене помочь, например, системной оппозиционной партии конкурировать с партией власти?
8: Ну, я как практикующий политконсультант могу сказать, что главное это работать с избирателями. Ага. Еще раз, исследования, которые проводились, показывают, что может быть влияние первого места, как правило, это на выборах, где низкая узнаваемость кандидатов. Ну, к примеру, где муниципальные выборы, люди приходят, никого из кандидатов не знают, и тогда, ну, типа, ну, давай проголосую за первого.
1: Так.
8: Ну, то есть это может там дать плюс 2-3%. Но это именно, как правило, на выборах по персоналиям. А все-таки uh-huh. партийные бренды, они являются устойчивыми, они нарабатываются годами, а у кого-то и десятилетиями эта инерция нарабатывается. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что именно при партийных выборах место uh-huh. в избирательном бюллетене может оказать какое-то значимое влияние. Еще раз скажу, вот была партия «Родина» на первом месте в бюллетене в 2016 году. Ну и что? Ну и как бы они не прошли 5-процентный барьер.
1: А еще интересно, вот заявление, а как бы ответ на вопрос журналистов от сенатора Сергея Перминова, который говорит, что если «Единая Россия» раз за разом, в том числе на федеральном уровне, вытягивает первый номер, значит, такова воля самой политической метафизики. А что на практике означает эта формулировка применительно к первому месту в бюллетене? Это там, психологический эффект, попытка?
8: Да, да. Ну, понятно. Я считаю, что это дурацкий вопрос, и ему в соответствии, ну, как бы, был дан ответ. Ну, как бы, ну что, как бы, что подразумевает вопрос? А вы там случайно не подмухлевали? Нет, подмухлевали. А как так получилось?
1: Метафизика. Не обязательно. Ну, почему, почему сразу промухлевали? Ну, понимаете как, выборы скоро, Евгений Николаевич, и хочется чего-то интересного. И поэтому вот журналисты...
8: Давайте
1: ну,
8: будем искать интересное в программах партии.
1: В программах? А в этом не надо искать, да?
8: Ну, ничего. Я считаю, что это вообще абсолютно переоцененная какая-то финтифлюшка, не имеющая реального влияния на исход выборов. Я могу вам сказать, что будет влиять. Это да. будут влиять удары по инфраструктуре, террористические акты. Угу. Будет влиять ситуация с бензином. Угу. Будет влиять ситуация с состоянием ЖКХ, с качеством воды, как, например, в ряде регионов угу. Урала сегодня, ну и так далее. Вот это будет влиять, а не то, кто на каком месте...
1: Но, Евгений Николаевич, здесь, конечно, можно все списать на журналистов, что они дурацкие вопросы задают, но у нас работа такая, уж простите, а ваша отвечает на них. Но смотрите, просто так как предвыборная жеребьевка сама по себе проводится как таковая, а не просто глава ЦИКа пришла и написала, как ей захотелось. Да. Поэтому это и привлекает повышенное внимание. Есть какое-то ожидание, может быть, есть какой-то символизм. Вдруг кто-то в приметы верит.
8: Ну, слушайте, вот партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене, а в итоге Верховный суд принял решение об отмене регистрации. Вот.
1: А если бы не получила второго места, было
8: бы решение
1: Верховного
8: суда.
1: Типа
8: получили двойку, да. Вот. Сейчас тоже вот вопрос, там, кто будет на втором месте. Тогда, получается, ЛДПР поднимается. Угу. А на каком месте будет партия «Новые люди»? На 11-м или на 10-м? 10-е вроде как легче рекламировать, говорить, типа, попади в десятку. Попасть в десятку – это «Новые люди». Или там двигать. А вы посмотрите на все партии, выберите самую лучшую, она как раз в конце. Угу. Ну, то есть любой номер, любое место можно определенным образом пиарить.
1: Спасибо большое, Евгений Николаевич. Вас благодарю. Евгений Минченко был с нами, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Еще раз скажу, что «Единая Россия» получила первую строку не только в бюллетене на выборах в Госдуму, но и в выборах в ЗАГС собрание как минимум треть субъектов. Журналисты это подсчитали. Что здесь еще? Значит, некоторые юристы и вот собеседники, например, «Ведомостей» говорят, что есть гипотеза, что современное клиповое мышление, например, дает преференции тем, кто находится в центре списка. Многие люди смотрят в середину текста, привыкнув к тому, что времени на чтение мало. Влияние этого фактора скорее переоценено при этом. То есть здесь вопрос, какие-то маркетинговые приемы, какие-то приметы, случайность или еще что-то. То есть кто на чем фиксируется. Ну, а про политическую метафизику вы сами слышали. Евгений Николаевич, что он об этом думает?
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM. «Поток». Успеем сказать главное.
1: В каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров, сообщил Кравцов. В нее смогут обратиться родители, если будут не согласны с тем, что ребенку выставили самую низкую оценку по поведению. Вообще оценки за поведение, да такая сейчас вот этот эксперимент, который вводится во многих школах. И, соответственно, видите, теперь в каждой школе будут комиссии. И, то есть, родителям отсидеться на месте не получится. Потому что их будут вовлекать в эту деятельность. Не просто школы будут выставлять эти оценки, а родители, если будут не согласны с этим, должны будут в эту комиссию подать. А что это за комиссия? Это педсовет или нет? Непонятно. Лариса Овчаренко, руководитель Департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Кто и по каким критериям, в принципе, может определять, что поведение ребенка соответствует, например, самой низкой оценке или самой высокой оценке? Потому что школа, ну, как привыкла по клеточкам судить. Там отвлекается, ну, не знаю, трешечку ему поставят, сидит смирно, пятерочку поставит. А что там внутри, это уже вопрос к психологам.
10: Я полагаю, что здесь консолидированное мнение сложится сейчас, да, за этой системой абсолютно точно, да, появляются методические рекомендации, каким образом оценивать, ну, какую-то внутреннюю структуру, да, и наполнение того или иного балла. Но в целом я полагаю, что это собирательная такая история будет, оценки в целом поведения ребенка, тех действий, которые соответствуют и не соответствуют уставам, нормативам, договоренностям, правилам образовательной организации, которая всегда зафиксирована в уставе, и есть, да, у нас какие-то общечеловеческие договоренности о том, кто как себя ведет, ну и те правила, которые есть в каждой образовательной организации. Безусловно, психолог всегда включен в эту, ну вот, общую, да, группу тех людей, которые так или иначе говорят об оценке деятельности, об оценке поведения, потому что важно понимать, почему ребенок так себя ведет, да. Одно дело, например, я регулярно нарушаю правила, потому что я вредничаю, и какая-то другая ситуация, когда, например, ребенок с дефицитом внимания или там у него падает артериальное давление, ему надо себя подкрутить, да, и поэтому надо подергаться, покрутиться, встать для того, чтобы себя физически лучше чувствовать. Вот это все данные, они, конечно же, те, которые можно передавать, они будут приниматься в учет.
1: Лариса Юрьевна, но всегда ли школы вообще готовы решать проблему и разбираться, что, в принципе, произошло? Потому что в школе очень часто говорят, что, ну, вы сами там подкрутите что-то в своем ребенке, а мы просто фиксируем. Выучил он математику, получил 5, и крутился он, получил 3. А почему это произошло и что там случилось, это уже не наше дело.
10: Ну, формальный подход. Я думаю, что безусловно, да, мы говорим, что все образовательные организации живут по-разному, безусловно, да. Но, тем не менее, все-таки школа является социальным институтом, как и семья, да, является социальным институтом, они всегда имеют предмет договора. И все-таки, когда складываются какие-то сложные ситуации, то школа, ну, как я это вижу, сама должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться, что происходит, потому что дальше этому ребенку учиться, сидеть в классе, да, и переходить из одного класса в другой. Но и семья здесь рассчитывает все-таки на то, что школа будет центром и источником прежде всего знаний для ребенка, но получение знаний без некоторого, да, дисциплинарного, ну вот такого правил, да, дисциплинарных, это сложно. И поэтому действительно мы говорим, что семья — первый агент социализации, абсолютно точно. И здесь, мне кажется, что должно сложиться такое консолидированное мнение семьи и школы, и такой диалог, он есть, и он налаживается, конечно, во всех школах по-разному.
1: Оценка вообще способна корректировать поведение ребенка?
10: Способна, если она правильно выражена, потому что...
1: Но она в дневнике, он просто поставил.
10: Наше отношение к себе, оно зависит от того, как мы сами к себе относимся, какие у нас есть ориентиры, и то, как нас оценивают другие. Вот это зеркальное «я», оно формируется за счет, в том числе, и зеркальных нейронов, какая оценка поступает от внешних агентов. Поэтому, если правильно произнесенная оценка и анализ того, за что эта оценка выставлена, то он в этом смысле способен, да, способна оценка повлиять на коррекцию поведения.
1: Как вы думаете, смогут ли комиссии объективно все-таки разобраться в конфликте, который случился, либо между учеником и учеником, либо между учителем, учеником и родителями, если у каждой стороны будет своя версия произошедшего, и все-таки, как бы кто ни говорил, про нейтральность, про то, что в школе работают взрослые люди, которые понимают, значит, что не надо никому предвзято относиться. Личностный фактор все равно никуда не деть.
10: Ну, безусловно, да, в общем, мы понимаем, что человеческий фактор есть человеческий фактор, но я тут все-таки исхожу из позиции о том, что и семья, и школа хотят же, чтобы все-таки, да, вырос счастливый и академически личностно успешный человек. И, исходя из этой глобальной цели, да, нам все равно придется семье и школе договариваться об этом. И поэтому комиссии, конечно, важно, кто в них входит, но в целом, если мы будем все-таки возвращаться каждый раз к тому, какова цель этой комиссии, не для того, чтобы осудить, обличить какое-то действие.
1: Так, скорее всего, и так очень часто. Но, Лариса Юрьевна, я понимаю, о чем вы говорите, но вы говорите с точки зрения идеальности и как бы правил, что заложено. А это обычно бывает так, что есть какая-то идея, а потом, когда эта идея начинает спускаться на более низкий уровень как бы реализации этой идеи, там уже и человеческие факторы, и неготовность в чем-то разбираться, и желание избавиться от какого-то неугодного ученика, общая усталость, формализм и так далее. Поэтому очень многие критикуют этот подход с этими оценками, потому что проблем будет еще больше.
10: Безусловно. Я уверена, что и такая картина тоже есть, но при этом и вне, да, работы таких комиссий, вот все то, о чем вы сказали, мы это тоже можем встретить. То есть для того, чтобы быть формализмом, не нужна эта комиссия. Да, поэтому всегда найдется, за что ребенка, да, исключить из школы, если уж действительно прям так школа прямо захотела это сделать. Абсолютно точно. А я все-таки думаю, что вот, например, я не знаю, там, да, мой департамент, который я возглавляю, мы там над программой специализированного высшего образования специально работали для того, чтобы приходили педагоги школьные, учились, да, принципам конфликтологии, медиации и так далее, как раз для того, чтобы усиливать все-таки профессиональный, а не личностный подход в решении этого вопроса.
1: Вопрос еще, смотрите, вот такой. А как все-таки провести границу между объективной оценкой поведения ребенка и субъективным мнением учителей? Кто будет решать, где заканчиваются дисциплинарные нарушения и начинается межличностный конфликт?
10: Ну вот для этого, мне кажется, очень важен все-таки коллегиальный, да, профессиональный подход, когда мы пытаемся обсуждать не личность ребенка, а его действия, деятельность, какой результат это действие приносит. И, знаете, как такое осуществление, да, поведенческий анализ, что было источником этого поведения, какое было поведение, какое было следствие этого поведения, насколько оно повторяется, насколько оно закрепляется, насколько оно приводит к какому итоговому результату. И главное это показать самому ребенку, что он уже может, да, управлять своим поведением и в этом отношении да, тоже делать какие-то выводы.
1: Спасибо, Лариса Юрьевна. Вас благодарю. Лариса Овчаренко с нами, руководитель Департамента клинических, психологических, педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета. Давайте с вами поговорим про оценки за поведение. Плюс еще будут вот эти комиссии по регулированию споров. Просто интересно, если как это поможет разрешать конфликты в школе, если до этого фиксировалось, что ничего сделать нельзя. А ничего сделать нельзя. И как бы и получается сейчас, что те же самые люди, которые раньше говорили, что ничего сделать нельзя, теперь, видимо, смогут что-то делать. То есть здесь даже про сам процесс. Ну, потому что банальная история. Раньше ничего не могли сделать с каким-нибудь задирой, потому что, не знаю, у него какой-нибудь папа влиятельный. И этого влиятельного папу страшно все боятся. И поэтому все остальные страдают. А учителя разводят руками, говорят, ну мы ничего не можем там, ну что там, не можем что-то. Вот папа там обещал кому-то позвонить. И так, а сейчас что будет? Сейчас тогда это будет официально зафиксировано, и несмотря на угрозы со стороны этих родителей, например, этому Задире поставят двойку и вызовут папу на ковер, и, значит, и папа, несмотря на то, что будет всем грозить, теперь все резко набрались смелости. Как это будет решаться? Вот это основное. Как это будет решаться? За плохие оценки по поведению надо штрафовать родителей, папа сам все сделает, говорит Игнат. Что за примитив? Игнат, что за примитив? Мы с вами все, видимо, еще до конца вообще не взрослые люди, если у вас все сводится к тому, что за поведение штрафовать. А как быть с межличностными конфликтами, которые объективно существуют в школах? Существуют они, потому что святых нет. Нет святых учителей, нет святых детей, нет святых директоров и нет святых родителей, потому что каждый тянет одеяло на себя. За редким исключением, в школах создана здоровая атмосфера, где все готовы работать на благо детей. В конфликте всегда прав учитель. Нет, Игнат. Это что за формулировка такая? В конфликте всегда прав учитель. Это почему так? Это что за какая-то, ну, странная история? Шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. А учитель тоже человек. Он тоже подвержен человеческим страстям. Ему тоже может кто-то не нравиться, он может устать, он может использовать свой административный ресурс. Вы думаете, учителя не начинают травлю детей? Начинают. Вы думаете, родители не начинают травлю по отношению к учителям? Конечно, начинают. Вы думаете, родители не поощряют детей и делают им замечания, чтобы они вели себя как люди, несмотря на то, что дома они как будто паиньки? И такие существуют. И такие существуют. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
11: Ну, здравствуйте. Евгений, Костя из Митина.
1: Да, Костя.
11: Ну, меня частенько в школу вызывают, как бы и к старшему, и к младшему. Угу. Ну, смотрите, основная проблема в чем? Учителя бесправные. То есть они прям... Я им говорю, ну почему? Я согласен, давайте. Надо моего лупить, я разрешаю. Почему вы не можете даже ему строго сказать?
1: Да.
11: Что вот как надо делать? Ну, мы не можем.
1: А почему они не могут? Вот скажите, почему они не могут-то?
11: Да потому что у них правило прописано, что они ничего не могут вообще сказать ребенку, там, строго с ним разговаривать. Я не знаю, почему. Может быть, потому что родители бывают такие. Вот,
1: даже если
11: говорите,
1: они... Там... Вот, Костя, тогда встречный вопрос. Вы разрешаете учителю, значит, работать профессионально с ребенком, который, например, хулиганит? Но при этом почему ваше разрешение и личная просьба не перевешивает страх перед какими-то скандальными родителями, которые говорят, не трогайте мою детей? Что должно произойти? Всех учителей уволят? Я вот этого не могу понять.
11: Я не считаю, уволят. Что должно произойти то, чтобы у нас на официальном уровне дали учителям те же права, которые были в советской школе, в царской России были в школе, чтобы учитель был царь и бог на своем месте.
1: Спасибо, вот Кость. А мне кажется, что, понимаете, вот желание заформализовать какие-то права или правила, они приводят к тому, что люди смотрят в таблицу. И просто теряется человеческий облик. Современная попсовая, абсолютно вредная психология развратила детей. Потому что они откуда-то узнали, что у них миллион своих прав, но никаких обязанностей. И, к сожалению, этому, на это купились многие родители, которые видят, что весь мир враждебен по отношению к их недооцененному гению, и поэтому надо за него воевать. Да, надо за детей воевать, конечно, но когда это объективно. Но почему учителя тогда тоже либо закрылись какими-то таблицами, потому что вдруг есть какие-то скандальные родители, которые... А мы тогда Вранов-Гурано напишем. Пишите. Ну, пишите. Вранов-Гурано. Вот этого учителю... По каким причинам его должны... Его в другую школу не возьмут работать? Возьмут. Просто, скорее всего, где-то поломано, что не встречаются устойчивые, например, педагоги по каким-то причинам, которые не могут... активно, не то что противодействовать, а просто выдерживать эту угрозу со стороны. А мы тогда Врано напишем. Пишите Врано. А учитель встречную напишет. И от этого рождаются вот эти перекосы, когда учителя от невозможности, например, противодействовать каким-то активным наездам со стороны родителей, к примеру, начинают отыгрываться на каких-то более слабых. То есть этот перекос, он никуда не девается. И тогда вопрос возникает. Вот эта оценка за поведение, вот эти комиссии, введенные сейчас решение с 1 сентября, они помогут этому? Учителя поймут, что они теперь могут, ну хорошо, допустим, защищаться. То есть вот этот папа, например, который грозит всем Рано и Гурано, он никуда не девается. Он до этого был, до введения этого приказа, и он после этого тоже существует. Вопрос, если перед этим его боялись, его сейчас перестают бояться или нет? Вот о чем речь. Так, в советское время в школе учитель позволял себе бить детей линейкой, никто ничего не мог сказать, говорит Татьяна. Откуда вы знаете, что никто ничего не мог сказать? Почему вы считаете, что если раньше разрешено было бить, то никто с учителями не ходил воевать и не говорил, что ребенка не надо калашматить? Откуда это взялось? Откуда эта абсолютизация? Та же самая, что сейчас все абсолютизировали, что один учитель не смог ответить, и, значит, все учителя бесправные. А раньше все боялись учителей, потому что они били всех линейками. Меня не бил, например, никто линейками. У нас было очень уважительное отношение и учителей, и детей взаимно. Просто потому что такая атмосфера в школе была создана. Вот эта абсолютизация, скорее всего, это основная проблема. Что считалось, что раньше было лучше, трава была зеленее, линейками били. А теперь вообще ничего делать нельзя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 3 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Калуги приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры введены для обеспечения безопасности полетов. В прошлый раз ограничения в аэропорту Калуги вводили накануне утром. Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 101-летием. Президент позвонил Евгению Знаменскому. Глава государства поблагодарил его за подвиг в годы войны, трудовые свершения в мирной жизни, за вклад в патриотическое воспитание молодежи, сообщает пресс-служба Кремля. Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в подмосковном Серпухове. До призыва он участвовал в обороне Москвы, в частности, в создании противотанковых рвов. В 1943 году его призвали в Красную армию. Знаменский воевал на Степном, Донском и Первом белорусском фронтах, форсировал реки Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Войну он закончил 2 мая 1945 года в Берлине. Один человек погиб при взрыве в порту Роттердама. Есть пострадавшие, их число выясняется. По информации газеты «Телеграф», инцидент произошел на предприятии энергетической компании «Гунвор» во время ремонтных работ на трубопроводах. В Турции загорелся катер с туристами. На борту находились 115 человек. Среди них были россияне. Всех эвакуировали. По информации телеграм-каналов, огонь вспыхнул на экскурсионной лодке в районе города Фетхие. Пожар начался на кухне. Затем пламя быстро распространилось по судну. Сообщается, что 2 человека пострадали. У них отравление продуктами горения. Причины ЧП выясняются. Американские СМИ назвали возможных кандидатов на пост пресс-секретаря Белого дома. В списке 3 человека. По информации журнала Newsweek, пост может занять директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. В свою очередь, Нью-Йорк Пост пишет, что одна из кандидатов – Алина Хаб, которая ранее исполняла обязанности федерального прокурора по Нью-Джерси. Издание Washington Examiner сообщает, что также рассматривается кандидатура первого заместителя пресс-секретаря Анны Келли. Сегодня Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в скором времени покинет пост, так как она хочет больше времени проводить с семьей и детьми. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Найдите радио «Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей.
12: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва».
12: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Умные парни.
1: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришла сегодня Анастасия Павлюченкова, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Здравствуйте, Анастасия Юрьевна.
16: Здравствуйте, Евгения.
1: Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в ВК. Можно смотреть, ну давайте прям с самой горячей темы начнем. Вот, я думаю, что все сейчас сразу же подключатся, потому что накануне вышла статья в большом крупном федеральном издании, где вы призывали ввести должность уполномоченного по защите жилищных прав граждан. Это чтобы не страшно, видимо, было разбираться с проблемами ЖКХ. Подробнее о вашей инициативе расскажите, что для кого и что это даст.
16: Да, ну давайте начнем с того, что хочется объяснить это простым языком, а не какими-то большими юридическими конструкциями. Все мы с вами прекрасно понимаем, что в платежках разобраться невозможно. Любой человек, который впервые покупает квартиру, видит платежку. Ну, вот я помню свой опыт. Ты покупаешь квартиру, получаешь первую платежку, и почему-то в июле месяце в шоке от того, что тебе нужно платить за отопление. Это первое. Так. А потом постепенно погружаясь, ты понимаешь, что ой-ой-ой, как все это сложно. И действительно у обычного человека разобраться нет ни времени, особенно в Москве, давайте будем честны, и, наверное, во многом даже желание сил. Угу. Что предлагается? Предлагается, по большому счету, создать уполномоченного, который будет обладать, во-первых, компетенциями, во-вторых, рычагом для защиты прав граждан в этой сфере. И здесь мы говорим не только про ЖКХ, здесь мы уходим немножечко в более сложную тему. То есть я бы даже разделила. Первое, да, это наше стандартное такое ЖКХ, но мы говорим не просто только там про какие-то платежки, а более масштабные вещи. А второе, это то, все, что касается в том числе и жилищного строительства. Да, мы знаем, вот сейчас летом буквально была большая такая громкая новость о том, что 20 тысяч человек пострадали, они пытались построить дом, банки выдали деньги, а застройщик, увы, но не построил. Кто-то обанкротился, кто-то по каким-то иным причинам, разные случаи. На сегодняшний день нет единого реестра лиц, которые пострадали при попытке построить ИЖС. В результате получается даже вот эта вот минимальная цифра 20 тысяч человек, это ведь ну, судьбы, это ведь семьи. Да, мы понимаем, что фактически это не 20 тысяч, а намного больше, да, потому что у кого-то маленькие дети, у кого-то, в том числе родители, это ну, действительно уже намного большее количество человек пострадало. Это первая история. Во-вторых, мы понимаем, что есть проблема с дольщиками. Обманутые дольщики – это одна большая история, но есть вторая часть. Это те люди, которые в рамках ДДУ покупают жилье, им в красивых буклетах пишут о том, что у них будет детский садик, буквально во дворе, а потом выясняется, что нет, это не будет садик. Вот буквально недавний кейс. На прошлой неделе была я в районе Беговой. И представьте себе, рядом с метро, там есть прекрасный, собственно, жилой комплекс. Не буду специально называть его. По договору буквально во дворе должен был находиться детский садик. В результате сейчас там здание построено, но детского садика нет, а в здании детского садика находится продуктовый магазин и служба доставки.
1: И как быть?
16: А вот никак. То есть в данном случае с прошлого года жители страдают, пишут куда только могут. И в управу, и в префектуру. И результат пока что нулевой. Если мы говорим все-таки о создании института уполномоченного по защите жилищных прав, то в том числе и эти вопросы он сможет решать.
1: Но он сможет решать эти вопросы, потому что он юридически подкован, потому что это будет как бы такое звено, куда конкретно, не в смысле пойдите в эту инстанцию, в ту инстанцию, потом в тот кабинет и в соседнее здание, или посылайте там какие-то жалобы по электронной почте, а конкретно будут просто у него централизованы вот эти все обращения, и он будет там, например, сам или со своей командой уже все это разбирать.
16: Да, здесь смотрите, если мы посмотрим на типичную вот такую ситуацию, которую я сказала, например, по садику, что происходит? Жители сначала в шоке, потом они начинают писать везде.
1: Так.
16: Как правило, они получают в дальнейшем отписки. Более того, я им скажу, что по статистике, да, и там по моему опыту, муниципальные, региональные и даже федерального уровня депутаты, они получают вопросы в рамках ЖКХ, ну, в широком смысле по жилищной тематике, от 30 до 60% обращений всех. При этом, при всем мы с вами понимаем, что, ну, у нас не все депутаты являются специалистами по ЖКХ, мягко говоря. Во-вторых, у них совершенно разные могут быть компетенции, у них, мягко говоря, ограничен аппарат помощников, да, особенно если мы говорим про муниципальный уровень, там вообще зачастую может и не быть помощников, тем более на оплачиваемой основе. Здесь, когда мы говорим про уполномоченного, ситуация иная. Мы понимаем, что это, во-первых, профессиональное лицо, обладающее компетенциями, эксперт в этой сфере, да, который может разговаривать на равных, в том числе и с государственными структурами, назовем это так.
1: Он и обучен.
16: Он обучен, да. Он понимает, как работает государственная машина, что очень важно. И в том числе он может нормально, адекватно разговаривать и с жителями. Плюс, что немаловажно, это уже полноценный аппарат, который заточен на это, потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что юристов много, и невозможно специалисту из одной отрасли права резко перейти в другую. То есть нужно иметь определенный все-таки бэкграунд, нужно понимать и практику, и все-таки ориентироваться. Поэтому, безусловно, здесь нужен человек, который будет в этой истории разбираться.
1: Сама идея вообще сформирования вот этого института уполномоченного по защите жилищных прав граждан возникла, потому что количество вот этих вот жалоб уже нужно аккумулировать и собирать. Ну, то есть их количество таково, что просто-напросто требуется отдельный институт.
16: Ну, во-первых, действительно, и жалоб очень много, и они, по большому счету, в каждом регионе плюс-минус одинаковые. Это возможность, как мне кажется, в том числе, да, и команде юристов, с которыми мы работаем, это возможность немножечко урегулировать весь этот процесс. Более того, есть очень важный момент. К сожалению, на сегодняшний момент очень часто жители просто получают отписки. От них проще где-то даже отписаться. Здесь мы понимаем, что это может быть действительно очень эффективным институтом, ну, так же, как мы видим, ну, в том числе, пример института уполномоченного финансового, как мы видим уполномоченного по защите прав ребенка. Да, это узкая специализация, но в этом и сила, потому что не приходится размазывать, да, куча всяких линий тематических, есть конкретная специализация, и люди, самое главное, будут понимать, а куда обращаться.
1: То есть, получается, будет этот институт уполномоченного будет иметь определенный протокол действий.
16: Безусловно.
1: И там, условно, как и действующие модели других омбудсменов, может, например, в суд обращаться.
16: Безусловно. Это одно из ключевых вообще требований, да, по большому счету, одно из ключевых функциональных обязанностей, да, которые для нас очень важны, чтобы у этого института были. Потому что, как я это вижу, безусловно, важно, чтобы этот институт был не только на федеральном уровне, но и на региональном. То есть по той же модели, как это идет у уполномоченных. Да, допустим, это позволяет все-таки специфику региональную учитывать. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что страна у нас очень разная. Управляющие компании везде работают тоже, будем честны, по-разному, вот даже элементарно.

0: Но это интересно. Дальше там вот, если мы посмотрим, по тому же Кемерово, да, вот сегодня мужчина написал, говорит, мы не знаем, к кому вообще обратиться, потому что уже полгода мы судимся с управляющей компанией, и конца и края нет.
1: А вот как раз про управляющую компанию очень интересная история, потому что регулярно большое количество скандалов возникает. И знаете, как это, ну, по моим наблюдениям работает? Вот если в прессу попало, то, соответственно, все, конечно, заинтересовались сразу же, и там, в общем, все, как вопрос быстро урегулирован. И получается, что у людей есть какой инструментарий. Он сам пойдет свои права защищать и качать, ему на дверь укажут, он журналистам напишет или в социальные сети. Есть шанс. А здесь, получается, он уполномоченному напишет. И автоматом мы понимаем, что управляющая компания будет бояться уполномоченного, будет по правилам отвечать или просто оба понимают язык воздействия друг на друга?
0: Во-первых, вы абсолютно правы в том, что оба понимают язык воздействия. Угу. Потому что, как правило, человек, который не понимает, да, на какие точки нужно давить, да, обычный житель, даже если он пойдет в суд, он не всегда может правильно выстроить...
1: аргументировать, да, защиту свою.
0: Конечно. Угу. Здесь, когда мы говорим все-таки о профессиональном аппарате уполномоченного, который заточен под это, ну, безусловно, это совершенно другое дело.
1: Такой омбудсмен будет заниматься, вот если говорить про защиту именно жилищных прав, не знаю, прорывами труб, не только проблемами застройщиков. Это же, ну, как бы вся текучка, которая связана с ЖКХ, или будет определенный перечень вопросов, с которыми будет работать, ну, потому что... Когда я увидела вот эту идею, уполномоченный по защите жилищных прав граждан, я же понимаю, что это, ну, это за...
0: это
1: количество обращений будет, ну, миллиарда, наверное.
0: Вы абсолютно правы. Вот как раз именно сейчас мы вместе с экспертами проводим уже ряд дискуссий на эту тему. На следующей неделе у нас будет с юридическим сообществом большой круглый стол по этому поводу. Потому что очень важно выстроить, во-первых, критерии к тому, а кто это должен быть. Да, то есть, да, это должен быть человек, эксперт в сфере ЖКХ. Какие еще квалификационные требования у этого человека должны быть?
1: Юридические.
0: Юридическое. Хорошо. А должен ли он разбираться, допустим, в строительстве?
1: Конечно.
0: И так далее. То есть, понимаете, на самом деле очень много нюансов, потому что сначала и это тоже нужно продумать. А второй вопрос, безусловно, очень важно не скатываться до каких-то совсем частных ситуаций, небольших. Да, очень важно, чтобы это было более масштабно и все-таки затрагивало интересы множества граждан. Да, чтобы это не получилось, что это, знаете, такая юридическая консультация за там, госсчет на этапе софинансирования. То есть, безусловно, здесь не нужно подменять и множество фондов, и множество некоммерческих организаций, которые замечательно справляются, в том числе и с деятельностью просветительской, да, и юридическими консультациями и прочим. Поэтому сейчас мы с сообществом общаемся по этому поводу и прорабатываем, во-первых, механизм, как это должно быть в законопроекте. Я надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы в том числе даже представим свой взгляд на то, как должен выглядеть законопроект. Ну и, конечно же, там будет прописано и круг полномочий.
1: То есть теоретически это может быть, например, рассмотрение обращения, это первое, потом запрос информации органов власти, управляющих организаций, там, ТСЖ, управляющих компаний и так далее. А если речь идет о каких-то системных массовых грубых нарушениях, это уже собственная инициатива.
0: Да, безусловно. Так, это Но я думаю, что сейчас еще рано итоговый перечень исчерпывающий подводить. Я думаю, что уже чуть позже, после длительных обсуждений, прежде всего с экспертным сообществом, мы этот вопрос проговорим. Я вам больше скажу, сейчас мне уже так немножечко прилетело от застройщиков некоторое негодование, потому что, ну, конечно же, некоторые не очень рады, что тут появляется какой-то новый игрок,
1: подкованный
0: игрок, который будет защищать другую сторону, как это часто бывает. Более того, мы уже проговорили в своей инициативе, что важно, чтобы это не было очередным и только исключительно финансированием государства. То есть вполне себе возможно, что это может быть частично еще по линии софинансирования.
1: С кем?
0: С застройщиками.
1: Ой, ну вы же понимаете, что когда они, конечно, с такой идеей выходят, мы же понимаем, во что это может превратиться.
0: Безусловно. Но я вам скажу, что этот же механизм уже у нас в стране работает, непосредственно с застройщиками, а этот механизм работает с Институтом финансового полномочия.

0: То есть там часть как раз финансовая ложится не на государство. То есть это уже практика отработанная. Здесь, безусловно, необходимо некоторое регулирование немножечко донастроить, и, в принципе, я считаю, что можно будет уже дальше использовать.
1: Но это не выглядит, ну, скажем так, когда вы выходите с такой благой инициативой, по понятным причинам, как вы сказали, там прилетает, и что, а что это такое, нужно будет еще тратить бумагу на какие-то ответы от нового института. Поэтому, конечно, сразу же захотят, ну, давайте мы вот вам, значит, какую-то часть софинансирования, а вы будете более лояльно к нам относиться. Как к такому противостоять?
0: Нет, здесь, знаете, когда мы говорим про софинансирование, это же не значит, ну, я так грубо скажу, откаты уполномоченному.
1: Нет,
0: да?
1: Не откаты,
0: это,
1: конечно.
0: Это про другое. Это здесь речь идет непосредственно про содержание аппарата, что если в данном случае застройщик у нас заходит, да, это его будет в том числе мотивировать быть максимально добросовестным в отношении своих жильцов будущих, да, в отношении своих потребителей. Потому что, ну, безусловно, очень часто застройщики делают, особенно в регионах, простую практику, когда деньги взяты, а потом банкротство, а потом остаются у нас люди и без денег, и без жилья, а застройщики где-нибудь в Дубае.
1: А мне, кстати, показалось вообще удивительным в какой-то момент проблема дольщиков, потому что мне казалось, что, ну, как бы в середине нулевых годов как будто бы эту проблему вообще решили. Это для регионов актуальная тема, да?
0: Эта история актуальна до сих пор. Она, может быть, не в таком масштабе, как это было в 90-е, да, в нулевые, но, тем не менее, это все-таки еще чуть-чуть достается. Но сейчас самая большая проблема – это все-таки ИЖС. Потому что, как я сказала в самом начале, 20 тысяч человек на сегодняшний момент у нас Госдума официально признала, что количество пострадавших на это лето. И это, повторюсь, это не еще исчерпывающий перечень, потому что реестра как такового его еще нет.
1: Ну, хорошо, а в ведении института просто получится, что именно омбудсман будет заниматься ведением этого реестра или нет?
0: Это может быть в
1: том... То есть не задвоение или это функция, я к тому веду?
0: Нет, не безусловно, задвоение. Нет. Здесь нет задвоения, потому что фактически этим никто и не занимается.
1: Ага. Никакими этими реестрами.
0: Ну, на сегодняшний момент этого реестра нет.
1: У людей, когда они слышат, что вводится какая-то новая должность, сразу возникает вопрос. Значит, плодим сущности, опять налоговые поступления из нашего кошелька будут куда-то отправляться, какие-то люди получат зарплату, а что с этого получим мы? А вопрос все-таки устойчивого финансирования и связи с эффективностью работы уполномоченного.
0: Ну, как я сказала ранее, то есть первая часть, мы говорим все-таки про финансирование государственное в рамках общего блока жилищного, да, то есть жилищного в данном контексте это как ЖКХ, массовая история.
1: Да.
0: Да, а вторая часть, где мы говорим про ИЖС и ДДУ, это уже история софинансирования, которая была обозначена ранее. Мне кажется, это более чем стабильная структура.
1: По вашим ощущениям, все-таки выстраивание работы целого аппарата и поиск как раз компетентных людей, которые в этом понимают, ведают, устойчивые, скажем так, к стрессам, к вызовам, люди, которые способны, в общем, выдерживать какие-то, грубо говоря, бюрократические наезды, скажем так, насколько эффективно и ну, как бы, насколько большой может быть этот аппарат, и есть ли действительно подходящие люди с набором навыков?
0: Ну, я вам не готова сейчас сказать по поводу конкретной кандидатуры, не потому что
1: нет,
0: этих
1: не
0: людей
1: нет.
0: Нет,
1: нет, нет. Я говорю вообще про аппарат целиком, про систему саму.
0: Здесь важно понимать, что и этот аппарат, безусловно, возможно, набрать, это не является проблемой. У нас достаточно большое количество специалистов и юристов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вообще в сфере в целом строительства. То есть тут в этом действительно нет проблемы. Но есть другой момент. Первое, о чем сейчас все стопорится, это прежде всего законодательное регулирование.
1: Так,
0: вот сейчас, сейчас очень важно, это же не так, что вот сказала Павлюченкова, а давайте мы сделаем уполномоченного, и сразу же уполномоченный появился. То есть сейчас очень важно максимально широкую дискуссию провести для того, чтобы максимально качественно подложить, в том числе и соломку, как говорят, да, потому что должно быть учтено и мнение юридического сообщества, должно быть учтено мнение обычных граждан, да, жителей. Должно быть учтено мнение управляющих компаний. Должно быть учтено мнение, в том числе, застройщиков, о которых мы уже сегодня неоднократно говорили. Потому что, когда мы говорим о такой большой сфере строительства, да, и ЖКХ, безусловно, много может быть нюансов. Да, и не предусмотреть их на этапе законодательного акта может стать, по сути, большим провалом в дальнейшем при реализации уже полномочий уполномоченным. Угу. Поэтому сейчас я не являюсь сторонником, знаете, быстрых решений, что, а давай, и громких заявлений, что а давайте мы вот утвердим, пусть аппарат будет 1000 человек,
1: да-да-да,
0: и максимально денег на них выделим, и пусть они чем-то там занимаются. Нет, это абсолютно неправильный подход. Очень важно предусмотреть и просчитать, в том числе с учетом экспертного мнения всех заинтересованных сторон, которые в этом будут участвовать. Знаете, потому что у нас очень часто любят принимать законы быстро, да, а потом мы вносим кучу поправок, но когда уже, увы, наломали дров. Вот здесь важно их не наломать. Здесь очень важно, чтобы сначала провелась вся эта дискуссия, и только после этого уже было полноценно все разработано.
1: Про долевое строительство еще интересно. Вот компетенции жилищного омбудсмена. Все-таки какие вопросы должны относиться, не знаю, с просрочкой вот по передаче объектов долевого строительства? Можно с этим обращаться? Не знаю, неустойка понять. Это тоже актуальная проблема?
0: Безусловно, да. Но, как я уже сказала, нам очень важно сейчас как раз в рамках дискуссии, да, вместе с профессиональным сообществом этот круг вопросов обозначить так, чтобы это было, с одной стороны, и не слишком мелким, да, и с другой стороны, чтобы это затрагивало большое количество людей. Потому что мы прекрасно смотрим на институт уполномоченного по правам ребенка. Там судьба даже одного ребенка, она является очень важной. Да, и я знаю, что уполномоченный по правам ребенка часто даже приезжает в регионы, и слышала, как даже она приезжает на заседание суда.
1: Лично включается в это дело.
0: Поэтому здесь важно учитывать все-таки, ну, масштабы, да, истории с ЖКХ. Мне кажется, она немножечко, знаете, побольше.
1: Побольше.
0: Чуть-чуть побольше.
1: Но это не значит,
0: что это менее важно. Да, здесь тоже это важно учитывать.
1: Смотрите, здесь еще вопрос возникает, что решение вопросов ЖКХ, да, но каких-то глобальных, но есть еще самые простые, не знаю, к остановке не подойти, дороги перекопаны, детской площадки нету и так далее. По моему журналистскому опыту, 20-летнему опыту наблюдений, у нас очень часто такими мелкими вопросами, как, не знаю, появление детской площадки или еще что-то, но, простите, на прямую линию президента такие вопросы решаются. Вот как, с вашей точки зрения, можно побороть вот эту местечковость и, соответственно, ну, выработать какой-то протокол, может быть, как раз благодаря введению этой должности, для того, чтобы это, ну, как бы люди вопрос детской площадки не на, в самом высоком государственном уровне поднимали?
0: Я вам скажу, что тема благоустройства — это одна из самых больных тем, и не только в Москве, она касается практически всей нашей страны. И чаще всего проблема не в том, что детская площадка плохая или хорошая. Чаще всего проблема в том, что людей не слышат или вообще их не спрашивают. Буквально тоже несколько месяцев назад встречалась с жителями, которые сказали: да нам не нужна здесь детская площадка.
1: Так.
0: То есть, ну, представьте себе, пятиэтажка, обычная стандартная пятиэтажка. И жители говорят: нам построили здесь детскую площадку. Зачем? Я говорю: ну, хорошая, действительно качественная детская площадка. Так. Ну, бери да радуйся. Он говорит: так у нас детей во дворе нет. У нас все выросли, ну, все разъехались. Нам бы здесь либо какой-то небольшой спортивный комплекс, да, там какую-то спортивную площадку, либо нам небольшой парк. Вот это мы хотим.
1: Анастасия Павлюченкова с нами, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Сейчас новости, потом небольшая пауза, мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Севастополе сбили 10 беспилотников ВСУ. Военные продолжают отражать атаку дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В мессенджере Макс он написал, что летательный аппарат поразили в районе Фиолента, северной стороны и в Балаклавском районе. Ранее Развожаев говорил, что средства ПВО уничтожили 4 дрона ВСУ. В Дагестане задержаны двое по делу о гибели женщины при столкновении катера со скалой. 58-летний мужчина, который управлял судном, подозревается в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. 47-летнему индивидуальному предпринимателю инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Как сообщили в Следственном комитете, водитель катера не имел права управления судном. Накануне в акватории реки Сулак в Казбековском районе Дагестана катер с пассажирами врезался в скалу, после чего судно перевернулось. Погибла 60-летняя женщина. Курс евро на межбанковском рынке превысил 97 рублей. Это произошло впервые с 23 марта. По данным торгов, европейская валюта подорожала на 1,81% до отметки 97 рублей 60 копеек. Одновременно с этим курс доллара на межбанковском рынке вырос на 1,76% и был на уровне 84 рубля 19 копеек. В гидрометцентре анонсировали потепление в столичном регионе. В воскресенье в Москве и области ожидается до плюс 26, как сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник учреждения Людмила Паршина. Завтра будет прохладно, плюс 17, плюс 19. В субботу воздух прогреется до 21 градуса. По словам синоптика, потепление ожидается и на следующей неделе. Оно связано с атлантическим циклоном. В предстоящие 7 дней в Москве и области в дневные часы будет от плюс 21 до плюс 26. Паршина добавила, что 13 августа стало самым прохладным днем в столице с начала лета. Далее о валюте и фактической погоде в Москве. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-так.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
11: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Анастасия Павлюченкова с нами, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Про ЖКХ говорим, про идею ввести должность уполномоченного по защите жилищных прав граждан тоже говорим. И мы с вами точку с запятой поставили на теме, что вот уполномоченный в том числе должен как бы быть неким, ну, не знаю, как посредником или, может быть, человеком, который аккумулирует какие-то идеи, потому что вот эта тема причинения добра через благоустройство, она тоже, к сожалению, существует. Вы сами справедливо заметили, что построили детскую площадку, а детей во дворе нету. А там бы какую-нибудь, не знаю, коробку хоккейную построить или что-то еще. Вот, или беседку для шашлыков, условно. А кто вот должен решение принимать? И кто, самое главное, как эту связь-то наладить между тем, что жители хотят, и тем, что как бы исполнители могут?
0: Ну да, здесь, Евгения, очень важный инструмент. К сожалению, на сегодняшний момент у нас, можно сказать, утерян, это публичное слушание, общественное слушание, потому что, к сожалению, граждан у нас не спрашивают. Их мнение учитывается, но в рекомендательной форме, и да, на этом, собственно, все заканчивается. Здесь, безусловно, очень хочется тоже изменений в законодательство наше, для того, чтобы, если уж решили, что хочется беседку для шашлыков, как вы говорите. Ну, я, конечно, шучу.
1: Например.
0: Да, да, но чтобы это было. Но если говорить серьезно, то, конечно, безусловно, Москва очень красивая. Москва очень комфортная.
1: Давайте честно, Анастасия Юрьевна, самый лучший город Земли.
0: Да, Москва, конечно.
1: Вот,
0: всё. Однозначно. Здесь других вариантов нет, когда, тем более, говорит Москва.
1: Конечно.
0: Но у нас фонд очень много занимается комфортной городской средой в России, да, угу, помогает в том числе и мастер-планы делать для городов, для Ельца, в частности, делали. Очень много помогают жителям совместно выработать какой-то концепт того пространства, которое они считают было бы интересным. Допустим, там скейт-парк делали, несколько скверов, да, совместно с жителями, потому что даже элементарно организовать вот это вот мнение жителей, угу, выслушать его, вывести в конструктивное русло, я вам скажу, это отдельное искусство, потому что, к сожалению, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что очень много полярных мнений. Если вы спрашиваете 100 человек, да, то там 100 будет мнений, угу, и невозможно из всего этого вывести какое-то адекватное зерно. Но, тем не менее, этим активно занимаемся. И вот история все-таки с публичными слушаниями, я вам скажу откровенно, ее очень сильно не хватает. Потому что очень часто люди говорят только лишь об одном. Мы хотим влиять. Мы хотим, чтобы наше мнение было учтено.
1: А почему, кстати, вот сложилась такая история, что да, действительно, публичное слушание вроде бы такая благая история, но по каким-то причинам она оказалась засушена?
0: Есть множество мнений на этот счет. Я думаю, что на самом деле, потому что так проще. Угу. Ну, потому что мы же с вами прекрасно понимаем с точки зрения бюджетного процесса. Вот запланировали 10 площадок и все.
1: Сделали.
0: Сделали. Безусловно, на это требуется время. Безусловно, да, есть конкурсные процедуры. И пока мы все будем согласовывать с жителями, это время достаточно длительное уйдет. Но я думаю, что есть очень важное правило. В этом городе, так же, как и в любом другом городе, живут люди. И люди, прежде всего, должны быть и услышаны.
1: Как это экологично сделать? Потому что, ну, мы же понимаем, что как бы те решения, или, скажем так, тот статус-кво, который существует в плане там, принятия решений, он был сделан, он был сформирован не потому, что кому-то одному так захотелось, а потому что до этого была куча предысторий, когда людей, заряженных таких активистов, использовали, в том числе, значит, чтобы там, в общем, надавить или еще как-то. То есть вопрос экологичности тогда, чтобы всем было нормально, приятно, хорошо, и в конце концов все пришли к какому-то нормальному мнению.
0: Знаете, здесь вопрос целеполагания. Насколько мы хотим, чтобы общество в целом вообще включалось в жизнь, да, города, страны, района. Потому что очень просто, когда все живут в каком-то своем пузыре, да, ходят на работу домой, какие-то небольшие маршруты своей жизни, и вот в закрытом таком пространстве обитают. И да, их не волнует ничего, что происходит вокруг. Другое дело, что мы в результате потом получаем. Невозможно притащить людей не на выборы, да, невозможно притащить людей в какие-то иные важные точки, да, когда их участие принципиально важно, в том числе и для страны.
1: Но у вас наверняка есть домовый чатик.
0: Ну, я вам
1: или
0: скажу,
1: дачный чатик.
0: Безусловно.
1: Вы же знаете, там такие битвы, скинуться по 300 или по 350, что
0: безусловно.
1: По понятным причинам, что никто не собирается.
0: Я вам скажу, что на самом деле, если вот даже посмотреть тенденцию, как домовой чатик, условно, 10 лет назад,
1: так,
0: насколько он был активен, насколько люди в этом действительно участвовали, и даже битва за шлагбаум или против него, она была, знаете, такой эпичной,
1: да,
0: потому что в этом принимали участие все. Сейчас, ну вот в среднем, даже чатики домовые чаще всего находятся у многих на беззвучном режиме, потому что, ну, просто-напросто не до них.
1: Конечно.
0: Потому что вот этой вот привычки участвовать, и что твое мнение будет услышано, что оно будет как-то учтено. Ну, то есть, ну, а смысл я там буду тратить свое время, да, с кем-то ругаться, а дальше что?
1: Конечно.
0: Вот это уже, как, к сожалению, потихонечку-потихонечку атрофируется у граждан, вот этот вот элемент участия. И, на мой взгляд, очень важно пытаться обратно людей вовлекать.
1: А как это сделать? Это какая-то еще одна, я, знаете, сейчас подумала, еще одна функция уполномоченного по защите жилищных прав граждан – обучение культуре общения на жилищные темы.
0: Ну здесь в данном случае давайте не будем пытаться взвесить на уполномоченного по защите жилищных прав все. Это точно не его функция.
1: Вот,
0: это важно. Это уже функция в том числе и государства. Ну, потому что если мы посмотрим, я очень много лет работала с молодежью и могу сказать, что, безусловно, вся молодежь наша прекрасная, она очень в базе-то активная. И много-много-много лет государство у нас выстраивало работу как раз по вовлечению молодежи вообще в любую общественную деятельность, какую-то активистскую деятельность, творческую деятельность. Но в какой-то момент мы с вами получаем то, что раз не услышали, два не услышали, три не услышали, и больше не хочется.
1: Так.
0: Вот как раз все-таки мы вернемся к публичным слушаниям. Эта тема, она действительно очень актуальна, потому что все начинается с малого. Даже с той самой детской площадки, по поводу которой не спросили жителей и поставили. А они хотели, например,
1: но
0: спортивную.
1: Вы говорите про публичное слушание в рамках какого-то там, не знаю, развития района и так далее, или же вы еще говорите про историю, например, когда есть проблема условно с управляющей компанией, и есть совет дома,
0: это
1: который, в принципе, должен решить этот вопрос, но... А там, например, я живу в таком доме, что там половина квартир сдается, и люди вообще даже не в стране. И, соответственно, кого собирать и как этот кворум собрать, это большой вопрос. А потом, как доверять результатам этого кворума?
0: Ну, сейчас в основном все это идет в том числе и через госуслуги, да, поэтому в этом плане, с точки зрения доверия, чуть-чуть сдвинулся процесс. Да, это уже не то, как это было 15 лет назад, когда бумажки, когда все ходили, кто-то там расписывался за соседа, кто-то другого соседа. Сейчас в этом плане все более прозрачно и более надежно. Ну и надо отдать должное, все-таки и законодательство не стоит на месте, и тех, кто в том числе и подделывает протоколы, да, и управляющие компании, которые вдруг заходили рейдерским захватом, забирали себе дома. Ну, сейчас этого становится все-таки поменьше. Да, раньше это была, ну, практически повальная история. Сейчас все-таки чуть-чуть
1: С вашей точки зрения, вообще все проблемы, которые связаны с темой жилищных прав, с темой ЖКХ, сводятся, например, вот системно к там, не знаю, усталости инфраструктуры, недофинансированию или проблем, например, управления и принятия каких-то решений?
0: Евгений, я вам могу сказать, что нет однозначного ответа, потому что, опять-таки, у нас страна очень большая. Одно дело, когда мы говорим про Дальний Восток, да. Это свою. Одна история. На Урале это другая история, да, допустим, в национальных республиках это третья история, совершенно иная, да, ну и Москва вообще отдельная.
1: Особняком стоит, особняком. Конечно.
0: И это, знаете, как всегда шутят мои друзья из Санкт-Петербурга, говорят, Санкт-Петербург очень сильно завидует Москве, потому что то, что видят в Москве, да, об этом они только мечтают, да, с точки зрения метро, и с точки зрения в том числе и инфраструктуры логистической, и с точки зрения даже элементарного благоустройства. Об этом, увы, увы, но культурная столица во многом только мечтает. Поэтому здесь не может быть одного ответа. Да, где-то это, безусловно, упирается в том числе и в кадры. Ну, к сожалению, мы понимаем, что у нас есть определенный кадровый дефицит, и на госуправлении, да, и на муниципальном уровне.
1: В этой сфере вы имеете в виду,
0: не только, да? В этой сфере, в целом, да, в управленческой сфере, потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем уровень зарплат на госслужбе. И как только туда приходят действительно высококвалифицированные специалисты, они получают просто колоссальный опыт, их начинают высасывать. Это, знаете, как из, ну, у меня знакомые очень активно работают в банковском секторе, они говорят, как только в налоговую приходят работать молодые ребята, мы ставим их себе сразу же на галочку, и через несколько лет мы их просто забираем себе как высококвалифицированных специалистов с зарплатами X10. Угу. Да? И это действительно практика очень-очень частая во всех сферах.
1: Кто прошел госслужбу, тот, в общем, да, готов на все.
0: Конечно. Поэтому здесь важно учитывать в том числе и эту проблему, потому что только ты обучаешь специалиста, он уходит, увы, это так. Более того, недофинансированность, она тоже существует. Да, если мы говорим про муниципальный уровень, а очень много проблем, которые мы с вами видим, ходя по улице, это как раз муниципальный уровень, увы, но не в Москве, но в России это очень часто является основой.
1: Но приведение всего этого как бы к какому-то единому знаменателю, и потому что, ну, как бы, как решить проблему, да? Сначала нужно поставить ей диагноз.
0: Я считаю, что сначала ее нужно разложить максимально по косточкам.
1: Чтобы с чего начать, да?
0: Да, максимально детализировать и уже каждому пункту ставить отдельный диагноз. Угу. Потому что у нас, знаете, очень часто пытаются обобщить, сказать, а вот воруют. И вроде как объяснение.
1: А у нас такое сообщение уже пришло. Одни бандиты. Ну, никто так никого не боится. Вот, говорит слушатели, всё.
0: Ну вот, к сожалению, понимаете, это не так. Потому что если мы смотрим уже дальше в суть, да, проблемы, то выясняется, что все немножечко сложнее. То же самое, да, если мы говорим про какие-то нюансы в строительстве, например, угу. Да. Но тоже есть очень-очень-очень много вещей, которые со стороны ты не знаешь, да, ты не видишь. Поэтому я говорю, что тот же уполномоченный по защите жилищных прав, это должен быть эксперт, не только юрист хороший, так, но и эксперт в сфере ЖКХ, и эксперт в сфере строительства. А не просто общественный деятель, который никогда с этим не состыковывался, да, и вообще не в курсе, как это происходит. Но зато он очень красиво и громко говорит. Но этого, к сожалению, недостаточно.
1: Ну, то есть вы считаете, что когда такие заявления будут подавать, ну, разбираться в какой-то ситуации именно уполномоченные, там уже органы будут понимать, с кем они имеют дело.
0: Конечно.
1: И они просто отпиской, как это, прислали в тот же отдел, откуда вы, на который вы пожаловались. Пусть они еще раз посмотрят ваше заявление. Это
0: конечно,
1: уже не будет.
0: Конечно. Я уверена, что это уже будет совершенно иначе выглядеть. Потому что даже, ну, я вам так скажу, когда мы говорим про депутатов, да, вот депутатский корпус на уровне Государственной угу. Думы, знаете, разные депутаты получают разные ответы из одних и тех же ведомств.
1: Серьезно?
0: По одному и тому же вопросу. Это просто удивительно.
1: То есть не просто
0: история.
1: Должность имеет значение, а еще фамилия рядом, да?
0: Безусловно, потому что все знают, что... А вот этот, он специалист, да, он написал правильные буквы, правильные слова. Более того, он может позвонить и сказать, и он не отстанет, когда вы пришлете отписку. И уже в том числе ведомства понимают, что вот условному Иванову лучше сразу... сделать, иначе он не отстанет, и мы полгода потратим на переписку.
1: А это не проблема ручного управления, как вы думаете? Но ведь по сути, вот если так вот прям совсем по-простому, ну проще же сразу сделать нормально, чем потом тратить бумагу на отписки, а потом этот отчаявшийся человек пойдет и напишет депутату, не знаю, полномоченному, кому угодно, и это все по новому кругу, и ему все равно придется решать эту проблему.
0: Знаете, мне очень нравится фраза, что... Хочется, чтобы людям было нормально.
1: Да.
0: Да, не надо хорошо. Можно просто нормально. Но так, к сожалению, не работает. И не только в нашей стране или там в какой-то сфере. Так не работает никогда. Потому что есть человеческая природа. Мы очень ленивые существа. Но если можно не делать что-то сразу, зачем это делать? Поэтому все очень просто. Более того, знаете, мой один из учителей говорил... в институте такой преподаватель, очень такой опытный госслужащий, mm-hmm. очень-очень много лет он говорил, вот пришла бумага, она должна отлежаться. Ну, куда вы бежите? Куда вы торопитесь? То есть, ну, вот это правда. И ты уже там с течением времени понимаешь логику, в том числе и чиновников, потому что, ну, действительно, очень много приходит жалоб, ну, не всегда, может быть, даже и адекватных, да, и запросов, может быть, не всегда адекватных, а где-то mm-hmm. даже не своевременных, да, поэтому... В том числе и у чиновников зачастую есть вот этот вот нюанс.
1: Какие еще проблемы вот местных жителей можно определить? Я знаю, что летом, например, возникают на каких-то центровых улицах основная проблема – это жалобы на шум.
0: Это любимое. Вы что? В Москве да. особенно, когда ты понимаешь, что первая боль – это мотоциклисты, но здесь ты ничего с этим не сделаешь точно. Мы прекрасно понимаем, что вот этот вот газ в 2 часа ночи – когда под твоим открытым окном, это прям больно, очень больно.
1: Так.
0: Но очень часто, безусловно, люди жалуются на строительные работы по ночам. Потому что, конечно же, все понимают, что если, например, наши любимые застройщики попадут в дальнейшем на какие-то штрафы за то, что они не вовремя сдали дом, это очень большие, да, выплаты. Поэтому им проще заплатить штраф, за то, что они работали в ночное время. Да, и условия, в которых жили жители соседних домов, ну, в меньшей степени кого-либо интересуют.
1: Угу.
0: А, то же самое, вот, буквально, знаете, сегодня ночью, как ни странно, мне пришло сообщение, там кружочек был записан в Телеграм от одного местного жителя. Он говорит, вот у нас ночью перекладывают сейчас в прямом эфире на часах
1: асфальт.
0: Из разряда без 15-12 у нас пытаются что-то делать со шпалами. Ну, то есть трамвайные
1: ага.
0: вот пути. И вот их долбят. Представляете, что значит, когда в 12 часов ночи начинают долбить по шпалам. Молотком железным. Ну, то есть это же звенит все, слышно всем. Это ужасно. И ну что люди делают? Говорят, мы уже звонили куда только могли. Результат нулевой. Это же тоже вопрос, и с одной стороны, и культуры тех, кто это делает. С другой стороны, мы понимаем, что это вопрос, в том числе, и законодательного регулирования, да, и штрафов, всего остального. Потому что, ну, как там, вот мне в кружочке тоже сказали, это уже происходит месяц. Ничего не меняется.
1: А потому что, если ты пойдешь даже разбираться с этими рабочими, они скажут, а мы люди подневольные. У меня такое было под окнами тоже, там в 11 часов вечера начали вдруг перекладывать асфальт, внезапно, в дождь причем. Я пошла, естественно, ругаться, как обеспокоенный житель.
0: Как активный житель.
1: Как активный житель. Они говорят, ну, начальник сказал, вы звоните начальнику. Кто такой начальник? Какому начальнику звонить? Вот вообще непонятно. И тут, ну, вопрос, как бы, получается, когда строгость закона... компенсируется необязательностью его исполнения или про что-то еще здесь. Или все прекрасно понимают, что человек отругается на этого несчастного рабочего.
0: И все, и уйдет спать.
1: И уйдет спать.
0: Потому что нервы дороже. Это вопрос, опять-таки, законодательного регулирования. Да, очень часто люди говорят о том, что мы хотим, чтобы был запрет на ночные, да, и в том числе утренние часы, да, чтобы можно было делать какие-то строительные работы там, с 9 утра, ну, потому что люди еще спят, да, там маленькие дети могут быть, ну, все что угодно, да. Можно, пожалуйста, с 9 утра и выходные, чтобы это было тоже не 8 утра. Очень просим, да. Но это, опять-таки, вопрос законодательного регулирования и в том числе санкции за неисполнение.
1: Да,
0: потому что если санкция маленькая, да, ну, естественно, почему бы ее.
1: Это же удивительно еще работает, что, например, люди в новых домах четко исполняют требования законодательства на шумные работы. Действительно, там с определенного времени до определенного пауза возникает, потом они снова начинают, и выходных нет. То есть на уровне взаимодействия физических лиц применение закона эффективно. Закон там о тишине или как он называется.
0: Угу.
1: А что касается уже взаимодействия физика и юрика, это уже детали, как выясняется.
0: Ну, здесь,
1: видимо,
0: к сожалению, да? Это проблема такая масштабная. И важно учитывать, опять-таки, повторюсь, санкции, насколько она большая. И насколько готов государственный аппарат, в том числе, действительно выдерживать правила игры, чтобы они были одинаковы для всех. Да? Не так, что резко, вот этим можно, а этим нельзя. Вот о ромашка можно, а о лютик ну, нельзя.
1: Нежелательно, да.
0: Ну, то есть это тоже такой важный
1: момент. С мотоциклами наш слушатель говорит, вот посмотрите, а в городе Минск, по моему опыту, нет ревущих мотоциклов ни днем, ни ночью. Ну, во-первых, как долго вы живете в городе Минске? Во-вторых, мы все-таки говорим про Российскую Федерацию, и в целом история действительно с мотоциклами, она же очень актуальная, ну, весь сезон. Хотя у нас инфраструктура и все на свете. Но мне кажется, все зависит не только от просто наличия закона и, например, какой-то санкции карающей, а это про общую культуру.
0: Вы абсолютно правы. Это прежде всего общая культура людей. Ну, то есть, насколько ты свою свободу и свои желания ставишь на первое место, чем желание и свободу других людей. Да, это уже такой философский вопрос в какой-то степени. Да, потому что, ну, одно дело, когда ты там в 2 часа ночи решил газануть вот, и вот дать по прямой, там, допустим, по проспекту Мира, да, особенно вот там очень многие говорят, что на проспекте Мира ну, просто невозможно. В 2 часа ночи вот все
1: гоняет.
0: Гоняет так, что просто невозможно ни спать, ни жить, вообще ничего делать. То есть это вопрос культуры. Вопрос взаимодействия, в том числе с сообществом, да, мотоциклетным, потому что, ну, достаточно дружные клубы, да, нужно отдать должное. Это действительно настоящие полноразмерные сообщества, которые между собой прекрасно коммуницируют. То есть это должна быть, знаете, такая игра, в том числе не в одни ворота, да. Вот сейчас я знаю, что многие мотоциклисты выступают с инициативами о том, чтобы была выделенная полоса для них. Ну, потому что, безусловно, очень много, к сожалению, трагичных случаев, да, когда не заметили, да, как-то не очень корректно пристраивались. И здесь это и для них вроде как безопасно, и для, в том числе, автолюбителей безопасно. Но это вопрос, знаете, уже тоже законодательного регулирования, да, и того, насколько комфортная среда может быть комфортным для всех.
1: Слушатель написал, слушаю вас с большим интересом, но мне кажется, мы все дружно стали просто большими нытиками. Приезжал муж-европеец моей сестры, и он в шоке от чистоты, организованности и всего того, как это происходит, потому что в их просвещенных столицах все совсем не так, а мы довели до идеала и еще не радуемся.
0: Вот. Все абсолютно правильно вы говорите, потому что что? Потому что Москва – это лучший город мира.
1: Лучший город мира, да. Но справедливости ради, и в других регионах тоже все-таки там как-то есть чем гордиться. Вот. Есть еще вопрос от нашего слушателя. Вот бы как в Китае полосу отдельного для мотоциклов сделали, и забором от остальной дороги отгородили. Отдельная полоса для самокатчиков, отдельная полоса для мотоциклистов, отдельная полоса для автомобилистов, отдельная полоса для пешеходов. Вот так вот располосовать и все.
0: А, Евгений, я вам скажу, что на самом деле вопрос про пешеходов, самокатчиков, велосипедистов, он действительно насущный, потому что очень часто, вот на сегодняшний момент, люди действительно, особенно после истории с бензином, начинают переходить на самокаты, на велосипеды, особенно в центре Москвы, это повальная история. Но у нас до сих пор конечно.
1: И все друг другу мешают.
0: И все друг другу мешают, потому что, когда ты едешь на самокате, ты думаешь, а как бы, даже вот если ты едешь там 10 километров в час, думаешь просто, а как бы не сбить-то никого?
1: Это повод для следующего разговора. Анастасия Павличенкова была с нами, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Анастасия Ирина, спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 5 человек пострадали. В результате ударов ВСУ под огнем оказался поселок Красная Яруга. Как сообщили в оперштабе региона, сначала вот детонация в пиведрон, осколочное ранение получили трое мужчин. Затем в результате удара беспилотника по автомобилю пострадали двое, мужчина и женщина. На Кубани решили увеличить число аварийных бригад ЖКХ из-за атак беспилотников. Поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Как сообщает администрация Краснодарского края, мера призвана ускорить процессы устранения последствий ударов ВСУ. Там подчеркнули, что основная задача – сохранить бесперебойную работу объектов коммунальной инфраструктуры. В депредставительстве России в Японии рассказали об итогах визита посла в МИД страны. Николай Ноздрев разъяснил главе внешнеполитического ведомства, что Южные Курильские острова – неотъемлемая часть России. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии. В нем подчеркивается, что поездка президента по территории нашей страны – исключительно суверенное решение российского руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Сегодня МИД Японии вызвал посла России в Токио из-за визита Владимира Путина на Курильские острова. В частности, президент посетил и Туруп. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийск. Мера будет действовать до 22 августа, сообщает сайт компании. В ночь на 12 число Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов ВСУ и безэкипажных катеров. В Новороссийске повреждены 21 жилое здание и 4 предприятия, в том числе зерновой терминал. В районе порта обрушился путепровод. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве. Он будет действовать с 9 утра до 9 вечера 14 августа. Как сообщили в учреждении, в пятницу в столице и по области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен на четверг. Далее о валюте и фактической погоде в столице. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19, и атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: А вы говорите «Милин».
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне «Милин».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения –
14: дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Четверг, 13 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. С вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, можно писать через мессенджеры, можно дозвониться в прямой эфир.
2: В движении.
15: В городе трехбальные пробки, 3 балла нам обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов как максимум в 7 вечера. Но вот это приближение сентября, судя по всему, пока выражается в довольно серьезном напряженном движении уже в 8 вечера. Значит, смотрите, 5 баллов на 7 вечера, а в 8 вечера 4-бальные пробки. Летом так обычно не бывает, а вот это приближение сентября, судя по всему, показывает совсем скоро предсентябрьские пробки.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Поток. Новости этого дня.
15: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году. Тут очень важная история. Повышается спрос, но прогноз того, как быстро он повышается, снижается. В чем смысл прогнозов, что они меняют, что означает резкий рост добычи в Ираке. Говорят, там это очень заметная история, если обсуждать ситуацию на рынке. И каковы более долгосрочные прогнозы насчет спроса на нефть в мире. Напомню, пока она растет, но темпы роста все замедляются. Будет падать в ближайшее время? Первая тема. Вторая. Минсельхоз перенаправит экспорт российской зерновой и масложировой продукции. Почему сейчас, как это скажется на цене российского сырья и товаров за границей, а главное на объемах их продаж и, соответственно, деньгах, которые будут получены от этой торговли. Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, на территории Института философии в центре Москвы сгорел электромобиль, пишет агентство РИА Новости. По предварительной информации, люди не пострадали. Если кто не в курсе, где находится Институт философии Российской Академии Наук, то вот он адрес. Гончарная улица, дом 12. Машина выгорела, пишет РИА Новости. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Еще срочное сообщение. 50 тысяч крон штрафа выписали на Шпицбергене человеку, который разбудил гудком белого медведя, пишет агентство РИА Новости. Центробанк сообщает о том, что международные резервы России с 31 июля по 7 августа увеличились почти на 3% и теперь составляют примерно 740 миллиардов долларов. ТАСС в эти минуты сообщает вот о чем. Расширение использования национальных валют во взаиморасчетах собираются обсудить в ближайшее время главы Минфинов и Центробанков стран БРИКС. Еще ЮТЭЙР запускает осенью рейсы из Дубая, точнее, можно говорить так, в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута.
14: Поток.
16: Успеем сказать главное.
15: Еще вот пропавшую в Ульяновской области девушку нашли при осмотре лесного массива, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону. В лесном массиве сотрудники межмуниципального отдела МВД Корсумский, которых привлекли к поискам, нашли девочку живой. Сейчас организовывается, как пишет агентство, ее доставка к медикам. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней, говорят, в пресс-службе не совершалось. Первая тема для обсуждения – история со спросом нефти на нефть в мире. Гончарная, это около Московского вокзала, пишет Григорий 859-й. А мы говорим про Санкт-Петербург разве? А, где бензин? На АЗС снова очереди, пишет Алексей 354-й. Я тоже, надо сказать, буквально в начале этой недели уже обратил внимание на то, что бензина как-то, как кажется, во всяком случае, стало чуть меньше, чем прежде. А, пробок не будет с бензином что-то. А, это и 892-й. Ну вот посмотрим. Вот эти истории, пробок не будет, или наоборот, автомобилей не будет, потому что нет бензина. Проверим. Говорят, буквально на следующей неделе начинаются эти предсентябрьские московские пробки. ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году. Ожидание меньше на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом, до 580 тысяч баррелей в сутки. Ну, то есть, по-прежнему, говорят, будет рост спроса, но не такой быстрый, как мы предполагали. Владимир Бабулев, главный редактор журнала «Нефть и Капитал». Он присоединяется к нам по телефону. Владимир Владимирович, здравствуйте.
17: Да, Юрий, здравствуйте.
15: Скажите, в чем смысл этих прогнозов? Ну вот мы узнали, прогноз роста спрос на нефть в мире в этом году чуть медленнее, чем ожидалось. И?
17: Дело в том, что нам, как потребителям, безусловно, эти цифры, наверное, в прикладном варианте неинтересны. Но они страшно интересны для, прежде всего, самих нефтяных компаний, которые должны как-то планировать свое производство и примерно определять, сколько нефти они смогут добыть, сколько будет потребна этой нефти, насколько вырастет спрос, а может быть не вырастет. И, исходя из этого, предполагать, за сколько они смогут ее продать и в каких регионах. Соответственно, для всех инвестиционных аналитиков это тоже хлеб. И, естественно, для трейдеров, которые покупают или продают фьючерсы на нефть, для них эти цифры являются основополагающими, потому что таким образом они рассчитывают свои доходы, а может быть и убытки.
15: Но подождите, поэтому... вы говорите о том, что это для некоторых, особенно трейдеров, основополагающие вещи. Прогнозируемый объем спроса при этом больше 100 миллионов баррелей в сутки, а мы говорим про рост на 200 тысяч. Это прямо реально может быть заметно?
17: Ну, на самом деле, да, потому что, несмотря на то, что ОПЕК понизил темп роста спроса, тем не менее, рост спроса есть, и более того, ряд инвестиционных банков говорит о том, что во втором квартале мир вступает в фазу дефицита нефти. По их оценкам, дефицит составляет примерно около 5 миллионов баррелей в сутки. То есть, соответственно, с одной стороны, нефть дорожает, и далеко не все потребители, не все страны могут позволить себе по этим ценам покупать столько, сколько они хотели бы. Но, тем не менее, спрос растет, его нужно как-то закрывать. И вот, поскольку уже прогнозируется дефицит, это как раз и поддерживает в том числе цены на их нынешнем уровне. И вот сейчас, по оценкам аналитической компании КЕПТ, средняя цена барреля Североморской Brent в этом году составит около 89 долларов за баррель.
15: Скажите, а на этом фоне что означает отдельное сообщение о том, что на вот этой истории со спросом на нефть в мире в 2026 году серьезное влияние на нее оказывает то, что происходит в Ираке? Это называют резким ростом добычи нефти, даже называют цифру в 665 тысяч баррелей в сутки. Это для рынка заметно?
17: Да, для рынка это заметно. Дело в том, что Ирак долгое время был достаточно крупным производителем нефти, а потом долгие годы войны, там, санкций и управления США над иракскими нефтяными там, скважинами привело к тому, что добыча в стране резко упала. Соответственно, сейчас Ирак начал возвращать к работе свои крупные месторождения, там, типа там западный Курми-1, и это дало достаточно большие объемы добычи. Правда, страна так и не вернулась к довоенным уровням добычи, но тем не менее прирост существенный есть. Тут главный вопрос даже не столько в добыче, сколько в транспорте, потому что все страны ближневосточного региона сейчас испытывают большие проблемы с выпуском своей нефти из региона, потому что добыть-то можно, а дальше, соответственно, возникает вопрос, как вывести. Армузский пролив так до сих пор и перекрыт. Хуситы перекрывают для экспорта, во всяком случае, с саудовской нефти Баб-эль-Мандебский пролив, то есть, соответственно, нужно искать возможности, как все это вывозить. Вот у Ирака, в принципе, возможности есть, но, тем не менее, это тоже несколько ограничивает страну в экспортных возможностях, во всяком случае, в Азию.
15: Макар 768, это наши слушатели пишут вопросы, задают. Он пишет так: правда ли танкеры теневого флота настолько дряхлые, что при задержании их легко признать непригодными для дальнейшего использования? Если вы знаете ответ на этот вопрос, то дайте его. Но мой вопрос был бы даже более общим. А когда мы говорим в целом о рынке нефти, теневой флот насколько для него значим сегодня?
17: Теневой флот, чем дальше, тем больше играет существенную роль в экспорте нефти, потому что, соответственно, логистика – это один из основополагающих.

0: техническое состояние танкера, а это способ его, так сказать, движения. То есть вполне вероятно, что новенькие саудовские танкера теперь работают методом теневого флота, отключая все, что позволяет определить их местонахождение там, и какие-то снять с них технические параметры их передвижения. И таким образом даже новые танкера теперь тоже являются участниками теневого флота и возят они отнюдь не российскую нефть.
1: Ну и раз уж мы об этом заговорили, скажите, а вот та нефть, которая едет на теневом флоте, это нефть непрозрачная для рынка, для вот этих прогнозов ОПЕК и так далее? Или в данном случае непрозрачна только транспортировка?
0: Совершенно верно. Она становится непрозрачной, потому что аналитические компании, инвестбанки, которые следят за этой информацией, не видят как бы ни состояния загрузки, ни движения, ни времени прихода к потребителю, ни, собственно говоря, потребителя. И из-за этого, например, как раз данные по экспорту той же самой Саудовской Аравии вот за последнее время очень сильно разнятся от 1 700 000 баррелей в сутки до 2,5 миллионов, потому что нет данных по тому, сколько нефти загрузили, на какой танкер, куда он пошел и какие объемы нефти он везет. И, соответственно, в связи с этим прогнозирование очень сильно начинает гулять.
1: Ну и возвращаясь к новости, от которой мы отталкивались, ОПЕК понижает прогноз роста спроса на нефть в мире. Многие, надо сказать, уже не первый год ждут, когда ОПЕК будет прогнозировать падение спроса. На ваш взгляд, перспективы этого есть?
0: В ближайшее время, ну, во всяком случае, в перспективе нескольких ближайших лет это будет вряд ли возможно, потому что мир не перейдет в ближайшее время от эры углеводородов к эре альтернативных источников топлива. Более того, на 2027 год ОПЕК уже прогнозирует более существенный рост спроса, причем прогнозирует не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство, поэтому я думаю, что с учетом происходящих событий на Ближнем Востоке, мир сейчас посидит какое-то время на голодном пайке, а дальше, соответственно, будет как-то пытаться добирать эти объемы, потому что транспорт не остановить, газы и нефтехимию в ближайшее время отменить не удастся, поэтому стоит уже ожидать только рост спроса и рост потребления нефти и нефтепродуктов.
1: Спасибо. Владимир Бабулев, главный редактор журнала «Нефтекапитал», был с нами на прямой связи. Ваше сообщение, Григорий, это недостаточный рост продаж электромобилей. Макар, для военных отключенный транспондер на судне, на самолете это не препятствие для обнаружения. Да, 666-й про бензин продолжают люди писать по поводу очередей на автозаправочных станциях, а 663-й пишет, ну, видимо, это по поводу того, что кто-то говорит, бензина нет, поэтому пробок не будет. Раньше, говорит, в 2009-м многие клялись, что если бензин будет по 30, то пробки исчезнут, и на дорогах останутся только богатые. Ну, конечно, ничего подобного не произошло. Теперь 663-й рассказывает о другом. От ВДНХ до Талдома и обратно. На большинстве заправок на сегодня дизель, бензин есть очень редко, по 65-75 рублей с очередями в 300-400 метров. Еще реже есть бензин более дорогой, по 90-100 рублей, но там очередей нет. Мне кажется, что я видел совсем недавно тот же 95-й даже по 120.
2: Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь снова о перевозке грузов. Не только нефть перевозят. Минсельхоз собирается перенаправлять экспорт российской зерновой и масложировой продукции. Ведомство сегодня в новостях начало масштабную работу по переориентации грузовых потоков отечественной агропромышленной продукции на альтернативные логистические направления. Главная задача, как говорят, обеспечить своевременную продажу и вывоз российского зерна за рубеж. Так, во всяком случае, по итогам профильного совещания, говорят в министерстве. Работа ведется с учетом существующих международных логистических ограничений, которые затрудняют прежние схемы поставок. В качестве новых ключевых направлений ведомство сейчас рассматривает порты Балтийского и Каспийского морей, а также инфраструктуру Дальнего Востока. Еще Минсельхоз собирается активно задействовать сухопутные транспортные коридоры. Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский к нам присоединяется. Аркадий Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Почему эта новость появляется в 2026 году? До этого экспорт не надо было перенаправлять?
3: не надо было, поскольку у нас был подключен Азовский бассейн.

0: активно работал и осуществлял порядка четверти экспортных операций всех. И Черное море тоже было активно задействовано. А сейчас из-за атак дронов на суда и на инфраструктуру портовую очень резко снизились объемы перевалки на южных терминалах, то есть на Черное море. Поэтому требуется перенаправление.
1: Проблема появилась. На ваш взгляд, как много времени уйдет на то, чтобы перенаправить экспорт?
0: Ну, это будет зависеть от того, как быстро правительство выделит деньги на субсидирование перевозок по этим альтернативным маршрутам и как быстро эти деньги будут доведены до тех, кто будет осуществлять эту перевозку. Но на самом деле вся эта альтернатива не способна полностью заменить объемы по отгрузкам, поэтому все равно давление на внутренние цены беспрецедентное сейчас, и они падают очень сильно. То есть и быстро это сделать не получится, потребуется время для того, чтобы перенаправить потоки, и это не полностью решает проблему, только частично.
1: А что это значит для внутреннего рынка? Товара становится больше, цены начинают снижаться и...
0: И это демотивирует сельхозпроизводителей, и они не получают ресурс, необходимый финансовый ресурс для закупок всех необходимых средств для сева, который нас ожидает осенью.
1: Получается, что для того, чтобы...
0: Это означает, что не хватит денег на то, чтобы отсеяться по осени.
1: Получается,
0: фундамент под будущего
1: рынка. Понимаю. Получается, что для того, чтобы выгодно продать зерно за границу, правительство должно заплатить из бюджета, а если не, то тогда придется платить из бюджета все равно, чтобы помочь тем, кто продает зерно здесь.
0: Да я не думаю, что правительство на это пойдет и будет кому-то что-то доплачивать, чтобы продать зерно здесь. По крайней мере, эта тема даже не обсуждается. Но мы просто столкнемся с проблемой уже в следующем году, в 27-м, с урожаем 27-го года. С этим годом все будет нормально по-любому.
1: Что это значит, когда вы говорите о проблемах, с которыми мы столкнемся в будущем году, с которыми столкнутся производители масла, жировой или зерновой продукции? Как это скажется на потребителях?
0: Ну, на потребителях это особо не скажется. Это в любом случае скажется на экспортных потоках. На внутреннее потребление нам по-любому хватит.
1: Экспортные...
0: Вот на экспорт, соответственно, может и не хватить в какой-то момент.
1: Вот так вот, если красиво сказать, обмеление экспортных потоков. Чем это плохо?
0: Да. Это и поступление денег в страну, валюты, и это отсутствие финансовых возможностей у сельхозпроизводителей. Это сворачивание производственной базы.
1: То есть продавать...
0: Падение производства.
1: Продавать на территории России – это не вариант для развития бизнеса?
0: А мы продаем по очень низким ценам в убыток. Как развивать бизнес, если продажа идет в убыток?
1: Угу. А вот эта история про альтернативные пути, которых, как вы говорите, все равно будет недостаточно. А почему Балтийское там, или Каспийское море не могут заменить тоже Азовское?
0: Потому что есть пропускная способность, в том числе терминалов, инфраструктуры. И она не очень высокая, она несравнима с черноморскими пропускными способностями в портах. Там на Черном море у нас 5 терминалов, большое количество терминалов на Азове, которые сейчас простаиваются, вообще простаиваются. На Черном море снизились отгрузки. А на Балтике таких терминалов нет просто столько, настолько по мощности соответствующих. Вот и все.
1: А что касается инфраструктуры Дальнего Востока? Там туда просто далеко везти?
0: До Дальнего Востока там вообще нет ни одного терминала зернового. Ни одного, подчеркиваю. А во-вторых, туда дотащить оно будет астрономически дорогим. Это просто неконкурентоспособное. Зерно будет на мировом рынке.
1: Вот. Тогда не очень понятно сообщения вот эти вот, которые приходят из Минсельхоза. Если это будет настолько дорого, зачем же тогда они этот вариант рассматривают как ключевые направления?
0: Нет, они рассматривают это как один из маршрутов и только для сибирского зерна. Из европейской части это нереально. Тащить на Дальний Восток. Для сибирского еще, может быть, чего-то там сделают, пройдет. Потому что у сибирского зерна, оно же бывает, заезжает и на южные порты. Расстояние до Дальнего Востока такое же, как до Черного моря. там 5000 километров.
1: Это понятно.
0: А что вот... туда, что туда. А в европейской части это уже сколько это? 8000, 7000, 9000.
1: Что-то около того. Но... Скажите, а сухопутные транспортные коридоры, про которые говорят, то есть, так сказать, морем все равно вывозят больше, чем по суше?
0: Намного больше, конечно.
1: То есть,
0: сухопутные коридоры есть, и у них есть потенциал к расширению, но он небольшой. Это тоже надо понимать. Там тоже мы упираемся в пропускную способность. Можно тащить коридором север-юг через Казахстан, например, сейчас, да, там есть железная дорога до иранской территории в Бандарабас. Но у нее ограниченная пропускная способность, и просто сопоставьте объем, если вся пропускная способность годовая туда упирается в пределах, ну, трех, ну, может быть, чуть больше миллионов тонн, это за год по этому маршруту, по зерновым. А при этом мы теряем вот только на августовских отгрузках, сейчас аналитики ожидают около 2 миллионов тонн в августе экспорта всего суммарного против 5,7 миллиона тонн в прошлом году.
1: То есть, когда в сегодняшнем сообщении пишут, со ссылкой, видимо, на чиновников, переформатирование логистики позволит российским аграриям сохранить объемы торговли с дружественными государствами, вы говорите, нет, сохранить объемы не удастся.
0: Ну, я вам объясняю реалии. У нас снижение за месяц на 3 миллиона тонн к прошлому году. 3 с лишним миллиона тонн по объемам отгрузок. Но даже если мы там вернем в этот оборот, в эти объемы, ну, еще с помощью этих маршрутов суммарно там 1-1.5 миллиона, это все равно не компенсирует потери месячных отгрузок там в объеме 3 миллионов тонн, понимаете?
1: То есть на данный момент более-менее уверенно уже можно говорить, что у тех, кто производит зерновую и масложировую продукцию в Российской Федерации, по итогам этого сезона могут быть проблемы?
0: Они уже есть. У нас уже горит, уже пожар надо тушить.
1: Спасибо. Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский был с нами на прямой связи. 7373948, код города 495, Григорий 859, говорит, если они будут меньше, если кто они? Если мы будем меньше покупать продуктов сельскохозяйственных, тем меньше на следующий год они посеют. Так вот в данном случае получается, что не очень понятно, кто должен больше покупать. Если тот, кто может, он находится слишком далеко. Если коротко, да, прошу вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле экспортные поставки зерна непосредственно очень влияют на пополнение бюджета за счет экспортной выручки, в том числе по всему продовольствию, по экспорт которого вырос в России за неполные 10 лет в разы, больше 40 миллиардов долларов. Вот. И второе, нам придется платить неустойку по тем контрактам, которые мы на многие годы вперед обещали многим странам поставлять то или иное зерно. Поэтому платить придется не вдвойне, а втройне, если, естественно, государство позаботится о сельхозпроизводителях. И тем более сухогрузы не сравнятся с автомобильным транспортом. Тем более вы сами знаете, как сказал справедливо эксперт, что творится в Иране, в том числе на южных рубежах нашей родины.
1: То есть выхода из ситуации, которую мы обсуждаем со ссылкой на Минсельхоз, с вашей точки зрения просто нет?
2: Будем надеяться на многоходовки нашего президента.
1: Вот так. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области женщина пострадала в результате удара дрона ВСУ жительницы Медвенского района, ранения и ушибы. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, обломки беспилотника упали на 47-летнюю женщину в поселке Риучанский. Ее доставили в Курскую областную больницу. Один человек пострадал при взрыве газа в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным регионального главка СКР, газовоздушная смесь взорвалась в одной из квартир в Славгороде. После начался пожар, разрушены некоторые конструкции дома. Пострадала 92-летняя хозяйка квартиры. На месте работают следователи, причины случившегося выясняются. Казахстане суд запретил телеграм-бот для знакомств «Дайвинчик». Решение вынесено по иску прокуратуры. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на решение Алатаутского районного суда Алматы. Уточняется, что в качестве аргументов названы отсутствие механизма проверки возраста пользователей и угрозы безопасности несовершеннолетних. В октябре прошлого года стало известно, что в Казахстане несовершеннолетняя познакомилась в этом телеграм-боте с мужчиной, который совершил в отношении нее противоправные действия. 29 июля в ФСБ России заявили, что более 40 человек из 17 регионов страны были втянуты украинскими спецслужбами в террористическую деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик» в мессенджере Telegram. В Евростате назвали Польшу лидером ЕС по оттоку украинцев. За июнь из страны выехали более 6 тысяч человек. Беженцы переселялись в Италию, Чехию и Германию. По информации статистического агентства, в Польше проживают 961 тысяча украинцев, которые воспользовались временной защитой в связи с боевыми действиями. В колонии в Кировской области осужденный вырастил тыкву весом 475 килограммов. Идею ему подала статья в газете «Сельская жизнь». Как сообщают СМИ, мужчина попросил родственников помочь с семенами. Его мать связалась с рекордсменом России Александром Чусовым, который в прошлом году вырастил тыкву весом 969 килограммов. У него женщина купила семена и отправила сына по почте. Их засеяли в апреле. Известно, что огромную тыкву пустят на питание заключенным в этой колонии. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: А вы говорите «Милин».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «Милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой.
7: Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 13 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо дозваниваетесь.
3: В движении.
1: Прямо сейчас в Москве 3-бальные пробки. 3 балла нам обещают в 5 вечера, потом 4-бальные в 6 и как максимум 5-бальные в 7 вечера. О приближении сентября в том, видимо, что в 8 вечера нам обещают 4-бальные пробки. Раньше так не было. Главные проблемы, которые так видны на карте московских пробок прямо сейчас, это Московская кольцевая и в ту, и в другую сторону между Носовихинским шоссе и Московским скоростным диаметром. Это 3-е транспортное кольцо и в ту, и в другую сторону между Ленинградским проспектом и проспектом Мира, причем на внутреннем кольце намного более серьезные, намного более заметные проблемы. Проблемы есть на 3-м кольце в районе Лужников, тоже и в ту, и в другую сторону, и на юго-западном направлении в районе Киевского шоссе. Больше проблем на внешнем кольце Московской кольцевой. Внешнее кольцо Московской кольцевой также замедляется в районе Бесед.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России создадут механизм электронного контроля за собраниями жильцов. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. Зачем такой механизм и как он будет работать? Что после собрания надо будет каждому жильцу зайти в интернет, чтобы подпись оставить? Первая тема. Вторая тема. В России нейросети собираются проверять на духовность и нравственность. IT-компании, как пишут ведомости, с одобрением Минцифры смогут передать в независимую испытательную лабораторию данные о соответствии больших моделей искусственного интеллекта закону и традиционным духовно-нравственным ценностям. Как выглядят испытания интернета на нравственность и как часто их придется проводить? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, в России появились требования ко вкусу и консистенции икры по ГОСТу. Стандарт на вкус и консистенцию икры. Пишет агентство РИА Новости, требования вступают в силу с 1 июня 2027 года. Бразилия, а это возвращаясь к теме, которую мы обсуждали до этого, снова повысила рекордный прогноз по урожаю зерна. Правда, надо сказать, что у Бразилии сильно больше зерновых. Прогноз по рекордному урожаю в текущем сельскохозяйственном году почти 361 миллион тонн. Эту цифру приводит агентство РИА Новости. Ну и еще. Суд в Москве арестовал сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина по делу об убийстве, пишет агентство РИА Новости.
7: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Вот Григорий пишет, вчера репортаж показывали, как президент на Сахалине икру ложкой пробовал. Ну вот тут важно, что будет с 1 числа, с 1 января, видимо, 27 года. Это что теперь? Каждую ложку надо будет проверять на соответствие ГОСТам, каждую икринку на соответствие ГОСТам. А главное, а как было до этого? Ведь как-то же потребляли икру последние несколько десятилетий. Ну, а Алексей 615, не знаю, то ли про пробки, то ли про то, что скоро сентябрь, пишет, никогда такого не было, и вот опять. Ну да, если верить историкам, то сентябрь будет в этом году как минимум в 2026 раз. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и вот первая тема, которую мы обсуждаем, это материал, который появился в «Известиях», о том, что в России создадут механизм электронного контроля за собраниями жильцов. Не за жильцами, нет, за собраниями жильцов. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. Это пока не закон, это законопроект, который подготовили в Комитете Государственной Думы по строительству и ЖКХ. Депутаты говорят, что сегодня почти каждый второй протокол подделываются, и надо решать проблему взаимодействия между управляющими компаниями и, соответственно, жильцами и или собственниками жилья. Предлагается, чтобы решить проблему, управляющим компаниям запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники протоколов. Организации вынуждены идти на какое-то фиктивное внесение голосов, так как иного способа принятия решений по важным коммунальным проблемам просто нет, говорят в Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере. Действительно, возникает вопрос, если все это запретить и оставить вот этот единственный вариант, то тогда хоть одно собрание состоится. Я вообще не очень представляю ситуацию, при которой мы с вами если вдруг мы с вами собираемся на собрание, после этого мы до чего-то договариваемся, а потом возвращаемся домой и спокойно, что называется, заходим на госуслуги и ставим подпись. Даже собрание бабушек на скамеечке, пишет Григорий. Не знаю. Вера Москвина, президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ и члена Общественной палаты города Москвы. Вера Михайловна, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Что вы думаете по поводу этого разрабатываемого депутатами механизма электронного контроля за собраниями?
9: Вы знаете, лишним не будет, потому что на самом деле очень многие вопросы решаются именем собственника вместо собственника. А это всегда касается благополучия, безопасности в доме и денег. То есть финансовый вопрос, наверное, даже первый. Поэтому вся система была устроена так, что собственник и не знал, что проводится общее собрание, да, его именем и подписью могли манипулировать. Жилищная инспекция не имеет полномочий проверять эти собрания на легитимность, только на адекватность и соответствие жилищному кодексу. Вот, а собственники, у которых начинались перемены в доме, вдруг по их общему согласию, через полгода опомнились, но уже поздно, через полгода это решение уже никто не может поменять. Только общим собранием новым. А попробуй-ка собери это общее собрание новое, чтобы оно было правильно, легитимно. Его практически невозможно собрать, понимаете? Поэтому, в принципе, нарушение и злоупотребление на каждом шагу вот в этом направлении. Контроля, тем лучше.
1: Это правда, но когда вы говорите, что невозможно собрать вот это вот второе собрание, так невозможно будет и первое собрать.
9: Слушайте, а первое никто не собирал. Его на коленке нарисовали и в жилищную инспекцию отнесли. Об этом никто и не знает, понимаете? Никто не требует никакой доказательной базы, что именно Пупкин расписался за Пупкина, и что люди действительно это собрание провели. Особенно очень хорошая форма заочная. Это когда ходишь по квартирам и собираешь эти подписи.
1: Да-да.
9: Ходил ты по этим квартирам, не ходил, понимаете, никто не знает. А решение есть. Поэтому вот если мы в электронном виде...
1: Это понятно, Вера Михайловна. Я-то к тому, что благодаря вот этой истории решений не будет вовсе.
9: Почему это?
1: Ну, потому что мы не соберем собрание.
9: Слушайте, а вот в этом смысле его и собирать не надо. Вот если мы уходим в цифровой формат, да, то достаточно четко понимать, что ты находишься в чате дома, да, что ты понимаешь... И читаешь все новости, которые там размещаются. Да, в госуслугах тебе приходит оповещение о том, что в твоем доме проходит общее собрание, да, и ты на это можешь реагировать. Значит, если ты ответственный собственник, ты хочешь, не хочешь, ты все равно зарегистрируешься в ГИС ЖКХ, чтобы читать отчеты управляющей компании о том, что происходит и за какие деньги в твоем доме. Поэтому даже если ты в Австралии находишься, ты можешь проголосовать на этом общем собрании. А тебе смс-очка придет в ответ.
1: Понимаю, Вера Михайловна, но вы наверняка слышали что-нибудь подобное. Вот, например, сейчас сообщение пришло. Мне 8-10, чтобы теперь проголосовать, что регистрация нужна, а мне не нужны расходы на интернет и всякие мошенники, которые там.
9: Ну и что? Значит, бумажную форму никто не отменял. Если дом... Смотрите, вот эта бабушка... Она может оказаться в меньшинстве, и ее голос, да, никакого значения быть не может.
1: Ну да.
9: Вот если 51% проголосовало, все, собрание считается проведено. И оно легитимно. Если бабушка там осталась в 30%, этого никто и не заметит. Но на самом деле, значит, мне прискорбно об этом, конечно, говорить, но старшее поколение уходит. Уходит. И на смену приходят уже люди, которые понимают, что такое смартфон, что такое онлайн-связь, да, и им удобнее вот эту административную жизнь, да, в смартфоне держать. Они всегда на связи. Поэтому, да, в принципе, с годами, да, проблема уходит. Уходит.
1: Нет, тут другая проблема. Ну вот, например, Сергей 954 пишет, у людей много других проблем, и они не будут регистрироваться, чтобы проголосовать на каком-то собрании. Ну, если люди не считают это проблемами, значит, у них и нет проблем. Правильно,
9: слушайте,
1: я понимаю?
9: Слушайте, а вот если вот этому Сергею, да, вообще как бы по барабану, что происходит с домом, где у него квартира, и как эта квартира будет потом капитализироваться? Будет ли он жить в аварийном доме, да, или все-таки в его доме будет порядок? Да, вот тогда он будет принимать участие в этих собраниях. А если он там временщик, если он понимает, что он не сегодня, а завтра эту квартиру продаст, да, и, конечно, ему безразлично.
1: Если он завтра будет продавать квартиру, ему как раз, видимо, важно, что происходит в этом доме.
9: Это мы с вами понимаем, это мы с вами понимаем, понимаете? А вот если человек такие вещи заявляет, значит, он вообще ничего не понимает.
1: Тогда по-другому. Валерий 209 пишет, что собрание вообще надо отменить, а все вопросы можно решать по закону и уже существующим нормам без собраний.
9: Слушайте, ну тогда надо и частную собственность в домах отменять. Тогда нужно вернуть все свои квадратные метры государству, и пусть государство принимает за вас все решения. Но если мы на себя взяли смелость и приватизировали жилье или купили жилье, хотим мы или не хотим, мы как раз вот в силу этого самого закона отвечаем за эти квадратные метры в первую очередь рублем. И вот чтобы этот рубль эффективно работал на нас, да, а не шел кому-то в карман, то нужно активность в доме проявлять.
1: Понятно. Вера Москвина, президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ и член Общественной палаты города Москвы. Елена говорит, а что вы будете контролировать? Не знаю что. Значит, и дальше уже идут оценки, которые я не буду воспроизводить в эфире. И вот почему, Елена. Потому что, вы дальше пишете, почему это первое собрание было фикцией? Потому что мы этот пример рассматриваем. Вот как пример. Если оно было фикцией, тогда будет то. Понимаете? А вы дальше. Ложь чистой воды. Тут внимательнее надо. Это конкретный пример, который рассматривается. Почему я и начал задавать вопрос, что если мы так к этому подходим, тогда, может быть, и первого собрания не могло бы быть, потому что люди не придут на это собрание, после которого надо будет еще как-то заходить на госуслуги и что-то там подтверждать. А Ирена по-другому описывает ситуацию. У людей же с годами меняются возможности. У нас, говорит, пожилая соседка активно пользовалась смартфоном, а с возрастом ей это стало сложно. А мы ведь не об этом говорим. Значит, ну, когда-то были люди, которым сложно было пользоваться холодильниками. И они жили без них. Потом на их место пришли люди, помоложе, которые, становясь более старыми, уже заходили с навыками использования холодильника как данности. Ну, или любой другой бытовой техники. Что-то такое, видимо, должно, судя по всему, происходить также с интернетом и смартфонами. Многие, кто станет пожилыми, скажем, через 10, через 20 или через 30 лет, сейчас пожилыми не считают себя или не являются, но при этом пользуются смартфонами, интернетом, умным домом и так далее. Макар 768, сложная проблема, и если актива жильцов нет, все пойдет прахом. А 663 говорит, государство и так принимает за нас почти все решения, все, что касается пространства вне квартир. Так это неоднократно уже мы обсуждали. Если мы не принимаем решения, кто-то их должен принимать, и тогда приходится принимать решение государству на все, что касается пространства вне квартир. Неоднократно ведь говорили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Это еще раз Анатолий. Мне понравилось по поводу того, что надо на госуслугах регистрироваться, кто действительно проголосовал. Но тогда надо и ввести минимальный порог. В смысле, отменить минимальный порог, сколько людей должно проголосовать.
1: А почему
10: как
1: это?
10: У нас вообще это произошло с Госдумой.
1: Где
10: то есть
1: это?
10: Надо сейчас снять минимальный порог.
1: Где это снят минимальный порог?
10: У нас по выборам в Госдуму.
1: Да что вы, когда это решили?
10: Давно еще.
1: Да что вы, и уже не первые выборы такие?
10: У нас сняли порог, потому что сейчас у нас в последнее время 15-20% голосовой.
1: Когда последний раз 52% было, чтобы вы знали?
10: 52% от пришедших на выборы.
1: Нет, 52% от тех, кто зарегистрирован. Все-таки давайте, надо будет уточнить всю эту историю. Григорий говорит, порог явки сняли, а я все-таки настаиваю, порог явки на каких выборах? С этим тогда надо тоже разбираться. Пускай решает кто-то иной, говорит Виталий 618-й, например, депутаты. А мы депутатов не любим, часто небезосновательно. Получают они страшные тысячи, ездят на премиум автомобилях, пиарятся на запрещениях, пишет Виталий. Ну вот, понимаете, если вы не принимаете решение, потому что вам не хочется, у вас другие дела, вам сложно, вам надо сделать по-другому, тогда будет принимать решение кто-то другой. Екатерина Сироткина, это вот из срочных сообщений, назначена на должность директора Московского академического театра сатиры.
3: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
1: Игорь 659, но ведь все собрания, как правило, связаны с модернизацией чего-либо или добавлением каких-либо услуг, а за это надо платить. Вот люди и не ходят, потому что большая часть арендует жилье, и им все равно. Но ведь есть собственники, у которых арендуют жилье, и им ведь вроде бы не все равно, кто-то следующий придет, то есть квартиру, в которой больше услуг, которая лучше модернизирована, ведь кажется лучше и выгоднее можно сдать на все как... На все, как исполнилось... Вот как вы пишете, так и читаю. На все, как исполнилось 18, пишет 18-й. 660... А, это уже было. Следующая тема. В России нейросети проверят на духовность и нравственность. IT-компании с одобрением Минцифры смогут передавать в независимую испытательную лабораторию данные о соответствии больших моделей искусственного интеллекта закону и традиционным духовно-нравственным ценностям, пишет сегодня газета, «Ведомости». Соответствующие обсуждения проходили в июле, начале августа на площадке компании «Цифровая экономика». Минцифра уже разработала базовые правила регулирования искусственного интеллекта. Закон об искусственном интеллекте принят 26 июля, вводит два специальных статуса для больших фундаментальных моделей, суверенную и национальную. Для получения любого из них создатели нейросети теперь должны подтверждать соответствие российскому законодательству, но главное, традиционным духовно-нравственным ценностям. Закон имеет рамочный характер, и вот теперь начинает, что называется, наполняться содержанием. А IT-компании смогут передавать данные в независимую испытательную лабораторию. Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
12: День добрый.
1: Скажите, ну, что такое независимая испытательная лаборатория, которая проверяет искусственный интеллект на соответствие традиционным ценностям?
12: Ну, на самом деле у нас голь на выдумку хитра. Я, честно говоря, все больше и больше слушаю и удивляюсь. Искусственный интеллект, он постоянно развивается. И сейчас вы его проверите на предмет каких культурных ценностей. Православных, мусульманских,
1: всех.
12: Буддийских, еще, всех. Кто проверять-то будет, елки-палки?
1: Ну, некая независимая испытательная лаборатория. Что, вот я и хотел узнать, что это такое, как выглядит это испытание, а главное, учитывая то, что вы сказали чуть раньше, учитывая, что искусственный интеллект меняется с точки зрения содержания, как часто придется проводить такие проверки?
12: Да если такими успехами, знаете, у нас студентов... преподаватели начинают проверять и смотрят, что это делают, это ежедневно, то по логике вещей, если это делать, эта система должна ежедневно контролировать, что там пишется искусственным интеллектом и как пишется. Сам искусственный интеллект должен контролировать другой искусственный интеллект. Очень интересно, и какая-то фантазия у ребят из IT появилась, новый формат зарабатывания денег каждый день на предмете оценки лояльности, например. Ну, знаете, тогда давайте уже мы, Минцифра, слава богу, ограничения по мессенджерам и соцсетям для детей не ввели, а здесь такую какую-то систему хотят вводить. Ну, какая-то, знаете, или новый формат осваивания денег, или новый формат какого-то супер идеи, которую за один день, и за два, и за три не сделаешь. Но денег вбухают немерено.
1: Не, ну вот смотрите, 859-й говорит, есть список традиционных ценностей, и вот, ну, на соответствие, а что туда не входит, тогда, соответственно, отметаем. Или так это не работает?
12: Не, ну, смотрите, правила написали, вам написано будет, что батюшка это хорошо, а поп это плохо называется. А знаете, и прочитает он искусственный интеллект, что тут указывается поп, значит, это некорректный товарищ. И все. Тут кто будет писать все это дело? Программисты будут, кто будет люди писать, обучать эту систему? Очень, знаете, очень такая идея, я скажем, не самая, мне кажется, великолепная, которая в текущий момент нужна нам.
1: Нет, одно дело мы бы обсуждали великолепно, недостаточно великолепно. Это реализуемо?
12: Вот, скажем так, мне просто интересно, как они это реализовывать будут, где у них эти базы данных, в которых будет все это прописано. Ну, написать что угодно можно, не спорю, поверьте мне, можно... У нас давно уже система работает, и форумы различные, и все прочее, которые могут читать тексты, выявлять в них хорошее и плохое, можно... Ну, все можно сделать так, чтобы выявить нехороших людей. Но, как я понял за эту новость, это планируется искусственный интеллект к этому привлечь, чтобы он это выявлял. И уже искусственный интеллект, который создают другие люди.
1: То есть кто-то, кто-то должен вот этот главный проверяющий искусственный интеллект проверить все-таки вручную, если я правильно понимаю логику.
12: Да. Ну, логика должна быть... Ну, поверьте мне, это искусственный интеллект, который проверяющий. Почему он искусственный? Он тоже... образуется, учится и все прочее. В конечном итоге он может прийти к решению того, что те мысли, которые мы планировали, что хорошо, а он решит, что это плохо. И как мы его переубедим? Он же обучится сам и скажет, что, блин, я неправильно требовал раньше с других, а надо требовать по-другому. Тут очень много нюансов.
1: А вот как раз люди пытаются упростить. Вот, например, Константин 480 говорит, так же, как со всем интернетом, гайки закручивают. То есть все выдачи будет проверять государство свои и депутатским. Я не очень понимаю, о чем вот это вот про депутатские выдачи.
12: Ну, депутатским, если про депутатским. Есть так, господин Милонин, который любит Милонов. Там всякие Милонов предлагать идеи. Но вот если искусственный интеллект в его идеи вовлью, то чем это закончится? Ну, я не хотел бы, чтобы мои мысли проверял искусственный интеллект благодаря данному депутату.
1: Ну, так это же не ваши мысли, а искусственного интеллекта, чтобы он лишнего не говорил.
12: Ну, я просто, а искусственный интеллект, чем мы же тут тоже и обсуждаем, то, что искусственный интеллект это тоже личность какая-то искусственная, которая тоже что-то делает, и кто-то ее проверяет. Ну, то же самое, как мы в школе сидим, дети там выступают, рассказывают там историю там Отечества, и кто-то неправильно понимает. Учитель его прерывает, говорит, что, брат, ты не то рассказываешь, не так было все.
1: Ну да.
12: То же самое получается и здесь должен быть какой-то старший искусственный интеллект, который будет младших гонять и говорить, что вы, ребята, не то рассказываете.
1: Ты разговариваешь с искусственным интеллектом, и в этот момент какой-то искусственный товарищ, искусственный интеллектуальный товарищ майор говорит, не-не-не, стоп. Примерно так,
12: да,
1: что?
12: Да, и заглушил.
1: Понятно. Спасибо. С нами был Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна. Простой опросник, что такое семья и так далее, это что? Простой опросник, ну дальше. Но ведь искусственный интеллект это не просто опросник. Это чуть больше, чем простой ответ на простой вопрос. И тогда надо, получается, все эти аккуратные повороты в каждой из тем тоже исследовать. Скоро иностранному искусственному интеллекту конец, вангует 892-й, и разрешен будет только отечественный. А отечественный, напомню, по новому закону, вот будет проверен в независимой испытательной лаборатории на основе данных о соответствии больших моделей искусственного интеллекта закону о традиционных духовно-нравственных ценностях. Ну и 427-й все-таки настаивает, что изменения в законодательство, которое отменяет минимальный порог явки, подписаны были президентом Владимиром Путиным в 2006 году, и как бы называя меня Карлом, почему-то пишет 20 лет назад, Карл. На самом деле нет, потому что подписал Путин этот закон в декабре 2006 года, а значит пока еще 19. Далее новости.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропортах Домодедово и Жуковске ввели ограничения. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Там добавили, что меры введены для обеспечения безопасности и рекомендовали отслеживать статус рейса через онлайн-табло. Избирком Свердловской области отказался регистрировать список партии «Родина». Причина – отсутствие полного пакета документов, в том числе подписных листов. Как сообщили газете «Коммерсант» в комиссии, представитель партии заявил, что согласен с решением, возражений не было. Таким образом, «Родина» не примет участие в выборах в Свердловское заксобрание. Партия не стала выдвигать своих претендентов по 25 одномандатным округам. На выборах в Госдуму «Родина» вошла в число 11 партий, которым разрешили не собирать подписи избирателей для утверждения списка кандидатов по федеральному округу. Позднее она обратилась в Верховный суд с заявлением об отмене регистрации перечня претендентов от «Яблока». 10 августа инстанция признала, что эта партия допустила нарушение при использовании интеллектуальной собственности и удовлетворила требования истца. Группа компаний «Дело» приостановила работу зернового терминала в Новороссийске. Сообщается, что прекращена разгрузка автомобильного и железнодорожного транспорта, останавливается погрузка зерна на суда. Решение принято для обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов ВСУ и безэкипажных катеров. В Новороссийске повреждены 21 жилое здание и 4 предприятия, в том числе зерновой терминал. В районе порта обрушился путепровод. Россия передала Абхазии 1000 тонн топлива. Партию доставили в республику 11 августа, сообщил глава Минэнерго Батал Мужба. В эфире абхазского телевидения он сказал, что из-за внешних обстоятельств нельзя завести большие партии, поступившее топливо будет распределяться. Министр подчеркнул, что властям удается сохранить розничные цены прежними, так как республика смогла закупить топливо у России по низкой стоимости. Мужба связал рост спроса в 2-2,5 раза с пиком туристического сезона. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Культура повседневности». Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Москва.
16: 94,8 FM.
17: А вы говорите...
6: Скажите, Милин.
16: Я его
6: тоже
16: что?
6: Мне Милин.
16: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
17: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 августа, 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за пробками на московских дорогах, за новостями на лентах информационных агентств. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Пока не очень много пробок, но, говорят, со следующей недели начнутся вот эти предсентябрьские пробки, что бы там ни происходило с бензином, потому что у нас люди сегодня много пишут о том, что с бензином вроде как опять появляются проблемы. 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещали, и 3 балла пока и есть на московских дорогах. 4 балла обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера, и на 8 вечера тоже 4-бальные пробки. До этого несколько месяцев, к 8 вечера, все уже более-менее успокаивалось. Теперь нет, вот уже на этой неделе не первый день. Даже в 8 вечера существенные затруднения сохраняются. Обращаем внимание тех, кто по внутреннему МКАДу, или по внутреннему кольцу Московской кольцевой автодороги едет от Ярославского шоссе в сторону, соответственно, Щелковского шоссе, вот там в районе Лосиного острова, судя по всему, дорожные работы и довольно продолжительные затруднения, а можно даже сказать и пробка заметная. В районе Бесед пробки на Московской кольцевой автодороге, а на внутреннем третьем кольце проблемы возникают в районе Сити. Обычно от Беговой в сторону Савеловской эстакады, а сегодня только в районе Сити до Звенигородки, а дальше и в районе Беговой, и в районе Ленинградки движение нормальное, пробка только от Савеловской эстакады вновь возникает и до проспекта Мира. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов ждем к 7 вечера. Срочное сообщение. Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы за махинации с Куки. Об этом со ссылкой на юриста пишет агентство РИА Новости. Суд арестовал жителя Подмосковья за звезды телеграм-каналу экстремистов. Без подробностей будем в данном случае приводить эту новость. Еще сообщение. Пожарные во Франции собираются выйти на акцию протеста из-за плохого обеспечения и нехватки людей. Это уже с ленты агентства ТАСС. И про футбол. Тут многие говорят, что все в футболе недовольны Инфантино. Нет, срочное сообщение. Федерации футбола Катара и Марокко выразили Инфантино поддержку, пишет в эти минуты агентство ТАСС. Про поддержку мы будем говорить в течение всего этого часа, но не в сторону Инфантино, а в сторону депутатов Государственной Думы 20 сентября 2026 года, то есть примерно через 40 дней, через месяц и неделю, если быть совсем точным, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Выборы назначены президентом России Владимиром Путиным. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. 450 парламентариев, тут ничего нового. 225 по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. 4 новых региона страны впервые примут участие в голосовании. Вот это новость. 3 округа в ДНР, 2 в ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях по одному. Ну и еще, видимо, тоже это надо говорить уже про особенность этой избирательной истории. Каденции, так, по-моему, это обычно говорят. Ну, в общем, короче, 10 августа иск партии «Родина» Верховный суд удовлетворил, и одна из партий, которая была допущена была до выборов в Государственную Думу, была в итоге с выборов снята. Партия «Яблоко». Пока, насколько я понимаю, продолжаются судебные разбирательства, но в любом случае 10 или 11, скорее 10 партий будут претендовать, насколько я понимаю, на места в Государственной Думе. Разговор о том, насколько мы, как общество, как государство, к этому готовы, у нас сегодня в рамках программы «Своя правда». С нами Антон Орлов, директор Института исследования проблемы современной политики и кандидат политических наук. Антон Юрьевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, радиослушатели.
1: С нами Дмитрий Еловский, председатель Комитета по социальной архитектуре в Российской ассоциации по связям с общественностью. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Юрий, и здравствуйте, слушатели.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, можно звонить. Ну, звонки традиционно во второй части программы и голосование. Мы его запустили в 12 часов. через 50 минут подведем итоги голосования. Оно у нас на сайте радиостанции. Можно зайти на страницу голосования либо через ссылку в телеграм-канале, либо через ссылку в канале в Максе. Найдете в 12 часов примерно выложи. Ну, либо заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там на главной странице есть на это голосование ссылка. Многие уже проголосовали, всем спасибо, но теперь призываем более активно голосовать. Может быть, даже что-то поменяется в результатах этих предварительных результатах. Мы сегодня спрашиваем, планируете ли вы принять участие в голосовании. Варианты ответов. Да, лично. Да, дистанционно. Скорее, да, лично. Скорее, да, дистанционно. Решение еще не принято. Скорее, нет и точно нет. Вот все варианты, которые мы предлагаем для того, чтобы оценить, что такое явка на выборы в Государственную Думу в сентябре 2026 года, особенно на фоне того, что уже почти 20 лет в России порог явки отменили. Начинаем. Дмитрий Еловский, чего вы ждете от явки?
19: Ну, сейчас основной вопрос, будет ли явка в этом году больше, чем в 21-м?
1: И это, наверное, так отменили самый... же порог, говорят вам. Ну и что такого? Будет не 52, а 51.
19: Динамика, во-первых. Во-вторых, у нас другая совершенно Госдума, у нас другая реальность, это Госдума СВО. Предыдущая Госдума, предыдущие выборы в Госдуму были совершенно в другой ситуации, и по тому, как...
1: Мы теперь будем называть так, Дума ковидная, Дума СВО.
19: Хорошее название, почему? Дума ковида, Дума СВО. Хорошо у людей будет укладываться, чем они отличаются. Но на самом деле порог явки, и вообще, точнее, не порог явки, а именно динамика по явке, она будет показывать то, как люди смотрят сейчас на законодательную власть в условиях, когда... У нас серьезно перестроилось все общество, экономика, политика, вся система стала более мобилизованной, более жесткой. И, соответственно, вопрос, да, люди как вообще видят законодательную власть? Она вообще нужна, не нужна? И вот от того, какая будет явка, ну, вот, мы будем и понимать, значит, как
1: было,
19: люди видят.
1: Было примерно 52.
19: 52, 51 с копеечкой.
1: Да-да-да. На ваш взгляд... Теперь.
19: Ну, пока оценки, скорее всего, будет чуть побольше, 54-55 будет.
1: 54-55.
19: Главное, не меньше 50. Это самый главный порог, потому что...
1: А что такое? Ну, будет 48.
19: Ну, такой он то тонкий момент, но, условно, это больше символический момент. Больше половины людей проголосовало или меньше половины? Больше половины верят все еще в законодательную власть и в ее наличие в стране или уже не верят?
1: Хорошо, 54...
19: Сейчас примерно 54-55 оценки.
1: Дмитрий Еловский, Антон Орлов, что вы думаете?
16: Вы знаете, я думаю, что действительно явка будет иметь значительный символический характер. То есть в условиях проведения специальной военной операции, в условиях боевых действий, очевидно, что россияне, русского человека напугать нельзя, мы с вами это знаем. Очевидно, что россияне, по крайней мере, я на это надеюсь, захотят проявить себя, захотят каким-то образом сплотиться, прийти на избирательные участки и проголосовать. Поэтому я надеюсь все-таки, что явка будет и будет достаточно серьезной.
1: А я буду требовать больше.
16: Давайте.
1: 55, 60, 65?
16: Больше, чем предыдущая, но не намного. Я думаю, я склоняюсь тоже к 55-57%.
1: Но 54, 55, 57 – это в некотором смысле статус-кво. То есть тогда можно говорить о том, что более-менее прогнозируемо проголосуют люди, которые на эти выборы придут. Да, Дмитрий Еловский?
19: Ну, это высокий порог явки, он дает возможности и для партии власти получить достаточно большое количество мест в будущей Госдуме, но и при этом для оппозиции тоже набрать достаточно много, достаточный процент, чтобы провести своих представителей. Поэтому это такой, действительно, это консенсус определенный и статус-кво, когда текущая система, она сохраняется.
1: Хорошо, а теперь дальше. Представим себе ситуацию, когда вдруг... по какой-то причине, люди, которые не собирались и прежде не ходили на выборы, на эти выборы придут. Это плохо или хорошо для действующей власти, Антон Орлов?
16: Это точно хорошо для действующей власти, потому что это будут в том числе жители новых регионов. И поэтому...
1: Они-то придут точно. То есть они не приходили, теперь придут.
16: Они придут точно, поэтому это точно хорошо. И это первое. И второе, как я сказал уже, тот факт, что население решит повысить явку таким образом, сплотившись вокруг страны в целом, да, вокруг руководства страны.
20: А если они придут и проголосуют за какие-то другие партии?
16: Например,
20: что там у нас есть?
16: За яблоко, которое...
20: Нет, ну там же есть еще другие партии, есть... которые пока не представлены в Государственной Думе.
16: Есть такие партии, действительно, но согласно социологии у них очень низкий процент. Только разве что у партии пенсионеров, насколько мне известно, довольно неплохие шансы среди остальных игроков. А вот та же партия «Родина» где-то, по моей информации, в районе 1% имеет, не больше.
20: То есть, еще раз, повышенная явка, больше ваших предположений, это только хорошо для власти?
16: Это хорошо в любом случае для власти, потому что это повышает легитимность избирательного процесса.
20: А, говорит Антон Орлов, а Дмитрий Иловский, хорошо или плохо?
19: По-разному. Традиционно считается, что при

0: То есть вот вам, пожалуйста, увеличение явки, ну там существенное по сравнению, особенно в Госдуме.
1: Нет, подождите.
0: Но при этом понимаем, оно не дало
1: оппозиции. Это понятно, когда есть явный лидер, он все равно будет выигрывать. Но это может существенно изменить расклад, или даже этого не происходит?
0: Расклад будет скорее меняться в эшелоне, то, что называется, вторых. Да, то есть у нас есть лидер, да, и есть вторые. Вот сейчас за второе место отчаянно борется, пытается его сохранить коммунисты, отчаянно за него борется ЛДПР, и где-то на подходе еще новые люди. Вот на их судьбу прирост по явке может повлиять более чем серьезно. То есть, например, если он будет обеспечен городским, например, классом, который более склонен голосовать за новых людей, новые люди вполне могут выстрелить на второе место. Если он будет обеспечен теми, кто поддерживает ЛДПР, ЛДПР уйдет на второе место.
1: Смотрите, 639-й, я опять немножко пересказываю, что ли, сообщение. Еще раз напомню, радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире ни нецензурную, это понятно, я надеюсь, и без наших предупреждений, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Учитывая эфир, учитывая аудиторию и так далее, не надо. Поэтому перевожу сообщение 639-го, мол, я не хочу, я не пойду разбираться в тех, кто за Путина.
0: А, я понял.
1: Так вот, скажите, за кого проголосует этот 639-й?
0: Нет, так он просто не придет на выборы.
1: Ну и значит?
0: И там такой процент людей он вполне себе есть. Если бы у него было перед глазами та партия, которой он доверяет, он бы пришел. Но таких 3-5% они не придут. Ну окей.
1: Погоду не делают, и они вот на состав Государственной Думы не
0: влияют. Даже если бы сейчас Яблоко не сняли с выборов основной список, то они бы не прошли в Государственную Думу, и все равно их голоса бы перераспределились между другими партиями.
1: Дмитрий Еловский, Антон Орлов, вы первые упомянули про Яблоко. Как, на ваш взгляд, кто выгодоприобретатель от исчезновения списков Яблоко?
2: Очень хороший вопрос. На самом деле, я бы даже начал с того, кто главный, кто потерял выгоду от снятия Яблока.
1: Выгодотерятель,
2: да, именно так. На самом деле, конечно, это очень ситуация, очень лично у меня вызывает улыбку при всем. Я уж извиняюсь за такой сарказм, потому как инициировала снятие Яблока партия «Родина». И это особенно удивительно, потому что электорат партии «Родина» и электорат партии «Яблоко» не пересекается никак. Ни один человек из «Яблока» никогда не проголосует за партию «Родина». И наоборот. Это две параллельные реальности. И в этой связи, как ни странно, выгодоприобретателем я бы назвал ЛДПР. Почему? Да, именно так. Почему? Потому что именно партия «Родина» и именно партия ЛДПР работают на одном электоральном поле. Это вот такие правоконсерваторы, патриоты, которые стремятся как раз получить симпатии вот этой аудитории, вот этой части аудитории. Соответственно, почему ЛДПР приобретатель? Потому что партия «Родина», выступая за снятие «Яблока», на самом-то деле, на мой взгляд, как технолога, теряет свое лицо, потому как фактически... У нас в стране, давайте честно, да, у нас в стране люди любят все-таки честную борьбу. И когда партия «Родина» не допускает фактически до дебатов, до избирательной кампании партию «Яблоко», таким образом партия «Родина» теряет лицо, теряет. Соответственно, кто приобретает на этом электоральном поле? Партия ЛДПР, который как раз, это крайне все важно, потому что сейчас... В отсутствие Владимира Вольфовича Жириновского, а я напомню, что партия ЛДПР — это партия вождистского типа, и я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 95%, если не больше, сторонников ЛДПР голосовали, в первую очередь, за ее бессменного лидера до недавнего времени, то сейчас, когда партия фактически стоит на распутье, когда она теряет ярких депутатов и ярких политиков, таких как Ярослав Нилов, таких как Андрей Свинцов, соответственно, именно электорат, вот этот право на патриотический, выбирает между ЛДПР или Родиной. И вот сейчас, в этой связи, в этой борьбе, мне кажется, они качнутся в сторону ЛДПР.
1: Раз уж вы об этом заговорили, тут уже несколько человек вспомнили, а у самой-то Родины проблем не будет в результате?
2: Смотрите,
1: там говорят, что-то у нее нашли тоже.
2: Но смотрите, подождите, давайте разбираться по порядку. Здесь же вопрос иска. Если иск будет подан, если Верховный суд его рассмотрит, если на

0: идет нарушение, тогда будут проблемы у Родины. Но, насколько мне известно, на сегодняшний момент иски не поданы. Поэтому откуда у Родины могут быть проблемы?
1: Антон Орлов, выгодоприобретатели от исчезновения из списков Яблока, партия ЛДПР, Дмитрий Деловский.
2: Нет, я думаю, что там выгодоприобретателем будет вообще, скорее всего, они, эти голоса размажутся по всем партиям, но это будут другие голоса. Давайте сейчас чуть логику здесь раскроем. Смотрите, мы все очень сильно сконцентрированы на том, что вот Яблоко сняли, их электорат сейчас не придет на выборы, это ужасно, это понизит явку. Но, теперь но. Мы почему-то...
1: Если это пара процентов...
2: Пара-тройка процентов, да. Но мы должны понимать, что у нас же общество, оно большое, да, это же большой
1: чуть
2: спектр.
1: Чуть больше, чем это.
2: Да, чуть больше. У нас есть на другом фланге, ровно на противоположной стороне, как раз тот сегмент, который называется ультрапатриотическим. Почему мы не говорим о том, что этот ультрапатриотический сегмент мог не прийти на выборы, посчитав допуск Яблока оскорблением?
1: Потому что теперь придет.
2: А теперь, я думаю, что очень даже может прийти. И вот куда он пойдет, тоже Антон об этом отчасти говорил, но я думаю, что он скорее пойдет в Единую Россию, как раз в ЛДПР здесь соглашусь, частично, может быть, коммунистом, но где-то очень ситуативно. Есть расхожее мнение, что основным выгодоприобретателем будут новые люди, и это как бы очень логично, да, то есть, ну, смотрите, Яблоко сняли, куда пойдут люди, которые,
1: кажется, да,
2: за такую позицию занимают. Сейчас вот мы вчера буквально обсуждали прямо экспертно, в том числе эту ситуацию, комитет по политтехнологиям РАСО это обсуждал прям как эксперты, да, и там нам коллеги из регионов, очень многие сказали сразу, что, а нет, перетоки голосов показывают, что, может быть, процентов 10%. Избиратели Яблока уйдут к новым людям, а остальные не пойдут. То есть это десятая часть может быть. От 3% это 0,3%. Это вообще исчезающе мало. Поэтому, скорее...
1: То есть эти люди никак не скажутся на итоговых результатах?
2: Я думаю, что одно другое компенсирует. Придет чуть побольше ультрапатриотов, они размажутся по другим партиям. Не придет электорат Яблока. И в целом это вообще никак не повлияет ни на явку, ни на результат выборов.
1: 948 много сообщений написал. Значит, мол, есть реальные голосования. Ну, знаете, итоги которого мне нравятся, оно вот реальное голосование. Я увидел в какой-то области... реальное голосование было пробное, и там, значит,
2: среди моих пяти друзей, да.
1: Все проголосовали, значит, соответственно, за Яблоко, и вот, ну, потому все это... Короче, я проголосую за кого угодно, кроме Путина, пишет 948-й. То есть вот прямо так эти люди размажутся.
2: Ну, те, которые именно за Яблоко должны были голосовать, да, вот этот вот как раз ультралиберальный лагерь.
1: Ну, видимо, так.
2: Они, я думаю, вообще не пойдут на выборы, потому что у них там нет предложения, которое их удовлетворяет. Они просто проигнорируют выборы. А вот ультрапатриотический электорат будет, скорее всего, голосовать большей частью за Единую Россию, потому что они как раз за Путина будут голосовать.
1: Так, теперь дальше. Антон Орлов, про новых людей. Очень многим кажется, что... Дмитрий Еловский, по-моему, когда говорил, он назвал «И, может быть, новые люди», по-моему, на четвертом месте. А многим кажется, что реальное второе место — это новые люди.
0: И мне тоже.
1: Почему?
0: Мне тоже кажется, что реальное второе место, потому как, во-первых, это относительно новая партия, и от нее нет еще и усталости. То есть, по моим оценкам, это партия, которая имеет наименьший антирейтинг внутри Государственной Думы. Это первое. Второе, если смотреть на конкурентов, в данном случае, я так понимаю, речь идет о КПРФ и ЛДПР. Про ЛДПР я уже сказал, мне кажется, к сожалению, у партии довольно слабые позиции остаются за счет потери их лидера, Владимира Вольфовича Жириновского. То есть, очевидно, останется ли электорат, будет ли он предан идеям партии, или он воспринимал Жириновского как своего лидера, а Слуцкого не воспринимает. Для меня лично большой вопрос. Что касается КПРФ, ну, здесь, на мой взгляд, тоже необходимо, да простят меня сторонники КПРФ, менять лидера.
1: Уже точно, чтобы вы понимали, уже точно не простят, потому что предыдущий уже написал, гость недостаточно адекватен. Поэтому можете продолжать.
0: Я считаю, что надо менять лидера, выбирать более молодого, энергичного политика, который... вдохнет силу в партию. Соответственно, очевидно, что электорат в основном КПРФ это пенсионеры, это старшее поколение, которое помнит советское время и так далее. И сейчас для того, чтобы завоевать сердца молодых, нужен энергичный человек, а не человек, у которого стабильно второе место.
1: Это Антон Орлов. А теперь дальше. Значит, мы рассмотрели вариант человека, который говорит «за любого, кто против Путина». Теперь дальше. Роман 892 говорит: «Вы о чем, собственно, мои друзья и мы? Мы идем голосовать за текущий режим, то есть мы за Путина». Вот как будут голосовать эти люди, которые не говорят «мы за Единую Россию»?
2: Ну, смотрите, у нас вообще, давайте что-то немножко в общем. У нас вообще сейчас ситуация очень своеобразная, нужно ее понимать. Мы живем в ситуации того, что называется отложенного запроса на перемены. То есть где-то у людей все равно глубоко внутри желание...
1: Отложенного на сколько?
2: Отложенного в принципе. На время. Причем это время непонятно какое. Ну, то есть у людей состояние примерно такое, основной части избирателей.
1: То есть потом когда-нибудь поживем.
2: Сейчас менять ничего нельзя, потому что сломаем. Работает не трогай, да, не ломай. Может прилететь какой-то черный лебедь, который резко актуализирует запрос на перемены, и люди скажут: нет, ну мы так не можем, да, это нельзя, ну вы что. И у них этот запрос может выстрелить в любую вообще партию, как уже было, например, в 2018 году, когда КПРФ вдруг неожиданно стала главной оппозиционной партией, хотя до этого, ну, в общем, такой не было. Да? Соответственно, он может реализоваться, но общий консенсус такой, что менять ничего не надо. Давайте ничего не трогать. Поэтому все, кто за сохранение текущей ситуации, они, скорее всего, будут пропорционально разделяться в зависимости
1: и от... И тут от размазываться.
2: Своих... Да, да, да. Они разделятся между партиями. Основная часть лоялистов будет голосовать за партию власти, за совсем уж стабилизацию. Те, кто чуть-чуть с левыми взглядами, пойдут за левые, те, кто с правыми, пойдут за правые партии.
1: 639-й вот так не ломали Советский Союз, а он сгнил и развалился. Когда откладывают перемены, то есть желая откладывают перемены, это не может к подобным проблемам привести, Антон Орлов?
0: Хороший вопрос. Но здесь тоже, понимаете, здесь уже надо смотреть, в какой момент времени мы находимся, да? И это все необходимо учитывать. Очевидно, что если это хорошие, сытые времена, как это было, допустим, в начале 10-х, Тогда и требовать можно было перемен.
1: Но тогда их по разным причинам не случилось.
0: Да.
1: Теперь по другим причинам.
0: Сейчас, понимаете, какая штука? Сейчас любые чрезмерные требования могут быть восприняты как раскачивание лодки. И сами избиратели, кстати, тоже должны это понимать. Потому как, конечно, всему свое время.
1: Но не очень понятно, какое. Это Антон Орлов и Дмитрий Еловский. Еще раз. То есть вот... Не развалится?
2: Большая разница, потому что как раз проблема Советского Союза была в конце его, это потеря адекватности элитами, а в целом-то они даже многие работали на разрушение Советского Союза. Сейчас государство прямо работает на то, чтобы быстро купировать любые черные лебеди и не давать сломать систему. И очень быстро реагирует, это прям заметно. Поэтому пока причин нет.
1: Дмитрий Еловский, Антон Орлов, это программа «Своя правда». Готовимся к выборам в Государственную Думу, которые на вторую половину сентября намечены. Вопрос на нашем сайте, голосование продолжается. А вы планируете принять участие в голосовании? И там, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вариантов ответов. Голосуем прямо сейчас, новости, потом реклама. Потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. Он состоялся на территории Белоруссии. Как сообщает агентство Белта, в нашу страну вернутся 8 человек, на Украину 7. Уточняется, что процедура прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. В МИДе России ответили на сообщение о желании Лондона возобновить военные контакты. Москве неизвестно об инициативе британской страны, заявил журналистам замминистра Александр Грушко. Так он прокомментировал ТАСС статью газеты «Таймс», в которой говорится, что Лондон заинтересован в возобновлении контактов с российским военным руководством, чтобы избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами. Глава Минпросвещения назвал острой проблему зарплат педагогов. Она остается таковой в ряде регионов, сообщил Сергей Кравцов. По его словам, совместно с Министерствами труда и финансов прорабатываются единые подходы к оплате труда учителей. Глава ведомства подчеркнул, что ключевыми вопросами, которые предстоит решать в системе образования, остаются защита преподавателей и формирование положительного восприятия статуса профессии в обществе. Кроме этого, Кравцов рассказал, что более 75% родителей в России положительно оценивают ситуацию в школе, где учится их ребенок. Аналитики назвали самый популярный в России кроссовер. Это Lada Niva Legend. В стране зарегистрировано 980 тысяч машин. На втором месте Chevrolet Niva 630 тысяч. Замыкает тройку Toyota RAV4 550 тысяч автомобилей. Как сообщает агентство Автостат, в топ-5 вошли Renault Duster, Hyundai Creta и Nissan X-Trail. Отмечается, что каждый третий зарегистрированный в России легковой автомобиль по состоянию на середину года относится к сегменту кроссоверы и внедорожники. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 19. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Уныние» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать» говорит Москва.
9: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Четверг, 13 августа, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы говорим о том, как в России заканчивается подготовка к выборам в Государственную Думу. У нас голосование. Мы спрашиваем, а вы собираетесь участвовать в этом голосовании? Лично, дистанционно, точно придете, скорее придете, точно не придете. Решение еще не приняли. В общем, вот это все голосование на сайте. Заходите либо через сайт, либо через телеграм-канал, либо через канал в Максе, через 20 22 минуты будем подводить итоги голосования. Следим за пробками. Пробки уже 4-бальные. Нам 5 баллов к 7 вечера обещают. Главные проблемы – это север 3-го транспортного кольца. Вот не каждый вечер бывает юго-восточное направление. 3-е транспортное кольцо между Автозаводской, так вот примерно, между Автозаводской и Волгоградским проспектом. И в ту, и в другую сторону. На Садовом кольце тоже проблемы. В южной части, соответственно, между Октябрьской и Павелецкой. На Московской кольцевой автодороге главные проблемы, которые сейчас видны на карте московских пробок, это, наверное, все-таки пробка, о которой мы уже упоминали, от Ярославского шоссе в сторону Щелковского. Но буквально на протяжении всего Лосиного острова нормального движения на внутреннем кольце сейчас нет. Из срочных сообщений: украинские необандеровцы продолжают бороться с советским и русским культурными мемориальным наследием. Это, видимо, Мария Захарова со ссылкой на Министерство иностранных дел, пишет агентство РИА Новости. А ТАСС в эти минуты Мединского цитирует, который говорит: «Курилы принадлежат России по неоспоримому праву». Вот такую формулировку он выбрал. Следим за этим, следим за тем, что вы пишете нам через СМС-портал, через мессенджеры. Теперь уже можно дозваниваться. Не забывайте проголосовать. С нами сегодня Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук, и Дмитрий Еловский, председатель Комитета по социальной архитектуре в Российской ассоциации по связям с общественностью. До новостей вы, Дмитрий Еловский, говорили о том, как власть подошла к этим выборам в Государственную Думу. В общем, готова и в тонусе, если я правильно понимаю. Антон Орлов, а общество, как подошло общество к этим выборам? Как вы расцениваете?
0: Общество ждет выборов. Общество привыкло, что выборы у нас проходят стабильно, и на самом деле очень важно, что сейчас в этой ситуации непростой выборы состоятся, это здорово. К счастью, у нас есть 3 дня на то, чтобы каждый смог проголосовать, каждый, кто хочет это сделать, несмотря на любые угрозы военного характера. Поэтому я думаю, что мое мнение, что общество подошло к этим выборам как к событию, где надо проявить некую сплоченность. Вот так.
1: А 724 пишет, что власти нужна управляемая дума, она ее и получит, как всегда. Тогда зачем выборы? Вот обычно вот так вот. Если понятен победитель, то зачем выборы проводят, Дмитрий Еловский?
2: Несколько причин, но, наверное, самая главная и основная – это определенный диалог между обществом, между людьми и государством, где для общества важно послать определенные сигналы государству, что оно чем-то недовольно, чем-то, что-то ему не нравится, что-то его не устраивает, а государству важно увидеть это в воплощенном виде голосов уже проголосованных. Не кто-то пришел вам рассказал, не где-то в телеграм-канале написали.
1: То есть,
2: это конкретика уже.
1: Я понимаю, но вот если мы переводим на конкретную ситуацию, да, допустим, я не знаю, какие-нибудь, ну, гипотетические цифры, да, то есть власть смотрит, 43% или 45% голосуют за Единую Россию?
2: Конечно. Власть очень внимательно смотрит, даже не то, что сколько процентов проголосуют за Единую Россию. Это огромная машина по сбору недовольства или довольства людей в виде общения. Вот элементарно, один кандидат приходит во двор, разговаривает там с 5-6 людьми, и вот этот маленький ручеек вливается в гигантский поток сбора информации, чтобы понять, что сейчас люди, чем люди недовольны, что им не нравится. Это определенный стресс-тест со всей политической системы, чтобы быстро понять, где у нас тонкие места, что нужно сделать, чтобы дальше люди успокоились и были более довольны. Поэтому для власти выборы в Госдуму – это очень серьезное такое испытание, а для общества это очень важный момент, когда раз в 5 лет, плюс еще президентские выборы, оно посылает мощнейший запрос власти, который определенным образом формируется, и у власти должен вызвать определенную реакцию. Для общества это мощнейший инструмент влияния на всю политику государства. Вопрос, слышит ли его государство или не слышит?
1: Нет, тут немножко по-другому. Вот продолжает Сергей. Главное, чтобы честно считали, и сразу уже смайлик. Мол, не считаем.
0: И не только в этом. Главное, чтобы не просто честно считали, главное, чтобы депутаты, которые избираются в Государственную Думу, успешно избираются, не забывали про свои обязательства на следующий день. Вот это очень важно. И, кстати говоря, ведь не секрет, что зачастую в списках политических партий оказываются люди, которых избиратели не знают. Такое бывает нередко. И именно по этой причине, кстати говоря, год назад буквально я выходил с инициативой о том, чтобы обязать всех депутатов Государственной Думы и вообще любого уровня общаться с избирателями, выходить именно так. Выходить.
1: Нет, подождите, мы взрослые люди, значит, депутата, который представляет избирателя, хотят обязать с избирателем общаться.
0: Именно так, потому что...
1: Что-то же не так тогда с системой, если это надо делать.
0: Дело же не в системе, да, здесь же вопрос в том, как работает избирательная кампания в целом, да. Как они работают? Очень просто, да, то есть любой партии для того, чтобы провести эффективную избирательную кампанию, нужны деньги. Очевидно, что, конечно, государство ежегодно платит деньги политическим партиям по количеству голосов.
1: Да. Определенная сумма. Как раз таким образом они зарабатывают себе будущую зарплату.
0: В том числе, совершенно верно. Но избирательная кампания – это дорогое удовольствие. И для проведения избирательной кампании в любом случае нужны спонсоры. Соответственно, выгода должна быть и для спонсоров, которые вкладываются не только для того, чтобы, потому что разделяют свои взгляды с партией, да, но и потому что хотят получить тоже что-то от этой партии. И вот бывали случаи, и на самом деле их довольно, немало, когда в списках оказываются люди, которые в легальных списках оказываются люди, которые избирателям неизвестны. Именно по этой причине я выступал за то, чтобы абсолютно все депутаты Государственной Думы держали слово и общались, пусть через телевидение, пусть через улицу, пусть через встречи в каких-то крупных больших помещениях в залах. Но это должен делать каждый народный избранник. На то он и народный избранник.
1: Это формальность, но это необходимая формальность. Конечно. Дальше. Вот сейчас Антон Орлов говорил о людях, которые есть в списке и которых люди не знают. Есть еще одна проблема, о которой часто говорят, когда говорят о выборах в Государственную Думу в 2026 году. Есть люди, которых избиратели знают. Больше того, понятно, что когда и если они за них проголосуют, это не будет их новым местом работы. Они не пойдут в Думу.
2: Практика паровозов?
1: Ну да. Лавров пойдет в депутаты?
2: Понятно. Смотрите, во-первых, списки в любом случае доступны, и если избиратель интересуется и отдает свой голос...
1: Он может узнать, да.
2: Он может узнать. Более того, ему все, что необходимо, чтобы он узнал, как бы и система государственная, и партии делают по максимуму, они не скрывают свои списки, и более того, когда комплектуют списки, они стараются на следующих местах ставить-то точно так же нормальных людей.
1: И довольно часто, кстати, не скрывают того, будет человек работать или нет.
2: И, кстати, да, и часто и не скрывают. Здесь, скорее, особенно на федеральном уровне, нужно понимать, что список выполняет не столько функцию того, что вот там Лавров пойдет или не пойдет работать в Государственную Думу, сколько эта демонстрация этой конкретной партии, ее приоритетов и ее той политики, которую она предлагает своим избирателям. То есть, условно, что говорит «Единая Россия», вставляя список Лаврова, что для нас приоритетом является вот такая определенная прагматичная, жесткая внешняя политика. Это мы же живем в таком мире, в котором никто, честно говоря, программы партии не читает.
1: Это отдельные вопросы уже есть, да, от наших слушателей. Между партиями есть разница?
2: Есть, конечно. И, извините, раздел программы партии, посвященный внешней политике, никто читать не будет. Нужно определенное сообщение людям донести в очень коротком месседже. И вот этот очень короткий месседж называется «Лицо господина Лаврова». И тут же всем избирателям сразу становится понятно, как будет «Единая Россия» дальше работать в этой части.
1: Лица как программа партии.
2: Фактически, да, это новый тренд. Мы живем в такой реальности, в которой нужно вот такими яркими пятнами показывать, что мы собираемся делать.
1: И тоже надо подчеркнуть, паровозы — это не изобретение 26-го года, прямо скажем.
2: Более того, и не изобретение российское, да уж.
1: И это тоже правда. В чем разница между партиями, Антон Орлов? У них что, есть разница в программах, спрашивают?
0: Разумеется, слушайте. Разница между партиями на самом деле огромная, потому как политическое поле делится на три основные части. Это, условно говоря, социалисты, консерваторы и либералы. Там же еще и не стоит забывать патриотов, которые присутствуют в каждой из сторон. Соответственно, очевидно, что либеральные партии выступают в большей степени за развитие собственной инициативы, за активность, за труд, за возможность зарабатывать деньги, особенно если ты талантлив и ты трудолюбив. Консервативные партии выступают, грубо говоря, за баланс между социальным направлением и либеральным. А социалистические партии выступают как раз за то, чтобы была развита социальная система, чтобы были развиты социальные гарантии. Естественно, чтобы пенсии вовремя люди получали, чтобы многодетные семьи деньги получали, достаточные пособия и прочее. Ну, плюс еще здесь существует, конечно, отношение к миграции, внутри к налогам и так далее. Это очень серьезная такая система координат.
1: Ну, это вот разбираться надо, легче получается все-таки по лицам, действительно. Но дальше, 724-й, но все за власти. Я просто напомню, что вообще как бы политические партии для того и существуют, чтобы быть за власть. Просто вот эта вот игра русского языка, что такое за власть в данном случае?
2: Ну, наверное, слушатель имеет в виду, что все поддерживают государство. Здесь какой момент? Не совсем так.
1: Они у власти, они за власть.
2: Не совсем так. Вот Антон правильно начал говорить, мне кажется. Вопрос, чем отличаются партии, всегда нужно ставить в конкретном контексте. По поводу чего они отличаются. Вот и здесь как бы особенность нынешнего момента исторического в России заключается в следующем. Относительно внешней политики в общем и необходимости проведения специальной военной операции у нас сейчас парламентский консенсус. Это объективная реальность.
1: Но есть ли такой консенсус среди избирателей?
2: Среди избирателей такого консенсуса до конца нет, но количество людей, которые жестко против специальной военной операции, не очень большое, меньше 10%. Поэтому 90% в целом поддерживают в разных нюансах. А вот дальше пошли развлечения. То есть, например, по части экономической политики государства у нас партии очень отличаются. И та же, например, оппозиция, она может предложить целые такие комплексные программы и свое видение, как должна экономическая политика строиться.
1: Ну, понимаете, да, что люди, когда комментируют, они, в общем, довольно резко так. Неправда, пишет 724. Неправда.
2: Не 10%.
1: Ну, может быть.
2: 24-й изучал социологию.
1: Окей. Наверняка. Ну, то есть, как бы, если моя оценка и ваша оценка не совпадают, ну, значит, извините.
2: Значит, вы не правы.
1: Ну, в общем.
2: Я нахожусь в тех 10%, и все из моих 10% 100% против.
1: Есть
2: я
1: два понимаю, мнения.
2: Да. Мое и неправильное.
1: Ну, как-то так. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Иначе бы не было столько усилий власти. Мол,
2: почему?
1: Просто до этого тот же человек задавал вопрос, мол, а откуда вы взяли, что вообще кто-то ждет выборы? У нас голосование как раз ровно поэтому. Мы спрашиваем, планируете ли вы принять участие в голосовании? Да, лично приду. Да, буду дистанционно голосовать. Скорее, да, приду. Скорее, да, дистанционно проголосую, но буду. Решение не принято. Скорее, не приду или точно не приду. Вот на данный момент мы попытаемся разобраться. Есть прогнозы, что в итоге придет примерно там 55-57% избирателей.
2: Можно про ожидание выборов скажу?
1: Ну, по идее, в ожидании, кстати, должно быть больше.
2: Смотрите, есть какая история, что очень сильно изменилось. Мы же хотели государство как сервис. Государство и вообще политическое... А у нас же политическая система стала как сервис. Мы же, вот, например, привыкли, что, например, если мы какой-то товар покупаем сейчас, да, то нам 10 раз напомнят о покупке, потом 10 раз напомнят о доставке, потом 15 раз предложат что-нибудь еще купить. Нам все время говорят, сделайте еще, сделайте еще. И в итоге современное общество пришло к тому, что оно очень точно понимает, что ему об этом напомнят. Поэтому у нас есть огромная часть общества, которая не то чтобы ждет выборов или не ждет, оно очень четко понимает, что когда к моменту выборов придет время, ему через специальные системы и сервисы государство, как сервис, напомнит несколько раз о том, что, дорогой, приди проголосуй. Если вы сейчас этих людей спрашиваете, конечно, они их не ждут, потому что это на периферии внимания. Нет, в момент придут.
1: Спор, видимо, вот о чем. Тут продолжает человек объяснять. Неправда. В чем? Из-за 10% власти так бы гайки не закручивали. Я еще раз напомню, что когда здесь в эфире мы начинаем обсуждать закручивание гаек, то первым делом кто-нибудь дозванивается и говорит, очень неправильно закручивают гайки, надо по-другому закручивать.
2: Еще более сильно.
1: Ну, к примеру, да.
2: И не шестигранником, а четырехгранником.
1: Как правило, люди, которые критикуют депутатов, говорят после этого, а вот эту проблему надо было бы решить, запретив вот это. Или вот это. Или еще, а вот депутаты зря запрещают. Ну, как-то так. Выборы очень ждут, только честные выборы, а не такие, как у нас. Вот, Антон Орлов. Есть честные, а есть как у нас.
0: Это, вы знаете, в таких случаях, наверное, можно обратиться к выборам в Соединенных Штатах Америки, которые иногда считают за эталон. Так я вот напомню, что Дональд Трамп в 2020 году проиграл из-за наличия так называемого голосования по почте. Насколько это честный инструмент? Большой вопрос. Очень большой вопрос. Наши российские выборы как раз с точки зрения, по крайней мере...
1: Простите. Понятно. Вы опять начинаете... Потому что люди быстро реагируют, конечно, быстро конечно. Комментируют. И, значит, а зачем вы нам рассказываете про других?
0: Абсолютно верно.
1: Это у нас должны быть хорошие. И не важно, что там у них по почте.
0: Но с этим не поспоришь, действительно.
1: Когда аргументов нет, всегда США вспоминают, пишет Вячеслав 892. А у нас такие же выборы, как у них по почте, пишет 724 по электронке. Слушайте, правда, это разные выборы.
2: А можно добавлю?
1: Попробуйте.
2: Честность выборов, я сейчас страшную вещь, наверное, для аудитории скажу, честность выборов — это миф. Вы никогда, я вам как практикующий политтехнолог скажу, вы никогда по-настоящему не сможете проверить, честный выбор или нечестный. Есть другой параметр, который намного более важен. Называется легитимность. Мы либо верим в то, что выборы честные, и доверяем той системе, которая эти выборы организует, либо не верим. И если система организовала кристально честные выборы, но мы в это не верим, и большинство людей в государстве не верят.
1: Если мой кандидат проиграет, я никогда не поверю в эти выборы. Я не представляю, как вы меня...
2: Не, почему? Например, ваш кандидат ничего не сделал для того, чтобы победить, то окей. Наверное, он проиграл, потому что он слабый.
1: Нет, секундочку. Он ровно специально поэтому так делал, чтобы отличаться от других кандидатов, и было понятно.
2: Да, то есть если вы хотите себе сами объяснить, что выборы нечестны, вы объясните. И власть ничего никогда не сделает, она никогда вас не убедит.
1: Есть два мнения.
2: Да, но... Смотрите, главный параметр – большинство людей в государстве доверяет системе или нет? Если большинство людей в государстве доверяет системе, то никаких проблем дальше не возникает. Если не доверяет, если большинство не доверяет, то это приводит к социальным потрясениям, к серьезным протестам и голосованиям. Мы это очень быстро увидим.
1: Если бы от нашего выбора что-нибудь зависело бы, пишет Олег 794, нас бы до них не допустили. Вот как-то так. А дальше. Не верим даже без своего кандидата, пишет 724.
2: Просто не верим.
1: Критическое мышление,
0: это неплохо, на самом деле.
1: Подождите, критическое мышление — это одно, а всеобщее недоверие — это другое.
0: Согласен.
2: Вопрос, насколько оно всеобщее. Вот не всеобщее.
1: Именно в этом и есть главный вопрос.
2: Не всеобщее. Есть, да, действительно, есть порядка 10% людей, которые не верят.
1: 10, вы настаиваете
2: 10 плюс,
1: на это. Я просто
2: 10.
1: Напомню, что у нас идет голосование, да. И по идее в этом голосовании, где есть вариант «точно не приду», должно быть... Получается, в вашей истории процентов 10.
2: Ну, я бы это сказал профессионально, если бы знал социологические параметры аудитории, говорит Москва.
1: Нет, слушайте,
2: в целом по стране, в целом по стране 10.
1: Но как правило, аудитория радиостанции говорит, примерно напоминает аудиторию Российской
2: Федерации.
1: Я думаю,
2: будет похоже.
1: Легитимность зависит от наличия настоящей оппозиции. Разве не так? А что такое настоящая оппозиция?
2: Вот-вот.
1: Поддерживаю закручивание гаек, пишет Сергей 698. Видите, и такая история есть. Попробуем все-таки, давайте наушники надеваем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
1: Прошу.
11: Как на ваш взгляд, уважаемые гости, специальная военная операция повлияет на активность избирателей и на их выбор, за кого голосовать? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Это, кстати, как раз очень важный вопрос, да, потому что у нас как раз мы очень хорошо это увидим, потому что у нас очень много кандидатов, это ветераны специальной военной операции. Я думаю, что будет достаточно высокий уровень доверия, и мы по этим кандидатам как раз увидим чуть больше уровня голосования.
1: Так они в разных партиях.
2: Да, они, так, ну, особенно на одномандатниках мы прямо по процентам сможем увидеть, что у них чуть побольше, чем в среднем. И, например, по региональным группам. Они же бьются по региональным группам, и там они есть. Можно прямо увидеть динамику.
1: Это Дмитрий Еловский, Антон Орлов. Да, я так понимаю, вы тоже так думаете?
0: По разным оценкам, смотрите, какая штука. По разным оценкам будет порядка 70-80 бойцов специальной военной операции в Государственной Думе. Действительно, от разных партий. И это говорит, на самом деле, о многом, о том, что именно тема наших ребят, которые воюют, она не будет оставлена без внимания на следующие 5 лет. Это очень важно. Поэтому следующая дума, да, она будет в том числе посвящена как раз защите прав, защите каких-то гарантий для военнослужащих, для их семей, их детей. Здоровье, образование, социальные пособия, трудоустройство и так далее.
1: Есть еще один вечный вопрос, который звучит. Я вот там больше 30 лет работаю. Сколько выборы проходит, обязательно кто-нибудь спрашивает. А если человек не приходит на выборы, его голос кому уходит, Дмитрий Еловский?
2: Ну, он, конечно, распределяется, есть система распределения. Нет, его голос никуда не уходит, распределяются оставшиеся голоса.
1: Ну, то есть победитель выборов выигрывает?
2: Победители те, кто приходит на выборы. Их голоса распределяются между партиями. Те, кто не приходит, их голоса не учитываются. Но если человек не пришел и не проявил свою гражданскую позицию, то те, кто пришел, их голоса распределяются.
1: И, соответственно, доля победителя вырастает.
2: Ну, обычно она больше, да.
1: Ну да. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Олег. Ну да, вот естественно СВО определенным образом должна и будет влиять на выборы. Все-таки этот военный конфликт длится 4,5 года, это невозможно представить, что влиять не будет. Я ответил бы, что проголосую либо офлайн, либо онлайн. Вот. Далее я там написал, что отстранение яблока глубоко вторично. А также то, что, ну, я надеюсь, что второе место займет «Справедливая Россия».
1: Хорошо, но тут человек у нас последние 2 минуты, все, звонки больше не успеем мы принять, потому что нам еще итоги голосования надо подводить. Так вот, человек, который дозвонился, сказал «точно буду». Голосование, напомню, у нас там вариант «точно буду» лично, дистанционно и так далее, все варианты. Значит, я прошу вас представить, на ваш взгляд, да, лично и да, дистанционно. Сколько в сумме, Дмитрий Еловский?
2: По традиции декларируемая явка выше, поэтому, я думаю, процентов 70-80.
1: 70-80, Антон Орлов.
0: Да, 65-70.
1: 65-70, кстати сказать, ближе к той цифре. 33 плюс 34. 67% говорят на сегодня, что даже сейчас лично или дистанционно, причем половина лично, половина дистанционно. Ну, а теперь главный вопрос. Точно нет. Доля какая?
2: Ну, я думаю, не больше 10%.
1: Не больше 10%.
0: Пусть будет 12%.
1: 15%. Еще 3% говорят, скорее не приду. Угу. То есть чуть больше, чем 10, но доля невелика. Решение не приняли 6%. Скорее приду. Дистанционно проголосую 4%. 4% скорее приду. Лично проголосую. То есть в сумме те, которые так или иначе, либо точно, либо скорее приду, это уже получается 68 плюс 8. 76%.
2: 70-80.
1: Все примерно так, как вы говорили. Это была программа «Своя правда». Сегодня с нами были Антон Орлов, Дмитрий Еловский. Благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили Петровку в ДНР. Зачисткой населенного пункта занимались бойцы группировки «Центр». Как сообщили в Минобороны, за минувший день Киев в зоне СВО потерял 1400 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 3 снаряда РСЗО «Хаймарс» и более 1100 беспилотников. Ведомстве добавили, что в течение суток российские войска поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников. Дмитрий Медведев ответил на слова премьера Японии о принадлежности Курильских островов. «Они были, есть и будут российскими», — заявил зампред Совбеза. Цитата. «Премьер Японии Такаити может сколько угодно болтать, что Курильские острова исконно японские. Этот треп ничего не изменит», — написал политик в соцсети X. Медведев подчеркнул, что тот, кто не понимает, что эти территории принадлежат России, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения. Сегодня премьер Японии Санае Такаити назвала неприемлемым визитом Владимира Путина на остров Итуруп, сказав, что Курильские острова принадлежат Японии. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян. Они смогут участвовать в турнирах под эгидой организации. Спортсмены будут допускаться на основании общих нормативных положений, говорится в заявлении федерации. В июле Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения со спортсменов из России. Екатерина Сироткина возглавила Московский академический театр «Сатиры». До этого она занимала должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщает столичный департамент культуры. На этом посту Сироткина сменит Павла Нестратова, который возглавлял театр с 2024 года. Причины кадровых перестановок не называются. В гидрометцентре анонсировали потепление в столичном регионе. В воскресенье в Москве и области ожидается до плюс 26. Как сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник учреждения Людмила Паршина, завтра будет прохладно, плюс 17, плюс 19. В субботу воздух прогреется до 21 градуса. По словам синоптика, потепление ожидается и на следующей неделе. Оно связано с атлантическим циклоном. В предстоящие 7 дней в Москве и области в дневные часы будет от плюс 21 до плюс 26. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на сегодня 12 рублей 13 копеек, доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 19, атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
14: 94.8 FM.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Фрисича.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват.
14: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
20: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
19: для пользы больного, будучи далек от всякого
21: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
22: Дамы и господа, заводите свои моторы!
14: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
22: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: 18.08 в Москве. Сегодня 13 августа, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно на наши каналы, жмите на кнопочки с ракетой на Рутюбе под всеми нашими трансляциями, все это помогает каналам развиваться. Очень сильно помогает. Такие алгоритмы на всех этих площадках. Все эти кнопки определяют вообще рост того или иного контента, канала, трансляции, видеозаписи и всего прочего. Обязательно подпишитесь на нас в Максе, в Телеграме и в Дзене. У нас там наши информационные каналы в доступе по запросу «Говорит Москва». Также их можно найти. Ну и сканируйте QR-код в трансляции. Он вас приведет на бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщение в эфир. С интересом я сейчас слушал программу про выборы. Некоторые аргументы интересные такие прозвучали. Я даже сейчас их постараюсь здесь найти, эти сообщения, потому что я прям вот слышал, думаю, о, любопытно. Обожаю некоторые из подобных аргументов. Вот, Пузатый Жожин пишет, что Россия никогда не реформируется в хорошие времена, только после краха, как Крымская война. Звучит как лозунг против каких-либо реформ, в принципе, потому что краха нам не надо. Спасибо большое. Где же... А, вот. Там, значит, пошла история про честные выборы. Вот, Телеграм. На секундочку. Человека зовут Телеграм. Написал. Это ник такой. Причем в Максе. Что добавляет юмористической составляющей. Вот, значит, этот Телеграм в Максе написал, что выборы все очень ждут, но только честные выборы, они такие, как у нас. На что эксперт наш начал рассуждать на тему, в принципе, честности выборов. Привел в пример голосование по почте в Соединенных Штатах Америки, претензии к этому голосованию, на что уже другой человек, сейчас я найду какой, сейчас все, здесь все ходы записаны, здесь сейчас по имени всех вас произнесу, что вы думали, скрылись что ли, не-не-не. Вот, Вячеслав Потапов пишет, когда аргументов нет, всегда США вспоминают. И кто-то еще написал, но это я уже что-то не могу найти, что, типа, вообще не надо, не надо ни на кого смотреть, надо смотреть, как у нас здесь. На что у меня закономерный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как понять, как хорошо, а как плохо, если ты не смотришь ни на какие примеры вокруг? Если тебе не с чем сравнить? Если у тебя только один единственный вариант в вакууме, то хорошо это или плохо будет зависеть исключительно только от твоей личной точки зрения. Хотя и она основана на каких-то сравнениях, поэтому тут тяжело какой-то вакуум найти. Можно сказать, что просто тогда, если мы ни на что, вот действительно залезаем вот в эту какую-то оболочку, в пузырь, не обращаем внимания ни на что вокруг, делаем вид, что никаких выборов никогда в истории человечества нигде не было, и существует только наша избирательная система, и больше не существует никакой избирательной системы, и, ну, тогда мы можем, не можем выдать ей оценку, хорошая она или плохая. Мы можем только сказать, что она существует. И все. В этом вакууме мы можем только исключительно констатировать факты. А если хочется понимания, где хорошо и где плохо, как хорошо и как плохо, скорее, тогда нужно смотреть на то, где как, и сравнивать. По-другому никак. Женя пишет, США и Европа на нас не смотрят. Иногда, может, чтобы посмеяться. Не смотрят, чтобы посмеяться, или смотрят, чтобы посмеяться? США и Европа на нас не смотрят, но это как бы вот то, что они там не смотрят, но они друг на друга смотрят. Но они на нас тоже смотрят, я вас удивлю, конечно. И вряд ли про посмеяться, они скорее, чтобы поворчать. Но они называют свои системы чуть ли не эталонными, только исключительно по их мнению. Но таковыми они не являются. И проблем в их избирательных системах и в системе голосования гигантское количество. Если брать США, то, мне кажется, это вообще одна из самых проблемных систем избирательных. Хотя они пытаются выдать себя за эталон уже достаточно давно. Но то, что они не смотрят, это их проблема. Мы смотрим, перенимаем опыт, исключаем ошибки, добавляем что-то свое, и мы можем сравнить. Это, наоборот, хорошо. Сравнивать можно не только в пространстве, но и во времени. Пишет Денис Девятиэтажник, добавляет нам немножечко координат сравнительных. Поэтому я вот этот, с этим подходом, давайте ни в коем случае нельзя смотреть ни на какие другие примеры, хватит приводить в пример там этих, тех 20-х, 30-х, давайте только про себя. Ну, это тупиковая ветвь, у вас просто не получится тогда. Ничего, ни сравнений, ни сравнений, ни рассуждений. Ни выявлений проблем, ни модернизации системы, ни ее реформирования, тем более в случае, если это реформирование необходимо. Потому что а на что вы будете ориентироваться? На исключительно только какие-то свои представления, но ваши свои представления, они не взялись на ровном месте, они берутся в том числе из этих самых сравнений. И так это работает не только с выбором, а с чем угодно, с выборами, а с чем угодно они так работают. А история про, а давайте, вот тут был просто такой аргумент, что как сообщение, что как только, значит, заканчиваются аргументы, сразу вспоминают про США. Я могу наоборот сказать, как только заканчиваются аргументы, сразу начинают говорить, а не надо сравнивать, давайте про самих себя поговорим. И мне кажется, что я ближе к истине, конкретно по поводу закончившихся аргументов. А вот НН вообще пишет, хватит про выборы партии. Вот НН, видимо, в списке вот тех, кто 15% наших проголосовавших, которые сказали, что вообще не пойдут на выборы. Его это вообще, в принципе, не интересует. А хотя, может быть, он просто за одну единую партию. Меня порадовали результаты голосования. Хороший результат, что в основном люди на выборы пойдут и проголосуют. Это правильно. Особенно в наше турбулентное время. Надо пойти проголосовать. Честно, даже без разницы за кого, ну, я уж тем более здесь никакой агитацией-то заниматься не буду. Просто пойдите проголосуйте. Это будет синонимом стабильности. Это ровно то, против чего все наши враги выступают на данный момент максимально. Что характерно, тут Зеленский выступил с поддержкой в адрес партии «Яблоко». Вот все, что нужно, мне кажется, знать было про партию «Яблоко», содержится в этой поддержке. Все, вот поэтому. У кого-то, если еще не было каких-то ответов на вопросы, вот в том числе и поэтому. Единственное, только я здесь могу похвалить, наверное, даже немножечко Зеленского, потому что он, в отличие от наших беглых всяких иноагентских помоек, сделал это уже после того, как их сняли с выборов, ну, еще до апелляции, ну, по крайней мере, вот первое прошло слушание на этот счет, и уже первое решение принято. Он это сделал после, а не до. Те-то сразу вскрылись, не смогли держать себя в штанишках. А в онлайне нельзя будет, пишет Георгий, в онлайне нельзя будет что, проголосовать можно будет? Дистанционное голосование вы имеете в виду? Можно. Зелье последний гвоздь бил. Да, именно так оно и есть. Ну, это вообще все, что сейчас выдает Зеленский,

быть, они еще пока его действительно не опубликовали в полном виде, это интервью, а только несколькими цитатами пока вбрасывают, ну, у них и на сайте тоже есть только всего лишь несколько цитат, и вот в видеоформате, в том, который я увидел пиратский, значит, там тоже было всего лишь несколько тех же самых цитат, которые были в тексте, к слову, там пятиминутные фрагменты. Но и этих фрагментов хватает для того, чтобы сделать такие выводы. Отчаяние. Он вообще выглядит, знаете, потерянным таким человечком в этом интервью. Там, конечно, и тон от самого интервьюера задан такой, что типа он прям сидит с таким грустным очень видом, понимающим и сочувствующим. Вот он так кивает головой, очень, очень томно задает вопросы, так, понимая всю, значит, тяжесть ситуации. Зеленский также ему отвечает, но какой-то бесконечной бравады вот этой, что мы там сейчас всех, всех убьем, всех победим и так далее, ее все меньше и меньше становится. И все больше и больше речи о том, как не хватает боеприпасов. Он заявил о том, что им нужно всего лишь 5% американских запасов ракет «Патриот» для того, чтобы зиму пережить, и 10% для того, чтобы быть полностью защищенными. Что, кстати, меня немножко удивило, потому что, ну, это вообще-то много, нет? 10% запасов. Это вообще-то очень, это очень много. Мы, понятное дело, не знаем конкретное количество ракет, особенно сейчас. То есть тут тоже такая ловушка, то есть это вроде как маленькое совсем число, 5-10%, что это такое, да, типа это ни на что не влияющее. Я думаю, именно такой заход у Зеленского специально и есть, чтобы вызвать сочувствие, типа, ну что вы не можете 10%, что ли, отслюнявить человечку, чтобы у них там, он говорит, чтобы наши люди смогли жить. 6-7% предполагает Николай, да, середина такая золотая. Но если это, если постараться проанализировать вообще вот эту историю с 10% ракет, и перевести это в количество, то ведь никто не знает, сколько сейчас есть ракет у американцев. Сами американцы говорят о том, что с ракетами проблемы, потому что они уже и так много отдали Украине. Это официальная позиция президента Соединенных Штатов Америки. А значит, вообще это ни о чем не говорящие цифры. То есть 10% от одного числа общего ракеты и от другого общего числа ракет. Это совершенно разные в количественном эквиваленте цифры ракет. Как можно? Это нестабильное какое-то число. Оно с каждым днем меняется. Либо в одну, либо в другую сторону. Они то производят, то тратят, то тратят, то производят, то еще кому-то отдают. Как можно вообще говорить о каких-то процентах от этих ракет? Не 1000 ракет нам нужно. Не 2000 ракет, не 300 ракет, как они говорили раньше. А в процентах. Чистая манипуляция. Но и если над манипуляцией задуматься, 10% ты хочешь от всего американского запаса ракет? О, не одурел ли ты? 10% целых. Ты что? 1/10 всех американских ракет? Ну, Патриот, понятно. Главной военной державы в мире. Ну, это, по-моему, супер наглость. Невероятно. Ну, в принципе, нам не привыкать. Хочу 10% от дохода Газпрома. Да, да, да. Да и даже не надо от доходов Газпрома. Вы можете сказать, вот, или я вот скажу, я хочу от ваших доходов 10%. Что, вам жалко, что ли? Дайте 10% ваших доходов. Что вам эти 10%? 10 туда, 10 сюда. Наглость ведь. Эх, а мне быть хоть 3% бюджета США. Да вам хотя бы 0,1% бюджета США, нам всем, и было бы неплохо. 1 000 000 вертолетов и $1, пишет Миша Николаев. Я сразу вот в такие моменты вспоминаю сцену из фильма «Час пик», когда, помните, герой, а как его зовут-то этого? Крис Такер, вот этого актера, когда он с террористами, которые в заложники взяли дочь посла китайского, разговаривает по телефону. Он говорит, нам нужно 50 там, миллионов долларов, 10 миллионов долларов двадцатками, там, сколько-то миллионов. Он говорит, так, хорошо, а пятерки берешь? Пятерки возьмешь? А что вам, типа, пятерки не это? Не купюры, что ли? Вот
Примерно так я себе представляю.

0: эти диалоги. Такер он Карлсон. Такер точно Карлсон. А этот? А этот Крис Такер. Крис Такер Карлсон. В общем, всех, всех объединили. Вова 10%. Либо хотя бы 5%. Так, вы видели, какой сейчас долг у США? Нам такой не надо. А мы не процент долга просим, мы бюджет просим. Не долг, мы бюджет тоже видели. Да, Крис это Гриффин. Сейчас всех перечислим. Любимая наша игра. Так, вообще-то можно глянуть статистику по перехвату Искандера М, а она печальна. Для хохла всего 6% можно перехватить из 100 Искандеров, это не говоря о цирконах, кинжалах, эти вездеходы. Да, это же даже не идет сейчас речь о том, насколько действительно эти ракеты являются вот, той, вот тем самым супероружием, которое им так необходимо сейчас для того, чтобы победить. Мы этих супероружий уже с вами повидали. Гигантское количество. И главное, по-моему, ракеты для системы Патриот, это, по-моему, вообще первый раз, когда на второй круг пошла история. То есть уже были ракеты Патриот, потом наверняка было что-то еще. Я вот не помню, самолеты были до Патриотов или уже после, F-16. А вот сейчас снова ракеты. То есть, видимо, список, он не такой уж и большой, и как-то приходится идти по второму кругу. Нового оружия пока не придумали. У США осталось 1500 или 1700 ракет. Это годовое производство, 10% это 150 штук. Это на 5-10 наших ударов не вывезут, пишет мегаваттник. Ну, я думаю, что мы с вами на самом деле не владеем информацией, сколько у них там чего осталось. Всю эту ситуацию с яблоком можно охарактеризовать, пишет Николай, одной фразой из известной советской комедии. Я не трус, но я боюсь. Не очень понял, раскройте, что вы тут хотели охарактеризовать подобной фразой. Здесь действительно я согласен с Мишей Николаевым по поводу того, что последний гвоздь забили в крышку гроба. То есть вот когда тебя террорист номер один в мире в открытую начинает поддерживать, и я даже не хочу комментировать то, что Зеленский рассуждает про выборы, это само по себе очень смешно и очень нагло. Наверное, это такая короткая характеристика всей карьеры Владимира Зеленского, что во время президентства, что до президентства. Но это даже не имеет никакого особого значения. Но если вдруг Зеленский начинает тебя в открытую поддерживать, а ты политическая сила в России, то это самая яркая для тебя характеристика, которая, на мой взгляд, должна запрещать тебе политическую деятельность на территории России. Вот тут в течение эфира нашего «Своей правды» там тоже поднимался такой вопрос про оппозицию. Кто-то вот говорил о оппозиции, что такое настоящая оппозиция, какой она должна быть, настоящая оппозиция. В моем понимании, настоящая оппозиция не должна выступать против фундаментальных интересов своей страны. Она может не соглашаться с теми или иными курсами в геополитическом направлении, в экономическом направлении, еще что-то. Он может такие вещи, да, может спорить и должна спорить, и хорошо. Но если вдруг она начинает выступать за врага и лоббировать интересы врага, и если вдруг врагу нравится то, как эта та или иная партия начинает себя вести, то это уже никакая не оппозиция. Это иноагенты, это экстремисты, это террористы, это враги страны. У нас пока нету такого юридического термина, но, может быть, скоро появится. И здесь уже не идет речь ни о каких выборах в парламенты или еще куда-то. Все, врагам там не место. Это и тут опять можем вернуться к разговору о двухпартийной системе. Но уже и так много достаточно об этом поговорили на этой неделе. А ведь эти крысы сколько времени были в Думе, просто представьте, жили за счет налогов, кушали вкусно, на дорогих машинах есть, куча возможностей, недоступные смертным, как вообще так получилось, как мы это допустили. Но в Думе не сказать, что супер много они были, в последнее время так вообще, не очень они туда пролезают, но финансирование государственное получают очень часто, да. Новое вундервафельное кольцо, пишет Виталий Филипп, получается так, да, НВК. Ходят слухи, что после перевыборов Единой России в Думу у нас начнется большая мобилизация. Что об этом думаете? Это пишет Строгинский. По-моему, Строгинский, вы мне уже в 15 раз задаете этот вопрос. И мне в 15 раз надо отвечать на этот вопрос. Отвечу, ладно. Точно так же, как и отвечал до. Есть официальная позиция, выраженная Медведевым Дмитрием Анатольевичем, где он сказал, что никакой мобилизации не будет, в ней нет никакой необходимости. Вот что я по этому поводу думаю. Я тоже считаю, что никакой мобилизации не будет. Как кто-то подсчитал, что за время проведения специальной военной операции Зеленский, который тут тоже, кстати, на днях сказал, что его главная задача — это сорвать планы мобилизационной России, как раз вот в этой, в рамках этой гипотетической мобилизации, которая там где-то что-то должна будет произойти, вот за все время специальной военной операции он больше 10 раз прогнозировал начало мобилизации в России. И я думаю, что ровно все эти 10 раз и вопросы такие же звучали здесь у нас в эфирах. Василий пишет, а что там иноагент Надеждин говорит что-то или молчит? Вы не поверите, а я сегодня слушал его комментарии. Вот как-то так получилось, случайно. Но я слышал, то я поэтому знаю, что он говорит. Он особо старается не отсвечивать, потому что он не понимает, есть какое-то на него дело, нет на него какого-то дела, он не в России, он во Франции сейчас находится. Поэтому он сидит, особо не отсвечивает, какие-то комментарии дает, ну, такие все, вокруг да около. Но он мастер подобных комментариев, поэтому здесь все в его привычном режиме на самом деле. Так, издревле была десятина, вот он ее и просит, пишет Макс. Мобилизацию ВСУ объявили в России, пишет Василий. Ну да-да-да. Ну, мы уже говорили. На прошлой неделе, по-моему, об этом говорили. Я не помню, к сожалению, в какой конкретный день. Но если прям сильно хочется этим поинтересоваться, можете найти в начале какого-то из эфиров на прошлой неделе. Мы достаточно долго об этом рассуждали. Прям в самом-самом начале. Партия «Яблоко» — это кто? Они от Apple? Самая хорошая шутка на этот счет, она разлетелась, ее много кто проинтерпретировал. Кто первый источник, я не знаю, в итоге был в интернете. Но то, что акции компании Apple начали падать сразу после решения Верховного суда, вот, мне кажется, ничего смешнее на этот счет не было придумано. Я даже не знаю, начали ли они по-настоящему падать. Но если вдруг начали, то тогда еще более уморительно. Тогда вообще, как же все связано в этом разваливающемся глобалистском мире? У нас сейчас будут новости, а потом мы продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении в порту Одессы резервуара с горюче-смазочными материалами. Также выведено из строя оборудование, которое используется для грузов ВСУ, пояснили в ведомстве. Там добавили, что удары нанесены в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами. Российская армия продолжает поражение портовой инфраструктуры и морских судов, задействованных в интересах украинских формирований, отметили в Министерстве обороны. В Киеве оценили убытки от остановки морского экспорта. Ущерб в 2026 году составил 2 миллиарда долларов, отметил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Порт — это половина нашего экспорта», — написал украинский депутат в телеграм-канале. Ранее член правления Всеукраинского аграрного совета Сергей Рыбалко заявлял, что ситуация в агропромышленном секторе стала критической. Из-за прекращения морских перевозок аграрии лишились возможности продавать урожай и получать средства, необходимые для проведения сезонных полевых работ. Гончаренко заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов. Посол Пакистана в России сообщил о закрытых переговорах Ирана и США. В консультациях, которые идут сейчас, есть прогресс, отметил Фейсал Нияз Термизи. Это не публичная информация, но мы работаем над этим, сказал он в комментарии ТАСС. Ранее дипломат говорил, что Тегеран и Вашингтон понимают, что любая эскалация конфликта повлечет за собой последствия не только регионального, но и международного значения, особенно в отношении цен на нефть и удобрения. Несмотря ни на что, Исламабад продолжает участвовать в переговорах с обеими сторонами, поскольку зарекомендовал себя как нейтральный и эффективный посредник. Роспотребнадзор назвал число обращений за укусов клещей в Подмосковье. С начала этого года было зафиксировано около 12 тысяч заявок. Это ниже средних многолетних значений, отметили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там добавили, что в Московской области с профилактической целью проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Привиты почти 27 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч детей, передает ТАСС. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в целях профилактики инфекций, передающихся клещами, проведена обработка территории в 6 тысяч гектаров, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 13-14, ночью 10-12 градусов, утром в пятницу до плюс 13-15. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
7: 94.8 FM.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 18.36 в Москве, сегодня 13 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь. Жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс. Его можно найти у нас там в трансляциях. Там есть QR-код, вы его сканируете, и вас перекидывает в этого самого бота. Либо можно по ссылкам с сайта говоритмосква.ру еще перейти. Еще у нас есть телеграм-канал, дзен-канал, Макс-канал. Они называются «Говорит Москва» все. Заходите, что тебя так рассмешило? Количество каналов? Да, Суэцкий еще есть канал, но он не у нас, а у нас только Макс. Вот туда подписывайтесь, «Говорит Москва». Они все называются, это наши информационные ресурсы. Но очень много ресурсов, да, очень много. Такое время. Все либеральные, проукраинские каналы на Ютубе и в Телеграме сейчас разгоняют эту тему с мобилизацией. Да, по-моему, уже особо не разгоняют, уже разгоняли до. Кузьмичи ведутся, паникеры уже на лыжах, опять по странам Азии разъезжаются, насмотрятся всякой хрени и бегают, потом чемоданы собирают в панике. Ну, мы об этом в прошлый раз говорили, что если кто-то меня как раз спрашивал об этом, Сухарики, по-моему, наш слушатель, так его зовут, он, по-моему, спрашивал, а может и нет. Вот я сейчас наврал про человека. Ну, точно не помню, но не суть. А, что, значит, будет, не будет? Я говорю, не будет. Он говорит, а я не верю. Я говорю, ну, тогда зачем вы спрашиваете? Если вы верите в другое, просто берете и делаете, как считаете нужным. Вот и все. А, там Илон Маск хочет купить Британию. Да, я видел эту потрясающую новость. Но это в духе Илона Маска. Это у нас очень много ресурсов, это самые лучшие ресурсы, пишет Денис Девятиэтажник, а Джекпот как раз говорит, давайте про Трампа. А я не знаю, что обсудить про Дональда Трампа, особо нечего, радуйтесь, на самом деле пока что нечего, потому что он, когда будет что, это будет означать, что он опять что-то выдумал. Дмитрий Александрович пишет, что у нас на работе уже один такой уволился. Ну вот, как бы, и какие проблемы? Уволился, уволился, все, никто же не держит. Мы увольняешься и делаешь, как считаешь нужным. Все очень просто. Границы открыты. Если у вас нет никаких нарушений законодательства, покупайте билет, едете куда хотите. Это, ну, вообще фантастика. Пользуйтесь моментом. В какой-то момент, я думаю, нашего развития общечеловеческого, такая возможность перестанет существовать у всех практически. Но это так, это я далеко в будущее забегаю. А так, пожалуйста, вперед с песней, никаких проблем нет. Трамп опять в бортовом питании прячется. А, это история с тем, что его вывозили из Турции, что он якобы, значит, из его официального борта его пересадили и каким-то транспортным автомобилем перевезли в другую машину. Но, слушайте, меры безопасности. Как бы вот это он так победил. Так победил, что вынужден вот таким образом перемещаться. Ну, я, честно, в этом не вижу ничего такого. Ну, меры безопасности. В какой-то веке секретная служба американская решила нормально защищать президента и бывшего президента, наверное, тоже нормально должны защищать. У них бывают с этим проблемы. Поэтому пускай защищают. Ничего там такого нет. Но с Ираном он пока никак не помирится. Хотя новости появляются о том, что вот уже скоро, вот они сейчас уже будут, тут уже готовят план, как объявить свою победу и все прочее. Георгий, скажите честно, вас ждать в утренних эфирах или нет? Пишет АС с точкой. Даже я бы вам сказал. Как только я смогу вам честно сказать, я вам скажу. Честно. Что? Что? А, в субботу, точно, да, в субботу и воскресенье ждать, да. Я думал, что вы Осипов, что какая-то информация есть, что ли. Не, тоже, ну, подумаешь всякое. В субботу и воскресенье, да, да, в субботу и воскресенье ждите 100%. Хотя тоже, вот когда говоришь 100%, сразу что-нибудь начинает происходить. С вероятностью 95%. Ждите меня в субботу или в воскресенье. И в воскресенье. Не или. Ай, ай. Сам себе сейчас все порчу. Сейчас накликаю какую-нибудь гадость. Не-не-не, не надо. В общем, суббота, воскресенье. Там с вами услышимся, не увидимся. А по поводу Зеленского. И по поводу, значит, если уж хотите, про Дональда Трампа и про Зеленского. Тоже и в рамках этого интервью CNN. И вообще новостей достаточно много. Интервью, еще раз, от Зеленский дал интервью CNN. Ну, пока полностью я не видел, чтобы где-то вышло. Я, признаюсь честно, слежу на сайте прямо у CNN. У них тут появилась даже отдельная вкладка на главной страничке. Называется «Зеленский, он CNN». И пока там только две новости. Первая по поводу вот этих 10% боеприпасов, а вторая, что ему надо будет обязательно потом провести как-нибудь время со своей семьей сразу после того, как закончится война. Вот такое. Но это немножечко... Причем, судя по фотографии, это еще на перебивочке, не студийка, где на улицу вышли. Жизни добавить интервью. Ну, молодцы, CNN-чики. Телевидение делают, как бы здесь. Ничего не могу сказать. Но, значит, помимо этого, что еще обсуждается? И он затронул эту историю в интервью. Он об этом сказал, что у него спросил журналист, а как вот ваши переговоры с Дональдом Трампом? Вы, слышал, говорит, предложили ему какие-то новые мирные инициативы? Помните, было такое, что он якобы поехал с мирными новыми инициативами тогда на похороны Линдси Грэма, экстремиста и террориста? Ну вот... Собственно, этот вопрос ему и задали. На что Зеленский сказал, я в детали вдаваться не буду, но пока особо никаким образом этот процесс не продвигается. И много было сообщений о том, что как-то эти инициативы были восприняты в штыки Дональдом Трампом, и он вообще не собирается никаким образом на них реагировать. То есть все, что привез Зеленский на переговоры с Дональдом Трампом, все провалилось. А ему нужно-то было как раз вот эти самые боеприпасы и, может быть, как-то перезапустить, если уж и перезапускать, переговорный процесс, но уже на своих условиях. У него не получилось ничего. Они последние несколько месяцев готовились к той поездке. Они, собственно, все на это поставили. Не рассчитали, потому что явно они не ожидали тех ответов, которые мы наносим по ним каждый день. Вынесли ему и склады, и порты, и что только не вынесли за это время. Они, ну, если они и рассчитывали, то, может быть, готовы были этим пожертвовать, если им окажут поддержку, выдадут вооружение, выдадут, значит, какой-то кредит доверия новый, как перезапустят переговорный процесс. Может быть, они рассчитывали на то, что Дональд Трамп встрянет, наберет и скажет, а давайте мы перестанем стрелять. И тогда у них получится, ну, перестанем стрелять, я имею в виду, помните, в воздухе, не перемирие, ну, наверное, можно перемирием назвать, то есть, что не будем обмениваться дальними ударами. Вот что, вот этот вариант, он сработает, и Дональд Трамп как-нибудь наберет Владимиру Владимировичу, скажет об этом, и, может быть, мы опять согласимся, и тогда у них будет возможность на то, чтобы как-то перестроиться. Немножко и выдохнуть. Но я, естественно, в голове Зеленского не сижу. У меня есть ощущение, что они просто не рассчитали. Но даже если они рассчитывали, расчет не сыграл. Ничего из того, что они просили, на данный момент не реализовано. И на фоне этого несколько интересных историй. Вас отнесу я к новости прошлонедельной. В конце прошлой недели вышла история о том, как, по-моему, в Латвии, где-то, в общем, у прибалтийских тигров, проскочила гениальная мысль, что в ближайшее время могут русские начать бить по территории Прибалтики с помощью украинских дронов. И таким образом это будет операция под чужим флагом, но русских, но будут они бить украинскими дронами. И надо быть к этому готовыми. На этой неделе вышла хорошая история о том, что они там рвы копают на границе. Это, видимо, таким образом собираются с дронами воевать, с помощью рвов. Ну, это ладно, пускай. Здесь надо быть как немножечко снисходительнее по отношению к ним. Но вот вспоминаем ту новость. Также вспоминаем новость с украинским транспортным самолетом, около которого был найден дрон, не взорвавшийся. И вот сегодня в немецких средствах массовой информации проскочила история о том, что вообще-то немецкое следствие рассматривает вариант с тем, что это была операция под чужим флагом, но украинская. И это Украина пыталась каким-то образом спровоцировать европейские страны через подобный инцидент на то, чтобы вступить в конфликт с Россией. То, о чем мы с вами и разговаривали на протяжении последних нескольких месяцев, регулярно вспоминали об этой истории. А еще, вот прямо перед нашим эфиром, классная же такая история случилась в Италии. Мощный взрыв на заводе по производству боеприпасов под Римом произошел. Это Corriere della Sera, итальянское издание. По данным издания, перед детонацией на территории вспыхнул пожар, и из-за этого произошел сильный взрыв. К месту происшествия направили экстренные службы. Интересно. Кучно. Кучно как-то пошло. И вот, складывая одно с другим, заявление Латвии, провокация, потенциальная провокация в Германии, взрыв в Италии, полный провал переговоров с американцами со стороны Украины, начинаешь снова задумываться о том, а существует ли у них план Б и какой, если он есть, этот план Б. Потому что план А был постараться вернуть американцев во всю эту историю и постараться из них выбить какие-либо, ну, сколько-нибудь каких ништяков, дипломатических, в виде вооружения, чего угодно. Просто вернуть американцев в эту игру. План А провалился полностью. Судя даже по самим заявлениям Зеленского. Он сам об этом говорит, что на данный момент никакой инициативы со стороны Соединенных Штатов Америки ни по одному из вопросов я не наблюдаю. Кстати, заявление всех производителей ракет для Патриота, которые сказали, что они не хотят, ну, там, со ссылкой на источники, это все, естественно, новости, они там пресс-конференции не давали, что не хотят ни при каком раскладе предоставлять никакие лицензии на производство этих ракет, потому что это секретные технологии, и они не хотят, чтобы они утекли, а вероятность, что они утекут через Украину, 1000000%. То есть это просто как на торрент-трекер чертежи выложить, примерно такая же надежность. Вот и это тоже сюда приплюсовываем. Получается, план А провален, надо переходить к плану Б. А что это за план Б? Есть ли он? И подошли ли они уже к этому плану Б? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Везде подключайтесь, лайки ставьте, жмите на ракеты и все прочее. На все нажимайте. Все кнопки, какие видите, все нажимайте. Слушаю, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
0: Добрый вечер.
7: Тоже только вот хотел сказать про итальянский взрыв, и меня перебили. Но надеюсь, что это работа специально обученных людей. Я помню, помните, вы не помните, говорю, что диверсионной работы очень мало. Хотя 21 век, и учитывая возможности разведки, огромная масса людей, кочующие ежедневно из страны в страну, то сейчас, по сути, для диверсантов, ну, карт-банш полный. Сейчас намного сложнее работать в контрразведке, так сказать, и антидиверсионным службам. А диверсантам сейчас раздолье. Вон они делают, что хотят, по сути. Те же ВСУ, кто там у них СБУ называется, как у них.
0: Да.
7: Наши генералы щелкают и щелкают.
0: Ну, это, конечно, и... неправда, да.
7: Но... Ну, сколько было покушений?
0: О, покушений было много, да.
7: Ну, это говорит о том, что у них здесь сеть, представляете, какая?
0: Да, последнее покушение было сегодня. И, насколько я понимаю, даже удачное. Завербованная была какая-то девушка, кстати говоря, из симпатизантов всех этих иноагентов. В Севастополе это произошло.
7: Вот, произошел, видите, взрыв, да. Я говорю, очень сейчас сложно, очень сложно. То есть это не во время Второй мировой войны, грубо говоря, когда можно было очень отсеивать, и то люди работали. А сейчас, ну... Надеюсь, что будут подобные случаи на военных производствах так аккуратненько происходить.
0: Ну, вот у меня нет уверенности в нашей диверсионной работе. Ну, то есть в диверсантах наших-то у меня уверенности много. В том, что это конкретно много, у меня нет уверенности. Потому что такая сейчас вот ситуация, ну, двоякая. То, что Украина может подобным сейчас попробовать заниматься, у меня почему-то уверенности больше. Вроде логики мало, но если начинаешь рассуждать о плане Б обширней, и начинаешь думать о том, а что у них еще, какие варианты у них, в принципе, еще остаются, то эта мысль сама, хочешь не хочешь, приходит тебе в голову. Потому что я от своего мнения не отказываюсь. Я считаю, что у них один из немногих вариантов, который остался, для того, чтобы продолжать конфликт, это выводить его совершенно в новую плоскость добавлением на свою территорию войск НАТО. Европейских войск НАТО. Войск европейских государств. Все остальное уже практически исчерпано. Вариантов почти не осталось. Если какие-то есть, можете мне их попробовать привести. Но все, что касается мобилизационного ресурса, исчерпано и достаточно давно. С европейской территории бесконечный поток желающих повоевать с Россией, я имею в виду граждан Украины, не сказать, что существует. По поводу вооружений. С вооружениями большой-большой напряг по разным причинам, но он есть. Ну, а что еще? Какие еще остаются варианты? Микола Принцип. Смешно. Слушай, здравствуйте, добрый вечер.
8: Да, здравствуйте. Да, действительно, у них попытки затянуть как можно больше людей в это, ну, стран, людей, кого угодно. Вот конфликт как бы прослеживается, есть. А вы знаете, вот недавно произошел случай, помните, с дроном в Германии, который нашли возле украинского самолета.
0: Да, да, я же об этом говорил.
8: Да, это же вот как бы примерно звенья одной цепи. Пожертвовать своими для этих, ну, естественно, как бы, а чьими? Вот нас атаковали там в мирном аэропорту. И на самом деле такие провокации могут быть большие, и ничего им не сделать, европейцы. Вот они в Монако взорвали же этого олигарха, и ничего им не было. И не будет, они как бы действительно уже хвост виляет собакой, как хочет. И попытки, да, и там до самых там, как бы кровавых в этом в угаре эскалации, это, конечно, возможно, всевозможные варианты. Удары, вот, например, по украинским автобусам, ой, по белорусским автобусам с детьми. То есть прям целенаправленные, прям такие теракты. То есть люди-то они такие опасные и с выдумкой.
0: Террористы. Террористы. Самый опасный террорист в истории терроризма. Я уже много раз об этом говорил. Так у нас тут теракты из-за того, что у нас все свободно. У нас интернет на день отключают, и все вопят. Нефиг жаловаться сами, мы, население, виноваты, комфорт нам подавай. Ну, я не считаю, что мы виноваты в том, что нам надо подавать комфорт. Это такая слишком радикальная формулировка. А то, что у нас свободно, у нас героически работают спецслужбы по предотвращению террористических актов на территории России. Каждый день сыпятся новости о том, что предотвращен такой теракт, сякой теракт и так далее. То есть процент реализованных терактов, он маленький, но он есть. Ну, потому что мы ведем войну с терроризмом. Здесь нужно называть вещи своими именами. Это надо иметь в виду. Ну, то, что мы сами там в чем-то виноваты. Не, мы не виноваты. Террористы виноваты. Их нужно ликвидировать. Слушаю, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Виталий беспокоит.
0: Да, здравствуйте.
9: Простите, пожалуйста, добрый. Есть один момент, вот вы мои слова только сейчас сказали. Наши ребята работают реально героически. Есть у меня небольшая связь и с фронтом, есть у меня небольшая связь по тому, как там брат с передовой, и есть связь с Киевом, что интересно, родня, которая не успела выехать, к сожалению, ждет и молится на то, чтобы мы хорошенько долбили и почаще. Вот готовы жертвовать собой. И тогда терроризм будет, конечно, только уничтожать. Президент это сказал много лет назад, еще по Чеченской войне. Он сказал в сортирах мочить. До нас тогда не доходило это выражение. А оно реально работать должно. И я считаю, что мы слишком мягко поступаем с этими людьми. Там переделать, ну, крышу у всех унесло так далеко. Но если родственники, которые там... Не смогли, вот правда, выехать. Мы из Горловки вытащили родню на какое-то время. Все равно пацан убежал наш взять служить опять. Он там в ополчении, он борется, дай бог ему здоровья и всем ребятам, которые с ним рядом. Они все говорят, день и ночь не давать головы поднять, тогда не поймут. По Банковой не надо, ненужные ракеты, вранье, все надо. Пиар не нужен. С смывать, выбрать один город и сделать из него памятник. Простите, пожалуйста, говорю и плачу.
0: Угу. Да, спасибо. Но памятник, памятник чему? Памятник пеплу только, если, да, в этом контексте. И тут бы запустить, да, понятно, без проблем. Слушай, здравствуйте, добрый вечер.
10: Здравствуйте, Георгий, Олег.
0: Да, здравствуйте.
10: Ну вот, я думаю, что как такового плана Б нет, он такой, ну, как сказать, несколько извращенный, просто терпеть до ноября включительно, держать там максимально, что удержит ВСУ в Донецкой области, в Запорожской области, в Харьковской и так далее. Вот, если в ноябре их действительно погасят, всю их энергетику Украины и так далее, ну, тогда вот где-то, может быть, в ноябре или ближе к декабрю, не то, что не сдаваться, а идти вот на эти условия России по поводу Донецкой области, уходить оттуда полностью. То есть просто вот терпеть и держать линию фронта, насколько возможно, грубо говоря, вот до холодов ноябрьских, декабрьских, а потом уже, если при условии, что Россия все-таки добьет энергетическую систему Украины, ну тогда вот в ноябре, значит, в декабре поднимать лапы кверху. Наверное, вот это и есть план Б, так сказать, ну, укро врага, мне так кажется.
0: Не знаю я. Спасибо большое. Мне кажется, что нет у них таких планов. Это... Я точно знаю, что они пытаются как-нибудь выкрутиться. Они всегда пытаются выкрутиться. Это их характерная особенность. Надо иметь это в виду. Думать, что они сидят и вообще не размышляют над этой ситуацией, это было бы неправильно. Они точно абсолютно размышляют, они точно пытаются что-нибудь как-то где-то крутануть. Они большие-большие темщики от мира террористов. Темщики-террористы. Поэтому какой-то план, может, он не разрабатывался в моменте, то есть, может, они действительно все поставили на историю с ударами по нашим, по Вайлдберрису, по МПЗ, и что они смогут эту историю продать, и через эту продажу забрать себе какое-то количество ракет и вернуть себе поддержку Соединенных Штатов Америки. Допускаю, что они и все поставили, но сейчас, когда они это все проиграли, им нужно каким-то образом вернуться в игру, что-то придумать, что-то такое сделать, как-нибудь вывернуться. Поэтому этот план Б, он, может, и здесь сейчас на коленке разрабатывается, но он точно разрабатывается, и это вряд ли план, как они будут подписывать капитуляцию. В это я точно не верю, что они что-то подобное планируют. Нет. Есть ли надежда на то, что а вдруг где-нибудь, как-нибудь что-нибудь такое случится, черный лебедь вот это, да, произойдет, и мы сможем из этого какие-то возможности поиметь, что-то там как-то крутануться. Такое тоже наверняка. То есть рассчитывать на удачу, наверняка не рассчитывают на удачу, но все-таки что-то допланируют. И поэтому история со всеми вот этими дронами около самолетов, взрывами, которые пошли достаточно кучно, ну, не знаю, как-то вот здесь чем-то таким попахивает. Так, Олег не произнес слово пресловутое, я не верю. Ну, так бывает, не произнес. Георгий Вячеславович, а проверьте, а? Да, проверьте. Так у них сходняк с захоронением фашиста. Вот туда можно 5 Искандеров. Можно. Но много раз об этом говорили. Да, что по этим захоронениям, конечно, хорошо было бы нанести удар. Сделать так, чтобы от захоронения не осталось абсолютно ничего. Чтобы потом перезахоранивать уже по пятому кругу было просто нечего. Либо похоронить там, на этом месте с нацистскими преступниками прошлого, нацистских преступников настоящего. У нас новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:01. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украина предложила России прекратить удары по гражданским объектам в Черном море. Киев выступил с идеей остановить атаки на взаимной основе. Источник сообщил информагентству Рейтер, что инициатива была передана через третью сторону. Москва пока не ответила на обращение, подчеркнули собеседники. Минобороны России заявляли, что удары высокоточным оружием и беспилотниками наносятся только по военным и энергетическим объектам, которые используются в интересах ВСУ. В Литве предложили ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами. Речь идет о машинах, которые следуют в Калининградскую область. Необходимо сократить время пересечения литовской территории с 24 до 3 часов, заявил депутат парламента Арвидас Анушаускас. Сутки, которые даются автовладельцам на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве, пояснил парламентарий. По его мнению, действующий регламент транзита, согласованный с Еврокомиссией, создает риски для национальной безопасности. СМИ Италии сообщили о взрыве на заводе по производству боеприпасов. Предприятие расположено в городе Калиферо в 60 километрах от Рима. Как написала газета «Каррера делла Сера», детонация случилась в цехе прессования пороха. На месте уже находились пожарные и карабинеры, прибывшие после сообщения о пожаре, который вспыхнул незадолго до взрыва. По данным СМИ, никто не пострадал. Источники среди спасателей сообщили, что произошедшее затронуло лишь один участок предприятия. В целях безопасности эвакуировали крупный аутлет-магазин, который расположен рядом. Завод входит в группу компаний, которая производит боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил. В Москве стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике». Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 22 и 29 августа с 20.00 до полуночи в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, сделать биоимпедансный анализ состава тела и получить консультации врачей. В это же время можно будет посетить кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы. Пространство поликлиник разделят на медицинскую и досуговую зону. Каждая площадка будет посвящена отдельной теме – спорту, искусству, музыке, кино или театру. Проект объединяет заботу о здоровье с развлекательной программой. «Ночь поликлиники» – это продолжение проекта «Московский чекап» и павильонов здоровья на бульварах столицы, работающих в рамках философии здорового долголетия. В завершении выпуска о курсах валют. Юаня 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 13-14, ночью 10-12 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
13: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Уныние.
14: мнение. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Право знать», говорит Москва.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.08 в Москве, сегодня 13 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно, на лайки нажимаете, это все для алгоритмов очень важно на этих платформах, эти алгоритмы, только так будут рекомендовать наш канал и наши трансляции другим пользователям. Если таких нажатий будет как можно больше, поэтому мы просим вас об этом регулярно. Также обязательно подписывайтесь на нас в Дзене, в Телеграме, подписывайтесь на нас в Максе, там у нас каналы, каналы информационные, с новостями. Если хотите быть в курсе всего, что происходит, вам туда. Ну и в трансляции сканируйте QR-код, он вас приведет на бота в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщения, так же, как можно это делать через смски или через похожего бота в Телеграме, просто его по-другому никак не найти, только вот через этот QR-код, или у нас еще есть ссылки на сайте, говорит москва.ру. Если вы с телефона заходите, то вам надо в самый низ экрана прокрутить, если вы заходите с компьютера, то они будут справа, эти ссылки. Других вариантов для этого бота, к сожалению, нет. Из новостей о Черном море. Ой, не бейте меня по лицу, больно же. Значит, давайте я вам эту новость зачитаю. Это агентство Reuters. Украина предложила России прекратить удары по гражданским объектам в Черном море. Киев выступил с идеей остановить атаки на взаимной основе. Источник сообщил информагентству, что инициатива была донесена через третью сторону. Москва пока не ответила на обращение, подчеркнули собеседники. Ну и да, значит, в Министерстве обороны Российской Федерации заявляли о том, что удар высокоточным оружием наносится, да, ну понятно, значит, это уже не суть важно. Суть главная вот здесь, что еще одна инициатива прекратить обстрел еще каких-либо объектов. Ну, прав свирит, примерно так это и звучит. Ой, нет, не бейте, не так сильно. Так сильно не договаривались, слишком сильно. Ой, а вот давайте вот так вот не будем бить. Ни в коем случае сейчас нельзя прекращать никакие обстрелы, ни в коем случае сейчас нельзя идти ни на какие переговоры, ни о каких инициативах. Благо, я и не вижу никаких предпосылок для того, чтобы мы на какие-либо переговоры сейчас пошли, чтобы эти переговоры где-то как-то появились. Вообще даже история с Выткоффом и Кушнером приобретает очень интересный поворот. Раньше такого, мне кажется, не было. А Выткоф и Кушнер все едут и едут. Причем все едут и едут они в два места. Они едут к нам и они едут в Киев. И все никак ни туда, ни туда не приедут. Я бы уже даже задумался бы на месте Кристофера Нолана об экранизации их вот этого громадного путешествия. Потому что там, судя по всему, тоже на много-много-много лет с завихрениями. Это получается Кушнерсея, да? Как-то так это должно называться. Ну, потому что все едут, едут, едут, вот уже сейчас, вот уже близко, вот уже скоро-скоро приедут. Уже так, вот в таком режиме не планируется приезд. Был же такой вид комментария. Выдков и Кушнер не собираются на данный момент никуда ехать. Это и наши таким образом комментировали, когда им задавали подобные вопросы. И американцы таким образом комментировали. Уже третий месяц едут, да. А вот три месяца регулярно, раз в неделю точно, слышим заявление то из одного источника, то из другого источника, что, ну, они вот прям... Вот они едут, они собираются. На этой неделе они будут. У Кушнера рейтинг меньше, чем у Колобка на Кинопоиске, пишет Виктор. Путь к чебуреку. Да, да, но Кристофер Нолан, мне кажется, прям хороший сценарий может упустить из рук. Надо поспешить. А то кто-нибудь другой доберется. И Лиза Моряк в роли Стивена Выткопа может оказаться такими темпами, если другой режиссер подберется к этому сценарию раньше. Аккуратней надо быть. Надо, да. Кушнер Теллер, пишет Владимир. Но нет переговоров. Нету никакой базы для этих переговоров. Они что-то там постоянно предлагают. Последний богатырь Кушнер и Выдков. Они что-то в последнее время предлагают. Какая была последняя их инициатива? Кто помнит формулировку точно? Вот ровно та инициатива, с которой они в Америку катались. Зеленский, я имею в виду. На похороны, где они баян рвали на этих похоронах. Перемирие, это понятно. А какое перемирие? Какая там была формулировка? В воздухе, да? Полное перемирие в воздухе. Вот, сейчас перемирие по гражданским объектам в Черном море. То есть немножечко на убыль идет аппетит. Но хоть как-то, хоть по чуть-чуть. Но и то осталось без внимания. Что с нашей стороны? Что, судя по всему, с американской стороны? Что и это, если мы вот, ну, ориентируемся пока на то, что есть вот эта вот новость от Reuters, что инициативу-то донесли, но никакого ответа на это не последовало. Да, и слава богу. Так и что Зеленский теряется? Можно же дальше пойти, к примеру, договориться взаимно не бомбить Киев или подписать указ о том, что все ядерные державы обязаны будут за сутки предупреждать или согласовывать с Киевом все взлеты баллистических ракет с указанием цели удара. Ну, можно, конечно. Типа вы намекаете на то, что это полнейший абсурд, что они пытаются выдвинуть такую инициативу. Но, справедливости ради, несколько раз абсурдные инициативы, нам абсолютно невыгодные, проходили на фоне гарантий со стороны третьих стран. Турки были такой стороной, да, Георгий Вячеславович? Были вы гарантами определенных соглашений, там, зерновых сделок, еще что-то, обмена пленными? Были. И, как обычно, турки кидали. Были и, ну, там, если мы про Минск будем, можно и про Минск вспомнить, и европейцы. Ну, в общем, несколько раз были такие у нас соглашения. Американцы были. И даже какие-то перемирия вводились под американской эгидой с их просьбы. И постоянно нас с этим кидали. В итоге в какой-то момент просто Украина в одностороннем порядке выходила, начинала открывать огонь и, собственно, констатировали, что перемирие больше не действительно. Но вот что-то как-то кучно пошло. Я говорю, у них проблемы. Не значит, что они из этих проблем не выкрутятся, но проблемы налицо. Вот то, что сейчас происходит, для Украины пахнет дурно. Может быть, как раз четвертая стадия торг, пишет Павел. Четвертая стадия, ну, пока, я бы не сказал, что это пока торг. По ключевым моментам они особо не торгуются сейчас. Они пытаются кинуть. Сейчас они пытаются кинуть, причем всех вокруг. Они пытаются кинуть европейцев на то, чтобы те впряглись. Они пытаются кинуть американцев на то, чтобы те тоже там помогли с боеприпасами, еще с чем-то. Они нас пытаются кинуть на то, что давайте перестанем друг по другу стрелять. Всех пытаются кинуть. Как долго они еще будут? Если план просто постараться кинуть еще кого-то, ну, Тогда, тогда для них, конечно, грустно, но я за, чтобы был такой план. Зелье ПВО от Америки хочет, а перемирие как паузу для поставки, пишет Нилс Майкл. Да, он хочет, конечно, ПВО, но не только паузу для поставки, а еще и возможность самой поставки, потому что большое количество вооружений поставляется ровно в Черном море. И сейчас у них эта возможность отрезана. Их от Черного моря и от портовой инфраструктуры мы отрезали. Все, этот вопрос для них на данном этапе, такого варианта нет. Морем. Так-то, конечно, перемирие как пауза для чего угодно. Там есть, куда эту паузу потратить. Перемирие им выгодно невероятно. Ну, поэтому никакого перемирия, я надеюсь, в ближайшее время мы с вами не увидим. Можно и подземное перемирие, чтобы спецназ по трубам в тыл не заходил. Да, можно и так.

0: Но про Саенко. Я не, уже не помню с чего, но как-то вспоминали. И я вчера наткнулся на видео про Саенко. Как он там, что. Ну, естественно, любое видео про него не обходится без истории, как его на деньги кидали, как он потом Киржакова на деньги кидали вместе с ним, замешан он там в этом, не замешан. Ну, в общем, вся вот эта вот история с китками. И вот это все, что сейчас происходит, это как раз похоже вот на этого человека, который подсасывается к кому-нибудь богатому и пытается присесть ему на уши и рассказать, что, ой, а давай вот сюда вложимся, а давай вот у тебя есть деньги, вот надо 2 миллиона туда, 2 миллиона сюда вложить, и тогда попрет, вот здесь мы сейчас денежку заработаем, я тебе точно говорю, вот это верняк темка, вот она стрельнет, все, что от тебя нужно, это вложить 2 миллиона, с тебя 2 миллиона, я 5 тысяч свои кладу, и мы с тобой вдвоем, как равноправные партнеры, идем вперед, светлое будущее. Все, давай, срочно, срочно, надо это делать. Вот похоже на это. Вот мечется темщик, пытается где-то как-то крутануться, чтобы протянуть еще хотя бы чуть-чуть. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
1: Да, добрый вечер, добрый. Георгий, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ну, наконец-то дождались, я поздравляю. Хрюки начали скрещивать руки. Конечно же, я согласен с вашими пассажами относительно того, что никаких перемирий, и я бы, наоборот, нарастил бы, как бы там, ну, потому что, ну, я там смотрю там всякие тоже каналы, ну, ходят люди в Киеве нормально абсолютно. То, что нам показывают вот там, как ловят там, как свиней, это, ну, это какие-то в основном, ну, не захолустье, как же это сказать, ну, окраины, так скажем. Это не там Киев, это не Житомир, это не, ну, Черниговск и так далее. Вот, поэтому только наращивать, усиливать и, наоборот, продемонстрировать свою решимость. У них было время... ну, у них 13 лет, 14 было время. Сколько уже, 15, 2014-го. Вот. Так что все. Я надеюсь, скоро крестик поставим. Угу. Чтобы не Цветулина ставила крестики, побеждая наших спортсменок в турнирах всяких, а чтобы мы поставили крестик на этой территории, которая... будет нашей рано или поздно.
0: Да, ладно, спасибо. Действительно, было бы, конечно, неплохо. Я не знаю, преждевременно, конечно, не хочется говорить о том, что вот, все, крестик, руки кверху. Много раз было такое, что было такое ощущение, в итоге оно не оправдывалось. Но проблемами пахнет устойчиво так. Может, еще чем-то пахнет. А может быть, так как раз и пахнут проблемы. Мы все это время думали, что это другой запах, а так пахнут проблемы. Слушаю, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый. Я вот категорически не согласен с предыдущим выступавшим по поводу того, что надо бить. Вот пример того, что мы поразили их инфраструктуру на Черном море, а они нашу в Новороссийске. И вот в вашем же радиостанции был... наш зерновой производитель, они слезами обливаются, что наши 40 миллиардов пудов зерна, мы не сможем вывести. У нас вывоз только один через Азовско-Черноморский бассейн. Более того, он говорит о том, что мы должны еще заплатить большую неустойку таким странам, как Египет и так далее. Так что я прошу обратить внимание, что в данной ситуации... мы можем оказаться в проигрышной ситуации. Спасибо.
0: А тогда давайте какой-нибудь предложите вариант. Тогда как надо поступать?
2: Не через же Северный морской путь вывозить мы свое зерно мы должны. Вот выступавший час тому назад выступал здесь по вашему же каналу, у Гудкина, по-моему, говорил в подробностях о том, как вывозить через
0: Владивосток. Нет, я вас понял, Я говорю, тогда вариант давайте какой-то. Как надо себя вести?
2: вариант до конца этого года согласиться на этот вариант.

0: которые они предложили, не бить по обоюдным, значит, по инфраструктуре обоюдной.
1: А дальше что надо делать?
0: Года, а после Нового года, ну, не знаю, мы вынуждены идти на такие разговоры. Вынуждены идти на такие разговоры. Мне это тоже очень неприятно, но что делать?
1: Ну, а дальше, вот, хорошо, давайте мы до Нового года почему-то надо согласиться.
0: Ну, а как иначе?
1: Вынести, ну, хорошо, чтобы а почему до Нового года?
0: Ну, потому что мы должны успеть вывести зерно этого урожая. У нас 40 миллионов тонн.
1: Ну, хорошо, ладно, по срокам все равно не очень понял, ну,
0: и
1: хорошо.
0: И обратите внимание, что мы заплатим еще большую неустойку всем странам, куда мы не сможем поставить.
1: Да. Значит, до Нового года согласились, давайте дальше, ну, простраиваем
0: я
1: с вами.
0: Я предложил просто, вы меня спросили, я предложил. Ну, вот,
1: ну мы с вами же можем порассуждать.
0: Давайте пусть слушатели тоже подумают и предложат свои варианты.
1: Ну, вы же слушатель.
0: Я вот предложил вариант до Нового года.
1: Это я понял, а дальше что мы делаем, дальше как?
0: А дальше, не знаю, после Нового года будет Новый год. Не знаю. Вот не знаю. На сегодняшний день, вот я говорю, полтора часа тому назад был у вас...
1: Да это я вас уже понял. Вы это уже, да, вы это уже сказали.
0: Это
1: да.
0: Слезами обливался человек.
1: Да, хорошо. Ага, пишет Миша Николаев. Вы репарации. Ну, да, немножечко, да, там сдаемся. Кац предлагает сдаться, пишет Александр. Ну, да, но это такое мнение. Так оно и звучит. Хотя вроде человек и не говорил про сдаться, но звучит примерно так. А потом пить баварское будем. Да, ну я категорически не согласен. Бить, добивать гадину надо. Ни в коем случае ничего не прекращать. Зерновое перемирие, пишет Виталий Филин. Да, уже было такое. А я, как слушатель, пишет Делотехники, предлагаю дубасить в три раза сильнее. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Леонид, Москва.
1: Здравствуйте, Леонид.
2: Ну, поскольку идет специальная военная операция, много кто обливается слезами. Не только те парни, у которых зерно там пропадает. Это как бы в текущих условиях это, можно сказать, нормально. Неприятно, но нормально. Вот. А что касается перемирия, вы знаете, я думаю, что ключевой момент здесь вообще не в поставках вооружений или зерна, или чего-нибудь такого. Мне кажется, есть устойчивое ощущение, что Зеленский зиму не переживет. Я когда-то говорил, что его будут судить на Украине как военного преступника.
1: Да.
2: И я боюсь, что эта зима будет для него последняя. Ну, в смысле, как боюсь. Думаю, что так будет. Uh-huh. И я допускаю, что сейчас разговор ведется... То есть вы должны понять, что он сейчас торгуется не за оружие, а за свою жизнь. Потому что если он выторгает перемирие, возможно, не успеет чуть-чуть поправить инфраструктуру, и тогда, возможно, он зиму еще пересидит. Но если удары продолжатся с такой же интенсивностью, как сейчас, то к зиме там будет прям совсем все печально. Зима-то наступает несколько позже, чем у нас в климатическом смысле, да. Вот. Там будет совсем все печально, и я боюсь, что это будет его последняя зима в должности, а возможно и в жизни вообще. И поэтому для него-то этот торг очень серьезный. И отсюда вывод, что перемирие возможно, потому что, возможно, он поставит на кон что-нибудь такое, за что мы готовы будем дать это перемирие.
1: Например.
2: Что угодно.
1: Что у меня такое
2: есть? Ну, отдать текущие, допустим, области целиком, вывести войска.
1: Ага.
2: Вот представьте позицию, он говорит, мы сейчас давайте вот там те области, где у нас как бы российские войска не полностью заняли, мы оттуда украинские войска выводим. Выводим, и после этого вы нам даете там 3 месяца перемирия. Ну, есть о чем подумать, согласитесь?
1: Ну, да, конечно.
2: Например, ну, вот.
1: Вы думаете,
2: ну, вот,
1: такое поэтому, может произойти?
2: Ну, человек торгуется за свою жизнь, слушайте.
1: Ну, это да.
2: Когда на кону стоит твоя жизнь, ты вообще на многое способен, знаете. Вот, поэтому... Вот это как пример просто, понимаете. Mm-hmm. Поэтому я говорю о том, что, возможно, нам предложат нечто такое, что нас устроит.
1: Ну, это... Спасибо. Это любопытно. То, что он торгуется за свою жизнь, это 100%. Причем я бы, знаете, здесь еще что добавил. Кстати, в этом интервью телеканалу CNN, все никак не выйдет нигде, полная версия. Ну, мне очень любопытно его посмотреть полностью. Очень хочется, потому что оно, судя по всему, такое. Наполненное любопытными тезисами. Чего они его так долго не выкладывают, непонятно. Но это ладно. Вот в тех отрывках, которые были выложены... он там говорит о том, что о гарантиях безопасности. Мы немножко игнорируем, не обращаем внимания на эти тезисы про гарантии безопасности, о которых он постоянно говорит. Но если вы вспомните момент с достаточно интенсивными переговорами еще до Анкориджа, год назад, до Анкориджа это еще все происходило, когда Трамп, там еще был тот Дональд Трамп, который что-то из себя представлял, и тогда были как раз достаточно интенсивные переговоры, и выволочка его в Белом доме, и все прочее, и тогда как раз шла речь о том, многие говорили инсайдеры там о том, что условия вот эти вот гарантии безопасности, которые Украина выдвигает, там в первую очередь гарантии безопасности для него. Для него и для его близких. Там гарантии безопасности. Под любыми другими гарантиями безопасности он подписываться не готов. Ему нужно, чтобы его задницу спасли. В первую очередь. И сейчас, когда он говорит про гарантии безопасности, он тоже говорит ровно об этом. Поэтому я с Леонидом полностью согласен. Он действительно борется за свою жизнь. Но готов ли он... вот тут Василий есть. Василий, он тоже согласен. Сдача областей, наоборот, закончит жизнь Зеленского моментально. Свои женатки завалят в тот же день. Да, такой вариант, я думаю, он точно не рассматривает. Причем он периодически и сейчас об этом заявляет публично. Он говорит о том, что никаких, там, никаких территорий, ничего, ниоткуда войска никакие выводить не будет. Он сразу же пресекает все инсинуации на этот счет. Поэтому... это, конечно, любопытно было бы, если бы он что-то подобное предложил, но я не думаю. А вот что еще может предложить? Здесь становится еще интересней. Мне ничего в голову не приходит. Ну, давайте подумаем. У нас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Новороссийске заявили о восстановлении водовода, поврежденного при атаке БПЛА. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что поручение губернатора по оперативному возобновлению подачи воды жителям выполнено. Информация опубликована на сайте администрации Краснодарского края. Накануне из-за повреждения водовода было приостановлено снабжение местных жителей. Был организован подвоз воды к домам. Глава региона Вениамин Кондратьев в своем канале на платформе «Макс» написал, что здание общеобразовательной школы в Новороссийске оказалось значительно повреждено при атаке противника, совершенной в ночь на 12 августа. Учреждения смогут восстановить к 1 ноября. «Росатом» заявил о налаживании контакта с новым руководством заказчика АЭКС «Пакш-2». С венгерской компанией идет совместная работа, пояснил глава госкорпорации Алексей Лихачев. В комментарии к корпоративному изданию он уточнил, что дирекция заказчика сменилась месяц назад. По словам Лихачева, возведение АЭС с участием России набрало хороший темп. «Росатом» придерживается согласованного плана. До конца 2026 года намерены начать подготовку к заливке первого бетона на втором энергоблоке атомной электростанции. Испания приступила к возведению морского заграждения в Мелилье. Установкой забора занимается гражданская гвардия европейской страны. Там указали, что размещение объекта будет в несколько этапов, поэтому пока не уточняется, когда будет завершена установка. В статье газеты «Эль Паис» отмечается, что решение о размещении заграждения принято на фоне миграционного кризиса, с которым столкнулся автономный город Сеута. В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь и пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступления россиян и белорусов. Спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации. Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется, говорится в заявлении. На международных и региональных турнирах разрешается демонстрация национальной символики, цветов и флагов России и Белоруссии, в том числе на экипировке, оборудовании и автомобилях. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 10-12, утром в пятницу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.38 в Москве, сегодня 13 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходим, лайки ставим, кнопку с ракетой на Рутюбе нажимаем, подписываемся на каналы. Также заходим в Дзен, в Макс, телеграм. Там у нас есть каналы информационные, на них тоже подписываемся, чтобы быть в курсе всего, что происходит в мире и в России, и вообще и в других мирах, везде там, вот все будете знать, на них надо подписаться. И сканируем QR-код, у нас в трансляции этот QR-код, он вас приведет на бота в мессенджере Макс. Так что вперед. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
5: Зам главы МИДа наш Александр Грушко заявил, что Россия пока не получала вот этих никаких формализованных предложений по возможному мораторию на боевые действия в Черном море. Но, скорее всего, эти предложения могут поступить действительно. Не надо забывать, что до этого глава МИД Турции тоже сообщал, что в Анкаре они там внимательно следят за ситуацией с безопасностью,
1: да, был такой, это правда,
5: на Черном море. И передали сторонам украинского конфликта, как они там писали, предложение о моратории на военные действия. То есть шевеление идет большое. А в чем дело-то? А дело в том, что один канал уже, а он, по всей видимости, был главным, перекрыт. По этому каналу, по морскому, поставляли основное вооружение, шло, и все, что получала Украина с Запада. Но если вы помните, я уже год говорил, с того года еще говорил, что самое главное – бить по тылу. Вот только стоило начать уже вот в течение полутора месяцев вот это долбление, вот они, результаты появились. И сейчас ситуация, когда Москва должна жестко продолжать свои атаки по инфраструктуре Украины, более того, максимально их наращивать, не обращать ни на кого внимания. Надо усиливать удары. А потом, если они сейчас предложат уйти с ДНР, с этой с Запорожской Херсонской области, то есть как бы выполнить предложение России, которое мы давали уже, по-моему, год назад. Но вы не забывайте, что больше мы уже все эти предложения, что поясняли, что чем дальше будет Киев тянуть с нашими предложениями, тем жестче будут условия Москвы. Так вот, эти условия уже наступили, и никаких предложений мы принимать, на мой взгляд, не должны. И самое главное, чтобы вместо нашей решимости продолжать вот эти действия, как они идут, вдруг чьи-то не потекли наши дипломатические и иные сопли. Вот этого было бы хорошо бы, чтобы это не случилось. Спасибо.
1: Mm-hmm. Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. Но вот Елена примерно, да, о том же самом пишет, что пока мы не ответили на предложение, но торопиться с выводами не надо, и не надо никогда говорить никогда. Сколько раз мы уже слышали слово «сделка», «договорняк», почему не в этот раз? А кто говорит слово «никогда»? Я говорю, я же здесь от своего имени выступаю. Я говорю, что на это ни в коем случае нельзя соглашаться. Это мое мнение. Ни о каких... Как там формулировка? Предложение прекратить удары по гражданским объектам в Черном море. Предложение отклонить. Вот так нужно с этим предложением поступить. Или вообще просто проигнорировать этот факт подобного предложения. Кто бы заинтересованной стороны там в этом во всем не находился. Потому что воют. Потому что прав Сергей Алексеевич. Потому что вот почувствовали. Больно стало. Заныли. Ну, хорошо, надо продолжать делать больно. Наше предложение по поводу того, что они покинут территории, оно еще уже, по-моему, 2 года прошло. Да, с того предложения. По-моему, это 24-го года история. И да, предупреждали, что каждое следующее будет больнее. Ну, тут надо тоже эту историю реализовать. Нового предложения, официально заявленного, с нашей стороны с тех пор не поступало. Но, чем черт не шутит, может быть, в ближайшее время это и произойдет. Заинтересованность нализанных турков можно объяснить. Ваш отец еще летом 23-го года, объясняя зерновую сделку, говорил, что турки понастроили мукомольные комбинаты, которые перерабатывают зерно в муку, которую продают в страны третьего мира, и имеют с этого очень много лир. Да, это правда. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
10: Добрый вечер. Да, здравствуйте. Да. Вы знаете, конечно, войну начинают не для того, чтобы объявлять без конца перемирия, сделки и всякие соглашения. Ведь вот эти вот все перемирия, энергетические, воздушные, там, подводные, не знаю какие, должны сложиться в одно уравнение, и как-то надо будет уже принять как бы то предложение, которое мы делали.
1: Да.
10: Ведь в этом же смысл как бы боевых действий.
1: Да.
10: Почему мы их не ограничивали там на Донбассе? Но это был бы цирк, конечно. А вот за эскалацию как раз должны платить те, кто эти ставки повышает. Кто эскалацию это сам и повышает. Украина первый начали бить по нашим судам. Причем, да, они били же, знаете, по судам, которые шли... Наши суда в основном шли в Новороссийск по территории территориальных вод Турции. И они там их много раз атаковали. Все, вот это вот было несколько. То есть в Средиземном море газовоз взорвали. То есть мы только после этого начали отвечать. Они бьют там по нашим, начали по гражданским объектам здесь бить. Мы начали по ихним бить. И они вынуждены нас спросить, а мы с какой стати должны тогда останавливаться? А нам что? Это же они сделали. Мы же били сначала только по военным целям. Очень долго не трогали Одессу и весь этот трафик морской. Очень долго. Многие спрашивали, почему мы не бьем, почему не закрываем, почему не минируем. Вот именно потому мы как бы сохраняли свой трафик. Мы знали, что будет ответ. А если бы мы это сделали первый, то нам бы пришлось за это платить. То есть на нас бы, вероятно, можно было бы ополчить страны третьего мира, потому что как мы как бы агрессоры, ничего себе, там топим мирные сухогрузы с зерном. А сейчас кто? Кто первый начал, как бы сказать? А если это зерно, нам так ничего страшного, пусть государство за него заплатит. Пусть положат в хранилище, отдадут нам, куда угодно. Черт с ним, пусть все сгниет. Но у нас вопрос не зерна стоит. Существование стоит вопрос.
1: Угу. Да, но...
10: А, к тому же все вот, слушайте, крупные все корпорации зерновые... Это вот аффилированные с государством, либо с чиновниками, либо с олигархами. Это не простой народ здесь участвует. Вот здесь не фермеры продают куда-то зерно. Это огромные сельскохозяйственные корпорации. Огромные. Как-то уже они с государством, наверное, должны эти вопросы решить. И это было предсказуемо, честно говоря. Война, она не могла так продолжаться. То есть, когда к нам в бухте Новороссийск атакует Черноморский флот, он там заперт, чтобы его не атаковали, что нужно сделать? Нужно полностью в изоляцию поставить их порты, выходы в Черное море. Как это можно было сделать? Только так. Вот только не так, а еще хуже. То есть мы должны были, но мы долгое время как бы это терпели. То есть наш Черноморский флот нес ущерб, убытки, чтобы работал мирный трафик. Потому что боевые действия ведутся определенным образом. Это вот как бы ни один военный не будет так. Вот в этого стреляю, в этого не стреляю. То есть наши военные сразу должны... Вот кто такие приказы отдает? А, честно говоря, людей, которые говорят, что нужно пойти с ними на перемирие, нужно расстреливать к чертям. Вот прямо здесь, в России.
1: Да, вот оно. Спасибо. Спасибо. Я чувствовал, что вот сейчас хорошая финалочка будет, расстреливать надо. Да, но по поводу... того, что наше там предложение надо сразу уже ни на какие не размениваться на перемирие, а уже сразу итоговый документ, это же буквально наша позиция, она такая была, мы об этом заявляли в открытую, и, прости господи, на Аляске, и до этого об этом говорили, и после этого говорили, что ни на какие перемирия мы больше размениваться не будем. Я надеюсь, что мы здесь эту же позицию и сохраним, но согласен я и с Виталием Филей, который пишет, что турки — это опасно. Почему он говорит про турков, что это опасно? Потому что он говорит, вот посмотрите на Осипова и на его прическу японского самурая. Ладно, это я придумал. Ничего он про тебя не писал. Это я уже просто придумал. Он говорит, турки — это опасно, потому что если турку не текут насчет лирочки, то он может задолбать. У Турции есть рычаги параллельного импорта, некий хаб для наших денег и транспорта, здравница для прогрева пуза для некоторых наших граждан. Эти могут уболтать и задолбать. Ну вот, на самом деле, безусловно, есть рычаги. Я бы про здравницу для пуза я бы не брал в расчет. Есть рычаги посерьезней, но самое главное, что действительно уболтать они могут. и у них там есть определенные рычаги, если они будут в эту историю вписываться, то да, это будет действительно дипломатическая тяжелая задачка от них каким-то образом избавиться. Но, во-первых, я думаю, что нашим дипломатам по силам, а во-вторых, в какой-то момент надо будет Турцию слать, конечно, тоже. Далеко и надолго, потому что то, что у них есть эти рычаги, они в обе стороны. Турция большой выгодоприобретатель от той своей роли, которую они себе избрали в рамках этого конфликта, такие типа и вашим, и нашим, и так далее, много очень выгоды они с этого имеют. Поэтому на этом тоже надо будет сыграть, безусловно. Но если Турция, действительно, именно из Турции ноги растут, то тогда да, тогда становится дипломатически тяжелее этот вопрос разрулить. Но я думаю, всем по плечам всем. Все будет в порядке. У нас страна окружена со всех сторон морями. А нам обязательно все через Босфор возить. Надо, чтобы на всех морях и океанах порты друг друга подменяли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но, понимаете, вы так сказали просто про нашу страну, как будто это маленькое островное государство, которое вот со всех сторон морями окружено. Да, конечно, но у нас просто моря вот одно тут, а другое вот там, вот, понимаете, море. И для того, чтобы с одного моря до другого добраться, нужно неделю времени потратить минимум. Не так все в этом смысле просто. Ну и тем более, что они и так подменяют друг друга. Так, все понимают, что не в зерне дело, факт, что там не только зерно возят, обсуждают вообще транспортный маршрут и его существование, некий Ормузский пролив номер 2. Ну, не, до Ормузского пролива не дотягивает, конечно, но да, не в зерне, не только про зерно идет речь, а в принципе про акваторию Черного моря, которая становится не очень безопасным местом для прохода кораблей. А Турция от этого теряет не только на зерне, они просто, в принципе, теряют. К ним в Черноморские, через Черноморские пути просто не хотят люди плыть. К ним тоже. Потому что в их территориальных водах происходит всякое разное. Ну, правда, это происходит по вине Украины, безусловно. Но Турции, ну, какая разница, по чьей вине, им от этого неприятно. Здесь просто не стоит с одной только плоскости рассматривать подобные вопросы. Они многогранны. Много есть и заинтересованных в перемирии по своим причинам. Много незаинтересованных. Ну, незаинтересованных, наверное, меньше. Ну, хотя как считать, если мы там какой-нибудь Китай как большого выгодоприобретателя от всех этих историй возьмем, вот его в какую сторону мы запишем. Ну, в общем, и там много причин, есть кому за свои варианты вписываться. Так, расстреливать к чертям. И закурил трубку, пишет Денис Девятиэтажник. Президент говорил, Одесса — русский город, пишет Зурита. Да. Говорил. Это вы к чему написали? Вот Миш Николаев говорит, что хохлы себе новое вырыть могут. Если им сильно нужно будет, могут вырыть. Согласен. Так. Понятно, что человек никогда хлеб не выращивал и не уважает труд сотен хлеборобов. Для любой крупной корпорации хлеб растит простой мужик, пишет Елена В. Причем здесь кто как растит хлеб? Объясните мне, пожалуйста. Понятное дело. Ну, как простой мужик, то есть тоже, да, мы с вами что представляем? Хоп, на-на-на-на-на, хоп, и вот с косой человек, да, это не так выглядит, то есть простой мужик. Но это просто при чем здесь, в принципе? Вот вы сейчас про кто-то уважает труд, не уважает труд. Вы про то, что корпорации как-то договорятся. Ну, я тоже. Я вообще против того, что, знаете, вот этого разделения, что есть простой человек, там, труженик на месте, в поле, и это вот положительный персонаж. А есть большая корпорация, которая занимается хлебом и зерном, и это отрицательный персонаж. Это не так. Это вот тоже положительный персонаж. Почему вдруг корпорация должна быть отрицательным персонажем? Нет. Или там в случае с Вайлдберрисом, например, вот тоже вполне себе пример. Вот продавцы, которые на Вайлдберрисе с Вайлдберрисом сотрудничают, это положительный персонаж. А Вайлдберрис Нам не жалко, потому что это большая, богатая корпорация, и плевать мы хотели на всех этих богатеев и буржуев. Не-не-не, эта логика мне принципиально не нравится. Ни к чему хорошему она обычно не приводит. Мы такую логику отрицаем и порицаем. Считаю фильм «Колобок» дискредитации труда пекарей и хлебобулочных изделий, пишет Виталий Фили. Слушаю вас, здравствуйте. «Колобок» не отпускает людей. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый.
11: Ну, по поводу хлебушек, это вот я, например, помню, с мамой мы вставали рано утром, шли в красный уголок ЖЭК, и нам там выдавали простыни положенное количество муки. Уложение хлеба как-то осталось до сих пор. А по поводу ребят, которые выращивают, ну, конечно, работяги его выращивают, комбайнеры, агрономы, женщины. А покупают у них корпорации, государство покупает. А если его некуда экспортировать, у них не будут покупать, и труженик вылетит в трубу еще с долгами в банке. Ну, конечно, по-человечески жалко. Uh-huh. Что-то надо придумать, я не знаю. Uh-huh. Государство у нас умное, большое, что-нибудь, наверное, придумает. Uh-huh.
1: Хорошо. Капиталистическую цепочку, да, продажи продукта, его создание мы только что выдумали. Это хорошо. Это полезно. Здесь смотрел, пишет 248-й Шевченко. Он поднимал тему, что у наших студентов оказывается стипендия 2000 рублей. На самом деле, куда смотрят наши депутаты? Про Шевченко, конечно, вопрос у меня сразу... Андрей Шевченко, Максим Шевченко или Тарас Шевченко, которого? Ну, наверное, вряд ли Тараса кто-то смотрел. Соответственно, либо Андрей, либо Максим. Я подозреваю, что Максим Шевченко. А при чем здесь вообще? Это как будто к вчерашнему эфиру сообщение дошло. А может нам сообщение смс-кой дойти с запозданием на сутки? Вряд ли, да? А может человек слушает вчерашний эфир? Вот такое может быть, да? Он просто не ту трансляцию включил, слушает вчерашний эфир. Слушайте, я бы тогда вам что-нибудь бы как-нибудь ответил бы на этот счет, но вы же меня все равно не услышите. Только завтра, да? Только завтра услышите. Ай, ладно. Тогда передаю вам привет из прошлого, если вы завтра будете слушать. Или с запозданием в 15 лет, когда гремел Шевченко. А, да, то есть это он смотрел еще там, ну не 15, больше. Да? Это после Стамбульского финала, где-то за Милан, когда он играл. Ну, это совсем тогда плохо, если такое запоздание. Максим же Челноков пишет Shadow. А я думал, мессенджер в первую очередь. Сваливаемся с вами в абсурд. Ну, тут раз уж мы с вами припомнили опять фильм про Колобка. Вы, кстати, все же посмотрели? Ты посмотрел про Колобка фильм? С прошлой недели у нас было в киноафише, был Колобок. Интересно, какая будет киноафиша у нас сегодня? Может, тут новое вышло? Какие еще сказки остались неснятыми? Работай, Сарик, работай. Работай еще, непочатый край. Жене пахать, пахать. Рубрика «Киноафиша» у нас сейчас будет в эфире. А это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
12: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. «Киноафиша» онлайн. Новая прокатная неделя принесла милый ромком о череде утомительных свиданий, изобретательный японский хоррор о проклятом доме и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. 2026-й, на удивление, неплохой год для ромкомов. Еще один фильм, который разобьет зрительские сердца или, напротив, ненадолго вновь заставит поверить в любовь, «40 свиданий и 40 ночей» Энди Дилейни. Как и полагается достойному представителю жанра, в фильме нелепая сюжетная завязка. Отчаявшаяся найти себе партнера Леа соглашается на пари от бабули. Нужно за 40 дней сходить на 40 свиданий. Если марафон окажется неудачным, внучки оплатят жилье на год вперед и помогут закрыть долг за обучение в университете. Фильм «Звезд с неба не хватает», но зрители хвалят экранную химию между Бейли Мэдисон и Джоэлом Кортни, ироничный тон и временами остроумную сатиру на безумный мир современного дейтинга. 18+. Медиум странница Айри относится к упокоению душ как к обычной работе, но однажды все меняется. Во время очередного вызова девушка приезжает в провинциальную гостиницу и сталкивается с необычайно агрессивным духом. В попытках разгадать историю дома Айри узнает, что основная опасность исходит не от потусторонних сил, а от живых людей. «Демонолог» — японский хоррор, снятый американцем Дэйвом Бойлом. Благодаря смеси культур получилось любопытно оживить жанр и придать ему западной динамики. В первую очередь смелым твистом-перевертышем, который резко превращает кино об экзорцизме в психологический триллер о выживании. 18+. Если вас пугают жуткие фильмы о встрече с неизвестным, можно обратить внимание на популярный в последние годы поджанр боди-хоррора. За страшным названием «Ешь, молись, худей» скрывается новый фильм Натали Эрики Джеймс о телесности и жертвах, на которые идут женщины ради красоты. Студентка медфака Нана на фоне борьбы с расстройством пищевого поведения подсаживается на жуткий тренд для худеющих – человеческий прах в таблетках. Разумеется, фильм уже успели похвалить за остроумную сатиру на культуру завышенных бьюти-стандартов, самоотверженную игру Мидори Фрэнсис и неординарную завязку. Отдельных комплиментов заслужила Эрика Джеймс, которая после голливудской подработки «Квартира 7А» вернулась к авторскому кино и вновь находчиво исследовала психологические травмы, разрушение человеческого тела и, конечно, проникновение в него потусторонних сущностей. 18+. После нескольких привычных для себя триллеров о том, как насилие просачивается в повседневную жизнь современников, японский классик Киеси Куросава обратился к прошлому, а заодно сменил жанр. «Самурай и пленник» — исторический детектив о замкнутом пространстве замка 16 века. Самурай Араки просит пленника, великолепного стратега Куроду, помочь раскрыть загадочное убийство и выбраться из осады. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Во время смотра пресса тепло приняла фильм, но к прокату похвала резко сменилась восторгами. Зрители высоко оценили смесь интеллектуального детектива и исторической драмы, напряженную атмосферу паранойи и, конечно, психологические дуэли центральных героев. 18+. Киноафиша онлайн.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о нанесении поражения живой силе ВСУ в Харьковской области. В ходе ударов по населенным пунктам Новоалександровка и Новая Казачья применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели противника были поражены, подчеркнули в министерстве. Там добавили, что российская армия также нанесла удар по патрульному катеру ВСУ в порту Очаков Николаевской области. В Астраханской области заявили о необходимости новых ограничений на продажу топлива. На особый график нужно перевести ряд заправок в соответствии с предложениями «Лукойла» и «Газпрома». Также требуется ограничить продажу топлива до 40 литров на один автомобиль, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По результатам совещания с представителями топливоснабжающих компаний он пояснил, что решение принято для недопущения рисков реализации на АЗС объемов топлива, превышающих ресурсы, доставленные в область. Бабушкин добавил, что это позволит снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос с прошлой волны ограничений и стабилизировать запасы горючего. Элла Памфилова сообщила об использовании мошенниками ее голоса. От имени председателя ЦИКа аферисты общаются с потенциальными жертвами обмана. «Уже сколько я получала сигналов, что с моим голосом от моего имени опять начинают звонить. Бесконечная история, они продолжаются», — сказала она на заседании Центральной избирательной комиссии, передают РИА Новости. Памфилова обратила внимание, что злоумышленники спекулируют на теме выборов и в преддверии единого дня голосования угрозы и информационной безопасности усиливаются. В том числе мошенники предлагают россиянам голосовать через мессенджеры, но такого способа голосования не существует, подчеркнула глава ЦИК. В Северной Македонии умер пациент, зараженный лихорадкой Западного Нила. Этот случай стал первым с начала 2026 года. Как сообщило издание «Вечер», у 83-летнего мужчины также был диагностирован ряд сопутствующих заболеваний. Еще 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они помещены в отделение интенсивной терапии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с начала года в европейской стране, по информации издания, зарегистрировано 26 случаев заражения лихорадкой. 13 из них выявлены на прошлой неделе. Большинство случаев зафиксировано в Скопье. В нескольких районах столицы Северной Македонии была объявлена эпидемия. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 42 копейки, доллар – 83 рубля 81 копейка, евро – 96 рублей и 75 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 10-12, утром в пятницу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
13: Говорит Москва.
14: 94,8.
13: Реклама.
15: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение. Дамы и господа, заводите свои моторы! Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
16: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
16: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
16: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Добрый вечер, Москва. Как всегда, в четверг в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня продолжим тему, которая давно не звучала в нашем эфире, тему русской эмиграции с известнейшим специалистом по русской эмиграции, заведующим отделом Дом русского зарубежья, Марины Юрьевны Сорокиной. Добрый вечер, Марина Юрьевна.
19: Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, Олег. Спасибо большое за приглашение. Правда, давно не встречались, есть о чем поговорить.
18: Да, напомню, работает смс-портал для ваших сообщений. Дорогие радиослушатели, по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем рады вашим звонкам по номеру 8-495-7373-94-8. Можете читать канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене, и если кто-то хочет нас не только услышать, но и увидеть, в Ютубе может найти «Говорит Москва» и увидите нас. Марина Юрьевна, знаю, что вы издали книгу, и мы об этом обязательно поговорим, но давайте с главного начнем. Вот мы говорим про русскую миграцию. Понятно, что русская миграция, прежде всего, первая волна случилась после революции. После революции 1917 года. О каких цифрах корректно говорить? Есть ли уже какие-то понятные историками утвержденные цифры, сколько людей после Октябрьской революции, вследствие гражданской войны и после нее покинуло пределы России?
19: Ну, дорогие мои, мне хочется сразу сказать, что история — это все-таки наука. Поэтому глагол «утвержденные цифры», он вообще неприменим к нашей дисциплине.
18: Ну как же, нам известно, сколько людей погибло там во время Второй мировой войны.
19: Ну, вы знаете, как эти цифры менялись, да, в разных странах они до сих пор по-разному исчисляются.
18: Трамп объявил о 60 миллионах погибших русских.
19: Имеет право, в конце концов, президент Соединенных Штатов говорить то, что он считает нужным. Но если говорить серьезно, применительно о той волне, которую вы назвали первой, а которая на самом деле, конечно, первой не была. Это вот первый, так сказать, миф, который существует в общественном мнении. Но если говорить об этой волне, то серьезные цифры — это примерно 1 200 000. Другое дело, я хотела бы сразу это уточнить, что ведь вопрос в том, как считать. Значит, если говорить о беженцах, то есть о тех, кто юридически был признан в этом статусе Лигой наций, комиссии Нансена, которая по беженцам Лиги наций, то это вот такая цифра.
18: А если считать всех уехавших?
19: А если к этому добавить, да, что, так сказать, Октябрьская революция, она была не сама по себе, да, это был процесс распада империи. Процесс создания новых государств. Так вот, если говорить о том, сколько в целом бывшая Российская империя потеряла население вот, в результате этих катаклизмов, то это примерно около 3 миллионов человек. Сюда просто входят уже тогда те цифры, которые связаны с появлением новых государств, да, и, соответственно, так сказать, это население, которое раньше было губерниями Российской империи.
18: Вы имеете в виду Финляндию и Польшу?
19: Ну, конечно, конечно.
18: Разве там было так мало людей?
19: Ну, то же самое и страны Балтии. Ну, это вопрос до сих пор остающийся, так сказать, спорным. Для меня, как для человека, который занимается историей миграции, вообще термина русской миграции уже практически он не используется, да? Почему? Мы предпочитаем говорить, ну, потому что наука имеет свой тоже терминологический аппарат. Сегодня все, что связано с перемещениями населения, называется миграциями. И есть термин «мигранты», который вообще используется в мировой науке. Другое дело, что у нас этот термин имеет, так сказать, некие свои коннотации и часто вводит в заблуждение. Поэтому мы используем прежде всего термин «русское зарубежье». Это термин самоописания вот той самой волны, о которой вы говорите.
18: Но вы говорите о каких-то очень маленьких цифрах. Я слышал про 10 миллионов.
19: Это все ерунда, забудьте.
18: Ну, как, всего 1 000 000, 1 200 000?
19: Да?
18: Да, даже если 3 да? миллиона.
19: А вы знаете, это очень просто считается.
18: По тем...
19: Если что, историки наши хорошо сделали, они посчитали, сколько было эвакуированных и уехавших из разных регионов бывшей Российской империи, да, ну, скажем, врангелевская эвакуация из Крыма, которая наиболее известна, это 140 тысяч человек. Понимаете?
18: Угу.
19: А это самая известная и считающаяся самой крупной эвакуация в рамках этой, этой волны.
18: Хорошо. Вот ну, на тот момент все равно это довольно большие цифры.
19: Конечно.
18: Эти люди главным образом вначале уехали в Европу. Большая их часть, да, в целом, в Европу, да, не в Америку, не в Австралию, не в Китай, в Европу. А вот, а понятно, какие страны, какие столицы были центрами русской эмиграции: Париж, Берлин, Прага, Белград. А через Королевство Югославия какое число русских прошло тогда?
19: Ну, условно считается до 40 тысяч. На самом деле немножко поменьше, 35-37, и то это опять в, как бы в моменте, это тоже очень, так сказать, не, непростая цифра. Ну, могу вам сказать, что к началу Второй мировой войны на территории Югославии и, скажем, в Белграде находилось примерно там 12-13 тысяч русских эмигрантов, всего-навсего.
18: И для них каждый день издавалось по... насколько я помню, по 20 с чем-то газет.
19: Да.
18: Не слишком ли много газет для такого количества людей?
19: И опять же, имеют право, понимаете, газеты, это же не газеты, которые издавались 10, 15, 20 лет, да? Многие из этих средств массовой информации, как бы мы их сегодня назвали, они существовали там месяц, два, три. Иногда мы газетами называем то, что было бы правильно назвать листовкой такой, да, побольше форматом. Ну, тем не менее, конечно, вот именно эта волна русского зарубежья, межвоенного периода, она действительно потому и так известна, что она сумела обеспечить то, что сегодня называют таким, значит, англоязычным термином, свою publicity. Она сумела о себе рассказать, она сумела о себе заявить, и вот как раз пресса была тем инструментом, который великолепно выполнял эту функцию.
18: Вы издали книгу памяти, хоть вы и не любите слово «эмиграция», русских эмигрантов-антифашистов в годы Второй мировой войны в Югославии. Книга увидела свет накануне 80-летия Победы в прошлом году. А книга вышла в Белграде, издана Домом русского зарубежья имени Александра Саидовича Солженицына и Русским научным институтом в Белграде, восстановленным. А, собственно, это была эмигрантская организация, кажется, в 1925 году, да?
19: Нет, в 28-м.
18: В 28-м созданная.
19: Пошел, да.
18: Вот, и вот, собственно, не так давно, в 23-м, кажется, она была возрождена, то есть спустя 95 лет. После ее основания возобновлена в Белграде. Расскажите, пожалуйста, про книгу памяти. Хочу еще раз обратить внимание наших слушателей. Русских эмигрантов-антифашистов. То есть это априори, ну, если так совсем просто, белые, уехавшие от красных, да? И белые, которые потом, по сути, сражались бок о бок вместе с красными против фашистов. То есть такой вот хороший, интересный... Хорошая, интересная история.
19: Ну, вы знаете, что касается русской, как вы любите говорить, эмиграции в королевстве Югославия, да, то, как правило, она описывается до сих пор как такая эмиграция правой политической ориентации, монархически настроенная. Но это такое очень статичное описание этой эмиграции. Потому что с 20-го вот, условно говоря, 40-й год, за 20 лет многое что в ней произошло. И прежде всего в ней выросло новое, второе поколение русского зарубежья в Югославии. И вот когда ты не просто переписываешь то, что уже до тебя писалось, а когда ты изучаешь архивные документы, вдруг обнаруживаются интересные вещи. Например, вот участие представители молодого поколения русского зарубежья Югославии во Второй мировой войне. Эта тема, должна сказать, уже затрагивалась. Очень так кратко, но тем не менее она уже звучала и в работах Пушкади Рыбкина и Алексея Борисовича Арсеньева, то есть потомков вот этой самой волны белой иммиграции. И это тоже не случайно, потому что они смотрели на диаспору широко раскрытыми глазами. Они увидели, что к началу Второй мировой войны на этой территории выросло совершенно новое поколение, их дети. Это прежде всего выпускники русских кадетских корпусов, это те, кто окончил различные университеты в Королевстве Югославии. И это люди, которых учили любить Россию. Как известно, одна из главных, так сказать, миссий русского зарубежья межвоенного периода, это была задача сохранить

0: или уезжали с родителями в возрасте 2, 3, 4, 5 лет. И вот, между прочим, первый союз советских патриотов возник как раз в конце 41-го года в Югославии. И когда вы посмотрите, в Белграде точнее, и когда вы посмотрите на его состав, то вот здесь опять большие проблемы. Вы вдруг видите, что членами этого союза советских патриотов были люди, ну, дворянского происхождения, не просто дворянского, а представители самых известных родов Российской империи. Ну, например, граф Илья Николаевич Голенищев-Кутузов или, скажем, Илья Жеребков, мать которого была урожденной княжной Додиане, ни много ни мало одних из основателей Менгрели, а дед был флигель-адъютантом Александра Третьего. То есть люди по своим идеологическим взглядам очень сильно отличавшиеся от своих родителей. Вот любовь к своей исторической родине, а между прочим, не так давно князя Лобанова-Ростовского, который тоже тесно связан с Балканами, спросили, что такое аристократизм. Так вот, он ответил очень коротко и ёмко. Это ответственность перед предками. Вот эти дети, которые выросли уже совершенно, казалось бы, в чужой среде, которые прекрасно, в некотором смысле даже лучше уже говорили по-сербски, чем по-русски, они, тем не менее, благодаря родителям, благодаря той системе огромной воспитания и поддержания русской идентичности, которая существовала в Югославии, они сразу свои взоры обратили на Советский Союз. И нет ничего удивительного, что как раз в Югославии одна из немногих стран, которая действительно, реально сопротивлялась нацизму, фашизму во всех их национальных, так сказать, одеждах, именно там русские мальчики и русские девочки пошли вместе с сербскими, хорватскими и другими своими соотечественниками, новыми соотечественниками, воевать против нацизма и фашизма.
1: Расскажите, пожалуйста, о героях этой книги, самых известных. Вы уже упомянули несколько фамилий. Голенищев-Кутузов. Знаю, что вот есть известный, ну, как известный в узких кругах, да, так сравнительно недавно открытый, вновь открытый Алексей Дураков, вот, и чьи записи сохранились. И вот не так давно об этом большое исследование делали, и фильм выпускали, и книги выпускались на эту тему. Расскажите, пожалуйста, про этих героев из, собственно, как вы говорите, уже второго поколения, ну, как бы, да, тех, кто детьми приехал, как вместе с родителями, как эмигрант, которые, знаю, обвиняли своих родителей в том, что вот вы у нас украли родину, чуть ли не так. Кстати, это может быть очень такой характерный момент, который можно и для детей сегодняшней, вот нынешней русской эмиграции, которая себя предпочитает называть релокацией, тоже провести параллель, да, эти дети тоже, я предполагаю, могут что-то подобное говорить своим родителям по поводу того, что вы за нас решили нас лишить родины. Вот, тогда это было, соответственно, в 20-х годах 20 века, сейчас это, очевидно, тоже может иметь место. Так расскажите, пожалуйста, об этих вот интересных, малоизвестных русскому зрителю, слушателю, читателю героях.
0: Ну, вы знаете, давайте сразу скажем, что вообще русская эмиграция межвоенного периода в Югославии у нас известна очень-очень и очень мало. Это во-первых. Во-вторых, это очень важный, мне кажется, момент. История русской эмиграции на этих территориях, она развивалась и изучалась прежде всего балканскими учеными. И они сделали очень для этого много. Смотрите, какая вещь. Вот вы говорите, что об Алексее Дуракове, а это поэт – Это преподаватель, это лучший друг Голенищева Кутузова.

0: что о нем в последние годы стало многое известно. Мне трудно с этим согласиться, потому что, к сожалению, ну вот, кроме наших усилий, никаких других в этом направлении не было. Хотя я с радостью могу сообщить нашим слушателям. Я, знаете, я люблю благодарить. Не критиковать, а благодарить. И мне хочется поблагодарить как раз Россотрудничество, федеральное агентство, и его руководителя в то время Евгения Александровича Примакова, которые помогли нам провести фактически беспрецедентную акцию. Алексей Дураков оказался единственным из наших балканских белых эмигрантов, награжденным в 1965 году советским боевым орденом. Посмертно. Так вот, Алексей Петрович Дураков, как известно, был уроженцем Пензенской губернии. И вот благодаря Россотрудничеству, простите за тавтологию, в сотрудничестве с ними нам удалось в год 80-летия Великой Победы открыть мемориальную доску на том замке, на том здании, в котором этот молодой человек вырос и в котором располагалась до последнего времени школа. Вот к вопросу о том, так сказать, что мы передаем следующим поколениям, какую память? Память, которая была выращена сербскими специалистами, или нам есть самим что рассказать, что показать? Я была абсолютно счастлива, когда увидела массу детей, которые пришли на открытие этой мемориальной доски. И это, конечно, было очень здорово. Давайте вспомним еще одно имя, которое, может быть, даже многим известно. Никита Ильич Толстой. Это ему принадлежат, как я считаю, бессмертные слова. Он сказал об этом в одном из своих интервью. «Мы винили». Смотрите, какое слово, да? Мы винили своих родителей за то, что они лишили нас родины. И вот, если хотите, вот эта травма потери родины, она была в некотором смысле скомпенсирована или даже трансформирована в участие этих молодых людей в движении сопротивления в Югославии. Сразу оговорюсь, оно там так не называлось, это применительно к Франции, другим западноевропейским странам. В Югославии совершенно другая терминология, но чтобы не путаться, мы будем говорить о движении сопротивления. Вот Никита, молодой Никита Толстой, конечно, которому недавно совсем открыли памятник в том сербском городке, в котором он родился, в городке Выршец. Кстати, отличный памятник, и была невероятно трогательная церемония, когда приехали все толстые, а между прочим, в 28-м году будет юбилей великого Льва Толстого, так что я думаю, Сербия снова вспомнит обо всех толстых, которых было немало.
1: Никита Толстой — это правнук, да?
0: Да. Да, прямой, абсолютно, да, да, да. И, конечно, мы о нем в книге об этом тоже рассказываем. Что касается Алексея Дуракова, то, к сожалению, никакого фильма, конечно, нет, хотя я предлагала это много раз. Выпустили маленькую книжечку и с его поэзией, и, в общем, мы восстановили его биографию. И надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки в ближайшее, а может быть, даже в ближайшее время, мы сдадим его томик поэзии. Он выходил один раз, между прочим, сравнительно недавно, лет 15 тому назад, но составители посчитали нужным не включить в эту маленькую книжечку тот раздел, который назывался «Партизанской поэзией». Предпочли, так сказать, несколько другие тематические блоки. А между прочим, граф Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, который, как известно, четырежды сидел во всех тюрьмах, при всех политических режимах в Югославии, от королевского до титовского, и который вернулся в 1955 году на родину, единственное, что он на себе привез, это рукопись поэзии своего лучшего друга Алексея Дуракова. Вот с этим разделом партизанской поэзии. В вторая половина 30-х годов. Я даже написала такую специальную работу «Поэзия Голенищева-Кутузова как источник по истории движения сопротивления в Югославии». А вся эта поэзия и Дуракова, и Голенищева-Кутузова, и кого хотите еще здесь масса имен, она ведь публиковалась во второй половине 30-х годов в прессе.
1: Я имел в виду, конечно, не Алексея Дуракова. Я спутал двух людей. Алексея Бутакова. Музыканта, ну, Алексея это... Бутакова. Да, композитора Алексея Бутакова, о котором сняли фильмы, написали книгу, которого нашли. Да, не знали о таком русском композиторе, как Алексей Бутаков, но вот нашли. Наши слушатели могут почитать на сайте balkanist.ru. Есть целый цикл статей, посвященный, это прям была детективная история, как случайно нашли в каком-то блошином рынке какие-то, значит, старые записи с нотами какого-то русского иммигранта, там была какая-то краткая информация о том, кто это написал, и вот выяснилось, что этот человек писал эту музыку, находясь в концлагере. Во фашистском концлагере, конечно, Алексей Бутаков. А мы продолжим разговор со специалистом по русской эмиграции Мариной Юрьевной Сорокиной. Сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на пиратство стран Запада. Это будет не обязательно в тех же акваториях, где новоявленные миротворцы будут вершить свое беззаконие, заявил глава МИДа. В интервью «Вестям» Сергей Лавров подчеркнул, что целями будут суда, которые работают в интересах государств, провозгласившие своей официальной политикой разбой и пиратство. По словам министра, Евросоюз выбрал опасную стезю, решив объявлять любые суда теневым флотом. Из-за конфликта с Ираном армия США потеряла около четверти беспилотников «Риппер». Стоимость каждого дрона достигает от 30 до 50 миллионов долларов в зависимости от типа установленных датчиков и вооружения. Аппараты стали легкой мишенью для КСИР в районе Ормузского пролива, сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Отмечается, что эта версия беспилотников, которые летают низко и довольно медленно, используется для ведения разведки и нанесения точечных ударов. По оценкам журналистов, потенциальные затраты американских налогоплательщиков в связи с потерями БПЛА превышают 1 миллиард долларов. Первый серийный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Москву. Лайнер произвел посадку на аэродроме имени Громова в Жуковском, сообщили пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. В Ростехе уточнили, что самолет преодолел более 4000 километров без приземлений. Полет продолжался 5 часов 50 минут. Он проходил на высоте до 12 тысяч метров со скоростью до 850 километров в час. Длительный перелет серийного МС-21 еще раз продемонстрировал надежность заложенных конструкторских решений и применяемых отечественных агрегатов и систем, отметили в госкорпорации. В Турции заявили о планах запуска на Луну первого вездехода в 2027 году. Он будет оборудован собственной гибридной ракетной установкой. График запуска на орбиту определен, все испытания завершились успешно, сообщил министр промышленности и технологий страны Мехмет Каджир. Он пояснил, что Анкара также считает приоритетной задачей строительство космопорта в Сомали. Турция начала возведение площадки для запуска в Сомали в декабре 2025 года. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 10-12 градусов. Утром в пятницу до плюс 13-15. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
9: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
1: Продолжаем наш эфир о судьбах русской эмиграции со специалистом по русской эмиграции Мариной Юрьевной Сорокиной. А у нас работает телефон для ваших звонков и сообщений по номеру 84957373948. Вы можете надеть наушники. У нас есть уже первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
10: Здравствуйте, Олег, Марина Юрьевна. У меня вот два вопросика. Как известно, после гражданской войны белые мигранты, я имею в виду их радикальное крыло, осело не только в Париже, но и в Харбине. Но я про Европу хочу спросить. А были ли какая-то вербовка особо ценных мигрирующих бывших российских подданных для того, чтобы их заслать опять в Россию, расшатывать устои советского государства? И были ли акты устрашения в отношении, например, очень полезных людей для Советской Республики, которые были специалистами в какой-либо из областей? И второй вопрос. А были ли какие-то, в том числе и на Балканах, какие-то методы государственной поддержки для лиц, прибывающих, например, из той же Турции, где как бы жизнь гораздо была хуже, чем в Европе.
1: Спасибо вам большое.
0: Ну, давайте все-таки отошлем наших слушателей к литературе или к кинематографу, потому что эта тема как раз очень широко освещалась. Мы не сможем за две минуты, так сказать, ее хоть как-то затронуть, это просто бессмысленно, да? Конечно, после любое общество, тем более, так сказать, на таких просторах, любое общество после гражданской войны, после горячей фазы гражданской войны, пребывает еще и в состоянии, если хотите, такой холодной гражданской войны, и это не важно, так сказать, на каких территориях вы находитесь, да, потому что давайте вспомним, что еще совсем недавно белая эмиграция вся, целиком, полностью, без вообще, так сказать, понимания огромного ее разнообразия, описывалась в нашей тогда советской, так сказать, литературе, как главный враг советской власти, что совершенно не соответствует действительности. Конечно, была и вербовка, конечно, мы можем назвать сколько угодно, так сказать, тайных операций против и белой эмиграции, и наоборот, все это было. И обратите внимание, я вот, например, могла бы вас направить к великолепному фильму, называется «Очарование зла». Это один из последних фильмов Михаила Казакова о русской эмиграции во Франции. И как раз вот эти, так сказать, сюжеты там затрагиваются очень-очень-очень так энергично и интересно. Посмотрите. Это не великое художественное произведение, но с точки зрения понимания того, какие это были сложные, неоднозначные процессы, как люди меняли свои, так сказать, красные, белые, розовые, серо-буро-малиновые взгляды в этот период, этот фильм очень хорошо это отражает. Я бы только уточнила для нашего слушателя, что мы очень часто под русской эмиграцией понимаем на самом деле политическую эмиграцию. А ведь 3/4 людей, которые покинули после или в течение гражданской войны Россию, да, территорию бывшей Российской империи, это были совершенно обычные люди, которые, вообще говоря, никаких особых политических взглядов не имели. А у нас это описывалось прежде всего как борьба с лидерами вот этой политической эмиграции, которая была и левая, и правая, и монархическая, и так далее. Вот, так что давайте этот вопрос пока оставим. Все-таки Балканы и вернемся, так сказать, к Балканам. Забыла, какой второй вопрос?
1: Знаете, я, позвольте, еще такой вопрос задам. Вот в целом, если говорить об эмиграции, русской эмиграции, не только русской эмиграции, тема эмиграции вообще крайне актуальна для многих стран мира. По разным оценкам, Россия, в общем, входит точно в десятку стран мира по количеству иммигрантов там, на протяжении последних 100 лет. И есть традиции этой иммиграции экономической, как вы правильно сказали, прежде всего. Огромная там китайская диаспора в Америке, ирландская, итальянская диаспора и так далее, так далее. Да? Сейчас мы вообще видим, что весь мир уже давно носит довольно глобальный характер. И, в общем, люди за свою жизнь в силу экономических, прежде всего, причин могут поменять несколько стран, и это для там, Западной Европы это уже норма практически. Да?
0: История человечества – это история миграции.
1: Это история миграции, безусловно. Так вот вопрос о чем. Почему у нас в стране есть такое, ну, так скажем, предвзятое в некотором ключе отношение к эмиграции? Вы уже об этом упомянули, хочу развить эту мысль, потому что ну, эмиграция ведь дала огромное количество талантов, сколько известнейших, гениальнейших людей, эмигрировав из Российской империи, оказались профессионально реализованы за пределами Родины. Да? Там Сикорский тот же самый, там, создатель вертолетов, или Петерим Сорокин, или там половина тех, кто плыл на знаменитом философском пароходе, и так далее, и так далее. Да, один там Михаил Чехов, например, да, брат Антон Павловича Чехова, который основал свою актерскую школу, из которой вырос весь Голливуд. Человек, учениками которого были Клинт Иствуд, Мерлин Монро и много-много кто еще, об этом мало кто говорит, да, до недавнего времени главный русский драматический театр в Риге носил имя Михаила Чехова. И там, кстати, ставились очень хорошие постановки до 22-го года. Так вот, об этой эмиграции у нас как-то вот говорить в таком положительном, тем более восхитительном ключе не принято. В то время как, ну, это нормально, да, вот была как-то Красная Россия и Белая Россия уехавшая. Это была тоже Россия. И эта Россия была, мы недавно говорили тут в этом эфире, про старообрядцев, которые вначале, там, кто куда эмигрировал, да, от большевиков, вначале кто-то уехал в Харбин, из Харбина в Австралию или там вообще в Южную Америку. И вот я там несколько лет назад, оказавшись в Аргентине, в Уругвае сталкиваюсь с русскими старообрядцами, и это тоже эмиграция, безусловная эмиграция. Это экономическая эмиграция? Нет. Это, безусловно, эмиграция политическая. Ну, в смысле, для них это как бы эмиграция в силу их веры, их принадлежности к русской церкви, старообрядческой церкви. Так вот, таких много примеров можно назвать. И в этом смысле Россия, конечно, не одинока. Потому что такая эмиграция была из разных стран мира, и эта эмиграция была признаваема потом. Огромное количество примеров эмигрантов, которые вернулись, и потом, спустя много лет, они выросли за границей, но они возглавляли правительство своих стран. Да, ну не скажу, что половина Европы, но ну, там треть Европы, в ее элитах находились люди, выросшие не в этих странах, говорящие с акцентом на местных языках. Это касается, в первую очередь, Восточной Европы, когда уезжали там еще от фашистов, потом от коммунистов. Значит, их бабушки, дедушки, папы, мамы, они росли где-то в других местах, в США или где-то еще, в Канаде, или там, условно говоря, в Испании. Вот. И потом возвращались в 90-е годы домой и становились чуть ли не президентами. Это массовая была история такая, да. Вот, да, в общем-то, что мы говорим там. Шарль де Голль в каком-то смысле тоже был несколько лет в статусе эмигранта, да, лидер Франции. Вот. И вот это отношение к подобного рода традиции, трагической, конечно, традиции, но тем не менее, во многих странах мира нормальное, спокойное, да, у нас оно вот какое-то очень настороженное, настороженное в силу чего? В силу того, что это люди проигравшие, а проигравших у нас не любят. В силу того, что это люди, как бы уехавшие, ну, понятно, что, наверное, как бы был выбор небольшой, либо встать к стенке, либо уехать там куда-нибудь на Колыму, либо, значит, вот уехать, да, уехать за границу страны и спасти себя таким образом. Может быть, я сейчас утрирую, но простите за это утрирование. Вот. В силу чего, на ваш взгляд, у нас нет такого уважительного и понимающего отношение к эмиграции?
0: Ну, вы знаете, я бы здесь с вами согласилась только частично. Во-первых, гражданская война. Вот то, о чем я сказала, горячая, холодная фаза, конечно, так сказать, она формировала определенную государственную политику по отношению к тем, кто покинул страну. Хотя я напомню, что в 21-м году, в декабре 21-го года, большевистское правительство приняло закон об амнистии тех, кто уехал.
1: А потом добивало за границей в Париже различных лидеров Белого движения. Мы все это знаем.
0: Вы знаете, это только часть этой самой правды. Вопрос в том, кто и как формулирует и с какими целями определенные нарративы, как говорят историки, да, кто рассказывает эту историю. Вот применительно к ситуации до 91-го года, ведь у нас же даже не было фактически ни одной научной монографии, это не изучалось. Сама по себе, так сказать, история взаимоотношений с нашими беженцами, с эмиграцией, она не была предметом научного исследования, она была предметом идеологического противостояния определенных групп элиты. И именно эти элитные группы и формулировали отношение якобы всего государства по отношению к тому, что мы бы назвали так мягко диаспорой. Да? А можно еще и по-другому сказать, да, что были, так сказать, спецслужбы, которые были заинтересованы в создании образа врага. И очень часто из мухи делали слона. И это было. Ситуация после 91-го года изменилась очень серьезно. Да? История русского зарубежья стала модной. Действительно, масса фильмов, масса диссертаций. Но почему-то, скажем, 80, насколько я помню, 87-88 процентов, например, диссертаций, да, есть такие, так сказать, подсчеты, были посвящены литературе и философии. Но никогда ни социально-экономические, да, ни проблемы идентичности, они практически никогда не обсуждались. Именно поэтому нам рассказывают, что, скажем, русская эмиграция на Балканах была монархической, а она была цветной.
1: Давайте примем еще один звонок. Олег, здравствуйте. Надевайте наушники, говорите, да, вы в эфире.
11: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, ну, вы сказали, что примерно 1 200 000 это количественный состав эмиграции. Ну, как известно, вернулись, среди них был и генерал Слащев, и наш писатель Алексей Толстой, и исполнитель, и актер Вертинский. А вот примерное количество, приблизительное, установлено ли оно историками, приблизительное количество вернувшихся из эмиграции, вот, русских людей? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, общего количества. Во-первых, надо сразу определиться, о каком периоде идет речь, да? Вот, и общего количества никто, разумеется, не считал, потому что это, так сказать, процесс, да? Но, тем не менее, например, мы можем сказать, что вот по амнистии 21-го года, во второй половине, на основании этой амнистии, во второй половине 20-х годов вернулось больше 110 тысяч бывших граждан, подданных граждан Российской империи. То есть, понимаете, почему я привожу именно эти цифры? Потому что, видите, врангелевская эвакуация из Крыма 140 тысяч, а вернулось 110, да? Наши люди очень всегда этой волны очень всегда тосковали и хотели вернуться. И государственная политика того времени давала им эти возможности. Думать о том, что вот прям все пошли в лагеря или всех расстреляли, это тоже, конечно, так сказать, очередная мифология.
1: Ну, не сразу, да, в 37-м.
0: Ну, так это же вся страна, это да, же не вопрос да, был эмиграции как таковой. Хотя я вам, если бы у нас было время, я бы вам могла привести, ну, просто сотни, если не тысячи примеров, да, того, как прекрасно те, кто вернулся, устраивались в Советском Союзе. Посмотрите на состав наркомата иностранных дел, посмотрите на многие семьи, между прочим, да, где один из братьев белый генерал, а другой красный. И ничего даже с ним в 37-м году не произошло.
1: И также профессор. Да, и Сергей Прокофьев.
0: Я к чему? Я рассказываю, я в данном случае хотела бы только одну мысль заронить нашим слушателям, что это серьезнейший предмет для изучения. Слишком много стереотипов, слишком много мифологии. Надо изучать, а не отвергать и тем более не навешивать ярлыки.
1: Еще один звонок. Здравствуйте, говорите.
12: Здравствуйте, Олег, Марина Юрьевна. Еще раз вам извините, что напоминаю. Второй вопрос.
0: Да.
12: Ну, вы знаете, что бы ни случилось в той или иной стране, в любом случае мигранты по той или иной причине, в отличие от современности 21 века и конца 20 века, ну, являются как бы в любом случае отщепенцами какими-то. Вот у меня вопрос. Были ли какие-то государственные меры поддержки в том или ином государстве Европы, может быть, на Балканах, и где особливо наши эмигранты, ну, я не беру Турцию, чувствовали себя неуютно и не только страдали по родине, но и понимали, что им здесь не место. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Значит, надо нашим слушателям понимать, что для каждой совершенно страны, вне зависимости от ее географического расположения, прибывающие беженцы – это огромная социальная проблема. Это во-первых. Во-вторых, каждая страна занимается и статистической обработкой количества беженцев, в том числе и потому, что всегда беженцы, по крайней мере, на каком-то, может быть, небольшом временном отрезке получают пособие. Потому что невозможно. Отсюда мы хорошо представляем себе, сколько было беженцев в какой европейской стране. Потому что это не есть просто вот такой поток. Захотел, приехал, захотел, уехал и делает, что хочет. Ничего подобного. Это целая система государственных мероприятий по, с одной стороны, поддержке беженцев, Причем поддержки не потому, что их хочется просто поддержать, а потому что если вы их не поддержите, они создадут колоссальные социальные волнения в любой стране. Да?
1: Ну, вот,
0: и
1: например,
0: плюс это контроль за беженцами.
1: Например, в Югославии всем, в королевстве Югославии тогда всем русским эмигрантам были сохранены чины и звания. Если ты был в России майором, ты мог пойти майором служить в местную армию. Если ты был доктором, ты мог пойти работать доктором в местную больницу, учителем, там, профессором и так далее.
0: Это вопрос гражданства, Олег. Если ты подданный королевства или гражданин какой-то страны, то ты имеешь все права гражданина этой страны.
1: Я сейчас говорю о русских эмигрантах.
0: Так вот, в этом-то все и дело. Вот посмотрите, я пришла к вам в маечке, в такой вот красивой, совершенно не случайной, да? Если мы говорим о Югославии, то, знаете, какая интересная вещь?
1: У нас висит еще один звонок, если что.
0: А, ну хорошо, давайте. Одним словом, это вопрос гражданства. Если ты гражданин, ты получаешь все права гражданина этой страны. Если ты не гражданин, то твои права значительно урезаны, и любое государство делает все для того, чтобы адаптировать этих беженцев, этих иммигрантов для своего нормального существования.
1: Мало что поменялось с тех пор. Другое дело, что тогда Югославия, я так понимаю, лояльнее всех других стран относилась к нашим.
0: Ну, тут определенные, безусловно, да.
1: А слушаем вас, говорите.
13: Добрый вечер, Андрей, с удовольствием слушаю вас, спасибо за хорошую передачу, интересно. Немножечко банальный, может быть, вопрос в продолжении того, что, о чем вы только что говорили, о гражданстве. На что же люди жили? Я понимаю, что выехали генералы, там, инфантерии, полковники, но выехали же и простые люди. На что они жили и существовали? Спасибо.
0: Вот как раз то, о чем мы говорили, что государство обеспечивало социальную поддержку, в том числе пособиями. Государство, любое государство, да, это там масштаб этой помощи мог меняться, но любое государство какое-то время выплачивало пособие для того, чтобы прибывшие могли бы обустроиться в этой стране или ее покинуть, если их не устраивает это пособие и система социальной поддержки. Это очень сложные, серьезные процессы.
1: У нас осталось меньше 5 минут, а я хочу вспомнить по поводу мифотворчества вокруг русской эмиграции прекрасный, гениальный фильм «Неуловимые мстители», где было выведено прям с очень большим вниманием несколько типажей. Я думаю, все смотрели этот фильм в своем там детстве, отрочестве, юности. И, конечно, с одной стороны, это очень серьезный сарказм над вот этой уехавшей элиткой. С другой стороны, там показан очень, на самом деле, приятный и милый типаж русского белого офицера. Помните, кто поет «Поле, русское поле»? Да? То есть несколько типажей русской эмиграции там дано. И, безусловно, этот типаж, мне кажется, у каждого человека, который смотрел в своей юности, детстве, отрочестве «Неуловимые мстители», он это где-то в глубине души сидит. Слушайте, интересную тему мы затронули, нам звонят слушатели и звонят. Здравствуйте, говорите.
14: Последний вопрос очень короткий. Сколько было выдано нансеновских паспортов? Это в какой-то степени заменяло гражданство?
1: Нансеновских, да. Спасибо.
0: Ну, такой, опять же, так сказать, вот точной цифры нет, но до 800 тысяч.
1: До 800 тысяч. Да, это фактически аналог был сейчас. Сейчас нет ничего такого.
0: Пока нет, но ходят об этом разговоры.
1: Да. А я хочу вот еще вспомнить, кстати, был такой вопрос по поводу террористической деятельности. Да, нас спрашивали, а вели ли иммигранты террористическую деятельность? Вы знаете, не знаю, как в 20-х годах, 30-х, я не специалист по этой теме, но после Второй мировой войны на территории Германии, в Мюнхене, то есть на территории ФРГ Западной Германии, существовал Народный трудовой союз, НТС, где, в общем-то, было понятно, что специалистами ЦРУ поставлена работа на поток, и были случаи заброски парашютистов на территорию Советского Союза, вот из числа членов Народного трудового союза, то есть это была прям такая конкретная деятельность, ну, не знаю, как диверсионная, но я думаю, что пропагандистская, разведывательная точно была, и понятно, кем она, так сказать, финансировалась. Другое дело, что я здесь противник того, чтобы говорить, что, значит, если вот эти люди что-то делали там на деньги ЦРУ, все это там, наймиты, американские шпионы и так далее. Они при том, при всем все-таки оставались русскими людьми со своей идентичностью, и мы знаем, что 20 век подарил нашей стране, нашему народу очень много испытаний, где русский человек, солдат, генерал, профессор в разные годы вынужден был делать очень непростой выбор, с кем он, с кем вы, господа культуры, не только культуры, да, и некоторые люди ошибались, вы знаете, любимым нашим президентом философ Иван Ильин, в общем-то, писал в свое время разные вещи.
0: Ну, вы знаете, вот наш ведущий, господин Бондаренко, да, выступает здесь в роли специалиста по истории миграции, так что я могу только...
1: Не-не, я просто рассказал историю.
0: Я могу только добавить только одно. Дорогие мои, приходите в Дом русского зарубежья на Таганке. Мы очень много рассказываем об истории российской диаспоры всех волн и всех континентов. Мы рассказываем реальную историю, а не конспирологические, так сказать, версии. Ну, террористы есть всегда.
1: Не конспирологические версии, Марина Юрьевна.
0: И заговоры есть всегда.
1: Я вам скажу так, господин Бондаренко, но не Олег, а Владимир, мой отец, писатель, литературный критик, он, да, был специалистом, и пока еще жив, спасибо, 80 лет, исполнилось специалистом по русской эмиграции, 5 волнам русской эмиграции 20 века, и был лично знаком с огромным количеством эмигрантов и второй, третий волн, и, значит, так далее. Но об этом в другой раз и не сегодня. Спасибо вам большое, спасибо, что были с нами. Вы слушали программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня в гостях у нас была заведующая отделом Дома русского зарубежья Марина Юрьевна Сорокина. С вами был я, Олег Бондаренко. Подписывайтесь в телеграм-канал «Вещи Бондаренко». Подписывайтесь в телеграм-канал «Балканист». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 193 дронов ВСУ в течение дня. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА противника с 8 утра до 8 вечера, уточнили в ведомстве. Там добавили, что беспилотники были уничтожены над территориями 10 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, летательные аппараты были сбиты над Азовским и Черным морями. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах 12 городов. Особый режим также действовал в авиагаванях Домодедово и Жуковский. Глава Пентагона заявил о возможности бесконечно поддерживать морскую блокаду Ирана. По словам Пита Хексита, армия будет осуществлять ротацию кораблей. ВМС США могут долго сохранять в силе подобную блокаду, потому что мы будем осуществлять замену судов, чем мы и занимаемся, и продолжим заниматься, отметил глава ведомства, слова которого приводит агентство Рейтер. Газета Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон намерен направить авианосец Джордж Вашингтон на Ближний Восток. Он должен заменить Авраама Линкольна в рамках плановой ротации сил. Этот корабль находится в регионе с января, куда был переброшен перед военной операцией США против Ирана. Во Франции после затмения в 50 раз выросло число запросов в поисковиках про боль в глазах. Пик обращений пришелся на ночь 13 августа. Информацию опубликовала сегодня газета «Le Monde» со ссылкой на сервис Google. Газета Daily Mail написала, что десятки жителей Великобритании пожаловались на сильную боль в глазах и ухудшение зрения после наблюдения за солнечным затмением в среду без защитных очков. Затмение началось на севере России. После этого полоса полной тени пересекла Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию, Атлантический океан, Испанию, а также часть Португалии и Франции. Оргкомитет объявил финалистов конкурса «Культурная столица 2028». В списке 8 городов: Калуга, Владикавказ, Гатчина, Вологда, Кемерово, Владимир, Краснодар и Тула. Глава Организационного комитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков, пояснил, что заявки на участие подавали 23 города. Народным голосованием было отдано более 1 миллиона голосов. Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023-м. Принять участие в нем могут инициативные команды административных центров и городских округов с населением не менее 200 тысяч человек. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 10-12, утром в пятницу до плюс 15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
9: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришла сегодня Анастасия Павлюченкова, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Здравствуйте, Анастасия Юрьевна.
16: Здравствуйте, Евгения.
15: Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в ВК. Можно смотреть, ну давайте прям с самой горячей темы начнем. Вот, я думаю, что все сейчас сразу же подключатся, потому что накануне вышла статья в большом крупном федеральном издании, где вы призывали ввести должность уполномоченного по защите жилищных прав граждан. Это чтобы не страшно, видимо, было разбираться с проблемами ЖКХ. Подробнее о вашей инициативе расскажите, что для кого и что это даст.
16: Да, ну давайте начнем с того, что хочется объяснить это простым языком, а не какими-то большими юридическими конструкциями. Все мы с вами прекрасно понимаем, что в платежках разобраться невозможно. Любой человек, который впервые покупает квартиру, видит платежку. Ну, вот я помню свой опыт. Ты покупаешь квартиру, получаешь первую платежку, и почему-то в июле месяце в шоке от того, что тебе нужно платить за отопление. Это первое. Так. А потом постепенно погружаясь, ты понимаешь, что ой-ой-ой, как все это сложно. И действительно у обычного человека разобраться нет ни времени, особенно в Москве, давайте будем честны, и, наверное, во многом даже желание сил. Угу. Что предлагается? Предлагается, по большому счету, создать уполномоченного, который будет обладать, во-первых, компетенциями, во-вторых, рычагом для защиты прав граждан в этой сфере. И здесь мы говорим не только про ЖКХ, здесь мы уходим немножечко в более сложную тему. То есть я бы даже разделила. Первое, да, это наше стандартное такое ЖКХ, но мы говорим не просто только там про какие-то платежки, а более масштабные вещи. А второе, это то все, что касается в том числе и жилищного строительства. Да, мы знаем, вот сейчас летом буквально была большая такая громкая новость о том, что 20 тысяч человек пострадали. Они пытались построить дом, угу. Банки выдали деньги, а застройщик, увы, но не построил. Кто-то обанкротился, кто-то по каким-то иным причинам, разные случаи. На сегодняшний день нет единого реестра лиц, которые пострадали при попытке построить ИЖС. В результате получается, даже вот эта вот минимальная цифра 20 тысяч человек, это ведь, ну, судьбы, это ведь семьи. Да, мы понимаем, что фактически это не 20 тысяч, а намного больше, да, потому что у кого-то маленькие дети, у кого-то, в том числе родители, это, ну, действительно уже намного большее количество человек пострадало. Это первая история. Во-вторых, мы понимаем, что есть проблема с дольщиками. Обманутые дольщики – это одна большая история, но есть вторая часть. Это те люди, которые в рамках ДДУ покупают жилье, им в красивых буклетах пишут о том, что у них будет детский садик буквально во дворе, а потом выясняется, что нет, это не будет садик. Вот буквально недавний кейс. На прошлой неделе была я в районе Беговой. И представьте себе, рядом с метро там есть прекрасный, собственно, жилой комплекс. Не буду специально называть его. По договору буквально во дворе должен был находиться детский садик. В результате сейчас там здание построено, но детского садика нет, а в здании детского садика находится продуктовый магазин и служба доставки.
15: И как быть?
16: А вот никак. То есть в данном случае с прошлого года жители страдают, пишут куда только могут, и в управу, и в префектуру, и результат пока что нулевой. Если мы говорим все-таки о создании института уполномоченного по защите жилищных прав, то в том числе и эти вопросы он сможет решать.
15: Но он сможет решать эти вопросы, потому что он юридически подкован, потому что это будет как бы такое звено, куда конкретно, не в смысле пойдите в эту инстанцию, в ту инстанцию, потом в тот кабинет и в соседнее здание, или посылайте там какие-то жалобы по электронной почте, а конкретно будут просто у него централизованы вот эти все обращения, и он будет там, например, сам или со своей командой уже все это разбирать.
16: Да, здесь смотрите, если мы посмотрим на типичную вот такую ситуацию, которую я сказала, например, по садику, что происходит? Жители сначала в шоке, потом они начинают писать везде.
15: Так.
16: Как правило, они получают в дальнейшем отписки. Более того, я вам скажу, что по статистике, да, и там по моему опыту, муниципальные, региональные и даже федерального уровня депутаты, они получают вопросы в рамках ЖКХ, ну, в широком смысле по жилищной тематике, от 30 до 60% обращений всех. При этом, при всем мы с вами понимаем, что, ну, у нас не все депутаты являются специалистами по ЖКХ, мягко говоря. Во-вторых, у них совершенно разные могут быть компетенции, у них, мягко говоря, ограничен аппарат помощников, да, особенно если мы говорим про муниципальный уровень, там вообще зачастую может и не быть помощников, тем более на оплачиваемой основе. Здесь, когда мы говорим про уполномоченного, ситуация иная. Мы понимаем, что это, во-первых, профессиональное лицо, обладающее компетенциями, эксперт в этой сфере, да, который может разговаривать на равных, в том числе и с государственными структурами, назовем это так.
15: Он и обучен.
16: Он обучен, да. Он понимает, как работает государственная машина, что очень важно. И в том числе он может нормально, адекватно разговаривать и с жителями. Плюс, что немаловажно, это уже полноценный аппарат, который заточен на это, потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что юристов много, и невозможно специалисту из одной отрасли права резко перейти в другую. То есть нужно иметь определенный все-таки бэкграунд, нужно понимать и практику, и все-таки ориентироваться. Поэтому, безусловно, здесь нужен человек, который будет в этой истории разбираться.
15: Сама идея вообще сформирования вот этого института уполномоченного по защите жилищных прав граждан возникла, потому что количество вот этих вот жалоб уже нужно аккумулировать и собирать. Ну, то есть их количество таково, что просто-напросто требуется отдельный институт.
16: Ну, во-первых, как? Действительно, и жалоб очень много, и они, по большому счету, в каждом регионе плюс-минус одинаковые. Это возможность, как мне кажется, в том числе, да, и команде юристов, с которыми мы работаем, это возможность немножечко урегулировать весь этот процесс. Более того, есть очень важный момент. К сожалению, на сегодняшний момент очень часто жители просто получают отписки. От них проще где-то даже отписаться. Здесь мы понимаем, что это может быть действительно очень эффективным институтом, ну, так же, как мы видим, ну, в том числе, пример института уполномоченного финансового, как мы видим уполномоченного по защите прав ребенка. Да, это узкая специализация, но в этом и сила, потому что не приходится размазывать, да, куча всяких линий тематических, есть конкретная специализация, и люди, самое главное, будут понимать, а куда обращаться.
15: То есть, получается, будет этот институт уполномоченного будет иметь определенный протокол действий.
16: Безусловно.
15: И там, условно, как и действующая модель других омбудсменов, может, например, в суд обращаться.
16: Безусловно. Это одно из ключевых вообще требований, да, по большому счету, одно из ключевых функциональных обязанностей, да, которая для нас очень важна, чтобы у этого института были. Потому что, как я это вижу, безусловно, важно, чтобы этот институт был не только на федеральном уровне, но и на региональном. То есть по той же модели, как это идет у уполномоченных, да, допустим.
15: Да.
16: Это позволяет все-таки специфику региональную учитывать, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что страна у нас очень разная. Управляющие компании везде работают тоже, будем честны, по-разному. Вот даже элементарно сегодня, как раз после этой инициативы, очень много начали писать людей из разных регионов. Вот сегодня там общалась, в том числе, с людьми из Кемерово, из Московской области. Вот, допустим, в Московской области, ну, почему-то опять вернулись к теме платежек, мне написали, вот знаете, я не понимаю, что мне делать, у меня 4 платежки.
15: Так.
16: То есть представьте себе, 4 платежки. И женщина мне написала, говорит, 3, они приходят на бумаге, а одну я ее даже не вижу, она приходит мне уведомление в Сбербанке. Ну, то есть это очень интересный такой кейс, говорит, и мы, говорит, иногда, говорит, просто даже не понимаем, что нужно из этого всего оплачивать. Но это интересно. Дальше там вот, если мы посмотрим, по тому же Кемерово, да, вот сегодня мужчина написал, говорит, мы не знаем, к кому вообще обратиться, потому что уже полгода мы судимся с управляющей компанией, и конца и края нет.
15: А вот как раз про управляющую компанию очень интересная история, потому что регулярно большое количество скандалов возникает. И знаете, как это, ну, по моим наблюдениям работает? Вот если в прессу попало, то, соответственно, все, конечно, заинтересовались сразу же, и там, в общем, все, как это, вопрос быстро урегулирован. И получается, что у людей есть какой инструментарий. Он сам пойдет свои права защищать и качать, ему на дверь укажут, он журналистам напишет или в социальные сети. Есть шанс. А здесь, получается, он уполномоченному напишет. И автоматом мы понимаем, что управляющая компания будет бояться уполномоченного, будет по правилам отвечать или просто оба понимают язык воздействия друг на друга?
16: Во-первых, вы абсолютно правы в том, что оба понимают язык воздействия, потому что, как правило, человек, который не понимает, да, на какие точки нужно давить, да, обычный житель, даже если он пойдет в суд, он не всегда может правильно выстроить,
15: аргументировать, да, защиту свою.
16: Конечно. Здесь, когда мы говорим все-таки о профессиональном аппарате уполномоченного, который заточен под это, ну, безусловно, это совершенно другое дело.
15: Такой омбудсмен будет заниматься, вот если говорить про защиту именно жилищных прав, не знаю, прорывами труб, не только проблемами застройщиков. Это же, ну, как бы вся текучка, которая связана с ЖКХ, или будет определенный перечень вопросов, с которыми будет работать, ну, потому что когда я увидела вот эту идею, уполномоченный по защите жилищных прав граждан, я же понимаю, что это, ну, это
16: количество
15: обращений будет, ну, миллиарды, наверное.
16: Вы абсолютно правы. Вот как раз именно сейчас мы вместе с экспертами проводим уже ряд дискуссий на эту тему. На следующей неделе у нас будет с юридическим сообществом большой круглый стол по этому поводу. Потому что очень важно выстроить, во-первых, критерии к тому, а кто это должен быть. Да, то есть, да, это должен быть человек, эксперт в сфере ЖКХ. Какие еще квалификационные требования у этого человека должны быть?
15: Юридические.
16: Юридическое. Хорошо. А должен ли он разбираться, допустим, в строительстве?
15: Конечно.
16: И так далее. То есть, понимаете, на самом деле очень много нюансов, потому что сначала и это тоже нужно продумать. А второй вопрос, безусловно, очень важно не скатываться до каких-то совсем частных ситуаций, небольших. Да, очень важно, чтобы это было более масштабно и все-таки затрагивало интересы множества граждан. Да, чтобы это не получилось, что это, знаете, такая юридическая консультация за там, госсчет на этапе софинансирования. То есть, безусловно, здесь не нужно подменять и множество фондов, и множество некоммерческих организаций, которые замечательно справляются.

0: системных массовых грубых нарушениях, это уже, собственно, инициатива.
1: Да, безусловно.
0: Так это
1: Но я думаю, что сейчас еще рано итоговый перечень исчерпывающий подводить. Я думаю, что уже чуть позже, после длительных обсуждений, прежде всего, с экспертным сообществом, мы этот вопрос проговорим. Я вам больше скажу, сейчас мне уже так немножечко прилетело от застройщиков некоторое негодование, потому что, да? Ну, конечно же, некоторые не очень рады, что тут появляется какой-то новый игрок,
0: подкованный игрок,
1: который будет защищать другую сторону, как это часто бывает. Более того, мы же проговорили в своей инициативе, что важно, чтобы это не было очередным и только исключительно финансированием государства. То есть вполне себе возможно, что это может быть частично еще по линии софинансирования.
0: С кем?
1: С застройщиками.
0: Ой, ну вы же понимаете, что когда они с такой идеей выходят, мы же понимаем, во что это может превратиться.
1: Безусловно. Но я вам скажу, что этот же механизм уже у нас в стране работает, непосредственно с застройщиками, а этот механизм работает с Институтом финансового полномочного. То есть там часть как раз финансовая ложится не на государство. То есть это уже практика отработанная. Здесь, безусловно, необходимо некоторое регулирование немножечко донастроить, и, в принципе, я считаю, что можно будет уже дальше использовать.
0: Но это не выглядит, ну, скажем так, когда вы выходите с такой благой инициативой, по понятным причинам, как вы сказали, там, прилетает, и что, а что это такое, нужно будет еще тратить бумагу на какие-то ответы от нового института. Поэтому, конечно, сразу же захотят, ну, давайте мы вот вам, значит, какую-то часть софинансирования, а вы будете более лояльно к нам относиться. Как к такому противостоять?
1: Нет, здесь, знаете, когда мы говорим про софинансирование, это же не значит, ну, я так грубо скажу, откаты уполномоченному.
0: Нет,
1: да?
0: Не откаты, это, конечно.
1: Но... это про другое. Это здесь речь идет непосредственно про содержание аппарата, что если в данном случае застройщик у нас заходит, да, это его будет в том числе мотивировать быть максимально добросовестным в отношении своих жильцов будущих, да, в отношении своих потребителей. Потому что, ну, безусловно, очень часто застройщики делают, особенно в регионах, простую практику, когда деньги взяты, а потом банкротство, а потом остаются у нас люди и без денег, и без жилья, а застройщики где-нибудь в Дубае.
0: А мне, кстати, показалось вообще удивительным в какой-то момент проблема дольщиков, потому что мне казалось, что, ну, как бы в середине нулевых годов как будто бы эту проблему вообще решили. Это для регионов актуальная тема, да?
1: Эта история актуальна до сих пор. Она, может быть, не в таком масштабе, как это было в 90-е, да, в нулевые, но, тем не менее, это все-таки еще чуть-чуть достается. Но сейчас самая большая проблема — это все-таки ИЖС. Потому что, как я сказала в самом начале, 20 тысяч человек на сегодняшний момент у нас Госдума официально признала, что вот количество пострадавших на это лето. И это, повторюсь, это не еще исчерпывающий перечень, потому что реестра как такового его еще нет.
0: Ну, хорошо, а в ведении института просто получится, что именно омбудсман будет заниматься ведением этого реестра или нет?
1: Это может быть...
0: Не задвоение или это функция, я к тому веду?
1: Нет, не безусловно, нет. Здесь нет задвоения, потому что фактически этим никто и не занимается.
0: Ага. Никакими этими реестрами.
1: Ну, на сегодняшний момент этого реестра нет.
0: У людей, когда они слышат, что вводится какая-то новая должность, сразу возникает вопрос. Значит, плодим сущности, опять налоговые поступления из нашего кошелька будут куда-то отправляться, какие-то люди получат зарплату, а что с этого получим мы? А вопрос все-таки устойчивого финансирования и связи с эффективностью работы уполномоченного.
1: Ну, как я сказала ранее, то есть первая часть, мы говорим все-таки про финансирование государственное в рамках общего блока жилищного, да, то есть жилищного в данном контексте это как ЖКХ, массовая история.
0: Да.
1: Да, а вторая часть, где мы говорим про ИЖС и ДДУ, это уже история софинансирования, которая была обозначена ранее. Мне кажется, это более чем стабильная структура.
0: По вашим ощущениям, все-таки выстраивание работы целого аппарата и поиск как раз компетентных людей, которые в этом понимают, ведают, устойчивые, скажем так, к стрессам, к вызовам, люди, которые способны, в общем, выдерживать какие-то, грубо говоря, бюрократические наезды, скажем так, насколько эффективно и, ну, как бы,

0: насколько большой может быть этот аппарат, и есть ли действительно подходящие люди с набором навыков?
1: Ну, я вам не готова сейчас сказать по поводу конкретной кандидатуры, не потому что
0: нет,
1: этих
0: не
1: людей нет.
0: Нет, я говорю вообще про аппарат целиком, про систему саму.
1: Здесь важно понимать, что и этот аппарат, безусловно, возможно, набрать, это не является проблемой. У нас достаточно большое количество специалистов и юристов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вообще в сфере в целом строительства. То есть тут в этом действительно нет проблемы. Но есть другой момент. Первое, о чем сейчас все стопорится, это прежде всего законодательное регулирование.
0: Так,
1: вот сейчас очень важно, это же не так, что вот сказала Павлюченкова, а давайте мы сделаем уполномоченного, и сразу же уполномоченный появился. То есть сейчас очень важно максимально широкую дискуссию провести для того, чтобы максимально качественно подложить, в том числе и соломку, как говорят, да, потому что должно быть учтено и мнение юридического сообщества, должно быть учтено мнение обычных граждан, да, жителей, должно быть учтено мнение управляющих компаний, должно быть учтено мнение, в том числе застройщиков, о которых мы уже сегодня неоднократно говорили. Потому что, когда мы говорим о такой большой сфере строительства, да, и ЖКХ, безусловно, много может быть нюансов, да, и не предусмотреть их на этапе законодательного акта может стать, по сути, большим провалом в дальнейшем при реализации уже полномочий уполномоченным. Поэтому сейчас я не являюсь сторонником, знаете, быстрых решений, что и громких заявлений, что давайте мы вот утвердим, пусть аппарат будет 1000 человек, и максимально денег на них выделим, и пусть они чем-то там занимаются. Нет. Это абсолютно неправильный подход. Очень важно предусмотреть и просчитать, в том числе с учетом экспертного мнения всех заинтересованных сторон, которые в этом будут участвовать. Знаете, потому что у нас очень часто любят принимать законы быстро, да, а потом мы вносим кучу поправок, но когда уже, увы, наломали дров. Вот здесь важно их не наломать. Здесь очень важно, чтобы сначала провелась вся эта дискуссия, и только после этого уже было полноценно все разработано.
0: Про долевое строительство еще интересно. Вот компетенции жилищного омбудсмена. Все-таки какие вопросы должны относиться, не знаю, с просрочкой вот по передаче объектов долевого строительства? Можно с этим обращаться? Не знаю, неустойка понять. Это тоже актуальная проблема?
1: Безусловно, да. Но, как я уже сказала, нам очень важно сейчас как раз в рамках дискуссии, да, вместе с профессиональным сообществом этот круг вопросов обозначить так, чтобы это было, с одной стороны, и не слишком мелким, да, и с другой стороны, чтобы это затрагивало большое количество людей. Потому что мы прекрасно смотрим на институт уполномоченного по правам ребенка. Там судьба даже одного ребенка, она является очень важной. Да, и я знаю, что уполномоченный по правам ребенка часто даже приезжает в регионы, и слышала, как даже она приезжает на заседание суда.
0: Лично включается в это дело.
1: Поэтому здесь важно учитывать все-таки, ну, масштабы, да, истории с ЖКХ. Мне кажется, она немножечко, знаете, побольше.
0: Побольше.
1: Чуть-чуть побольше.
0: Но это не значит,
1: что это менее важно. Да, здесь тоже это важно учитывать.
0: Смотрите, здесь еще вопрос возникает, что решение вопросов ЖКХ, да, но каких-то глобальных, но есть еще самые простые, не знаю, к остановке не подойти, дороги перекопаны, детской площадки нету и так далее. По моему журналистскому опыту, 20-летнему опыту наблюдений, у нас очень часто такими мелкими вопросами, как, не знаю, появление детской площадки или еще что-то, но, простите, на прямую линию президента такие вопросы решаются. Вот как, с вашей точки зрения, можно побороть вот эту местечковость и, соответственно, ну, выработать какой-то протокол, может быть, как раз благодаря введению этой должности, для того, чтобы это, ну, как бы люди вопрос детской площадки не в самом высоком государственном уровне поднимали?
1: Я вам скажу, что тема благоустройства — это одна из самых больных тем, и не только в Москве, она касается практически всей нашей страны. И чаще всего проблема не в том, что детская площадка плохая или хорошая. Чаще всего проблема в том, что людей не слышат или вообще их не спрашивают. Буквально тоже несколько месяцев назад встречалась с жителями, которые сказали, да нам не нужна здесь детская площадка.
0: Так.
1: То есть, ну, представьте себе, пятиэтажка, обычная стандартная пятиэтажка. И жители говорят, нам построили здесь детскую площадку. Зачем? Я говорю, ну, хорошая, действительно качественная детская площадка. Так. Ну, бери да радуйся. Он говорит, так у нас детей во дворе нет. У нас все выросли, все разъехались. Нам бы здесь либо какой-то небольшой спортивный комплекс, да, там какую-то спортивную площадку, либо нам небольшой парк. Вот это мы хотим.
0: Анастасия Павлюченкова с нами, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Сейчас новости, потом небольшая пауза, мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области заявили об усилении защиты трассы Новороссия от БПЛА. На автомагистрали стало больше средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп. Они круглосуточно прикрывают дорогу от атак беспилотников. Для оперативного реагирования разработаны альтернативные пути объезда, сообщил глава региона Евгений Балецкий. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что каждые сутки по федеральной трассе проезжает около 7 тысяч машин. Несмотря на угрозы со стороны ВСУ, продолжается капремонт дороги и ее расширение до 4 полос. В Бразилии заявили об обращении ЕС с просьбой о посредничестве в контактах с Россией. В Брюсселе отметили, что у руководства южноамериканской страны выстроен диалог и с Западом, и с Москвой, подчеркнул главный советник президента по международным вопросам Селсо Аморим. Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что для переговоров с Россией Европейскому Союзу нужно найти представителя, отвечающего определенным требованиям. В Великобритании при сходе поезда с рельсов оказались заблокированы 40 пассажиров. ЧП случилось в окрестностях города Льюиса в графстве Восточный Суссекс в южной части страны. По данным издания «Экспресс», состав перевернулся. Многие люди смогли выбраться через крыши вагонов. Источник в Министерстве транспорта Соединенного Королевства сообщил, что серьезных травм или смертельных случаев в результате инцидента не выявлено. Железнодорожное сообщение через Льюис приостановлено, а национальная железнодорожная сеть предупредила о серьезных перебоях в движении. В районе происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы. В Казахстане появилась возможность оформить цифровой паспорт питомца. В нем хранится кличка, порода, дата рождения, данные владельца, сведения о прививках, чипе и стерилизации. Документ можно получить в приложении GoMobile. Он пригодится у ветеринара в поездках или при поиске пропавшего животного. Минцифра Республики запустила цифровой паспорт питомца еще в мае 2025 года, а в начале этого месяца ведомство напомнило о пользе этой функции для путешествий. После этого казахстанцы стали выкладывать в соцсетях паспорта своих домашних питомцев. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 10-12. Утром в пятницу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Уныние» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Анастасия Павлюченкова с нами, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Про ЖКХ говорим, про идею ввести должность уполномоченного по защите жилищных прав граждан тоже говорим. И мы с вами точку с запятой поставили на теме, что вот уполномоченный в том числе должен как бы быть неким, ну, не знаю, как посредником или, может быть, человеком, который аккумулирует какие-то идеи, потому что вот эта тема причинения добра через благоустройство, она тоже, к сожалению, существует. Вы сами справедливо заметили, что построили детскую площадку, а детей во дворе нету. А там бы какую-нибудь, не знаю, коробку хоккейную построить или что-то еще. Вот, или беседку для шашлыков условно. А кто вот должен решение принимать? И кто, самое главное, как эту связь-то наладить между тем, что жители хотят, и тем, что как бы исполнители могут?
1: Ну да, здесь, Евгения, очень важный инструмент, к сожалению, на сегодняшний момент у нас, можно сказать, утерян. Это публичное слушание, общественное слушание, потому что, к сожалению, граждан у нас не спрашивают. Их мнение учитывается, но в рекомендательной форме, и да, на этом, собственно, все заканчивается. Здесь, безусловно, очень хочется тоже изменений в законодательство наше, для того, чтобы, если уж решили, что хочется беседку для шашлыков, как вы говорите. Ну, я, конечно, шучу.
0: Например,
1: да. Да, но чтобы это было. Но если говорить серьезно, то, конечно, безусловно, Москва очень красивая. Москва очень комфортная.
0: Давайте честно, Анастасия Юрьевна, самый лучший город Земли.
1: Да, Москва, конечно.
0: Вот,
1: всё. Однозначно. Здесь других вариантов нет, когда тем более говорит Москва.
0: Конечно.
1: Но у нас фонд очень много занимается комфортной городской средой в России, да, помогает в том числе и мастер-планы делать для городов, для Ельца, в частности, делали. Очень много помогают жителям совместно выработать какой-то концепт того пространства, которое они считают было бы интересно. Допустим, там скейт-парк делали, несколько скверов, да, совместно с жителями, потому что даже элементарно организовать вот это вот мнение жителей, выслушать его, вывести в конструктивное русло, я вам скажу, это отдельное искусство, потому что, к сожалению, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что очень много полярных мнений. Если вы спрашиваете 100 человек, да, то там 100 будет мнений, и невозможно из всего этого вывести какое-то адекватное зерно. Но, тем не менее, этим активно занимаемся. И вот история все-таки с публичными слушаниями, я вам скажу откровенно, ее очень сильно не хватает. Потому что очень часто люди говорят только лишь об одном. Мы хотим влиять Мы хотим, чтобы наше мнение было учтено.
0: А почему, кстати, вот сложилась такая история, что да, действительно, публичное слушание вроде бы такая благая история, но по каким-то причинам она оказалась засушена?
1: Есть множество мнений на этот счет. Я думаю, что на самом деле, потому что так проще. Ну, потому что мы же с вами прекрасно понимаем с точки зрения бюджетного процесса. Вот запланировали 10 площадок, и все.
0: Сделали.
1: Сделали. Безусловно, это требуется время. Безусловно, да. Есть конкурсные процедуры. И пока мы все будем согласовывать с жителями, это время достаточно длительное уйдет. Но я думаю, что есть очень важное правило. В этом городе, так же, как и в любом другом городе, живут люди. И люди, прежде всего, должны быть и услышаны.
0: Как это экологично сделать? Потому что, ну, мы же понимаем, что как бы те решения, или, скажем так, тот статус-кво, который существует в плане там, принятия решений, он был сделан, он был сформирован не потому, что кому-то одному так захотелось, а потому что до этого была куча предысторий, когда людей, заряженных таких активистов, и использовали в том числе, значит, чтобы там, в общем, надавить или еще как-то. То есть вопрос экологичности тогда, чтобы всем было нормально, приятно, хорошо, и в конце концов все пришли к какому-то нормальному мнению.
1: Знаете, здесь вопрос целеполагания. Насколько мы хотим, чтобы общество в целом вообще включалось в жизнь, да, города, страны, района. Потому что очень просто, когда все живут в каком-то своем пузыре, да, ходят на работу, домой, какие-то небольшие маршруты своей жизни, и вот в закрытом таком пространстве обитают. И да, их не волнует ничего, что происходит вокруг. Другое дело, что мы в результате потом получаем. Невозможно притащить людей не на выборы, да, невозможно притащить людей какие-то иные важные точки, да, когда их участие принципиально важно, в том числе и для страны.
0: Но у вас наверняка есть домовый чатик. Или скажу, дачный чатик.
1: Безусловно.
0: Вы же знаете, там такие битвы, скинутся по 300 или по 350, что
1: безусловно.
0: По понятным причинам, что никто не собирается.
1: Я вам скажу, что на самом деле, если вот даже посмотреть тенденцию, как домовой чатик, условно, 10 лет назад,
0: так.
1: Насколько он был активен, насколько люди в этом действительно участвовали. И даже битва за шлагбаум или против него, она была, знаете, такой эпичной,
0: да.
1: Потому что в этом принимали участие все. Сейчас, ну вот в среднем, даже чатики домовые чаще всего находятся у многих на беззвучном режиме, потому что, ну, просто-напросто не до них.
0: Конечно.
1: Потому что вот этой вот привычки участвовать, и что твое мнение будет услышано, что оно будет как-то учтено. Ну, то есть, ну, а смысл я там буду тратить свое время, да, с кем-то ругаться, а дальше что?
0: Конечно.
1: Вот это уже, как, к сожалению, потихонечку-потихонечку атрофируется у граждан, вот этот вот элемент участия. И, на мой взгляд, очень важно пытаться обратно людей вовлекать.
0: А как это сделать? Это какая-то еще одна, я, знаете, сейчас подумала, еще одна функция уполномоченного по защите жилищных прав граждан — обучение культуре общения на жилищные темы.
1: Нет, ну здесь в данном случае давайте не будем пытаться взвесить на уполномоченного по защите жилищных прав все. Это точно не его функция.
0: Вот,
1: это важно. Это уже функция в том числе и государства. Ну, потому что если мы посмотрим, я очень много лет работала с молодежью и могу сказать, что, безусловно, вся молодежь наша прекрасная, она очень в базе-то активная. И много-много-много лет государство у нас выстраивало работу как раз по вовлечению молодежи вообще в любую общественную деятельность, какую-то активистскую деятельность, творческую деятельность. Но в какой-то момент мы с вами получаем то, что раз не услышали, два не услышали, три не услышали, и больше не хочется.
0: Да.
1: Вот как раз все-таки мы вернемся к публичным слушаниям. Эта тема, она действительно очень актуальна, потому что все начинается с малого. Даже с той самой детской площадки, по поводу которой не спросили жителей и поставили. А они хотели, например,
0: но спортивные. Вы говорите про публичное слушание в рамках какого-то там, не знаю, развития района и так далее, или же вы еще говорите про историю, например, когда есть проблема условно с управляющей компанией, и есть совет дома,
1: это
0: который, в принципе, должен решить этот вопрос, но... А там, например, я живу в таком доме, что там половина квартир сдается, и люди вообще даже не в стране. И, соответственно, кого собирать и как этот кворум собрать, это большой вопрос. А потом, как доверять результатам этого кворума?
1: Ну, сейчас в основном все это идет в том числе и через госуслуги, да, поэтому в этом плане, с точки зрения доверия, чуть-чуть сдвинулся процесс. Да, это уже не то, как это было 15 лет назад, когда бумажки, когда все ходили, кто-то там расписывался за соседа, кто-то другого соседа. Сейчас в этом плане все более прозрачно и более надежно. Ну и надо отдать должное, все-таки и законодательство не стоит на месте, и тех, кто в том числе и подделывает протоколы, да, и управляющие компании, которые вдруг заходили рейдерским захватом, забирали себе дома. Ну, сейчас этого становится все-таки поменьше. Да, раньше это была практически повальная история. Сейчас все-таки чуть-чуть лучше.
0: С вашей точки зрения, вообще все проблемы, которые связаны с темой жилищных прав, с темой ЖКХ, сводятся, например, вот системно к усталости инфраструктуры, недофинансированию или проблем, например, управления и принятия каких-то решений?
1: Евгений, я вам могу сказать, что нет однозначного ответа. Потому что, опять-таки, у нас страна очень большая. Одно дело, когда мы говорим про Дальний Восток, да, это свою. Одна история. На Урале это другая история. Да, допустим, в национальных республиках это третья история, совершенно иная. Да, ну и Москва вообще отдельная.
0: Особняком стоит.
1: Особняком. Ну, это, знаете, как всегда шутят мои друзья из Санкт-Петербурга, говорят, Санкт-Петербург очень сильно завидует Москве. Потому что то, что видят в Москве, да, об этом они только мечтают. Да, и с точки зрения метро, и с точки зрения в том числе и инфраструктуры логистической, и с точки зрения даже элементарно благоустройства. Об этом, увы, но культурная столица во многом только мечтает. Поэтому здесь не может быть одного ответа. Да, где-то это, безусловно, упирается в том числе и в кадры. Ну, к сожалению, мы понимаем, что у нас есть определенный кадровый дефицит и на госуправлении, да, и на муниципальном уровне.
0: В этой сфере вы имеете в виду,
1: не только в этой сфере, в целом, да, в управленческой сфере, потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем уровень зарплат на госслужбе. И как только туда приходят действительно высококвалифицированные специалисты, они получают просто колоссальный опыт, их начинают высасывать. Это, знаете, как из... Ну, у меня знакомые очень активно работают в банковском секторе. Они говорят, как только в налоговую приходят работать молодые ребята, мы ставим их себе сразу же на галочку, и через несколько лет мы их просто забираем себе как высококвалифицированных специалистов с зарплатами X10. Угу. Да? И это действительно практика, очень-очень частая во всех сферах.
0: Кто прошел госслужбу, тот, в общем, да, готов на все.
1: Конечно. Поэтому здесь важно учитывать в том числе и эту проблему, потому что только ты обучаешь специалиста, он уходит. Увы, это так. Более того, недофинансированность, она тоже существует. Да, если мы говорим про муниципальный уровень, а очень много проблем, которые мы с вами видим, ходя по улице, это как раз муниципальный уровень. Увы, но... Не в Москве, но в России это очень часто является основой.
0: Но приведение всего этого к какому-то единому знаменателю, и потому что, как решить проблему, да? Сначала нужно поставить ей диагноз.
1: Я считаю, что сначала ее нужно разложить максимально по косточкам.
0: Чтобы с чего начать, да?
1: Да, максимально детализировать и уже каждому пункту ставить отдельный диагноз. Потому что у нас, знаете, очень часто пытаются обобщить, сказать, а вот воруют. И вроде как объяснение.
0: А у нас такое сообщение уже пришло. Одни бандиты. Никого не боится. Вот, говорит слушатель, всё.
1: Ну вот, к сожалению, понимаете, это не так. Потому что если мы смотрим уже дальше в суть, да, проблемы, то выясняется, что все немножечко сложнее. То же самое, да, если мы говорим про какие-то нюансы на... в строительстве, например, да, но тоже есть очень-очень-очень много вещей, которые со стороны ты не знаешь, да, ты не видишь, поэтому я и говорю, что тот же уполномоченный по защите жилищных прав, это должен быть эксперт, не только юрист хороший, но и эксперт в сфере ЖКХ, и эксперт в сфере строительства, а не просто общественный деятель, который никогда с этим не состыковывался, да, и не, вообще не в курсе, как это происходит. Но зато он очень красиво и громко говорит. Но этого, к сожалению, недостаточно.
0: Ну, то есть вы считаете, что когда такие заявления будут подавать, ну, разбираться в какой-то ситуации именно уполномоченные, там уже органы будут понимать, с кем они имеют дело.
1: Конечно.
0: И они просто отпиской, как это, прислали в тот же отдел, откуда вы, на который вы пожаловались. Пусть они еще раз посмотрят ваше заявление. Этого уже не будет.
1: Конечно. Я уверена, что это уже будет совершенно иначе выглядеть. Потому что даже, ну, я вам так скажу, когда мы говорим про депутатов, да, вот депутатский корпус на уровне Государственной Думы. Знаете, разные депутаты получают разные ответы из одних и тех же ведомств.
0: Серьезно?
1: По одному и тому же вопросу. Это просто удивительно.
0: То есть не просто должность имеет значение, а еще фамилия рядом, да?
1: Безусловно, потому что все знают, что... А вот этот, он специалист, да, он написал правильные буквы, правильные слова. Более того, он может позвонить и сказать, и он не отстанет, когда вы пришлете отписку. И уже в том числе ведомства понимают, что вот условному Иванову лучше сразу сделать, иначе он не отстанет, и мы полгода потратим на переписку.
0: А это не проблема ручного управления, как вы думаете? Но ведь по сути, вот если так вот прям совсем по-простому, ну проще же сразу сделать нормально, чем потом тратить бумагу на отписки, а потом этот отчаявшийся человек пойдет и напишет депутату, не знаю, полномоченному, кому угодно, и это все по новому кругу, и ему все равно придется решать эту проблему.
1: Знаете, мне очень нравится фраза, что хочется, чтобы людям было нормально.
0: Да.
1: Да, не надо хорошо, можно просто нормально. Но так, к сожалению, не работает. И не только в нашей стране или там в какой-то сфере, так не работает никогда, потому что есть человеческая природа, мы очень ленивые существа. Но если можно не делать что-то сразу, зачем это делать? Поэтому все очень просто. Более того, знаете, мой один из учителей говорил в институте, такой преподаватель, очень такой опытный госслужащий, очень-очень много лет, он говорил, вот пришла бумага, она должна отлежаться. Ну, куда вы бежите? Куда вы торопитесь? То есть, ну, вот это правда. И ты уже там с течением времени понимаешь логику, в том числе и чиновников, потому что, ну, действительно, очень много приходит жалоб, ну, не всегда, может быть, даже и адекватных, да, и запросов, может быть, не всегда адекватных, а где-то даже не своевременных, да, поэтому в том числе и у чиновников зачастую есть вот этот вот нюанс.
0: Какие еще проблемы вот местных жителей можно определить? Я знаю, что летом, например, возникает на каких-то центровых улицах основная проблема – это жалобы на шум.
1: Это любимое. Вы что? В Москве особенно, когда ты понимаешь, что первая боль – это мотоциклисты, но здесь ты ничего с этим не сделаешь точно. Мы прекрасно понимаем, что вот этот вот газ в 2 часа ночи, когда под твоим открытым окном, это прям больно, очень больно.
0: Так.
1: Но очень часто, безусловно, люди жалуются на строительные работы по ночам. Потому что, конечно же, все понимают, что если, например, наши любимые застройщики попадут в дальнейшем на какие-то штрафы за то, что они не вовремя сдали дом, это очень большие, да, выплаты. Поэтому им проще заплатить штраф за то, что они работали в ночное время. Да, и условия, в которых жили жители соседних домов, ну, в меньшей степени кого-либо интересуют.
0: Угу.
1: А, то же самое. Вот, буквально, знаете, сегодня ночью, как ни странно, мне пришло сообщение, там кружочек был записан в Телеграм от одного местного жителя. Он говорит, вот у нас ночью перекладывают сейчас в прямом эфире на часах
0: асфальт.
1: Из разряда без 15-12 у нас пытаются что-то делать со шпалами. Ну, то со есть шпалом. Трамвайные вот эти вот пути. И вот их долбят. Представляете, что значит, когда в 12 часов ночи начинают долбить по шпалам? Молотком, железным. Ну, то есть это же звенит все, слышно всем. Это ужасно. И ну что люди делают? Говорят, мы уже звонили куда только могли. Результат нулевой. Это же тоже вопрос, и с одной стороны, и культуры тех, кто это делает. С другой стороны, мы понимаем, что это вопрос, в том числе, и законодательного регулирования, да, и штрафов, и всего остального. Потому что, ну, как там, вот мне в кружочке тоже сказали, это уже происходит месяц. Ничего не меняется.
0: А потому что если ты пойдешь даже разбираться с этими рабочими, они скажут, а мы люди подневольные. У меня такое было под окнами тоже, там в 11 часов вечера начали вдруг перекладывать асфальт, внезапно, в дождь причем. Я пошла, естественно, ругаться, как обеспокоенный житель.
1: Как активный житель.
0: Как активный житель. Они говорят, ну, начальник сказал, вы звоните начальнику. Кто такой начальник? Какому начальнику звонить? Вот вообще непонятно. И тут, ну, вопрос, как бы, получается, когда строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения или про что-то еще здесь. Или все прекрасно понимают, что человек отругается на этого несчастного рабочего.
1: И все, и уйдет спать.
0: И пойдет спать.
1: Потому что нервы дороже. Это вопрос, опять-таки, законодательного регулирования. Да, очень часто люди говорят о том, что мы хотим, чтобы был запрет на ночные, да, и в том числе утренние часы, да, чтобы можно было делать какие-то строительные работы там, с 9 утра. Ну, потому что люди еще спят, да, там маленькие дети могут быть, ну, все что угодно, да. Можно, пожалуйста, с 9 утра и выходные, чтобы это было тоже не 8 утра. Очень просим, да. Но это, опять-таки, вопрос законодательного регулирования и в том числе санкции за неисполнение.
0: Да,
1: потому что если санкция маленькая, формальная, да, ну, естественно, почему бы ее.
0: Это же удивительно еще работает, что, например, люди в новых домах четко исполняют требования законодательства на шумные работы. Действительно, там с определенного времени до определенной паузы возникает, потом они снова начинают, и выходные нет. То есть на уровне взаимодействия физических лиц применение закона эффективно. Закон там о тишине, или как он называется.
1: Угу.
0: А что касается уже взаимодействия физика и юрика, это уже детали, как выясняется. Ну,
1: здесь,
0: видимо,
1: к сожалению,
0: да?
1: Это проблема масштабная. И важно учитывать, опять-таки, повторюсь, санкции, насколько она большая, и насколько готов государственный аппарат, в том числе, действительно выдерживать правила игры, чтобы они были одинаковы для всех. Да? Не так, что резко, вот этим можно, а этим нельзя. Вот ООО «Ромашка» можно, а ООО «Лютик» нельзя.
0: Нежелательно, да.
1: Ну, то есть это тоже такой важный
0: С момент. Мотоциклами наш слушатель говорит, вот посмотрите, а в городе Минск, по моему опыту, нет ревущих мотоциклов ни днем, ни ночью. Ну, во-первых, как долго вы живете в городе Минске? Во-вторых, мы все-таки говорим про Российскую Федерацию, и в целом история действительно с мотоциклами, она же очень актуальная, ну, весь сезон. Хотя у нас инфраструктура и все на свете, но мне кажется, все зависит не только от просто наличия закона и, например, какой-то санкции карающей, а это про общую культуру.
1: Вы абсолютно правы, это прежде всего общая культура людей. Ну, то есть, насколько ты свою свободу и свои желания ставишь на первое место, чем желание и свободу других людей. Да, это уже такой философский вопрос в какой-то степени. Да, потому что, ну, одно дело, когда ты там в 2 часа ночи решил газануть вот, и вот дать по прямой, там, допустим, по проспекту Мира. Да, да. Особенно вот, там очень многие говорят, что на проспекте Мира ну, просто невозможно. В 2 часа ночи вот все
0: гоняет.
1: Гоняет так, что просто невозможно ни спать, ни жить, вообще ничего делать. То есть это вопрос культуры. Вопрос взаимодействия, в том числе с сообществом, да, мотоциклетным, потому что, ну, достаточно дружные клубы, да, нужно отдать должное. Это действительно настоящие полноразмерные сообщества, которые между собой прекрасно коммуницируют. То есть это должна быть, знаете, такая игра, в том числе не в одни ворота. Да? Вот сейчас я знаю, что многие мотоциклисты выступают с инициативами о том, чтобы была выделенная полоса для них. Ну, потому что, безусловно, очень много, к сожалению, трагичных случаев, да, когда не заметили, да, как-то не очень корректно пристраивались. И здесь это и для них вроде как безопасно, и для, в том числе, автолюбителей безопасно. Но это вопрос, знаете, уже тоже законодательного регулирования, да, и того, насколько комфортная среда может быть комфортным для всех.
0: Слушатель написал, слушаю вас с большим интересом, но мне кажется, мы все дружно стали просто большими нытиками. Приезжал муж европеец моей сестры, и он в шоке от чистоты, организованности и всего того, как это происходит, потому что в их просвещенных столицах все совсем не так, а мы довели до идеала и еще не радуемся.
1: Вот. Все абсолютно правильно вы говорите, потому что Москва — это лучший город мира.
0: Лучший город мира, да. Но справедливости ради, и в других регионах тоже все-таки там как-то есть чем гордиться. Вот. Есть еще вопрос от нашего слушателя. Вот бы как в Китае полосу отдельную для мотоциклов сделали, и забором от остальной дороги отгородили. Отдельная полоса для самокатчиков, отдельная полоса для мотоциклистов, отдельная полоса для автомобилистов, отдельная полоса для пешеходов. Вот так вот располосовать и все.
1: Евгений, я вам скажу, что на самом деле вопрос про пешеходов, самокатчиков, велосипедистов, он действительно насущный, потому что очень часто, вот на сегодняшний момент, люди действительно, особенно после истории с бензином, начинают переходить на самокаты, на велосипеды, особенно в центре Москвы, это повальная история. Но у нас до сих пор, конечно...
0: И все друг другу мешают.
1: И все друг другу мешают, потому что, когда ты едешь на самокате, ты думаешь, а как бы, даже вот если ты едешь там 10 километров в час, думаешь просто, а как бы не сбить-то никого?
0: Это повод для следующего разговора. Анастасия Павличенкова была с нами, зампред Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис». Анастасия Ирина, спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о поражении ремонтного поезда и локомотива в Одесской области. По составам, которые использовались в интересах ВСУ, были нанесены удары дронами «Герань», отметили в ведомстве. Министерство опубликовало соответствующее видео. Уточняется, что составы находились в районах населенных пунктов Раздельная и Старые Шомполы. Выпады Японии доказывают близорукость антироссийского курса. Токио полностью разрушает отношения с Москвой, своей поддержкой Киева и присоединением к санкциям, заявила официальный представитель МИДа. Мария Захарова подчеркнула, что заявление японского премьер-министра Санэя Такаити про посещение президентом Владимиром Путиным острова Итуруп неприемлемы и вызывают возмущение. Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, что закреплено договоренностями союзника союзных держав и уставом ООН. Суверенитет и юрисдикция Российской Федерации над ними сомнению не подлежат, говорится в комментарии дипломата. В Минсельхозе назвали условия для возобновления импорта товаров из Армении. Необходимо обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование производителями собственного сырья, контроля за пестицидами и отслеживание поставок, заявили в российском ведомстве. Там отметили, что глава министерства Оксана Лут и министр экономики Армении Геворг Папаян обсудили взаимодействие Москвы и Еревана по вопросам агропромышленного комплекса. Лут подчеркнула, что безусловный приоритет – соответствие поставляемых в страну товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза. Таможенники в Шереметьеве обнаружили у пассажира 64 фрагмента тел крокодилов. Груз стоимостью более 250 тысяч рублей найден в багаже 60-летнего россиянина, прибывшего из Китая, сообщила пресс-служба ФТС. Отмечается, что во время выборочного контроля в чемодане мужчины, прошедшего через зеленый коридор, обнаружили головы, лапы, кожу и челюсти рептилий. Пассажир пояснил, что перевозил обработанные изделия для личного пользования и считал, что они не подпадают под ограничения Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Гражданину России грозит штраф по административному делу, уточнили в Федеральной таможенной службе. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 10-12, утром в пятницу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 августа. Не тот четверг назвали 13-м. Не то 13-е нас назвали четвергом. Завтра бы, чтобы ему выпасть бы. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, здесь ли вы? Доброе утро, баб Таня, Андрей Скорпион. Приветствую, здравствуйте, Алексей 207, Александр Тургурьев. Антон Григорьев тоже с нами. Дмитрий Дизель предлагает сразу проснуться с пилюли. А как быть с теми, кто не успевает на пробуждение пилюльное? С ними как прикажете поступать? Вторую пилюлю им задавать прикажете? Я не против. Но найдутся те, для кого это будет перебор. Ибо всегда хорошо, тоже плохо. У нас даже придумали по этому поводу масло масляное.

Но, как вы уже успели заметить, я не против. Давайте все делать своевременно, быстро, с опережением. Как делают великие стратеги. Бац, бац. И в тапках.

Российский голкипер отыграл весь матч в основе. Написано в новости. Значит, бывает иначе. Ну, в смысле, это так удивительно, когда вратарь остается одним на всю игру. Как часто вы видите замены вратарей? Ну так, если его не покалечили только, если, или если он... кстати, а если вратарь красную карточку схлопотал, никто не становится же на его счет? Его же, ну, нельзя же заменять игрока, которого удалили, правильно? Ты что, ворота без, остаются без игры? Или там стоит человек, просто обычный игрок, полевой, и он не может руками играть? Или становится на его место полевой игрок, но надевает его перчатки и может играть? Кто знает? Кто знает ответ на этот вопрос?

Естественно, конечно. Либо оставить пустыми ворота. Никогда этот вариант не используется, читаю я. Если удаление вратаря произошло вне штрафной площадки, а замены еще есть, тренер почти всегда убирает любого полевого и выпускает запасного вратаря. То есть ты жертвуешь полевым, но выпускаешь настоящего вратаря. Если же вратарь удален в штрафной за фол последней надежды, там еще что-то, то команда еще получает пенальти. И встать в ворота для этого отражения, этого пенальти, может любой игрок. Часто это делает самый высокий. Но после удара сразу же вводится замена, если она осталась. По правилам вратаря нельзя заменить другим голкипером из запаса, если у команды уже использованы все замены или удаление произошло после исчерпания лимита замены. Какая разница, если все замены и исчерпание лимита замены? Команда обязана пожертвовать любым полевым игроком, чтобы выпустить второго вратаря. Либо оставить пустые ворота. А, ну так это нечестно тогда. Это не очень честно, я считаю. А что? Удалили вратаря, так удалили вратаря. Все, нельзя другого вратаря ставить на его место.

0: Оп, ай! Вот так люди на остановках стоят сейчас. Ай, ой, как холодно!
1: В движении.
0: Я не знаю, где у вас 12, где у нас 11, где холодно, не понимаю. У нас здесь, к примеру, сейчас, у нас 12. А, нет, да, 12. Ощущается, как 11, вчера было 15 в это время. Я бы сказал, что очень свежо. Очень энергосберегающая погода, потому что тебе не нужно включать кондиционеры, потому что не нужно ничего, ты просто окошко приоткрыл, и все. Так что очень хорошо. Никакая не репетиция это осени, потому что осенью все выглядит совершенно иначе. Кажется, Анопка из «Спартака» в 2001-м стояла на воротах. Артур Гурьев вспоминает. Кажется, ну, в смысле, 2001-й, это настолько, что тогда могло быть что угодно. А сейчас, видите, можно красные карточки по звонку президента отменять, так что это другое. Но мне кажется, что удаление вратаря, это как бы же, ну, голкипер же, это же ведь уникальная единица. И если ты удаляешь уникальную единицу, то нечестно, если на его место становится другая уникальная единица, такая, ну, такая же. У них же вратарь-то такая же. То есть нарушил-то вратарь. При исполнении должностных обязанностей вратаря, значит, команда должна лишиться вратаря. И вообще это был Тихонов, не Анопка. Вот Александр пишет, он лучше помнит. Давайте, заспорьте. То есть вратарь нарушил. Ты должен точно понимать, что ты можешь лишить команду голкипера. И если вратарь нарушил, но команда при этом остается с вратарем, несмотря на то, что вратаря удалили. Это же неправильно. Соответственно, нельзя другого вратаря ставить, мне кажется. Нужно, чтобы полевой игрок надевал перчатки вратарские и тогда начинал играть за вратаря. А вот это честно, команда же должна понести что-то, ущерб какой-то, правильно? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро, Роман. Конечно, там Тихонов стоял, причем он там на последних минутах такой сейф учудил, что там команду спас.
0: А Тихонов, он был игроком, правильно? Я просто не в курсе.
2: Да, конечно. Игроком. Там, по-моему, Филимонов, по-моему, стоял, его удалили красную, и Тихонов там потом доиграл. Угу. В общем, спас команду. Там, я хотел сказать, по поводу заправок, вот, дизелем заправляюсь на Роснефти.
0: Повезло
2: там,
0: вам.
2: Стрелка прямо на глазах уходит.
0: Куда?
2: Сейчас в последнее время стало на Тоболе заправляться, там подороже, но вроде получше ситуация.
0: В смысле, расход вырос?
2: Расход больше стал.
0: Может,
2: у кого-то тоже такое замечание есть?
0: Не знаю, у меня нет. Спасибо большое. Нет, у меня такого замечания нет. У меня стрелка как уходила, так и уходит. Потому что мы говорим об этих голкиперах, из-за новости, что Сафонов завоевал 9-й трофей с ПСЖ. Французский клуб второй раз подряд забрал суперкубок УЕФА, обыграв Астон Виллу со счетом 2-1. И дальше приписка. То есть, ну, надо было как-то отметить наше участие в ПСЖ, наше участие в суперкубке УЕФА, правильно? Ну, надо было. Ну, наша. Вообще-то это наш кубок. Все. И поэтому нужно было отметить, что российский голкипер отыграл весь матч в основе. И чего? Ну, российский голкипер... бил мяч ногой при этом. Можно тоже так замечание такое взять. Российский голкипер ловил мячи руками и выбивал ногами. Понятно? Вот поэтому они. Не потому что, а вот потому что. Потому что он ловил руками мяч. О, и отыграл весь матч в основе. Ну, знаете, уже как бы вот шапка закидательства вот это вот. К чему это? Ну, что это? А какие голкиперы не отыграли? Это единичные случаи, когда меняется вратарь. Если уж он совсем просто вот случайно туда попал, и уже где-то на девятом мяче пропущенном тренер делает... тренер как бы такой ему уже говорит: товарищ, нет, я все понимаю, но культурно вас прошу, подите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю. Но, поверьте, я не в силах вам помочь. Извините. Это я просто про это...

тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает. Он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой. Я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый. Дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, что хватаешь мяч? Все обловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот, летит девятый номер с пушечным ударом. Репортер бормочет: слушай,

говорю, нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветер, ветка от напора репортера. Неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, пойдем.

мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных.

0: плач борюсь с собой. Видно, жребий мой такой, так спокойно подают угловой.
1: Это про Сафонова. Нет, это, конечно, про нашего легендарного черного паука. Про Льва Яшина. Посвящение Льву Яшину, конечно. Да. Да, надо, чтобы он в боксерских перчатках просто тогда, чтобы все по-честному было. Ну ладно, ладно, все, Сафонов молодец. Наши везде молодцы. Везде, вот, везде, за что мы беремся, везде молодцы. Все, про них, вот про тех, которые про они. Поговорка про этого самого, про говно. Помните, про говно? Сергей за дело берется смело, все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Ну, или то дело делает быстрее просто. Там есть два варианта завершения. Все. Вот это вот они. А наши, за что не берутся, все у нас получается. Вы талантливы во всем. И отстоял весь матч, мяч, матч Сафонов. Че дубак-то такой, спрашиваете вы меня. У меня есть ответ на этот вопрос. Ой, слова-то здесь какие. Прохождение холодного фронта. К середине недели через столичный регион прошел холодный атмосферный фронт. Если прислушаться, то можно услышать, как идет фронт холодный. С юго-запада, который принес с собой дожди и резкое понижение температуры. Москва оказалась в тыловой части циклона. В этой зоне, как правило, устанавливается холодная, нестабильная погода. В этой связи у нас свет вырубился снова. Видите, боги гневаются, что я начал в их

0: канцелярию внедряться, что-то анализирую. Да, распространение тропосферной ложбины. Вот это мне очень понравилось, потому что ложбина — это всегда прекрасно. Вот, ну, ложбина сама... А ложбинка? Вот если... Ложбина — это ладно. Ложбина — это как-то так. Это такое. А вот ложбинка? А эти вот у нее ложбинки вот эти. Вот у нее. У погоды, я имею в виду, чего вы? У погоды ложбинки тропосферные. Синоптики объясняют спад температуры распространением тропосферной ложбины, из-за чего погода приобрела циклопический характер, и у Москвы образовался собственный центр циклона. Что вот это все значит? Вы все слова какие-то пишете мне, дипсик. Что-то какие-то... И это ничего не значит, за этим ничего нет, мне кажется. В результате температура воздуха оказалась на 6-7 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. Вот. Кстати говоря, он тоже думает, что это уже случилось. Вот как Алиса, когда давала мне комментарий по поводу солнечного затмения, думала, что оно тоже уже произошло. Да, действительно, 12 августа 26 года случилось солнечное затмение. Все рассказала, как это было. Вчера утром, при том, что до затмения оставалось 12 часов. Так и это тоже пишет мне. В результате оказалось, температура воздуха днем столбики не поднимались выше 15-17. В ночные часы температура опускалась до 9-11, а в области до 7. Соответствовало северо-западный ветер порывами до 15. К счастью, уже к выходным похолодание пошло. Не останавливается. К счастью, уже к выходным похолодание пошло на спад. И в субботу ожидалось потепление до 19-24. Хороший мой, хороший. Возьми конфетку, молодец какой. Все, он уже все знает. Так, минимальная температура 4 градуса в 75-м была, так что не хнычьте. Сейчас еще ничего по-божески. Максимальная 31,5 в 7-м, количество осадков 59 миллиметров. Выпало в 2003-м. Это что-то было библейское. Библейский поток какой-то, как однажды, то ли по-моему, Вильфанд однажды сказал, назвал осадки, которые прогнозировались очень мощные, библейским потоком. Потопом. Прикиньте, 59 миллиметров. При месячной норме августа 82, что тоже дофига. Но за один день, за сутки выпало 59 миллиметров. Я не буду сейчас пересчитывать эти все миллионы тонн, но это дофига. 97 миллионов тонн — это при 38 миллиметрах на Москву, вот, а при 59... К выходным ложбина приподнимется, пишет Сталиненок. Это у вас ложбина, а у нас ложбинки. Да, что у нас еще? Все из-за этого... Против ветра, это правда. Что выкше, пишет мне Цивик, выкше дубак. Нормально, нормально. Вы просто не умеете к этому относиться правильно и одеваться. Как говорят на северах, на наших, на тех северах, где если ты решил до ветру сходить, то выходящая из тебя жидкость падает на снег уже льдом. Льдом, это уже... А если делать это медленно, то можно и примерзнуть. В общем, на тех северах, где действительно экстремально низкие температуры, там люди говорят, что не бывает холодной погоды. Бывает неправильная одежда. Одежда не по погоде бывает. А холодно не бывает. На любую погоду можно придумать что-нибудь такое, чтобы тебе было комфортно. Вот посмотрите на наших космонавтов. Там вообще-то... Ну, там холодно говорить неправильно про космос. В космосе просто вакуум. А это отсутствие энергии. Вообще-то там вот, и одномоментно, и очень холодно, и очень жарко. Если на поверхность чего-нибудь тебя будет светить солнце, то она будет жариться, эта поверхность. А обратная ее сторона, которая находится в тени, будет находиться при температуре сильно минус 100, там под 150, по-моему, что-то такое. Вот. И при этом в этих условиях люди существуют часами, выходят в открытый космос. Все, потому что у них правильно подобрана одежда. Правильно подобрана одежда. Заправь носочки, эти, в брючки в носочки, бабушка говорит ему, космонавт. Брючки в носочки, свитерок в брючки.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 22:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области заявили об усилении защиты трассы Новороссия от БПЛА. На автомагистрали стало больше средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп. Они круглосуточно прикрывают дорогу от атак беспилотников. Для оперативного реагирования разработаны альтернативные пути объезда, сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что каждые сутки по федеральной трассе проезжает около 7 тысяч машин. Несмотря на угрозы со стороны ВСУ, продолжается капремонт дороги и ее расширение до 4 полос. В Минсельхозе назвали условия для возобновления импорта товаров из Армении. Необходимо обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование производителями собственного сырья, контроля за пестицидами и отслеживание поставок, заявили в российском ведомстве. Там отметили, что глава министерства Оксана Лута и министр экономики Армении Геворг Папаян обсудили взаимодействие Москвы и Еревана по вопросам агропромышленного комплекса. Ранее в Россельхознадзоре сообщали, что с 12 июня ограничивают ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через российскую территорию в государства, члены Евразийского экономического союза. Евростат зафиксирован минимальный рост промышленного производства в ЕС за июнь. Показатель составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении увеличение также стало наименьшим по сравнению с июнем 2025 года. 0,6%, говорится в отчете Европейской статистической службы. Особенно заметное снижение затронуло производство инвестиционных товаров, включая машины и оборудование. Промышленность крупнейшей экономики Евросоюза Германии продолжает оставаться значительно ниже уровня пятилетней давности. Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4x100 метров на чемпионате Европы. Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев показали время 3 минуты 10,12 секунды. Также медали получили трое спортсменов, которые выступали в предварительном заплыве. Победу одержала сборная Венгрии, бронза у Хорватии. На счету российской команды стало 8 медалей, 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 10-12, утром в пятницу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян – Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг, 13 августа, день после затмения. Ну что, не налетела Земля на небесную ось? Нет, все нормально, все, жизнь продолжается, видите, все хорошо. Илон Маск снова, так, потом про Илона Маска, ладно, у нас впереди еще 2,5 часа, так что мы успеем и про Илона Маска, и про нефтюшку, и про бензин, и про заправки, если хотите, и прогуляю с собакой, а, это про автомобили уже, он оба момента гуляю с собакой, а так как она невысокая, обращаю внимание на колеса машин. Угу. А если бы была высокой? На что бы тогда обращал внимание? Насчитал 6 автомобилей на зимней резине и 2 на шиповке. Интересно. Либо не ездят летом, либо не штрафуют. Кого-нибудь штрафовали за зимнюю резину? Вас штрафовали за зимнюю резину летом? Но штрафуют-то не за зимнюю резину летом. Штрафуют за шипованную. Потому что любая шипованная резина зимняя, но не вся зимняя резина шипованная. Вот, и поэтому там отдельно оговаривается, что именно шиповочка. Вот если с шипами, вот это не очень хорошо. Рискну принять красный звонок. Я слушаю, доброе утро.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте. Да, да, я
4: алло,
0: слушаю.
4: Роман,
0: да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Юрий Тушин беспокоит.
0: Очень приятно, Юрий. А что же вас беспокоит?
4: А вот, не буду вас заваливать вопросами про Кудожникова. Кажется, я догадался, куда он ушел. Хотел рассказать, что вчера ходил за грибами, да, и набрал целый пакет груздей. Вот, засолим, будем на Новый год есть грузди.
0: Не боитесь, вот, кстати, что там попадет какой-нибудь негрусть, допустим, и умрешь потом от него?
4: А теща солит, она разбирается.
0: А, теща, то есть вы свою жизнь доверяете теще? Вот это отношение, вот это я понимаю.
4: Нет, я в гости родственников приглашу, они попробуют. Да,
0: это,
4: а
0: вот это самое верное, это вот это правильно. Спасибо большое. Понятно. Гостей позову. Помните этот грузинский фильм потрясающий, когда они нажарили картохи с грибами? Говорит, а вдруг отравлен, давай собаке дадим. Дали собаку, а он убежал. Послали одного за ним, смотреть, не умрет ли. Долго бегал, все съели. Он прибежал, говорит, и сдох пес. И все начинают воду пить, пытаются вызывать у себя рвоту. Все. А он кинулся к сковородке доедать. И говорит, что ты делаешь, он же сдох. Да, ему машина сбила, говорит, этого собаку, поэтому не знаю. В старые времена грибы проверяли На дедушке. Дедушка старый, дедушке все равно. Вот это да. Грибы, значит, на тёще проверяют. Все. Но на, принято вообще наоборот, видите, на тёще грибы. Нет, я, в принципе, не против даже, может быть, если вот это все с грибами. Ну, не знаю, ну, хорошие, хорошие душевные отношения с тёщей, видите. Так, про резину зимнюю мы так и не выяснили, кого-нибудь штрафовали или нет, но вы можете всегда, всегда проверять, это не проверять, почему здесь грибы. Вы можете всегда довериться нам и рассказать, как это было, как вас остановили, как оштрафовали, как вот это все. Хочу приобрести танк 300. Если есть информация про этот автомобиль, спрашивает Алексей, дай совет, пожалуйста. Народ, ну что тебе, жалко? Дай совет. Совет, значит, мой таков. Танк 300. Это такой рамный внедорожник, который снискал себе в определенном смысле популярность на нашей территории в отсутствие других рамных внедорожников. Плюс за счет своей правильной внешности, которая показывает, что он внедорожник даже тем, кто не знает о его рамности. Также он неплохо едет, есть вполне себе достаточный для, не скажу для всего никогда не бывает достаточно потенциала, но для всего того, что мы называем задачами, которые решает внедорожник, обычный гражданский, не подготовленный какой-то специально, чтобы на специальной резине, с лебедками, со всеми. Там вот чем выше уровень подготовленности, тем больше, чаще, тем дальше и глуше, чаще, в которой ты засадишь свой внедорожник, и все равно придется за трактором потом бежать. Этот, с этим нормально все. Что-то мне рассказывал один из моих приятелей, который приобрел 300-й, что он собирается его... Он не возвращать собирался? Что-то там случилось? А, дилер. Все, я вспомнил. Он купил автомобиль с прицелом на то, что он будет у него жить в деревне. Там будет тесть на нем ездить. И он, когда будет туда приезжать. И в ближайшем городе единственный дилер Тенка закрылся. И ему сказали, ну что ж, такое бывает, поэтому вам для обслуживания автомобиля придется возить его теперь фиг знает куда, за 100-200 тысяч километров куда. Вот, и он сказал, что не, братцы, так не пойдет, потому что это было одно из условий приобретения, что у меня есть где его обслуживать поблизости. Я вам доверился, я вам доверил денег своих, я вам доверил автомобиль. Я хочу официально его обслуживать, чтобы гарантия и все остальное. А вы, значит, поступаете как последние прохвосты. И чем там закончилась эта история его, я не знаю. Я бы, может, включился помогатором в нее. Но поскольку с офисом Great Wall в целом и танков в частности, коммуникации у нас нет уже сколько-то лет, и она не намечает намечаться, потому что я-то вот он здесь. Эй, у вас есть все мои контакты, пишите. Ну, разговор-то закончился тем, что мы знаем, где ты живешь. У нас с этим, с Хавейлом. Мы знаем, где ты живешь. А я им отвечаю, как Барт из Озерного города. У нас маленький городок, все знают. Кто где живет. Так что, ладно, ушло. Вот, но плохого не знаю. Ну, как-то вот, я думаю, что если зайти на специализированные форумы, какие-нибудь автомобильные, а это такие специальные места, куда собираются все обиженки. Извините, не хочу никого обидеть. Вы уже обижены. Ну, специальные места, куда собираются все, чтобы делиться проблемами. Не знаю, я как бы, я не встречал таких мест, форумов, где люди встречаются и приходят вот специально для того, чтобы написать, а у меня ничего не сломалось. Прикиньте, вот езжу на автомобиле, ничего не сломалось. А второй пишет, у меня вообще все нормально. А третий пишет, слушайте, классная тачка, ничего не сломалось. И все. это просто тупо никто читать не будет. Ну, понятно же, потому что никому не нравится смотреть на то, как у людей ничего не ломается. Всем нравится смотреть на то, как у людей все ломается. Как все выходит из строя, как отлетают колеса, как ломаются педали на морозе. Как все остальное. Вот это нравится смотреть. И поэтому данным вопросам посвящены все автомобильные форумы. Поэтому здесь нужно точно понимать, что если вы хотите переубедить себя приобретать какой-нибудь автомобиль, вам точно нужно зайти на профильный форум какой-нибудь. Потому что туда приходят люди исключительно с проблемами. Либо с проблемами, и они их уже решают и решили, и они описывают, как они это сделали. Либо люди, идущие, чтобы почитать, как решить проблему, которую кто-то уже решил, а у него такая же возникла сейчас. Все. Это такое специальное место. Поэтому искать там историю про то, что автомобиль классный, бессмысленно. И вот если зайти на такой форум, я думаю, что такой должен быть какой-нибудь про танк, танк 300 клуб. И должен быть еще танк 500 клуб. Вот что-то такое. Танк 400 клуб и танк 700 клуб. Что это такое? Так, форум. Танк. Ну, давайте добавим, да я даже 300 добавлю. Может, есть какой-то. Да, наверное, регистрация какая-то должна быть. Для владельцев танк 300 есть несколько активных сообществ. Да-да-да. Танк форум. Не получается зайти на сайт. Все, не работает. 300 клуб. Не удается зайти на сайт. Все, не работает. Вот я нажимаю. А что, вы все эти самые иностранцы? Ой, засранцы. Равный внедорожник на выгодных. Танк 300 клуб. Танк 300. Фаркопы, прицепы на Хавейл. Тормозные. Лобовое стекло с полным подогревом. Добро пожаловать в форум. Господи, выглядит это все как эти самые, как в детстве в моем все эти форумы, правильно. Эксплуатация запчасти. Разные темы по эксплуатации ТАН-300. Двигатель, топливная сеть, электрические, медицинские, сигнализация, охранная система. Все про ТАН-300, эксплуатация и запчасти. Давайте, разные темы по эксплуатации ТАН-300. Ошибка P1285, ТАН-300. Ошибка P1560, танк 300. 19 февраля 2024 года. Все, потом почикали, вероятно, этот самый форум, потому что нафиг. Вот, это две темы в форуме. Ошибка. Понимаешь, заходишь и понимаешь, о, ошибка. Значит, какие-то присущие ошибки. ТО и запчастники, доп и тюнинг, чип-тюнинг, внедорожники, обзор, комплектация. Разные темы про танк 300. Я купил, принимайте в танк 300, пишет владелец. Опрос по выходу Хавейл, что-то там. Все. Короче, мертвый какой-то. Все от 24-го года, вся эта фигня. Отзывы владельцев танк 300. Отзывы. Рыбалка и охота, я всегда выбирал авто. Все, отзывы владельцев. Короче, берите. Нормальная тачка. Болячки и минусы. Вот, танк 300. Болячки и минусы. Что в нем реально бесит? Минусы, особенности, которые не сломаны, но раздражают. Руль, поведение на дороге. Легкий люфт, стук в районе рейки. Подвеска на гребенке вибрирует, трясет, качает. Мультимедиа думает долго, медленно, делает красиво. Косяки, которые уже ближе к реальным проблемам. Пинки, рывки, АКП. Запотевание, течи, раздатки, сальники, стык, мотор, коробка. Запотевание, сальники, раздатки. На стыке двигатели, коробки. Мосты, сапуны, эмульсия. Обсуждают сценарий через сапуны, уплотнение, вода, образуется эмульсия. Стуки после оффроуда, иногда все решается болтом. Лобовое стекло ловит камни, как чемпион. Главное место, где люди ломают себе нервы, привод парт-тайм, антикоры, коррозия, требуют правильных. Ну и дальше. Вот видите, я говорю, это такое вот, эти форумы, это специальные такие места, куда люди заходят поконючить. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
5: Доброе утро, Роман, спасибо.
0: Да, спасибо вам тоже за внимание.
5: Не, я отчасти согласен с вами, отчасти нет. Есть люди, которые пишут, что все у них окей, все замечательно. Все зависит, мне кажется, лично мое мнение, что с чего ты на чего садишься. Если ты ездил там на тачке премиум-класса и садишься на китайца на тот же танк 300, или ты ездил на Рено Дастер и сел на танк 300, я думаю, после Дастера ты будешь в диком восторге и вообще въезжать и прыгать. А если ты садишься там после какого-нибудь GLS-а, ну, не знаю, ты начнешь, конечно, придираться. Хотя, понятное дело, что у всех есть свои косяки.
0: Вот тут соглашусь, но ты будешь въезжать и прыгать от счастья первые... Ой, простите, так хочется работать. Чтобы... Я всегда так делаю, когда мне очень интересно. Ты прыгаешь от счастья первые две недели. Это доказанный медицинский факт. Доказанный научный медицинский факт. Что ощущение счастья от приобретения, даже от более бескомпромиссно позитивных приобретений. Потому что автомобиль – это компромиссно позитивное приобретение. Потому что ты поменял его на кучу денег, этот автомобиль. И, соответственно, в сознании у тебя сидит, конечно, ощущение счастья от нового автомобиля, но в то же время полностью испытать квинтэссенцию счастья ты не можешь, потому что ты точно понимаешь, что ты 4 миллиона отдал. Вот у тебя было 4 миллиона, на которые ты мог позволить себе... Боже, 4 миллиона чего-то по 1 рублю мог позволить. Или 2 чего-то по 2 миллиона рублей. Ты мог позволить себе где-то домик. Кто-то скажет, где-то квартиру можно было взять. Где-то, ну, куча всего. Можно было стартап затеять какой-нибудь, который через пару лет принес бы тебе уже 10, 20, 40 миллионов. Что угодно можно было. Но ты решил купить себе кусок железа, да еще и на колесах, чтобы оно уехало от тебя. Вспоминаем «Берегись автомобиля». Поэтому счастье здесь еще более компромиссное, чем, к примеру, счастье обретения невероятно огромной зарплаты. Хотя при невероятно огромной зарплате ты тоже меняешь, жизнь свою меняешь и время на деньги. Ладно, надо придумать совсем. Выигрыш в лотерейку. Во, выигрыш в лотерейку. Ты выигрываешь в лотерейку 100 тысяч миллиардов денег. Счастье от этого выигрыша длится несколько недель. Как утверждают физиологи, психиатры, гормонологи, эндокринологи. Потому что это всего лишь работа гормональной системы. Вот эти ваши эмоции, наши ощущения счастья, несчастья, любви, ненависти, всего остального, это химическая фабрика по выработке чего-то. И вырабатывать на этом уровне, которого ты достигаешь при... осознание, что ты выиграл 100 тысяч миллиардов денег, вырабатывать столько эндорфинов и вообще всего, она не может, твоя фабрика. И поэтому ощущение счастья притупляется, а вместе с ним приходит здравое ощущение, так, это надо же тебе что-то думать. А еще родственники тут же появились за последние несколько недель, узнав про твой выигрыш, у тебя сразу все родственники вспомнили, какой ты классный, и как ты обещал не бросить их в беде, а в беде, а тут бабушка на перроне лежит с рахитом и плоскостопием. Помните? Вот. И ей тоже нужно помочь, и всем все от тебя нужно. И вот тебе уже не до счастья, а до того, как бы вот между всеми этими и придумать бы вариант, как бы куда-то свалить, еще и защитить себя, потому что тебя же тут же захотят украсть добрые люди, чтобы выкуп получить за тебя. Ну и так далее. Он тут налоговая вспомнит. Все про тебя сразу вспомнят, и всем очень будешь нужен. Хотя не ты, конечно, а твои миллиарды. Вот. И все, ощущения счастья нет никакого. Так что я вам так скажу. Вот это ощущение счастья, оно пройдет через две недели. И потом человек, даже пересевший из Дастера в этот... Из Дастера — это хорошее слово, кстати. Это могло бы быть чем-то таким названием чего-то. Из Дастера. Пересевший из Дастера на танк или на что угодно более крутое. Повседневность, болото повседневности всосет его обратно в себя, и он превратится в этого мрачного бубнилу, который будет говорить, вот у меня постукивает, а тут испарина, а тут у меня... И все, и вот он уже клиент этого форума. Поэтому людей, которые рассказывают про то, как у них все хорошо... в публичном пространстве. это можно только лишь если ты находишься в пространстве, где задача самого пространства выпендрёшь. К примеру, запретограмм, такая социальная сеть, помните? Где все красивые, все на пляжах все время фотографируют свои коленки на шезлонге, коленки голые, с бокальчиком пинаколады, секса на пляже, или маргарит, или пероль-шприц нужно. Хотя вот это когда вы апероль на пляжах заказываете, фу, апероль это горнолыжный коктейль, его нужно пить в Альпах, когда ты катаешься на лыжах, а точно не на пляже. Ну, в общем, они фотографируются, у них такие красивые дети, они такие все прилежные дети, у них такая семья, такая чистая всегда собака, в доме порядок, она все время что-то готовит, она такая чистая. Это специальное такое альтер-эго форумов автомобильных. Специальное. То есть если есть места, куда люди приходят только конючить и со своими проблемами, то должны быть места, в которых люди выпендрежно придумывают про то, как у них все хорошо, и делятся своими хорошестями, прелестями и всем остальным. Хотя на самом деле, конечно, все мы понимаем, что и королевы, и белые кролики какают, болеют, у них бывают сопли. Они все, то есть жизнь не так хороша, как изображается в это все в запретограммах. Не так. Это просто такое место, где идет соревнование выпендрежностью. Автомобильный форум — это место, где идет соревнование проблематикой. Не удивлюсь, если есть люди, которые действительно такие сидят и думают тему поста на автомобильном форуме. Так, чтобы мне, какую бы мне так похитрее описать проблему, которой нет еще в часто поднимаемых темах, и ее еще не было, и она уникальной будет, моя. Потому что ведь язвящими и рубящими в нашей действительности тоже нужно задаваться. Нужно тоже что-то такое придумать, чтобы твоя проблема была уникальной, и ты с этой проблемой вышел в топы. Из Тигуана в Терамонт пропересел. Пропересел, это... А, наверное, Терамонт Про. Я не знаю, что это. Это уже было после угара НЭПа, и вот это вот ваш Терамонт Про. Но пишет счастлив Иван Зуев. Он говорит, счастлив, конечно. Ну, потому что пересел пару дней назад, вероятно. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Да.
6: Доброе утро, Роман.
0: Да, приветствую, Кирилл. Доброе.
6: Я на Балтике.
0: На Балтике. Это очень хорошо. А я, честно, выполняя свое обещание, звонил по телефону, но он был недоступен. Несколько раз.
6: Ясненько. Этот сам. Ну, я там видел, это пропущенный. Ага. Потому что тут я прилетел на воскресенье вечером.
0: Так.
6: Вот. И вы знаете, есть такие страшные люди... Это очень страшные люди. Это те, с которыми ты учился в училище.
0: Да.
6: И сослуживцы.
0: Да.
6: Вот. Поэтому в понедельник я успел искупаться, а сейчас пойду
0: дальше отписать. Как в тумане.
6: Не будьте ханжой.
0: Дальше как в тумане. Все. Спасибо. Давайте.
6: Хорошего вам эфира.
0: Спасибо.
6: Значит, я посмотрю пропущенные звонки. У вас 916 же, да?
0: Да. 916. Ну, я все, еще перезвоню, еще сделаю пропущенное, да, после эфира.
6: Вот. Спасибо. Сейчас я пока, у меня тут же время на час, у меня еще 7 нету, без 3 минут. Вот, поэтому...
0: А затмение все, вчера я... тоже пропустили? Не видели затмение солнечное?
6: Затмение
0: было,
6: у меня было свое.
0: Да. Свое, да, я, спасибо, Кирилл. Свое затмение. Я свое затмение всегда ношу с собой, чтобы вы знали. Из Тигуана в Терамон счастлив с GLS и BMW X7. Надо было на танк 800 пересаживаться, чтобы не хайт. 800? Я не знаю, что это такое. 700 можно? Вот 700. А может, и 800 уже есть. Кто заводил вручную пусковой двигатель трактора ДТ-75? Алексей спрашивает. С какой целью вы интересуетесь? В смысле, это такое, это наезд? Кто заводил трактор мой? Ну, в смысле, что кто-то завел трактор, пока вас не было? Или это вопрос, в смысле, сейчас предстоит завести его, а вы не знаете как? С какой целью интересуетесь? Как решить проблему после 160 пробега на Джили Колрей? Понял. Ну, в смысле, это тоже такая шутка была. Ладно, в общем, с этими темами вы заболтали опять полчаса, и я не успел поделиться с вами важными, действительно важными автомобильными новостями, поэтому возьмем их в следующие получасовки.
3: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ДНР при ударе дрона ВСУ по электричке пострадали 6 человек. Противник атаковал состав сообщением «Ясиноватое-Успенское» на станции Кутейниково, сообщил глава республики Денис Пушилин. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что тяжелое ранение получил машинист электропоезда. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Глава республики добавил, что за сутки в регионе при ударах противника были ранены 17 мирных жителей, среди них двое подростков. В Бразилии заявили об обращении ЕС с просьбой о посредничестве в контактах с Россией. В Брюсселе отметили, что у руководства южноамериканской страны выстроен диалог и с Западом, и с Москвой, подчеркнул главный советник президента по международным вопросам Селсо Аморим. Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что для переговоров с Российской Федерацией Европейскому Союзу нужно найти представителя, отвечающего определенным требованиям. Евростат зафиксировал минимальный рост промышленного производства в ЕС за июнь. Показатель составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении увеличение также стало наименьшим по сравнению с июнем 2025 года – 0,6%, говорится в отчете Европейской статистической службы. Особенно заметное снижение затронуло производство инвестиционных товаров, включая машины и оборудование. Промышленность крупнейшей экономики Евросоюза Германии продолжает оставаться значительно ниже уровня пятилетней давности. Наиболее сильное годовое падение среди стран ЕС зафиксировали в Люксембурге почти на 8%, в Румынии на 5,5% и в Эстонии на 4,5%. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила о тайной операции ЦРУ в Тихом океане. За сериями атак дронов на эквадорские рыбацкие суда возле Галапагосских островов стоит секретная программа Центрального разведывательного управления. Она была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, говорится в статье. Выжившие члены экипажа атакованных судов рассказали, что после взрывов их подбирал неизвестный корабль с вооруженными и говорящими по-английски людьми на борту. Они вывозили рыбаков в Сальвадор, откуда затем без объяснения причин возвращали в Эквадор. Журналисты выяснили, что атаки на лодки совпали с вылетами специализированного разведсамолета из сальвадорского аэропорта Илапанга, исторической базы секретных операций ЦРУ 1980-х годов. В завершении выпуска о курсах валюты: юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +13, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают +10-12, утром в пятницу до +13-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Повтор лучшего.
13: Время начинать движение.
14: Мотор, мотор.
13: Так говорит Москва.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 13 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа обо всем важном, любопытном, живо, трепещущем. Ну и о том, что вас интересует. Иногда это вещи не глобального масштаба, но тем не менее жутко интересные, которые любопытно изучать нам всем. Я заводил, Ринатолик сообщает. Это ответ на вопрос. Кто заводил этот трактор ДТ чего-то там ручкой этого кривого старта? Нашлись люди, кто заводил. Так, как решить проблему? Нужен Mercedes S-класса 26-го года. Совет дайте, где взять денег на автомобиль. Да не нужен вам Mercedes S-класса 26-го года. Зачем? Ну, к чему это? Ерунда такая. Точно не нужен. Есть сейчас альтернативы куда более серьезные. А S-класс... S-класс, это, я вам скажу, как все равно, что барабан Страдивари. Это вот вещь любопытная, но уже немножечко как бы показывающая, что вы человек старой формации. Человек старый, человек, который держится за прошлое. Про шипованную резину подтверждается... Ну, я, в общем-то, знал, что именно она имеется в виду в запрете на использование зимней резины летом. Впрочем, как и использование летней резины зимой, тоже попадает под санкции, но... В отличие от зимы, когда любая летняя резина интерпретируется как летняя резина, то летом не любая зимняя резина приведет вас к штрафу, если вдруг инспектор обратит на это внимание, а только шипованная. Потому что, как уже было сказано, вся шипованная резина зимняя, но не вся зимняя резина шипованная. У вашей слушательницы 14-го года Жени, день рождения. Поздравьте, пожалуйста. Игорь Захаров пишет. Женя, с днем рождения. Пусть у вас будет вообще все, что хочется. Не, все, что хочется, нельзя иметь. Иначе что же хотеть потом? Пусть у вас будет почти все, что хочется, но всегда будет чего-то хотеться еще. А чтобы было честно, тут про вратарей что-то. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Вот здесь я читаю ваше сообщение. Это Телеграм, это Макс. Можете писать также, Щукин, и все там в чате. Я тоже время от времени захожу туда почитать ваше сообщение. Ну и 7373948 – это тоже такой телефон. Здесь можно, если что, волеизъявлять, что-то заявлять, какие-то важные вещи по телефону. 7373948 по 495 коду. Пожалуйста, у нас идут еще трансляции. Трансляции традиционно для моторов. Традиционно трансляции идут ВКонтакте и в Рутубчике. Поскольку время от времени иногда позволяем себе всякое, что-нибудь такое, сопроводить тематическим чем-то таким вот ритмическим, в Ютубе такие трансляции мы не делаем, потому что Ютуб этого не любит, а мы не любим, что Ютуб этого не любит. Ну и, в общем, без него обходимся. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Да.
12: Добрый день, Роман, Алексей.
0: Да, Алексей, приветствую. Доброе.
12: Ну, я тут в отпуске был, очень много пропустил.
0: Ничего, а, так
12: вы
0: бывает.
12: Вы теперь сетку сменили вещание?
0: Мы пока еще не, знаем, мы думаем пока еще над сеткой. Возможно, но на данный момент, очевидно, да, сместили. С 7 теперь моторы, с 7.
12: А почему не с 6? Потому что, ну, теряете клиентов, ну, потому
0: это,
12: что...
0: Это меня очень тревожит. Сейчас не сарказм, серьезно, я по-настоящему. Потому что мы в ответе за тех, с кем договорились, что с 6 программ, и так это уже с 19-го года, это елки, столько времени. Но физические пределы моего физического здоровья не позволяют 4 часа здесь сидеть до 10 с 6. Вот, поэтому мы решили пока вот так вот на 3. На 3 еще ничего, вроде бы как-то так вот, ну, нормально, 3 еще можно. На 4 это было бы крайне. Но пока... Спасибо. Ой, извините. Если что-то важное не досказали, доскажите, перезвоните, я возьму звонок. Но пока что так, хотя еще не решено, там в верхах идут обсуждения, что вот как, что там дальше. Поэтому то, что сейчас, это ситуация 22-го года. Ситуация 22-го года, когда нужно было сохранять завод «Москвич». Вот, и поэтому было принято решение, что запартнериться с тем, с кем можно. Кто тут у нас есть рядом? Запартнерились с Джаком. Вот, не сравнивай себя с Джаком. Я лучше, малыш. Но я же лучше Джака. Вот, но ситуация, которая, вот, решение принято вот сейчас. А дальше там, не знаю. Если все нормально, вот всех все устраивает, тогда так и останется. Не устраивает что-то. Или вдруг что-то где-то будет тесно как-то вот что-то. Можем откатиться назад на 6 до 8, или с 6 до 9, или с 7 до 9. Ну, короче, не знаю, посмотрим. Пока что просто работаем, получаем удовольствие от той ситуации, которая у нас есть. Гудошникова больше не будет. Гудошников больше будет. Его будет еще больше и больше и больше, только не здесь. А как же люди на заводе по 8 часов работают и 5 дней в неделю, упрекает меня Шихтиц. Нормально. Я тоже, товарищ Шихтиц, работаю не 2, а сейчас 3 часа в сутки. Поверьте, нет. У меня работа продолжается и после того, как я выхожу из эфира. А то, как же люди работают, молодцы, они просто герои. Это, я сам задаю себе этот вопрос. Как люди работают, вот приезжаешь на завод на какой-то и понимаешь, что люди действительно работают, ну, просто вообще. А шахтеры как работают, и все остальные как работают. Но вам, товарищ Шихтиц, нужно просто однажды приехать, сесть в эфир и 3 часа без остановки держать на себе аудиторию программы, генерировать темы, развивать темы и все остальное делать. И так делать каждое утро. Просыпаясь при этом в 5, а до этого в 4 утра. И все. Просто, ну, как бы, я могу работать с вами вот так. Значит, что тут у нас еще? Название зоны Златовласки. Значит, что бы нам сейчас еще с вами обсудить? Так можно 10 часов сидеть. Спокойно могу сидеть вот так 10 часов, мычать, ковыряться в носу, что-то делать, еще что-то. Правда? Вот. Могу. Но будете ли вы это слушать? Не думаю. Поэтому каждый занимается тем, чем занимается. Есть вот, к примеру, скажите синхронисту, синхронному переводчику, ну, брат, а как же люди-то работают по 8 часов на заводе? А почему у тебя смена 10 минут? Вы знаете, что у синхронистов смена 10 минут? 10-15. 10-15 минут. Потому что потом просто заворот мозгов происходит. Мозги заворачиваются, вскипает мозг, и человек просто выключается, как робот. Помните, вот Москва Кассиопея? А и Б сидели на трубе. И вот такое вот. Пойдите и скажите ему, ну, чувак, ну ты даешь, а как же на заводе-то люди по 8 часов работают? Тебе вообще ничего делать не надо? Сидишь 10 минут, потрещал языком, ты учился 8 лет, чтобы трещать языком, вот это переводить. И все, что ли? Сдулся, слабак? Да, сдулся, слабак, потому что эффективное время работы этого специалиста 10-15 минут. Понятно. Так что вы, ну, это довольно... Довольно роботехнически. Брать просто и сравнивать, просто тупо время работы. Брать время и сравнивать. А как же? Вот, ну, так же, вот как-то так работает. Где-то смена длится 2 часа, где-то 15 минут. Где-то 24 часа люди уходят на смену и сидят 24 часа работают. Да, как-то так вот бывает. Я слушаю, здравствуйте, добрый.
16: Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Роман, Лимузин. Вы совершенно правы, на самом деле, по поводу длительности, так сказать, рабочего дня или рабочей смены, или вообще...
0: Мы что-то не длительностями меряемся, тут же работа, речь об эффективности. Вот сколько ты времени можешь быть эффективным?
16: Вот, вот. Об этом и речь. Так сказать, я много лет проработал водителем, сейчас я просто работаю руками в одной конторе. Вот, вернее, даже не в конторе, ну, при конторе.
0: Вернее, даже не своими, даже не своими руками.
16: Своими. Вот заявки от людей иногда, поступающие, занимают на, так сказать, ее выполнение буквально там 5 минут, да? Как? Я тебе должен столько денег за 5 минут? Дружище, 20 лет и 5 минут. Вот. Как бы люди платят, да. Но вопросы действительно задаются. По поводу эфира. Вы совершенно правы. На самом деле сидеть и разговаривать на актуальные темы каждый день – это трудно.
0: Да
16: трудно.
0: Я вас умоляю. Это языком молоть вообще, ну, не мешки знаю, таскать. Не
16: я закончил
0: вообще...
16: школу радиотелевидения, я в курсе, о чем
0: да
16: речь.
0: Это, да не мешки таскать, это фигня. Сидишь, мелешь языком, вот это набрасываешь.
16: Столько тем каждый день найти, чтобы вот было действительно интересно, но это труд, это трудно.
0: Спасибо.
16: Поэтому, как бы, тут вопросов быть не может. Поэтому вам большое спасибо.
0: Да. Вам большое спасибо. Потому что что же мы тут бы делали без вас, если бы не вы? Мы-то здесь-то чего? Вот это если бы мы сидели, и о вас бы не было. Поэтому вы что? Невозможно было бы, конечно. Поэтому только вы и спасаете. Провел самый длинный эфир в рамках одной недели, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса. 25 часов и норм, мне пишут. И чё? Нет, хорошо, ну, самый длинный. Я тоже могу, ну, я не знаю, могу я простить 25 часов? Ну, наверное, могу. Вот, речь же не о том, чтобы провести эфир самый длинный. Речь о том, чтобы на протяжении лет проводить эфиры эти. Тот ведущий, о котором вы говорите, товарищ Слава Принт, он это делает каждый день, ежедневно, он с утра приходит и садится на 25 часов. Потом он никуда не уходит, потому что он дальше сидит следующие 25 часов, а потом следующие 25 часов. Или о чем речь? Я не понимаю, к чему вы это пишете. Вот провел самый длинный рекорд. Ладно. Сутки трое — это вообще мечта для пенсионера. Хотя бы за 30 тысяч... Вот где найти-то? Да я вас умоляю, за 30... Ну, нет, а вы какой пенсионер, Шихтиц? Вы пенсионер по возрасту или пенсионер по этому... Ну, вообще все пенсионеры по возрасту, но речь о другом. Речь, к примеру, пенсионер в спортивной гимнастике — это молодой человек 16 лет, к примеру, допустим. Там. Ну, или девушка 16 лет. Пенсионер. Пенсионер в... В правоохранительных органах это человек 35 лет, 37, сколько там ему лет. Вот. А если 58 по вредности? 58, знаете, ну, 58, я бы тогда бы, конечно, на вашем месте ехал смотрителем маяка. Вот туда, помните, на Сахалин. Вот сейчас нужен найти себе пару и куда-нибудь туда отправиться.

0: одинаковый, к примеру, и вообще популяция должна быть размазана по струне, по стране примерно тонким слоем, что вот видите, как у вас там все это, там необжитые территории. А вы поезжайте, обживите эти территории, граждане. Поезжайте в тундру и обживайте вечную мерзлоту. Давайте, у нас там, пожалуйста, всегда вот, поезжайте. Все дело в том, что заметная часть территории требует выживания. Выживания. А именно, структура жизни, если совсем ее утрировать, превращается вот в какую. Ты половину года готовишься к тому, чтобы пережить следующую половину года. Заготавливаешь себе жиры, меха, ресурсы, в деревнях там где-то еще, куда газ еще, может, не дошел. Дровишки, уголь заготавливается, всякое такое. Сено заготавливается для скотины, чтобы ее тоже продержать. Скотина заготавливается, все это. Утепляется, нужно привести в порядок домохозяйство, чтобы оно тоже пережило зиму. И потом зимуем. Мы такие вот, и мы зимуем. Мы даже в Москве зимуем. Вы не зимуете, что ли? Мы зимуем. Вы наверное, просто в Тай уезжаете на 4 месяца. Вот, и там проводите зиму. Это удобно так, но мы не можем все себе этого позволить. И вот мы такие зимуем, мы такие выживаем. К 58, мне кажется, надо уже больше ресурсов тратить на себя. Ну, не на подготовку к выживанию, а именно на себя, любимого. Персики кушать там, пить томатный сок, греться на пляжике, быть инструктором по дайвингу, допустим, вот что-то делать, водить куда-то экскурсии. Освоить, просто освоить экскурсии какие-то и водить. Говорить, вот здесь по этой тропе ступала нога великого вот этого всего. Что-то такое делать, мне кажется. Да я слушаю, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вот такую, видите, тему подняли. Что вы будете в 58 лет делать? Чем вы заниматься будете?
1: Я немножко о другом хотел бы рассказать.
0: О каком?
1: Сейчас еду, выезжаю с Дмитровки на Сущевский вал в сторону Рижского вокзала. Здесь нужно сделать, ну, под мостом проехать, все знают, угу. Два правых поворота. На первом из поворотов пешеходный переход. Стоит несколько нарядов ДПС, и со встречного направления останавливают подряд машины. Угу. И вот эти машины заняли весь разделительный, там островок небольшой, угу. Останавливаются перед пешеходным переходом, на пешеходном угу. переходе. Ну, конкретно просто там толкучку из машин устроили.
0: Да.
1: Я выезжаю и, проезжая пешеходный переход, не вижу пешехода, который идет по пешеходному переходу, потому mm-hmm. что, ну, просто из-за машины выскакивает. И, ну, ситуация, ну, просто бестолковая настолько, создавая аварийную обстановку, тут же останавливаешь, штрафуешь за непропуск пешехода на пешеходном переходе.
0: Да.
1: Причем, ну, красота неимоверная. И настолько все вот это...
0: Добавить там... нечего, потому что сотрудники... Ну, это же... Это давно замечено, что сотрудники ГИБДД выбирают специальные места, где они своей работой будут создавать... Но это не задача. Понимаете, в чем дело? Это вот с нашей точки зрения, с обывательской. То есть целеполагание создать вам проблемы. На самом деле это следствие. Вот эти проблемы, о которых вы говорите, это следствие того, что они решают свои задачи, другие. А задачи предельно простые. Вот, к примеру, возьмем медведя. Давайте просто понаблюдаем за ним. Как медведь ловит рыбу. Вот он идет. И идет лососевая. Что-то идет, горбушка какая-то, что-то там вот туда, она идет... на нерест. Она идет по рекам, через пороги. На нерест идет в верховье, в то озеро, где она родилась, чтобы отнереститься и умереть там. У нее вот такая жизненная задача. И где медведь вылавливает ее? Там, где широкое, глубокое место, где она спокойно плавает. Или в узких порогах, где камни, где воды почти нет, она выпрыгивает и боком как-то пытается допрыгать куда-то. Или здесь он ее отлавливает? Конечно, здесь. Поэтому неопытный молодой инспектор

0: будет учитывать место для своего внезапного стихийного поста, случайного, временного, мобильного, в таком месте, где, как ему будет казаться, он не будет создавать проблем. А опытный инспектор будет устраивать стихийный пост в том месте, где ему удобнее всех контролировать и перекрыть вообще движение, если что. В самом узком месте. В самом узеньком месте. Ну, а то, что это вызывает у вас какие-то неприятные ощущения, что складываются ситуации, какие-то аварийные, еще что-то такое, простите, но проблемы индейцев шерифа не волнуют. Он решает свои задачи. Все. Вот это главное. Они решают свои задачи. А вы там уж как-то, ну, как-то уж сами, что же, блин. Вы же до этого в пробке стояли, как-то стояли. Ну, и на других перекрестках тоже есть пробки. Ну, одним перекрестком сложно больше, одним меньше. Зато они решают свои задачи. А то гоняться придется по всей Москве потом, за тем, кто не остановился. Или кто-то вот потом скажет, а я не видел. Или ты наметил себе автомобиль, а добежать туда не смог, потому что три полосы нужно перебегать, чтобы его остановить. Или наметил, побежал, а тебя КамАЗ переехал. Тоже ведь нехорошо. Поэтому нужно останавливать там, где вы уже и так примерно останавливаетесь. И вот здесь останавливать, чтобы вот уже и проверять все. Чтобы вот набрать всех. И желательно, чтобы все уже прям даже стояли уже сами. Тогда ты можешь просто ходить от автомобиля к автомобилю. И задавать вопросы. И нюхать ответы на эти вопросы. Все. Так что, как говорится, не нравится? Пользуйтесь общественным транспортом. Там к вам... нигде не будут приставать вот так. А вы где в Москве скотину себе на зиму запасаете? Эльдорадос меня спрашивает. Где-где? В кошельке. Вы же понимаете, что, ну, понятно, что в мегаполисах заготовка скотины — это заготовка других ресурсов для нас означает. Я имел в виду вообще ситуацию по стране. Сколько времени в таком режиме, значит, получим полноценный... а не дыру, пусть даже полноценный эфир в таком интенсивном. Простите, Елена, простите, примите наши глубочайшие и нижайшие за то, что вам дискомфортно. Вот понимаете, вот Елене стало дискомфортно. Мир развивается, и ситуация в отдельно взятом направлении развивается не так, как Елене было бы комфортно, и поэтому Елена предпочитает быть недовольна. Извините, Елена. Вот сейчас это были искренние и официальные извинения. Так что другое дело, что удивительно, как-то вы не можете решить вопросы построения своего утра. При всем разнообразии занятий. Можно сидеть эдак, можно лежать на спине, можно ковыряться в носу, можно гулять по улице, можно делать что угодно. Но вы предпочитаете быть недовольной. Но держитесь. Так. Про солнечное затмение мне здесь говорят, нужно сказать. Конечно, нужно сказать. Нужно даже показать солнечное затмение. Во-первых, я хочу, снова, раз уж пошла тема извиняться перед всеми, давайте, перед кем тут еще? Кто еще тут обиженка? Есть обиженки здесь? Перед кем еще извиниться? Еще я извинюсь. Значит, но Питеру нужно принести действительно оправдательную речь какую-то, потому что я был введен в заблуждение Роскосмосом. Черт, теперь еще и перед Роскосмосом извиняться. Извини, Роскосмос, ты на самом деле хороший. Просто где-то в одном из анонсов я прочитал, что Роскосмос, самое высокое здание Европы, на Лахта-центре, они установят что это там и будут транслировать солнечное затмение. А потом эта новость, она как бы немножечко законнектилась с московским наблюдением затмения, где всего лишь 1% покрытия будет. Ну, то есть рикошетом чиркнет только Луна, солнечный диск немножечко. И поэтому, когда я начал смотреть трансляцию Роскосмоса, и Луны еще на солнечном диске не было вообще, у меня как-то так все это сложилось, и я как-то сказал, что в Питере оно все равно не очень будет видно. Не изучив физический материал своего заявления. И это, конечно, было опрометчиво. Наоборот, в Питере было очень круто его видно. Так что, питерцы, не обижайтесь.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва.
2: 8. В Москве 23:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 193 дронов ВСУ в течение дня. Дежурные средства ПВО перехватили МБПЛА противника с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, уточнили в ведомстве. Там добавили, что беспилотники были уничтожены над территориями 10 областей, в том числе над московским регионом. Кроме того, летательные аппараты были сбиты над Азовским и Черным морями. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах 12 городов. Особый режим также действовал в авиагаванях Домодедово и Жуковский. США заявили о создании многонациональной оперативной группы ударных БПЛА. Подразделение станет первым в истории страны. Группа будет использовать сразу несколько видов беспилотников – наземные, подводные и надводные, сообщила пресс-служба Центрального командования США. Там подчеркнули, что запуск этой группировки состоится через 9 месяцев после создания первой специализированной эскадрильи ударных беспилотников на Ближнем Востоке. Командующий адмирал Брэд Купер заявил, что Вашингтон инициировал процесс консультаций и официального приглашения региональных партнеров. В Калужской области решили ввести режим продажи бензина по четным и нечетным дням. Новая схема будет действовать по распоряжению оперативного штаба с 15 августа, сообщил губернатор Владислав Шапша. Это поможет автовладельцам спланировать свои поездки и отрегулировать загруженность АЗС, написал он в своем канале на платформе «Макс». Глава региона отметил, что схема не затронет работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Спортсменка получила высшую награду в личном многоборье впервые в карьере. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова, третьей стала француженка Елена Калан. Мельникова стала пятикратной и абсолютной чемпионкой Европы. Гимнастке 26 лет, она олимпийская чемпионка 2021 года в командном турнире. Соревнования проходят в Загребе, они завершатся 23 августа. Российские спортсменки выступают без национальной символики. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 10-12 градусов, утром в пятницу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Уныние» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: Моторы. 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 13 августа, и я так смотрю, по погоде довольно ветрено в Москве. Сейчас боролся со створкой окна, чтобы закрыть его, потому что там вот такая вот штука, и на улице такие женщины ходят. Как цветы, у них плащи, и плащи такие развиваются все, и сверху кажется, что цветы ходят везде по тротуару. Такая история, честно говоря, про ветер. Я даже как-то и не обращал внимания, что здесь будет написано что-то такое. Значит, температура воздуха на 7 утра в ВДНХ, центральная станция, 11,8. Влажность 80, ветер западный, средняя скорость ветра 1 метр в секунду. Нет, конечно! Конечно, не один. Там, я бы сказал так, 1 умноженное на 10 метров в секунду. Атмосферное давление, еще что-то такое. В общем, бывало и холоднее в этот день. Было 4 градуса в 75-м году, 13 августа. Но бывало и теплее, 31,5 в 2007-м. Нынешняя погода обусловлена прохождением холодного фронта, потом еще образованием своего собственного циклона и еще какими-то атмосферными ложбинками. Какие-то ложбинки атмосферные происходят, и в эти ложбинки стекается что-то холодное и что-то ветреное. И вот это холодное и ветреное мы с вами сейчас и получаем. Значит, про солнечное затмение нужно сказать обязательно, потому что про солнечное затмение только ленивый не должен был говорить. Вчера мы все его наблюдали. Я по-честному запостил от Роскосмоса приглашение идти и смотреть трансляцию. И, собственно говоря, эта трансляция ввела меня в заблуждение. Но потом питерские слушатели и подписчики по-честному все написали, сфотографировали, показали, как это выглядит в Питере. Это выглядело вот так. Сейчас, секундочку, я вам тоже буду показывать. В Питере это выглядело вот так. Что-то не переключается. Мощно. Это такой вот как полумесяц, но только перевернут в обратную сторону. Рожками вниз, а не рожками вверх. Выглядит, конечно... Это все драматически. И главное, что это же на закате происходило, ну, для Питера. И все это на рыже-красном, мощном закатном небе. И эти рожки вниз. это прямо вот мощно по-настоящему. Очень классно. А вы знаете, что вот как раз, когда на полнолуние вы смотрите на полнолуние, это все равно, что вы смотрите на солнце такого же размера. Вот. И немногие задумываются, но это же прикольно, когда ты понимаешь, что все остальные звезды, которые ты видишь, это просто маленькие точечки и какие-то фотончики слабые, прилетающие от них откуда-то. Но при этом у нас есть звезда, на которую можно смотреть вот так. Потому что солнце ровно того же размера, что и полная луна. Собственно, поэтому и полное солнечное затмение возможно. Как тут не поверить в некое, в некую вселенскую мудрость и стремление к вселенской красоте? Потому что нам одним только такое досталось. А что именно? Солнце в 400 раз больше Луны, если говорить о линейных размерах. В 400 раз. Но расстояние до него плюс-минус в 400 раз дальше оно от нас находится, чем Луна. Соответственно, благодаря этому для земного наблюдателя диски Солнца и Луны совпадают идеально. Просто равнёхонько по границе, благодаря чему мы и солнечную корону изучаем, когда затмение солнечное полное происходит. Вот. И вчера на это уже видео я запустил. Не стал я ждать, когда полное затмение произойдет, потому что ну, это реально нужно было ожидать, а я ложусь спать очень рано. Вчера даже чуть-чуть опоздал, в 9 вечера лег, хотя надо было бы пораньше. Видали, какое видео? Сейчас я еще раз перекручу назад. Посмотрите, какие мощные протуберанцы вот здесь, где-то на 8 часов, на полдевятого по циферблату, если видите, вот красная такая штучка. Протуберанцы, там какая-то мощнейшая активность шла, выбросы корональной массы и протуберанцы, вырывающиеся над диском вот этим черным Луны, покрытой Солнцем. Ну и солнечная корона, конечно, это часть, самая раскаленная часть атмосферы Солнца. Вот, и самая незаметная, потому что ее можно наблюдать только как раз в момент солнечного затмения. Потрясающая эта вся история была. Полное затмение случается примерно раз в год. Ну, на самом деле, примерно два раза в год солнечное затмение происходит. Из одной точки на Земле их можно увидеть в среднем раз в 300 лет. Для Москвы ближайшее полное солнечное затмение будет доступно 12 августа. Вносите в календари, заносите в ежедневники. 12 августа 2126 года. Через 100 лет ровно. А в 2061-м будет затмение, видно, из европейской части Российской Федерации, но не в Москве. Мы здесь увидели у себя 1% солнечного затмения вчера, и это продлилось всего 9 минут. Ну, просто по рикошетам так. И то 9 минут это длилось не потому, что дальше Луна покинула солнечный диск, а потому что и Солнце, и Луна завалились за горизонт. Все, это просто произошло... Закат Солнца случился. Вот и все. Еще сегодня мы увидели 8 планет на небе, а при этом еще есть Персеиды у нас. Это хвост кометы, через который Земля ежегодно проходит примерно в одно и то же время, на самом деле в одно и то же время. И довольно мощный, интенсивный поток метеорчиков таких маленьких, которые сгорают, пылинки, сгорающие в атмосфере. И это очень красиво. Иногда до нескольких десятков, а порой, когда он очень мощный, до нескольких сотен в час можно наблюдать вот этих светящихся, сгорающих звездочек падающих, как мы их называем. Вот, это про солнечные затмения. В метро я один в шортах и футболке, пишет Георгий. А что за геройство? Это для чего, Георгий? Или это просто вот потому что могу? По системе Порфирия Иванова занимаетесь? Подождите, Георгий, это не вас я видел здесь несколько зим подряд проходившим в рубашке с коротким рукавчиком, в брючках в таких, когда на улице было минус 17 и декабрь, и снегопад. У нас здесь ходил какой-то... Больше я его не вижу. По этой ли причине, что он так ходил, либо по какой-то другой. Но я выходил после эфира, вот к 8, значит, я выходил. И несколько раз я встречал человека, который идет на полном серьезе, вот так вот, ну, хорошо, не в шортах, в брюках и в рубашечке такая, с коротким рукавом. Типа поло, но только рубашечка такая. Вот. И рюкзачок у него такой, ну, не походный, а такой обычный, с которым ходят представители сетевых компаний всевозможных, там, Гербалайф и еще что-то такое. Вот, и он такой, и пошел куда-то такой, идет в сторону от метро, куда-то он идет вот так. Реально снег, ну, там 15 градусов мороза, 10, снег идет, все. Зима, это зима, декабрь. В канун Нового года везде запах мандаринов, корицы, глинтвейна и хвойных иголочек вот этих. И он такой, в ромашечке такой, раз и пошел. Ивановец, думаю я, по-любому. Ну, Порфирий Иванов, который, ну, вот этот наш, который обливание холодной водой. Мне кажется. Вот, поэтому вы, это вы были, Георгий, признайтесь, это были вы? Я думаю, что да. Значит, что, чего, чем они недовольны, спрашивают вот меня здесь все, потому что вот так вот на слух, когда ты слышишь, что Япония недовольна, они там что-то недовольны они чем-то, понимаете? Причем чем? Недовольны, что президент России приехал на Сахалин, а потом посетил Курил. Недовольны. Да ваше-то какое собачье дело? Куда в своей стране ездит президент? Но у этого есть подоплека. Она, как водится, историческая. И это как раз такая история, про которую многие слышали. Но не то чтобы многие уделяли этому прям вот как бы такое пристальное внимание, чтобы прям с фактологией, чтобы все это знать. Сейчас мы попробуем коротенечко, совсем коротко посмотреть на историю. Какая у вас погода, прямо курорт, говорит президент. Пообщался с жителями Курильского острова и Туруп и фотографировался с ними. Что сказала девушка? Мы думали, это вы. Договорились, говорит она, на что президент так, ну, как бы, ну, зачем, что,
5: что? Ну, да. Очень редко.
0: Правда? Да. Вот, общаются, значит, они, он, это на Итурупе. Транспорт в каком состоянии? Машины скорой помощи. Ну, конечно, хотелось бы заменить машину одну, говорит кто-то из больницы, заменить одну, на что президент сказал, заменим, все будет. Потом прибыл на Курильский остров и Туруп, посетил рыбзавод Ясный, осмотрел производственные мощности, пообщался с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом предприятия. Нет, вы сначала попробуйте, говорит ФСО, кому-то директору завода, говорит, нет, вы попробуйте сначала икру. Принял участие в обеде с экипажем крейсера «Варяг». Лично поблагодарил моряков за проведение учений Тихоокеанского флота. Также провел совещание по обеспечению безопасности восточных рубежей страны. Заявил, что моряки Тихоокеанского флота, как и участники специальной военной операции, находятся на переднем крае. Абсолютно на переднем, потому что настолько на переднем, что если вспомнить Камчатку, Петропавловск-Камчатский и стелу, которая находится на въезде в город, там медведи, и все это написано. Здесь начинается Россия. Так что это точно, совершенно, абсолютно просто вот ультрапередний. Тихоокеанские учения. Где-то я себе здесь даже помечал. 13 тысяч военнослужащих точно, помню. Потом корабли, подводные лодки. А где они у меня? Корабли, подводные лодки. Нет, это здесь от меня. Это я себе прямо выписывал специально. Сегодня для того, чтобы почитать. Не найду что-то уже. Ну да ладно. Тихоокеанские учения, которые, собственно говоря, и взбудоражили эти учения, и взбудоражили японцев. Сначала учения взбудоражили, А потом, чтобы, как водится, закрепить эффект, туда приехал еще президент. Потому что, конечно, политика — это сигналы, это символы, помимо решений. Потому что решение — это уже как бы в политике решения окончательно принимаются тогда, когда это либо уже последний инструмент, и дипломатия не сработала. То есть искусство договариваться, компромиссы, общие позиции находить какие-то. Даже в разногласиях, тем не менее, есть какие-то точки соприкосновения, их поиск. И потом уже, когда все это заканчивается, вся аргументация, все инструменты, тогда уже начинаются решения. Все. Просто решения. И безусловно, а до этого сигналы идут. И, конечно, и эти учения, и, безусловно, приезд президента на Курилы, Южные Курилы, или как они у себя там в Японии называют это все, северные территории, все это, безусловно, сигналы. Так, учения, вот, я нашел. 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действовали в акватории Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Проходили с 4 августа эти учения. Вот. Нам бы сейчас сидеть как мышь под метлой и не отсвечивать. Соединенные Штаты истощили все свои запасы боеприпасов, и если мы дадим России или Северной Корее хоть малейший повод, дела наши плохи. Думайте, что делаете, говорят японские читатели. Это комментарии, которые сопровождают заметочку в Санкей Шимбун. Это такое издание японское. Владимир Путин никогда не говорил вслух о возвращении северных территорий. У него нет таких намерений. Возвращение имеется в виду возвращение Японии. Нашему правительству пора спокойно, рационально это осознать и прекратить многотысячные вливания в кампанию по возврату спорных островов. Пишет еще один комментарий. Несомненно, самым значимым событием во время визита на Сахалин стало выражение им своего мнения о Японии. А именно... Президент сказал, администрация Аббе стремилась к компромиссу с Россией на основе совместной декларации 1956 года. Сейчас мы к этим декларациям и годам перейдем. Нацелена на заключение мирного договора о урегулировании территориальных вопросов. Однако с тех пор Япония ввела санкции против России, усилила критику по территориальным вопросам. А сейчас еще и напрямую поддерживает агрессию против России, участвуя в финансировании киевского режима, помощь как техническую, так и финансовую, и интеллектуальную, в том числе, обучение, что, в общем-то, является актом прямой агрессии. Ну, не военной агрессии, но, тем не менее, тут мы опять вспоминаем про казус Белли, когда ты можешь напрямую не воевать, но твои действия, безусловно, свидетельствуют о том, что агрессия, ну, твои намерения агрессивно военные. Сахалин находится недалеко от Вакканая. Вакканая. Япония импортирует из России газ, нефть, рыбу, морепродукты. Нам нельзя ссориться с таким могущественным соседом. Нужно правильно разыграть те скудные карты, что оказались у нас на руках. Это снова комментарий оттуда, из этой заметки в японской газете. Карты на руках, по-любому это Трамп писал. Точно, ночью писал, подписался на это издание и написал. Это его любимые аналоги. Проведение военно-морских учений на Сахалине лишь в очередной раз подтверждает, насколько велика военная мощь России. Снова комментарий оттуда, из этой же газеты. Все, ну, просидеть и не отсвечивать, как мышь, это такое дело. Так что, собственно говоря, по нашей этой самой Японии. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе, который вел активный диалог с Москвой по вопросу так называемых спорных территорий, хотя спорными территориями они называются только у Японии. У нас никакого спора по этим территориям нет вообще. Ни сомнений, ни споры, ни разногласий вообще нет. Так вот, и Путин упоминает Абе в свете прагматической позиции Токио, то есть это один из тех периодов, когда Япония была близка, в общем-то, к здравому разрешению своей проблемы по островам. Был убит 8 июля 22 года во время предвыборного выступления в городе Нара. Его убил, ну, видео вы тоже можете найти это все. Военнослужащий Тецуя Ямагами. После гибели основная политическая инициатива по курильскому вопросу в Японии ослабла. То есть это было, безусловно, убийство не на почве там, недовольства социальной политикой, внешностью Синдзо Абе. А это как раз вот, ну вот насколько внутренняя дискуссия по северным территориям в Японии остра до сих пор. Вот понимаете, что человек, который просто хотел бы прагматично подойти, не сдать эти территории, не заключить там что-то, а попробовать найти точки соприкосновения в этом вопросе. Только так, вот, ну, только это. Уже одного этого было достаточно для внутренних оппонентов, чтобы, ну, его надо просто убить, пойти и убить. При том, что он премьер-министром уже не был к тому моменту. Так, позиция России. На чем строится наша позиция? Острова перешли к Советскому Союзу как стране-победительнице по итогам Второй мировой войны. И здесь, конечно, японские недосамураи, а точнее ронины, наверное, да, оставшиеся без самурая своего, они, конечно, забывают одну простую вещь. А зачем вы поперли на две сверхдержавы? Ну, Штаты не были сверхдержавой. Ну, вот Пёрл-Харбор и, как следствие, Хиросима и Нагасаки. Ну, если напрямую, потому что ведь Хиросима и Нагасаки подавались в том числе для американского обывателя как ответ за Пёрл-Харбор. И агрессия против Советского Союза. Вот. Понимаете, они хотели, чтобы все закончилось. Так, как если бы ничего и не было, японцы. Ялтинское соглашение, 45-й год. Возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина, передача Курильских островов после вступления Советского Союза в войну с Японией. В этом смысле мы опираемся на это соглашение, это исторический документ, он подписан, согласован. Япония и не должна была в нем участвовать, потому что против Японии велась война. И больше того, война, которую они проиграли и подписали официальную капитуляцию. Правильно? Я так понимаю, что проблема только в том, что на том авианосце, где они подписывали капитуляцию, не было советских представителей. И в этой связи эти японцы, японские политики могут делать вот такие заявления. Япония же оспаривает суверенитет России над островами и ту рубку на Ширше, Катаны, грядой Хабамаи, называя их северными территориями, основываясь на Сан-Франциском мирном договоре 51 года. Тогда Япония отказалась от претензий на Курильские острова какие-то, но отказ, по их мнению, не распространялся на северные территории. Да, мы отказываемся, но только вот, ну, не отказываемся. Это очень по-японски. Советский Союз этот договор не ратифицировал, не подписывал, и, в общем-то, мы в нем не участвовали. Поэтому то, что вы там подписали, это такое дело. И мы не считаем его обязательным для исполнения, само собой, как следствие. Так, и потом есть еще совместная декларация Советского Союза и Японии в 1956 году, когда этот вопрос снова попытались замерить. И, в общем-то, тогда были близки к тому, чтобы решить этот вопрос. 1956 год. Документ — это совместная декларация, прекратившая состояние войны и восстановившая дипотношения. Советский Союз выражает готовность после заключения мирного договора передать Японии острова Шикотан и Хабамаи. Два самых маленьких острова, но не Итуруп и не Кунашир. И, в общем-то, договорились. Но потом, как это бывает часто почти во всех геополитических сварах, в деле появились американцы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 00:04. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 2 дронов, летевших к Москве. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков БПЛА, написал мэр в своем канале на платформе МАКС. Ранее в Минобороны заявили, что в течение дня были нейтрализованы 193 беспилотника ВСУ над территориями 10 областей. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер планирует посетить Израиль. Поездка состоится на следующей неделе. В центре внимания представителя Дональда Трампа переговоры о ситуации в секторе Газа, говорится в статье издания «Аксиос» со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что Кушнер намерен поехать вместе с Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем Совета мира по Газе. Будут запланированы встречи с израильским премьером Бениамином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками страны. СМИ сообщили об атаке на 2 эмиратских судна в Ормузском проливе. Танкеры принадлежат национальной нефтяной компании Абу-Даби. В результате инцидента никто не пострадал. Ситуация находится под контролем, указали ее представители. Заявление опубликовало информационное агентство ВАМ. Уточняется, что атака произошла накануне вечером. Кто за нее несет ответственность, устанавливается. В Великобритании сообщили об 11 пострадавших из-за схода поезда с рельсов. 2 пассажира получили тяжелые ранения, уточнила транспортная полиция страны. Инцидент произошел в окрестностях города Льюис в графстве Восточный Суссекс в южной части Соединенного Королевства. Ранее издание «Экспресс» писало, что после аварии внутри состава оказались заблокированы около 40 человек. Правоохранители добавили, что все люди были благополучно эвакуированы. В США заявили о создании многонациональной оперативной группы ударных БПЛА. Подразделение станет первым в истории страны. Группа будет использовать сразу несколько видов беспилотников – наземные, подводные и надводные, сообщила пресс-служба Центрального командования Соединенных Штатов. Там подчеркнули, что запуск этого проекта состоялся через 9 месяцев после создания первой специализированной эскадрильи ударных беспилотников на Ближнем Востоке. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +13, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 10-12, утром в пятницу до +15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 августа на календаре. На его месте должна была быть пятница. Здесь должна была быть пятница. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем. Это «Моторы». И все вообще нас с вами интересующее. Крыс чердачный здесь с нами, Макс Федосимов, Ани Нацики, там все в Японии. А в каком смысле? В смысле фашисты? Нет. Нацики? Да. В том смысле, что Япония по-прежнему остается крайне национально ориентированным, закрытым, изолированным обществом. Что, в общем-то, до недавнего времени было присуще многим островным государствам. Англию сейчас таковой нельзя уже назвать. Ну, государство, наверное, можно, но закрытым нет. Нет, они, напротив, очень-очень хотят, чтобы, в конце концов, национальный состав Англии напоминал национальный состав Алжира, к примеру. Но это дело не в этом. Вот чем там больше Алжира в Британии, тем лучше. Но Япония, да, действительно, это общество. Но просто они в изоляции, добровольной изоляции. Не потому, что их изолировали, а потому, что, напротив, это была страна монокультуры, мононации. Поэтому сейчас они там и вырожденцы все с точки зрения внешности. Нет, нет, мистеры, не убеждайте меня, что это не так. Я там был. Я их видел. Эти женщины с кривыми зубами. Так, это будет выглядеть, наверное, как попытка обидеть. Но это всего лишь личное мое ощущение. Для того, чтобы найти симпатичное женское лицо в толпе, а в Токио толпы везде, нужно сильно стараться. Сильно. Это интересные лица. Это, ну, то есть признаки отсутствия генетического разнообразия в обществе. Вот что я бы так сказал. А отсутствие генетического разнообразия присуще всем таким атомизированным обществам, островным каким-то обществам. И в Японии это очень сильно видно, там, в отличие от какой-нибудь Исландии, например. Потому что в Исландии, помимо того, что они изолированы, таких еще и мало. А в Японии они изолированы, таких еще и много. Их, как в России у нас, даже чуть больше. Так вот. И вот это отсутствие генетического разнообразия сказывается. И в том смысле, о котором вы говорите, нацики, в смысле, что сама геокультура Японии национально ориентированная, ну, в этом смысле да. Какое-то разнообразие туда американские военные базы вносили и продолжают вносить какое-то генетическое разнообразие. Ну, вносят и вносят, хорошо. Так, давайте... Для начала, ведь вы же что-то пишете, наверное. Вы же что-то пишете. Говорит МСК-бот, вот здесь я вас читаю, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Скоро программу надо будет назвать «Политмотор». Хорошее название, кстати говоря. Заметьте, не я такой, вы такие. Вы же сами хотите. У меня на самом деле, чтобы вы знали, из моторов осталось недоосвоенное, опять же, потому что там в моторах с 7 до 8... Вы хотели говорить про всякое социальное и про негодование свое по разным поводам, и про футбол, между прочим. И там мы недоосвоили массу тем. К примеру, у нас есть новый бизнес-седан в такси, который не просто уже внесен в список, а который прямо выходит на линии. В 9 городах России в Яндекс.Такси начинает трудиться «Волга». Я бы сказал, это такое... Мощный камбэк, такое возвращение к корням, к истокам. Волга начинает заниматься тем, чем ей положено заниматься. А именно, членовоз в хорошем смысле слова. чиновников, чтобы возить вот это все, членов всевозможных политбюро, всевозможных этих коллективов и всего такого. И такси, конечно. А кто у нас этим занимался? Волги этим и занимались. Вот сейчас Волга туда возвращается. Раз. Потом сразу несколько новостей об обретении полноприводности. Там, где она была моноприводностью. В конце концов, до них дошло, что полный привод — это большое неоспоримое достоинство автомобиля. Особенно если автомобиль называется кроссовер. Вот. И сейчас, и больше того, мы не готовы мириться с ситуацией, при которой автомобильные бренды говорят, ну, это же базовая модель, ну, в смысле, то, с чего начинается модельный ряд, а первые в своих модельных рядах, ну, то есть самые младшие модели, им все по остаточному принципу достается. Ну, то есть, понятное дело, что это компромисс между утилитарностью, за которой скрывается простое понятие бюджетность. Ну, то есть это должно быть, ну, условно, максимально дешево. Ну, и тем не менее, чтобы это выдерживалось на каком-то уровне качества. Само качество этой модели. Вот что такое первые автомобили в своих модельных рядах. Но мы в какой-то момент стали капризными. И мы говорим им, ну и что, что это первый? А ты, ну, все равно, это не повод не давать ему полного привода. А? И как-то с этим было не очень хорошо до недавнего времени. А сейчас мы видим, как бренд за брендом, компания за компанией меняет свое отношение к этим, к первым. Причем отрадно видеть, что это наша специфика. Наша. Это для нас они так делают. Но в смысле, это для нас мы сами так делаем, потому что это уже российские предприятия с российским менеджментом, с российскими заводами. И у этих моделей там, в Китае, откуда они родом исконно были, полноприводных версий нет. Их не существует вообще. А полноприводными они становятся только у нас и только для нас. Вот. Это к вопросу о том, что там, переклеивание шильдиков или кому-то там не нравится, что, дескать, там, вот, мы не сидим десятилетиями, не разрабатываем свои платформы, а берем что-то уже состоявшееся, готовое, технически выверенное и проверенное. Окей. Это еще один пакет новостей, потому что о полноприводности там, много всего. И было заявлено о начале производства, и сейчас уже вот заявлено даже о начале продаж, и уже даже цены сформированы и сформулированы. Потом накануне у нас зародилась еще одна маленькая звездочка. Еще один бренд автомобильный появился, российский, который также получил российскую прописку, приставку «плюс» в своем названии. И вот я не поехал на его премьеру вчера, потому что работал, как здесь кто-то пишет, что три часа, мог бы и четыре поработать, а то и восемь. На заводе ж работают по восемь. Да, вот в эфире три часа. А потом еще и работал так, что вспомнил о презентации, о премьере этого бренда тогда, когда премьера уже началась. В общем, не поехал я на эту презентацию, но зато получил полностью пресс-релиз по этому поводу с описанием совсем. Вот еще одна новость. Понимаете, это только вершина. Там, на самом деле, внутри еще масса всего происходит. То есть автомобильный рынок сейчас — это бурлящее жерло вулкана, проснувшегося, в котором постоянно что-то происходит, какие-то новости. Но вам же это не интересно. Вы же хотите поговняться с Западом по старой памяти, правильно? По инерции. Вы же хотите что-то такое. Так что вот я вам даю эту возможность. Тем более, что это действительно повестка дня и, к примеру, поездка президента сейчас на Курилы — это первое посещение за довольно продолжительное время, потому что там, значит, Медведев был, по-моему, пару раз, потом премьер-министры наши как-то приезжали туда, потом вот еще было, но вот чтобы президент в последнее, вот в новейшее время, такого не было. И это, безусловно, важный сигнал. Важный сигнал, который дается нашим соседям на на восточной оконечности, на восточном побережье, то есть на западных границах мы одни сигналы даем, с одними разбираемся. При этом на востоке тоже нужно давать сигнал, чтобы не возникло иллюзии, что здесь мы не обращаем внимания на то, что здесь происходит. А мы обращаем внимание. В частности, и учения Тихоокеанского флота были направлены на это. Чтобы и они обратили внимание на то, что мы обращаем внимание. Ну и плюс, конечно, заявление президента по отношению к Японии, что нам с вами делить нечего. У России нет никаких претензий к Японии. Внимание, это говорит президент, это говорит человек и институт. То есть, когда кто-то говорит, там, вот, Трамп девальвирует очень сильно своим поведением и своей вот этой вот маятниковостью, что его качает от мнения к мнению, он девальвирует вообще сам институт президентства, потому что в планетарном обществе, в планетарном смысле, в геополитическом, макрогеополитическом, хотя геополитически это уже есть макро, в общем, девальвирует институт президентства, мощного президентства, потому что, ну, как бы до этого, кто бы ни, какой бы упырь не был на должности президента, даже если он негр в Америке, тем не менее, институт президентства обладал определенным уровнем не столько власти, сколько

чтобы санули его какие-нибудь дополнительные 100 миллионов заработал. Вот Трамп что-то ляпнул там, ну, ладно. Это плохо для института власти, верховной власти в государствах, там, где государство, это президентские государства. Ну, есть страны, где премьер-министр важный, важная персона, у нас президент. Вот. И, соответственно, эта девальвация, тем не менее, не должна скрывать сути. Институт верховной власти России, Российской Федерации, заявляет, у нас к вам претензий нет, говорит он. Поэтому милитаризация, которая происходит на наших границах, ваше вступление в бесконечные военные, уже даже не военно-политические или военно-экономические, а чисто военные блоки, всевозможные аукусы и все остальное, и втягивание в них державы, с которыми мы физически ничего не можем делить, к примеру, какая-нибудь Австралия, Океания, Новая Зеландия, Папуа, Новая Гвинея. Физически нам нечего делить с ними. Втягивание в эти военные блоки мы считаем направленными против нас. И все это происходит на фоне нашего ответственного заявления, нашей позиции. Мы к вам претензий не имеем, нам с вами нечего делить, мы не собираемся ничего нагнетать. И все наши действия направлены, они ответны на ваше поведение. Теперь вернемся к этому на одну секунду, буквально вернемся к этому вопросу, потому что мы остановились на 56-м году, точнее, это уже 60-й год, и та самая договоренность Японии по, как она называлась, 60-й год, договор о безопасности с США 1960 года. То есть в 56-м мы с Японией договариваемся о том, что давайте уже в конце концов формально решим наши отношения, просто документально закрепим, восстановим дипотношения, прекратим состояние войны. И Советский Союз был готов передать Японии острова Шикотан и Хабамаи. Действительно был готов. И вот здесь началось самое интересное. Как всегда, мы остановились на том, что вот здесь появились американцы, как часто это происходит. Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией в 60-м году подписан. Что предусматривал? За США сохранялось право создавать и использовать военные базы на территории Японии, размещать на них вооруженные силы. Взаимные обязательства. Каждая из сторон обязывалась защищать другую, если на территории, находящейся под администрацией Японии, произойдет вооруженное нападение. Содержал общее положение, стороны обязывались разрешать международные споры мирными средствами, воздерживаться от угроз, ну и так далее. Отдельно оговаривалось, что условия размещения войск и статус американских вооруженных сил будет регулироваться двусторонними административными соглашениями исключительно с Японией. Ну и так далее. То есть понятно. Советский Союз собирается восстановить дипотношения с Японией и делает дипломатический шаг навстречу к Японии, соглашаясь передать, ну, для начала передать два острова, это для Японии это было важно. Мы готовы были. Но это двустороннее соглашение. Мы не просто так вам отдаем острова. Мы за это что-то хотели бы для себя тоже гарантировать. И в этот момент Япония заключает со Штатами вот этот договор о безопасности, которые означают, что на территориях, которые только что были советскими, а сейчас станут японскими, тут же моментально появятся американские военные базы. Таким образом, американские военные базы станут на два острова ближе к территории Советского Союза. Вот что происходит по этому договору. А океан — это территория довольно агрессивная, и поэтому каждый клочок земли на нем, тем более если это обжитой клочок земли, это база. Все, это база, это перевалочный пункт, это место, где можно поставить порт, портовую инфраструктуру, место, где корабли могут стоять у берега. Это важно. И вот, получается, у Америки через японскую договоренность появляются базы прямо вот под, ну, под нашими островами. В общем, сценарий не меняется никогда. То, что Америка собиралась провернуть с Крымом, то, что Америка проворачивала с Турцией и размещением ракет, после чего Карибский кризис и наши ракеты на Кубе,

0: есть мы отвечаем на какие-то вещи. И то же самое произошло с японскими этими островами. В результате, конечно, Советский Союз пишет специальные, они как-то называются так любопытно, исторические справки и все это дипломатические эти, записки. Им написали: ребят, вы что делаете? Нас это не устраивает, так не годится. Об этом мы точно не договаривались, что мы вам передаем острова для того, чтобы на них появились американские базы. Вот. Японская сторона впоследствии стала трактовать документ, который в 56-м с Советским Союзом был подписан. Вот. А там было указано, что мы передаем два острова, Хабамай и Шикотан, только после заключения полноценного мирного договора, конечно, в котором было бы прописано, что третья страна, в частности Америка, не может располагать никакие свои военные базы на вашей территории. Это было бы условие мирного договора. Он же мирный, а не военно-разрешительный, правильно? Правильно. Но японцы стали трактовать документ иначе. Они настаивали, что декларация сама по себе... То, что Советский Союз упомянул, что готов передать острова, это автоматически означает, что он должен их передать. То есть вот эта вся эта часть, где условия описаны, что никаких военных баз, что он мирный, что никакой милитаризации. Вот это все мы выбрасываем, это все мы не видим, говорят японцы. Мы этого не замечаем. Мы увидели только два слова. Передача островов. Давайте передавайте. Все. Сказали, передавайте. Все. Памятные записки, вот как назвалось, в памятных записках 60-го года советское правительство прямо заявило, что подобной договоренности не было. Территориальный вопрос был решен предыдущими соглашениями, а именно Ялтинской и Потсдамской конференцией. В том смысле, что эти острова советские, а декларация, которую собирались подписать, она фиксировала наше доброе намерение передать два конкретных острова, две конкретные территории при определенных условиях. Вот и все. Значит, каким было влияние договора о безопасности между Японией и США на намерение Советского Союза передать эти острова? Самым непосредственным. Американцы со своей стороны, причем это спровоцировано было американцами. Значит, вспоминаем Бориса Джонсона, который сейчас, правда, сидит в студии, в какой-то у него берут интервью. Этого клоуна еще вытаскивает на интервью на какие-то. Значит, в студии говорит: нет, это неправда, это не так, я не... Я не советовал Украине разрывать Минские соглашения, и в Турции, когда должно было быть окончательное подписание их, я не отговаривал Украину. Я им просто сказал, что мы будем с вами. Мы не можем быть большими украинцами, чем сами украинцы, и поэтому вам нужно принимать решение, сражаться за свое вот это все. Вы сражаетесь, а мы будем с вами. Но я не говорил, чтобы они не подписывали. Отъезжает уже дядечка чуть-чуть. Уже немножечко так вот уже говорит: не-не-не. Вот это и есть политика. Причем политика англосаксов. Так вот, американцы тогда поставили японцам условие, что мы вам Окинаву не вернем взад, если вы не заключите с нами соглашение и не потребуете от Советского Союза возвращения островов, зная точно, совершенно понимая, что Советский Союз на это не пойдет. Просто не пойдет. Это, тогда еще не было этого термина, но это была красная линия для нас. Ну, для Советского Союза в том числе. Зная это, Япония была поставлена в позицию такого ультиматума. Или, ну, выбирайте. Либо разрыв, точнее, не заключение мирного договора и отсутствие восстановления и диалога с Советским Союзом по островам, либо Окинава. А Окинава куда более стратегически важной территорией была для Японии. Ну и плюс американцы, и Хиросима, и они уже и так оккупационные силы, они уже здесь. Как бы. Японцы подумали, а на самом деле не думали вообще ни о чем. Ну и имеют, что имеют. Вот, то есть здесь история, что еще может, я не понимаю, что еще история может здесь обсуждать? Какие трактовки могут быть? Все предельно четко, понятно, и как довольно часто говорит наше руководство и президент в частности. Ребят, ну есть же документы, вот вы когда эмоционально оцениваете что-то, там, вот, ну какие-то вещи, да, вы нападете, или вы нападали, или вы обещали, или еще что-то, ну обратитесь к документам просто. Ну, посмотрите, почитайте их. Даже все написано, все в архивах. Все эти записки остались, все эти переговоры. позиция Советского Союза. Так болезненно вам нужны острова? Хорошо. Давайте, давайте описываем параметры наших отношений. Описываем параметры, что должно быть, а чего точно быть не должно. После этого, пожалуйста, вот острова. Пожалуйста, мы понимаем, вот, у вас очень чешутся эти острова, очень болят они у вас. Пожалуйста, пожалуйста. Но мы тоже должны за это получить и гарантировать свою безопасность. И уж, конечно, эти острова вам передаются не для того, чтобы вы там позволили американцам разместить базы, которые придвинутся в упор к нашим островам и, в частности, к Сахалину. Конечно, не для этого. Это же все, все в документах. Вот о чем мы сейчас говорим опять. И на этом фоне эти же японцы, наследники тех политиков, их потомки, теперь недовольны, что президент России приехал на свою территорию посмотреть, как живут люди, побеседовать с ними, узнать там все это. И пообщаться с Тихоокеанским флотом, с представителями за отлично проведенное учение, там, поблагодарить, все такое. Они недовольны, понимаете?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего. Моторы.
0: 9:37, говорит Москва, моторы, доброе утро. Здравствуйте. Пока политмоторы. Политмоторы. Зашло название здесь как-то. Не думаю я, что это политмоторы. Моторы и все вообще, про все вообще. С точки зрения международного морского права, в первую очередь Конвенции ООН по морскому праву Юниклос 82 года, такая ситуация трактуется не в пользу того, кто захватывает судно, пишет мне мой подсказчик. Я бы... подсказчица. Это Алиса. Я теперь... одну нейронку проверяют другой нейронкой. Понимаете, в чем дело? А за этим должна следить третья нейронка. То есть нужно ей поручить, чтобы она давала задание двум другим нейронкам, чтобы они проверяли друг друга, а третья выносила вердикт. Вот к чему мы идем, пожалуй. Я бы сказал так. Само по себе подозрение в нарушении экономических санкций — это недостаточное основание для захвата в нейтральных открытых международных водах. Ключевой принцип здесь закреплен в статье 92 Юниклоус. Одно судно в открытом море находится под исключительной юрисдикцией государства своего флага. Это значит, что другое государство не может просто так вмешиваться, даже если у него есть подозрения какие-то, даже если вам что-то показалось. А когда возможно вмешательство? Право на досмотр или захват в открытом море возникает в строго определенных случаях. Среди них подозрение в пиратстве, подозрение в работорговле, если судно не имеет государственной принадлежности, например, если оно плавает под двумя или более флагами одновременно. Если судно использует чужой флаг, то есть это подделка регистрации называется. Именно на эти нормы и опираются критики подобных захватов, когда государство останавливает судно только потому, что оно попало в санкционный список или его связывают с так называемым теневым флотом. Это выходит за рамки международного права. В чем проблема на практике? Часто в таких случаях возникает спорная ситуация. Государство, осуществляющее захват, может аргументировать свои действия так. Мы заподозрили, что флаг поддельный или судно ведет себя подозрительно, часто меняет флаг, отключает транспондер. То есть они пытаются подвести ситуацию под одно из, ну, аргументировать это одним из допустимых фактов нарушения. Вот, значит, это дело. Но это ладно. Так ведь сейчас же появились мнения, что теперь суда, которые они могут таким образом, пиратским способом, то есть ситуация это перчинка ситуации в том, что все происходящее действительно, ну, с задержанием кораблей, корабль военный, гражданское судно, с задержанием судов. Может, я и не прав, я и не настоящий моряк. Но мне люди флотские говорили, что вот это одно из отличий. Потому что военное судно – это неправильно. Военный корабль – правильно. А если гражданское, то вот это можно судном называть. Наверное. Может быть так, может не так. Вот сейчас здесь пусть мне люди, морские наши волки, подтверждают. Так вот эти, вот те, которые сейчас собираются задерживать какие-то суда так называемого теневого флота только потому, что они подозревают что-то там, нарушение каких-то ими самими же для себя придуманными санкциями, они-то как раз и попадают под действие статьи о пиратстве. Может быть, даже и работорговле. Но пиратстве совершенно точно. Так вот, если идти дальше, это, кстати говоря, тоже одна из тем, которая взорвала общественное мнение на Западе, в частности, в Бритвеликане. И там тоже любопытно почитать комментарии под статьями в прессе, которая вышла с цитатами, ну, какими-то ссылками, там прямых цитат не было. Безусловно, конечно, все перекрутили, все то, что говорил президент. А нужно было просто взять и включить. Ну, просто взять цитату живого человека, взять и включить и послушать, о чем говорится. Потому что проблема с этими задержаниями, как уже было сказано, не столько и не только в том, что эти суда задерживают. Проблема в том, что эти суда, они собираются экспроприировать. То есть забирать себе только на том основании, что им кажется, что они нарушают какие-то санкции. Потому что если у судна флаг не тот, или транспондер неработающий, на этом основании нельзя изымать судно. Ну, конфискацией заниматься. Вот. А они собираются отбирать эти суда и потом либо продавать, либо передавать кому? Украине. Ну, естественно, это же так естественно, это же так соответствует международному праву. Правильно? Вот. А теперь задумались, забеспокоились и даже где-то запаниковали. После чего? О, шумно.
5: Внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение. Судов наших эконом-операторов.
0: Судов.
5: А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества.
0: Вот.
5: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор.
0: Пиратство.
5: И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А так, и уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно.
0: Все, понятно. То есть, не обязательно там, где задержали. То есть это не полная зеркальность. Ну, в смысле, или наоборот, полная зеркальность. То есть что сказал президент? Видим, а недавно додумались, чтобы заниматься конфискацией наших судов. Все, значит, зеркально. Оставляем за собой право действовать ровно так же в ответ. Это же ответная мера. И не только там, где производилось вот это вот беззаконие, а там, где посчитаем нужно. И, в общем-то, по-простому, если сказать, это такая игра, в которую можно играть вдвоем. Потому что название «теневой флот» — это придумка американцев или европейцев, а на самом деле это просто экономическая манипуляция. Да, это манипуляция. Это манипуляция. Да. Экономическая, и она, насколько я понимаю, вообще не запрещена. Когда суда ходят под флагами тех государств, законодательство которых и налоговая база и все остальное более выгодны. Это целый ряд государств, там, ну, их перечень можно легко найти в интернете. И услугами, точнее не услугами, а таким приемом пользуются не только те суда, которые перевозят наши товары, наше сырье и связанные с российскими компаниями. Этот прием используют и все западные компании и бизнесы. Ровно так же. Их сухогрузы, танкеры и все остальное также. Не все ходят под флагом Великобритании или под флагом США. Не все, далеко не все. Соответственно, каждый раз наш какой-нибудь экспедиционный корпус военно-морской, обнаружив корабль с выключенным транспондером, или визуально определив, что что это вы флаг-то поменяли, быстренько как-то начали флаг менять, просто задерживает его, а потом и конфискует. А потом мы захотим, продадим, к примеру, дорогой товарищ Ин, спросим мы, а что у тебя, сухогрузы есть в избытке? А он говорит, да что-то, знаете, как-то с сухогрузами так у нас не то чтобы очень. Или Иран, мы спрашиваем. Дорогой Иран, что тебе там, наверное, это ущерб нанесли, и штат не собирается пока, судя по заявлениям их президента, возмещать урон, нанесенный тебе, твоей экономике, инфраструктуре и флоту. Не собирается? Они такие, не, не собирается. Они такие, а вот у нас есть судно, смотри, отобрали. Ходили незаконно, понимаешь, что? Нарушали все здесь. Забирай. Дарю. Нравится? Дарю. Ну, или покупай там, или забирай, или давай поменяем на что-нибудь. Все. Это же абсолютно настолько понятная, простая вещь. Другое дело, что мне кажется, что... так уже столько красных линий, как мне кажется, растоптали наши западные оппоненты. А по-прямому, по-простому, враги, что, ну, они уже натоптали там себе настолько ответных мер, а мы все равно как-то есть ощущение, что продолжаем играть в эту игру в белых перчатках. Мы такие, как будто бы те страницы истории, на которые ложатся события, происходящие сегодня в мире, все еще имеют для нас наипринципиальнейшее значение. Что вот мы хотим, чтобы в истории, тем не менее, все наши действия оставались и де юре, и де факто правильными, праведными. То есть не омраченными какой-то мерзкой внутренней позицией, чего-то такого прям вот... Понимаете, какая история? И все больше хочется вот... Мы же джахнем! А? Вот, ну давайте заберем уже какой-нибудь танкер, елки-палки. А чего мы? Ну вот, как они возят из Венесуэлы нефтюшку? Каким образом? Ну ладно, там, может, только танкеры под флагом США ходят, еще что-то такое. Но, тем не менее, сходить, посмотреть туда, каким образом они высасывают недра Венесуэлы и перевозят к себе в Штаты. Или не в Штаты, или сразу куда-то. Просто сходить, посмотреть. В Ла-Манше корпус закрепить свой и тоже там время от времени посматривать на то, что там происходит. А что вы везете? А что за флаг такой интересный у вас здесь? от слов к делу просто перейти уже. Вот это, и это не милитаризация. И, во-первых, а во-вторых, это же мои слова все-таки. Поэтому чего уж тут. Хорошо, что у меня нет ни красной кнопки, ни полномочий принимать решения, отдавать какие-то эти команды. Все. Это очень хорошо. Око за око. Чего и следовало ожидать. Британии пора переключиться на нашествие мигрантов, которое только ухудшается, если, конечно, правительство не планирует набрать из них иностранный легион для своей войны с Россией. Это комментарий уже в британской прессе после того, как президент России сделал свое заявление о зеркальном ответе. А мнение это, ведь это же была тоже реакция, причем она появилась не на пустом месте. Это была реакция в том числе, а почему британцы возбудились? Потому что британцы и спровоцировали размышления на эту тему. Вот этими попытками задерживать суда в Ла-Манше и необходимостью нашего конвоирования наших же судов через Ла-Манш. То военные подошли туда куда-то, пытались подойти к нашим судам, то какая-то яхта под уже под настоящим фактическим британским флагом снова пошла на сближение с нами. В какой-то момент пришлось даже предупредительные выстрелы производить для того, чтобы отвалило. Такая вот история. Символически продать за 1 рубль. За дирхам или что-то. Да, да, символически. Просто, ну, как нож, да, продается. Надо какую-то денежку в ответ получить. Пожалуйста. Сталин был гуманист, и сейчас что про него снимают? Хавнае из BBC. Артур Гурьев сообщает. А, в том смысле, что как бы ты ни работал в белых перчатках и что бы ты ни делал, все равно потом перепишут. Ну, понимаете, в чем дело? Важно победить. Вот потому что ведь историю потом победители пишут. Поэтому то, что называется при одном исходе событий преступлением против человечности, преступлением против народа, допустим, при другом исходе событий называется оправданной мерой, направленной на пресечение чего-нибудь. Видите, какая история. Вот, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, уничтожение одномоментно сотен тысяч мирных жителей, не считается преступлением и никогда не считалось. Уничтожение Дюссельдорфа не считается преступлением и никогда не считалось. Просто стерли с лица земли. Вообще, просто взяли и стерли американцы. Не считалось. И именно поэтому они не хотели давать нацистским преступникам, фашистским нацистским немецким преступникам, не хотели никакого процесса. Давай к стенке их поставим сразу. Просто к стенке и расстреляем. И это позиция Сталина, опять же, которого здесь многие критикуют за что-то. Вообще сейчас не о нем речь. Просто эта позиция наша была, позиция, что нет, это должен быть суд. Мы должны назвать все, что они делали. Мы должны охарактеризовать, оценить и показать всему миру, что это было. Потому что просто так расстрелять, это вообще не вариант. А у них у всех детки поостаются, и детки это все начнут заново возвращать. Мы, весь мир должен принять решение и осознать, что это было. А американцы не хотели. Почему? Потому что тут же Германия вспомнит про преступления, совершенные союзниками против своего народа. И будет применен принцип «Есть среди вас здесь носители мертвого латинского языка?» Напомните, как он называется, этот принцип. Он называется «Ты тоже». Этот принцип. «Ты тоже». Аргументация такая. «А вы-то что делали у себя?» Вы-то вот сейчас вы нас обвиняете. А вы-то чем занимались, что не этим же? И именно поэтому, в связи с тем, победил ты или проиграл, зависит то, как будет интерпретироваться и тобой, и историей то, что происходило. Одни победили, все, значит, они молодцы. Так, на латыни ты тоже. Сейчас я... не знаю закон, если... Нет. Не-не-не, там было прям вот ты тоже, прямо вот. Игнорианти юрис нот эксусат. Нет, но это незнание закона не освобождает. Нет, нет, дословно. Нет, и тоже. А, может, надо закавычить? Вот, это тоже. Ну что, никто не, нет врачей, что ли, у нас? Никто на латыни не говорит, что ли? А, вот. Ту-кво-кве. Вот что это значит. Так что нужно вот прямо вот туквокве им говорить. Вот мы сейчас корабль какой-нибудь возьмем в Ла-Манш. Они возбудятся, а мы такие туквокве. И все. И попробуй что-нибудь скажи по этому поводу. Встрепенись по этому поводу. А, кесарю кесарево, это, да, ну, похоже, но не совсем про то. Это в смысле по заслугам. Защищаемся око за око, может, если драка неизбежна, бить первым. Если драка неизбежна, может быть первым. Наверное, это применимо в дворовой драке, и то не всегда. Ну, к примеру, вот у вас конфликт возник на улице, и ты понимаешь, что конфликт идет к эскалации, и в результате, наверное, приведет к мордобою. Если целеполагание заканчивается на физической победе над оппонентом, здесь и сейчас, вот здесь и сейчас, то, наверное, есть смысл бить первым. Если расширить поле действия вот этих событий, причинно-следственную связь дальше немножечко продлить, как именно? А вот так. На столбах висят камеры, действие происходит в Москве, на дороге. Тебя подрезали, он агрессивный, прибегает к тебе, начинает что-то орать. Ты зачем-то выходишь из автомобиля, он орет, ты орет, и ты уже понимаешь, что вот сейчас он уже начнет физическую силу применять к тебе. И вот тут работает ваш принцип. Начну-ка я первым, раз уж конфликт неизбежен. Вы начинаете первым, бьете его. Он хватается за нос. Ай-ай-ай, как часто громкие агрессоры оказываются этими, как это по-русски, трусишками. И он тут же, значит, раз. И он тут же отправляется в полицию. Сначала в травмпункт, потом полиция, заявление. И вот у вас уже уголовка на вас. Вот. И вы уже оправдываетесь, говоря, что это было неизбежно. А вам показывает видеозапись, на которой человек стоит, что-то делает, и вы его бьете. Вот и все. То есть целеполагание какое у вас? Сейчас решить этот вопрос таким образом, чтобы потом понести невероятный урон в будущем, это одна история. Если действовать умно и стратегически, тогда, может быть, не во всех ситуациях нужно действовать первым. К примеру, есть ощущение, что мир сейчас, затаив дыхание, ждет применения каким-нибудь реакционным режимом, отвязным, потерявшим все берега, или все надежды применения ядерного оружия. Вот весь мир ждет. Потому что, казалось бы, конфликтов, вопросов острых много, решение их известно. Людей, которые хотели бы жахнуть весь мир в щепки, их много. Их в каждом режиме много. У нас тоже есть такие. Мы даже иногда читаем их твиты. Вот. Но никто этого не делает. Потому что в данном вопросе можно сколько угодно ходить по краю, но применение принципа, вот о котором вы говорите, если неизбежно, то нужно бить первым. Это может оказаться настолько губительным, ну, с настолько далеко идущими последствиями лично для тебя, начиная от потери союзников, партнеров, потому что они обязаны будут просто прекратить твою поддержку, потому что ты станешь тем, кто, уже зная о Хиросиме Нагасаки, зная уже обо всем, зная про 20 век, про всю недопустимость применение подобного оружия. Ты стал тем, кто, тем не менее, пошел на это. Вот. И заканчивая, опять же, теми же страницами истории, в которые ты попадешь. Хотя американцев это вообще не парит. Тут страница истории, да плевать вообще. Да просто, да. Что это? История? Дайте-ка я подотрусь этой странице истории. О чем вы говорите? Может, оно и так надо, не знаю. Но мы всегда были не столько за право, сколько за справедливость. Не столько за выгоду, сколько за правду. Вот сколько, ну, за такую исконную правду. И это одна из ментальных частей нашего народа, нашего общества, нашей страны, нашей державы, нашей империи, нашей будущей империи. Так победим, вероятно. Вот так должны. Жахнем по маленькой. Ну, если только по маленькой, дядя Зая. Вот только если по маленькой, так жахнем, конечно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, absolutely!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва» 94,8.

0: а любовь никогда, а любовь никогда, а любовь никогда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: золотые.
1: Капаю, кап, кап, капаю прямо на копье.
2: Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю.

0: Стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говори.

Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

надо благодарно принимать смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода.

0: радостную, ведь жизнь идет, летят года. Не расставайтесь никогда вы с песней этою, и пойте все ее всегда.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до седина.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся, наконец, в свои места. Несут после долгого бега озерные ветры из тьмы.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.